0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та – легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва – совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста – чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью яже к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы

Его, сущий в тебе благодати Его верующие и к тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.
2: Глава 7. Об отречении от мира. Ангел Божий, чадо мое, да следует везде за тобой и да указывает тебе путь Божий для твоего спасения. Аминь. Буди. Желаю, чтобы Бог даровал тебе здравие душевное, потому что оно есть дар усыновления, который получает души, всецело предавшие себя на служение Богу и Его любви. Мир притягивает юность подобно магниту. Мирское имеет большую власть над новопросвещенной душой, которая только-только начала понимать свое предназначение, цель своей жизни и долг, зовущий ее. Дружба с миром, любовь к нему, есть вражда против Бога. Итак, ижебо восхочет друг быть и миру, враг Божий бывает. Наслаждение Бог уготовил в вечности, ибо Он и душа наша вечны. И никакие наслаждения мира не могут сравниться со святыми и чистыми божественными наслаждениями. Мирские наслаждения приобретаются трудом и денежными затратами, но за кратковременной усладой ими приходят многообразные скорбные последствия, а потому называть их наслаждениями было бы неправильно. Наоборот, наслаждения божественные не имеют худых последствий, и сообщаемая ими духовная услада здесь, на земле, является начатком единой вечной череды наслаждений и радости в Царстве Божием. А растленный в наслаждениях мир, напротив, должен подвергнуться вечному осуждению вместе с древним виновником его растления, дьяволом. Время нашей жизни, чадо мое, дано нам как деньги, чтобы каждый мог купить за них свое спасение. И в результате той торговли, которую совершим, мы или разбогатеем, или обнищаем. Если деньги времени мы используем для покупки и приумножения духовного богатства, то станем действительно хорошими купцами и услышим блаженный глас: «Добрый раб, благий и верный, амалями был еси верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего». По окончании нашей жизни от каждого из нас будет потребован точный отчет в том, как мы потратили деньги времени. И горе нам, если расточили мы его на кино, на развлечения, в разврате, в суетных мечтаниях и плотских утехах. Тогда какое оправдание сможет принести наш онемевший язык? Или как сможет человек возвести свои очи и воззреть на Христа, когда тот и зачтет пред ним бесчисленные свои благодеяния, которые изливала на нас его безграничная любовь? Сейчас, когда у нас есть время, сейчас, когда деньги еще не все потрачены, и мы еще можем распоряжаться ими, поразмыслим мудро и отвергнем разбойный мир, крадущий их у нас, отвергнем, как мертвого смердящего пса, и поспешим купить за деньги времени многоценные дела, которые, будучи испытаны огнем, станут светлейшими, достойными дарами нашему святому Богу и прилично украсят святой и небесный Иерусалим. Не будем покупать солому, то есть дела, достойные тьмы и мучений, ибо с ними и мы снизойдем в вечный огонь гиены, где множество растратчиков божественных даров будут пожинать то, что посеяли. Ты же сей дела добрые со слезами, и во время посещения пожнешь снопы наслаждения вечной жизнью. По видимости, мир привлекателен, но мы, дабы осмеять его, должны сделаться безумными, чтобы стать мудрыми по Богу. Любовь мира есть вражда против Бога, и любящий мир обнажен от любви Божией. Мы призваны стяжать небо. Речь идет о вечном наследии, всецелом божественном наследии. Вся бы воздал, еси нам. О бездна богатства и премудрости, и ведения Божие! Ибо что принесли мы Богу, чтобы Он даровал нам свое безграничное царство, свое зло, свое нечестие и вообще бесчисленные и безмерные по вине ошибки свои? Исповедуем благодать, не сокрываем милости. Будем же подвизаться, награды вечные приготовлены для подвижников. Спеши проводить целомудренную жизнь, торопись изгнать мир из помышлений своих и приблизить свое сердце к горнему миру, где царят вечная радость, мир и блаженство. Сатана будет расставлять многоразличные сети, чтобы повергнуть вас в расслабление, дабы вы изнемогли и пали духом, но и вы уразумели лукавые уловки, посему приготовились для противостояния. Испытываемое сейчас вами от Бога, ибо Он подготавливает вас к сражению, обучает и воспитывает. Так бывает и на воинских учениях. Бойцы сначала изучают сражение в теории, а потом, когда вострубит труба настоящей войны, они, будучи подготовленными, спешат на брань с внутренней уверенностью, что умеют воевать, и жертвуют собой ради своей цели и идеи. Так и вы теперь, раз вы призваны стать воинами Иисусовыми и сражаться с Его врагом, то Христос упражняет вас для того, чтобы сделалась явной ваша любовь к Нему. «Кто любит Меня? Разве не тот, кто хранит заповеди Мои? Дерзайте, чада Мои, оставайтесь верными, посвятив себя тому, кто возлюбил вас совершенной любовью». Генералы перед началом сражения воодушевляют воинов военными маршами, рассказами о героических подвигах и выжигают в них готовность к самопожертвованию. Это придает большую силу и мужество во время сражения. Так и мы, по примеру святых, должны воодушевляться подвигами мучеников и преподобных, тем, как они боролись и подвязались, как оставили мир и все, что в нем, и как ничто не помешало им идти тем путем, который ведет к Иисусу. Пример святых отцов будет поддерживать ваше благое желание и произволение, ибо многие, не ведая скрытых сетей, приткнулись, и души их отпали от надежды вечной жизни. Размышляйте о любви нашего Иисуса. Любовь Иисуса потребляет всякую иную естественную любовь. И чем больше мы оставим, тем большей любовью Божией упоит нас Господь. Будем взирать горе, где Иисус восседает одесную Бога. Горе дозрят наши очи, ибо там находится вечное и нескончаемое. Отринем дольнее, ибо все это земля и пепел. Помыслите об оном небесном торжестве. Там безграничная премудрость Божия. Там красоты непостижимые. Там ангельское пение. Там богатство божественной любви. Там безболезненная жизнь. Там будут отняты слезы и воздыхание. Там только радость, любовь, мир, Пасха вечная, праздник, не имеющий конца. О бездна богатства и ведения Божие! Их же око не види и ухо не слыша, и на сердце человеку не взедоши, я же уготова Бог любящим Его. Следите за Иисусовой молитвой, понуждайте себя к ней, и молитва все приведет в порядок. Не отступайте нисколько, оставайтесь твердыми в достижении святой цели. Пребывайте рядом с Иисусом, чтобы вкушать духовное счастье. Кроме счастья Христова нет никакого другого счастья. Все, что почитается за счастье, но находится вне Христа, почитается так ложно, ибо приобретается неправедными средствами, заканчивается скоро и приводит человека к вечной печали. Подвязайтесь, чада мои, ангелы сплетают венцы из райских цветов, и венцы эти Христос вменяет нам в мученичество. Что может быть лучше мученичества за Христа? Получил я твое письмо, чадо мое, и все мы возрадовались твоему твердому устремлению к прекрасному идеалу монашества. Изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селениях грешничих. Никакая любовь да не отлучит тебя от любви Христовой. Все почитай за сор, чтобы приобрести Христа. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той будущей славой, которая дана будет подвижникам. Ныне время подвигов, скорбей, трудов по Богу, а будущая жизнь — время венцов вечной славы, наград, похвалы и пребывания со святыми ангелами у превознесенного престола Божия. Юность проходит неслышно, годы протекают тихо, незаметно, как речная вода. Часы и минуты подобны дыму, уносимому ветром. Так уходит и исчезает нынешняя жизнь. И подвижники Божии шествуют к вечным наградам славы, а ленивые и миролюбцы — к вечному осуждению с бесами. Прелести мира и его наслаждения для вкушающих их, если они не покаются, превратятся для них в вечную скорбь и боль. И наоборот, людям Божиим за малые лишения воздастся вечным счастьем и божественным блаженством. Этого блаженства вкусил небошественный Павел и в изумлении воскликнул: «Их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог любящим Его». Любовь домашних да не будет для тебя препятствием. Подумай, что в час смерти ты будешь один, и тогда необходимо будет тебе иметь помощником Бога. Если теперь ты возлюбишь Его больше них, то Он поможет тебе. Если же отступишь от Него, то пожнешь плоды жестокого сожаления. Итак, ради любви Христовой прими решение и начинай. Духовной дочери. Чадо мое благословенное, крепкий во бранях Господь, да укрепит твое сердце творить благоугодное пред Ним. Да не устрашается, да не смущается твое сердце, желая исполнять спасительную волю Божию. Владыка Христос, ободряя верующих в Него и следующих за Ним, говорит: «Ибо что польза человеку, если он станет обладателем всех благ мира и через них повредит своей бессмертной душе? Скоро приходит мир с его прелестями, в то время как духовная сущность человека, его душа, бессмертна и предназначена для вечной жизни в Боге. Проходит наслаждение вместе с теми, кто вкушает их. Все человеческое — тень, все течет и разрушается. Поистине все человеческое — это лишь сон и призрачное видение. Люди один за другим ложатся в холодный гроб. Их могилы безмолвно напоминают о том, что все человеческое есть суета и прелесть. В суе метется всяк земнородный. Егда мир приобрящим, тогда во гроб вселимся, иди же вкупе царии и нищие». Об этом помышляй, чадо мое, особенно же о судилище Божием, которому мы должны будем предстать, и где будет явлено все сотворенное нами делом, словом и помышлением. О, какой страшный это будет момент! Тогда не помогут никакие адвокаты. Только добрые дела, по громкости превосходящие трубы, станут нашими истинными заступниками. О, какое счастье, какая радость, какая слава Христова в нас, что и в последние времена не иссякнут его исповедники и отрицающиеся сатаны и его полчищ. Те, кто со всей горячностью соглашаются встать в ряды царской стражи, чтобы защищать святыни Божии. Время подвигов, чадо мое, есть время раздаяния венцов. Не упускай возможности и исповедуй причисление себя к подвижникам Божиим, говоря: «Не желаю жить мирской жизнью, полной сетей, греха, страстей и распутства. Жажду чистоты, освящения, бесстрастия, надежды вечной жизни через девственную и монашескую жизнь. Желаю слезами, послушанием, покаянием очистить оскверненную страстями душу. Мирским чужды все сии богоугодные дела. Тоскую по пламени любви Христовой. Желаю божественного утешения в своей жизни. Не желаю утешения от радостей земных, ибо конец их — несчастье и боль. В этом поучайся, в этом пребывай, и Бог да будет с тобой, укрепляя тебя в славном сражении, за которым будут наблюдать Христос, Божия Матерь, святые ангелы и преподобные, в подвиге просиявшие, подавая тебе просвещение, силу, мужество и смелость. И я уповаю на необоримую силу Бога, что Он даст тебе победу, дабы и в тебе прославилось Его пресвятое имя. Духовной дочери, все в твоей воле. Горячо моли Божью Матерь, дабы она согрела тебя в этом святом желании, в решимости без саможаления отречься суетного мира, этого сна, который называют жизнью, и последовать за женихом Христом, который подарит тебе самого себя и свою сладчайшую любовь и удостоит тебя стать наследницей своего царства. Проси Богородицу дать тебе святую решимость, и когда она даст тебе ее, перекрестись и последуй спасительному гласу Иисусову глаголющему: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и по мне грядет». В страшный час смерти ничто не поможет нам, кроме добрых дел, совершенных ради Бога и нашей души. И поскольку монашеская жизнь — это в основном дела Божии, полезнейшие для спасения нашей души, то почему бы нам не пожертвовать всем и не проводить такую жизнь, которая соделает нас богатыми в Царствии Божием? Кая бы польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою. Жизнь человека висит на волоске. В любой момент она может прерваться. Сколько людей пробудилось, но не дожило до вечера. Сколько уснуло и не проснулось. Действительно, жизнь человека похожа на сон. Во сне человек видит фантастические картины, как он, например, венчается на царство, а когда просыпается, вспоминает, что в действительности он нищий. В этой жизни, в которой мы живем, человек трудится, чтобы обогатиться, выучиться, хорошо жить, стать великим, но, к сожалению, приходит смерть, и все соделывает напрасным. И то, над чем трудился он всю жизнь, забирают другие, а сам человек уходит из жизни с терзаниями совести и оскверненной душой. Кто премудр, как не тот, кто поймет это, отречется от всего и последует за женихом Христом, который за все благие дела, содеянные человеком, в своем царстве воздаст ему в неизмеримо большей степени. Всегда, дочь моя, помни о смерти, о суде Божием, на который мы без всякого сомнения предстанем. Помни об этом, дабы иметь больше страха Божия и плакать о своих грехах, ибо слезы утешают душу плачущего. Духовная моя дочь, желаю, чтобы тишина и божественная радость сопутствовали твоей жизни. Аминь. Получил твое письмо и увидел твою радость. Желаю, чтобы радость эта стала начатком непрестанной духовной жатвы, новой жизни, полностью посвященной единственно любви Божией. Вот ты познала плоды Духа. Если это малое ты вкусила и столь укрепилась, то как окрепнешь, когда будешь находиться в окружении, где все духовно? Везде, где бы мы ни были, мы будем подвергаться искушениям и в монастыре, и в пустыне. Однако в удалении от мира у нас будет возможность вести сражение на открытом пространстве, где мы сможем собрать себе на помощь духовное подкрепление, питая благие надежды на вечную победу и почесть вышнего звания, не имамо возде пребывающего града, но грядущего взыскуем, вечного прославленного. Подвязайся, чадо мое, изо всех своих сил, не доставляй сатане радости оставлением правила, но точным и ревностным его исполнением подавай ему горечь. Проходит мир и образ его, но делающий благо пребывает вовек. Сатана не прекратит пускать в тебя отравленные стрелы различных помыслов, особенно же помыслов постыдных. Ты же мужественно ратоборствуй, дабы получить нетленный венец. Как только появится плохой помысл, тут же уничтожай его в воображении и сразу говори Иисусову молитву, и вот уже приходит избавление. Не страшись в преддверии сражения, дабы не потерять бодрости духа, но призывай всесильного Бога и смиряй себя дозела. Укоряй себя самыми плохими словами, убеждая свой помысл, что такова ты и есть на самом деле. И тогда в этот момент самоукорения начинай сражение, не забывая Иисусовой молитвы. Будь внимательна, ибо немал подвиг, который мы подъемлем. Мы должны сразиться с невидимыми началами и властями, и необходимы мудрость и осторожность, чтобы действительно совершить добрый подвиг, ибо добро не есть добро, если совершается не по-доброму. Желаю доброго подвига. Будь осторожна с теми людьми, с которыми общаешься. Со множеством пожеланий и благословений, твой малый старец.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

от Пскова до Хабаровска молились святому о своих нуждах. С 15 по 20 сентября в Москве в храме Христа Спасителя пройдет завершающий этап поклонения мощам святителя. О значении этих событий, о размахе и организации паломничества рассказали участники пресс-конференции «Россия сегодня», которая прошла 11 сентября. Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Силуан Вьюров отметил особую любовь большинства верующих людей к святителю Спиридону, которую, по его словам, вызывает удивительное сочетание простоты и при этом некоторой цельности и глубины его духовных даров, которыми он послужил народу Божьему. Говоря об особом милосердии древнего святого, его заботе о странниках, бедняках, невинно осужденных, за которых он вписывался всей душой, епископ сказал: «Русские люди чувствуют его участие в жизни всех, кто обращается к нему за молитвенной поддержкой». Принесение этой святыни является объединяющим фактором, в том числе и для верующих на постсоветском пространстве, подчеркнул епископ Силуан. И, как сказала пресс-секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина, на этот раз святитель Спиридон обнял всю Россию. Она напомнила, что мощи святителя Спиридона посещают Россию уже в четвертый раз, но никогда прежде не удавалось охватить столько регионов и городов. Святыню принимали в 13 городах – Чебоксарах, Казани, Нижнем Новгороде, Пскове, Санкт-Петербурге, Иркутске, Екатеринбурге, Хабаровске и других, и везде встречали особым образом. Так в Челябинске самолет с реликвией встречал крестный ход на мотоциклах, а очереди к мощам не кончались ни днем, ни ночью. В Иркутске паломники со всего федерального округа собрались на 15-тысячный крестный ход, к мощам стояли многотысячные очереди. В городе такого не видели никогда. В Смоленск поклониться святителю приехала половина Беларуси, полагает Коровина. А в Петербурге к мощам пришли более 130 тысяч паломников со всего Западного федерального округа. Во многих городах у мощей служили ночные литургии. Как удалось подсчитать комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества, всего мощам святителя Спиридона поклонились более 463 тысяч паломников. Многие тысячи паломников из разных городов России ожидаются также в Москве с 15 по 20 сентября. Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков рассказал о помощи, которую правительство Москвы оказывает в организации паломничества, обеспечивая безопасность, общественный порядок и все необходимое. Доступ к мощам для поклонения в храме Христа Спасителя будет открыт с 15 по 19 сентября. Очевидно, что в очереди людям придется провести немало времени, поэтому власти Москвы обеспечат паломников водой, необходимой медицинской помощью, им также помогут волонтеры. Председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков высоко оценил существенный опыт сотрудничества церкви с московскими властями в организации многотысячных паломничеств к святыням в течение ряда лет. Он отметил, что в храме Христа Спасителя московские клирики постоянно будут служить молебны святителю Спиридону, общаться с людьми у святыни. Самих же паломников отец Александр призвал не относиться к святыне как к амулету, сосредоточиться не только на самом моменте прикосновения к мощам, но и осознанно провести время в очереди. Нужно проявлять культуру православного паломника, брать свои молитвословы с терпением и молитвой идти к мощам, не тяготиться и не суетиться, не отвлекаться в очереди, а молиться. Мы готовы к этой встрече и к тому, чтобы менять свою жизнь после этой встречи, сказал священник. Секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь священник Василий Ковальчук рассказал, что на всем пути по городам России мощи святителя Спиридона сопровождали греческие священники. Он сообщил также, что уже 21 сентября ковчег с мощами будет принесен в Казахстан. Первыми его встретят православные жители Караганды. «Это будет большая духовная поддержка для православных людей в Казахстане», сказал отец Василий. В эфире новости. Две частицы мощей праведной Анны, матери Девы Марии, были доставлены для поклонения верующих в Румынию и Соединенные Штаты Америки. Обе святыни практически одновременно покинули гору Афон в Греции, где они находились постоянно. 5 сентября в патриаршей резиденции в Бухаресте частицу мощей святой, жившей в первом

В первом веке по Рождестве Христовом в Палестине встретил патриарх румынский Даниил. Святыню доставила делегация Афонского монастыря, где частица мощей праведной Анны хранится с 1095 года. Она была подарена обители византийским императором Алексеем Комниным. Обращаясь к присутствующим, патриарх Даниил напомнил, что в ходе истории между монастырем Кутлумуш и Валахией, частью современной Румынии, существовали особые связи. В тот же день мощи были перевезены в Бухарестскую церковь святого Георгия Нового. 4 сентября другая частица мощей святой Анны, ее правая рука, была доставлена в монастырь Святого Креста в Западной Виргинии. Святыня, постоянно находящаяся в скиту кельи святой Анны Феофилион на Афоне, была доставлена в Соединенные Штаты Америки и посещает православные храмы Восточного побережья. В монастыре, находящемся в юрисдикции Русской зарубежной церкви, мощи были встречены братья во главе с игуменом Гавриилом. Святыня пробыла в монастыре 3 дня. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мать моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избавим от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижи.

0: Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю Тя, аще бо одел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибок, Ты бойся, Бог мой, а чрева Матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвосят не живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись о земя ко Господу, да утвердит меня в страсти Своем, и достойно покажет мне раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковнем, и монашеским чине, и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольные и невольные, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни и наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, таково истину, блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 16 сентября по новому стилю или 3 по старому. И сегодня Православная Церковь совершает память святой первого века Фивы, диаконисы Кенхрейской или Каринской. Также пострадавших в начале 4 века священномученика Фанфима, епископа Никомедийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зенона, мученицы Домны Девы и мученика Ефимия, мученицы Василисы Никомедийской, подвижника V века преподобного Феоктиста Палестинского, святых XIV века священномученика Аристиона, епископа Александрийского, святителя Иоанникия, II патриарха Сербского, блаженного Иоанна Власатого ростовского чудотворца XVI века, новомучеников, священномучеников Пимена Велоликого, епископа Верненского, Сергия Феноменова, Василия Калмыкова, Филиппа Шацкого, Владимира Дмитриевского, Василия Красивского, Парфения Красивского, Андрея Дальникова, Феофана Соколова, Владимира Садовского, Михаила Сушкова, Николая Сущевского, пресвитеров, преподобно-мученика Милетия Голоколосова, иеромонаха, священномученика Ефимия Круговых, пресвитера, и с ним 4 мучеников. Священномучеников Романа Марченко, Алексея Зиновьева, Ильи Бажанова, пресвитеров. Сегодня прославляется икона Божией Матери Писидийская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, редкий случай, когда житием святого являются лишь несколько строк из Священного Писания. А строки эти принадлежат перу апостола Павла, и вот что в них содержится. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». И это все. Господь сокрыл от нас последующий подвиг диаконисы святой Фивы, но мы верим, что она слышит и теперь наши молитвы. Но кто же такая диакониса? Неужели она так же, как и современные диаконы в храмах, возглашала «премудрость прости» и паки, миром Господу помолимся»? Ну, конечно же, в первом веке институт диаконов и диаконис только формировался, так же, как и богослужебный строй церкви. Обратившись к православной энциклопедии, мы узнаем, что уже в послании апостола Павла к филиппийцам и в первом послании к Тимофею, а далее во всей последующей христианской традиции, институт диаконов – неотъемлемая часть церкви. А греческое слово «диаконос» в переводе «служитель» становится термином для обозначения соответствующего священного сана. Была ли святая Фива настоящей диаконисой или имелось в виду какое-то другое служение? Мнения расходятся, но в частности святитель Иоанн Златоуст и блаженный Феодорит Кирский считали именно так. Функции диаконов были различны. И социальное служение, и сохранение порядка в общине, и служение современного эконома, и, конечно, богослужебные функции при совершении Евхаристии. Так диаконы сами причащали верующих, а в смертельной опасности могли даже исповедовать. Но часто задают вопрос, а точно ли диаконисы выполняли те же самые функции? С абсолютной точностью мы этого сказать не можем, но знаем мы, что в начале 3 века диаконисы в первую очередь помогали при крещении женщин. А крещение в то время было чаще всего погружением, и часто возникали трудности при крещении женщин мужчинами. Также и елеем помазывали более обильно, нежели сейчас. И в общем, можно сказать, что диаконисам поручалась обязанность взаимодействовать с женской частью общины, тогда как диаконы занимались тем же самым в мужской части. Но в отличие от диаконов, диаконисы, согласно письменным памятникам, не имели специальных сакральных функций за общественным богослужением. Единственной из обязанностей диаконис, связанных с литургией, можно отметить то, что они могли переносить святые дары и причащать беременных или больных женщин на дому, а во времена гонений и других верующих, находящихся в плену или в удалении. Что же касается возраста и других требований, то женщина должна была быть уже в зрелом возрасте 40-60 лет, вдова или монахиня. Но бывали в истории более юные диаконисы. Что же случилось и куда делись диаконисы? Просто время изменилось. Когда на диаконов и диаконис возлагались в основном функции социальной помощи, то они были актуальны, а потом эти функции перешли на разного рода организации или монастыри. Диаконы остались, так как у нас изначально были функции литургического рода, а вот у диаконис не было. Их мало-помалу перестали поставлять. Хотя надо отметить, что чин рукоположения в диаконису был очень похож на диаконский. Но в некотором роде диаконисы сохранились, точнее, их основные функции перешли на игуменей монастыря, тех женщин, что более всего взаимодействуют с епископом и священниками, а затем передают решения и поручения своим сестрам. Вот такова краткая история чина диаконис. Жалеть ли нам, что сейчас нет такой степени в церкви? Наверное, не стоит. Да и если мы будем сравнивать диаконов первого века и 21 века, мы найдем не так много общего. Просто в церкви все живет и принимает те формы, что актуальны для настоящего времени. Каждый человек, будь то мужчина или женщина, здоровый или с ограниченными возможностями, найдет в церкви свое место и служение. Просто надо иметь смирение и рассудительность. А Господь молитвами своих святых и святой Фивы в том числе пошлет каждому из нас полезное и спасительное служение. Святая Фива, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 81 600 человек поклонились великой святыне в течение менее чем двух суток ее пребывания в граде святой Екатерины. Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского пребывал в храме памятники на крови с позднего вечера пятницы.

прощаются с молитвами о здоровье, семье, рождении детей и помощи в трудных обстоятельствах. При жизни старица, несмотря на слепоту, обладала даром прозорливости и помогала людям. Встреча мощей блаженной Матроны Московской состоится в пятницу 18 сентября в 9 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. С 18 по 29 сентября мощи будут доступны для поклонения в соборе с 8 до 20 часов. И в завершение выпуска. 9 сентября в Николаевском кафедральном храме города Шадринска по окончании благодарственного молебна епископ Шадринский и Долматовский Владимир вручил свидетельство об окончании курсов базовой подготовки в области богословия для монашествующих Курганской митрополии. Свидетельство об окончании курсов получили из рук владыки 15 слушателей, насельники и насельницы всех трех монастырей Шадринской епархии. Кроме того, руководитель курсов, наместник Долматовского монастыря, игумен Варнава Аверьянов, за принесенные труды был награжден епархиальной медалью священномученика Алексия, пресвитера Песчано-Калединского второй степени. Преподаватели курсов протоиерей Сергей Климов, иерей Дмитрий Юдин и иеромонах Афанасий Коренкин удостоены архиерейских грамот. Напомним, что в 2023-2026 годах в Курганской митрополии распоряжением Высокопреосвященнейшего Даниила, митрополита Курганского и Белозерского, главы Курганской митрополии, на основании постановления Архиерейского совета Курганской митрополии были организованы и успешно действовали курсы базовой подготовки в области богословия для монашествующих Русской Православной Церкви на базе местной религиозной организации Успенский Долматовский мужской монастырь в городе Долматово Курганской области Шадринской епархии Русской Православной Церкви. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Восставшацна, припадем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: Отодрай сна, возвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце уснем и отверзи, выжи пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деянь обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбцевцы обычный, в ничане лежащего воздвигл миссии, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавый пред Тобой сотворих, яко да правдишися во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижи мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избавим от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
0: Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады во пью Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежачка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о, дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, страна муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все веруй, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тебя оскорби, хвасят не живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство.
2: Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моленье мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй Отца моего духовного, назовите имя, и святыми Его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного возвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
3: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 7 глава, с 14 по 24 стихи. «И, призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри сходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться». Дорогие друзья, сейчас традиционно обратимся к истолкованию сегодняшнего евангельского чтения блаженным Феофилактом Болгарским. Научая людей понимать предписание закона о пище не плотским образом, Господь начинает здесь постепенно раскрывать смысл закона и говорит, что ничто, входящее внутрь, не оскверняет никого, а оскверняет то, что исходит из сердца. Под завистливым оком разумеет или зависть, или распутство, потому что и завистливый бросает на завидуемого обыкновенно коварный и язвительный взгляд, и развратный, рассматривая своими очами, стремится к делу злому. Богохульство называет оскорблением Бога. Если, например, кто станет говорить, что нет промысла Божия, это будет хула, богохульство, почему Господь и присовокупляет к ней гордость. Гордыня есть как бы пренебрежение Бога, когда кто, сделав доброе дело, предписывает его не Богу, а собственной силе. Под безумством разумеет обиду против ближнего. Все эти страсти оскверняют душу, возникают и исходят из нее. К народу Господь говорил таким образом недовольно, ясно, почему и заметил: кто имеет уши слышать, да слышит, то есть понимающий пусть понимает. Что же касается апостолов, которые глубже понимали речь Господа и подошли спросить Его о притче, то есть об этой Его прекровенной речи, ибо притча есть прекровенная речь, то Господь сначала упрекнул их, сказав: «Неужели и вы так непонятливы?» Но потом разъяснил им то, что было для них неудобовразумительно.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. На приходах Екатеринбургской епархии в минувшие выходные состоялись первые встречи воспитанников воскресных школ. Были совершены молебны на начало учебного года. Божие его благословение на труды просили педагоги, дети и родители. В воскресных школах состоялись спецсоветы, дни открытых дверей, где ребята и родители познакомились с педагогами, прошли общешкольные собрания, выездные встречи и концерты. В воскресной школе Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга прошел первый педсовет, который провели старший священник прихода иерей Иоанн Черных и духовник воскресной школы иерей Никита Андреев. В воскресной школе храма во имя святых Зосимы и Савватия села Кунгурки после литургии по доброй традиции состоялся молебен перед началом учебного года. По завершении соборной молитвы отец Георгий Измайлов окропил всех святой водой и пожелал всем с радостью начать учебу, не лениться, учиться мыслить и сохранять благоговение и веру в помощь Пресвятой Богородице, святых угодников Божиих и Господа Иисуса Христа. Учащиеся всех возрастов, также их родители, преподаватели учебных заведений храма во имя апостолов Петра и Павла города Первоуральска, вознесли молитвы о помощи Божией в постижении наук и успехах в приобретении знаний в новом учебном году. Екатерина Юрьевна Синягина, директор воскресной школы, отметила, что для верующих молебен на начало учебного года имеет глубокое, очень символичное значение. Она понимает, что учеба – дело многотрудное. Надеяться нужно не только на себя, но и на помощь Божию. Молебен на начало учебного года состоялся для воспитанников воскресной школы храма в честь

0: Одного года ребята из воскресной школы вместе с родителями отправились в парк на лодочную станцию. Далее в этом выпуске. В праздник перенесения мощей святого Александра Невского, который отмечается 12 сентября, в Кургане на Троицкой площади традиционно прошла Александровская ярмарка. Перед зрителями и участниками ярмарки выступил клирик Благовещенского храма иерей Александр Кармакулов. От всех поздравил с праздником покровителя Кургана и области, святого благоверного князя Александра Невского, рассказал о значимости его подвига для истории и для нас, пожелал добрых дел, духовного и телесного здравия. Волонтеры Курганской епархии в миссионерской зоне предлагали желающим в подарок православную литературу, буклеты, иконки святого Александра Невского, визитки по патриаршей программе изучения Библии. Это мероприятие собрало местных товаропроизводителей и мастеров народных промыслов, артистов, горожан и гостей Кургана. Культурная составляющая праздника включала выступления творческих коллективов региона и музыкальное сопровождение на протяжении всего мероприятия. Для желающих были организованы мастер-классы по традиционным ремеслам. Одним из центральных событий программы стало выступление фольклорного ансамбля «Яромил», прибывшего из Тюмени. Юных посетителей ярмарки порадовали цирковым представлением артисты из Челябинска. Православие стало тем духовным стержнем, который на протяжении веков формировал у русского народа целостное мировоззрение, черты национального характера, культурные традиции и даже повседневный уклад жизни. И в этом контексте русские святые выступают для нас яркими примерами, показывают, как можно преобразить свою жизнь, следуя евангельским заповедям, и тем самым вдохновляют на духовный рост. Жизнь и подвиги святого благоверного князя Александра Невского являются пример сочетания ратного дела, мудрого государственного служения и глубокой духовной жизни, уверена представитель миссионерского отдела Курганской епархии Ирина Байчерова. И в завершении выпуска. Поименный список прославленных новомучеников и исповедников Церкви Русской по состоянию на сентябрь 2026 года опубликован на официальном сайте издательства Московской Патриархии. Он был составлен по поручению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. В этот список внесены имена 1623 святых, погибших или пострадавших во время советских гонений на веру. Указаны имена и фамилии святых, церковный сан, все даты памяти каждого святого. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

0: Мама, я попал в беду.
1: Я разбила машину.
2: Я в больнице.
3: Срочно нужны деньги.
4: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудио». Архив. С 2013 года в православном календаре появился еще один день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии. Связано это было с тем, что все знают, что мы празднуем, отмечаем День памяти Петра и Февронии 8 июля. И в этот же день у нас праздник, День любви, семьи и верности. И люди, которые верующие, которые хотели бы создать семью и обвенчаться, они, понятно, что в это время не могут это сделать, поскольку идет Петровский пост. В 2012 году был определен еще один день празднования памяти Петра и Февронии в сентябре. А приурочено это было к дню перенесения их мощей 19 сентября 1992 года. И поэтому сейчас, начиная с 2013 года, у нас в воскресенье, не предшествующий 19 сентябрю, обязательно всегда воспоминается память Петра и Февронии и возносится молитва к ним. И в это воскресенье как раз тоже в храмах звучала молитва к Петру и Февронии. Это и послужило причиной того, что мы снова обратились к теме семьи и отношений между супругами. У нас в гостях отец Евгений Попеченко, настоятель собора в честь Успения Божией Матери на Визе, руководитель отдела социального служения и православной службы милосердия, духовник Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, отец Евгений.
1: Здравствуйте, дорогая Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
0: В прошлый раз, когда мы с вами, отец Евгений, записывали передачу, как раз посвященную Дню семьи, любви и верности, вы немного рассказали нашим радиослушателям о приходском проекте «Диалог в любви». Это очень заинтересовало, потому что на самом деле мы неоднократно в передаче говорили о том, что многие семьи находятся на грани разрыва, да, много семей у нас распадается. И поэтому сегодня захотелось, чтобы мы с вами более подробно поговорили об этом проекте. И первый вопрос, который хотелось бы вам задать. Отец Евгений, скажите, пожалуйста, а каковы цели этого проекта? На что он направлен? У него такое интересное название «Диалог в любви». Вот на что направлен этот проект?
1: Сначала несколько слов. Ну, я внимательно слушал, как вы представляли, там, настоятель, руководитель, духовник. Некоторое время назад участвовал в передаче «Парсуна» с Владимиром Романовичем Легойда. А у него такой порядок, что он первый вопрос всегда задает один и тот же. Кто вы? Кем вы сейчас вот именно себя ощущаете? У него так есть интересно. Перед передачей все равно мы знакомимся и как-то сонастраиваемся. При нашей встрече Владимир Романович, он говорит, понятно, что не нужно говорить, что там вы священник. Там, ну, то есть это так и все понимают. И вот когда он этот вопрос задал, но я не вытерпел и сказал, что я себя ощущаю священником и семейным человеком. Это то, кем я себя чувствую, как я живу. Почему священник? Потому что Господь когда-то позвал, призвал, а я это услышал и не отказался. Как не стал советоваться с плотью и кровью, говорит апостол Павел, а пошел сначала в храм, в церковь, ну, а потом в церкви служить. В 21 год я стал священником. Перед этим была, конечно, непростая задача найти себе спутницу жизни, найти супружницу, с которой мы в упряжи пойдем вместе шаг в шаг или шаг за шагом, степ-бай-степ. И тогда Господь утешил, поддержал, проявил свою милость и послал мне супружницу Олю, дорогую мою жену. Мы с ней встретились в храме. Это всегда такая интересная история. Я говорю, всю передачу могу рассказывать историю, как мы познакомились. Познакомились в храме. Я учился на клиросе петь, а матушка приехала на каникулы из петербургской семинарии. И я сразу смекнул, что это очень нужный человек, потому что она поет, а я петь учусь. Я попросил со мной позаниматься. И она согласилась, и мы с ней занимались каждый день в течение месяца, как объединяет общее дело. И вот до сих пор вместе поем. Так вот, священник – это первое, то, что я о себе ищу, а второе – это семейный человек. Почему семейный человек? Потому что для меня это наиважнейшая часть моей жизни. Жизнь долгая, были разные истории, может быть, мы в какой-то момент коснемся, и где-то по неопытности, по максимализму, по воспитанию духовника. У меня духовник-монах, и у матушки духовник-монах. Вот так вот интересно. И вот это начальное церковное воспитание, ну, отец-духовник, он воспитывал, что ты пришел в церковь, и ты церкви должен служить. И вроде как всего себя церкви отдать, как он. А у меня была семья. И я действительно первые годы, может быть, даже не один год, а десяток и другой лет, прям настолько в это ушел, что в какой-то момент семья стала от этого страдать. А еще где-то я неправильно понял слова праведного Иоанна Кронштадтского. Он как-то своей супруге сказал, говорит, счастливых семей, Лизонька, и без нас достаточно, мы с тобой давай Богу послужим. И вот эта ревность не по разуму, что ты типа копируешь форму, а без содержания. То есть ты же не в том духе находишься, в котором он эти слова сказал, а ты просто их как-то для себя берешь формально. И я какое-то время ориентировался, думаю, что нужно себя как это всецело отдать церкви. А от этого стала страдать семья, дети. Ну и потом, оглядевшись по сторонам, я вдруг осознал всем своим существом, что счастливых семей в современной жизни днем с огнем не сыщешь. 8 из 10 браков умирают, не прожив первых там 3 лет. И это просто ужас, что творится. Какие признаки счастья? Ну, чтобы они сохранили любовь и уважение друг к другу, сохранили верность, не разорвали вот этот брачный союз, эту связь внутреннюю, душевную. Потому что блуд, прелюбодеяние, оно убивает брак. Брак перестает быть. Там, конечно, потом каким-то образом можно залатать, но очень сложно восстановить семью, когда в нее проник блуд. Чтобы всех деток родили, которые Господь давал. Ну, сколько родилось, потому что это тоже огромная беда семьи, что мы все выбираем. Время, не время, готовы, не готовы, желанные, нежеланные, своевременные, несвоевременные. И от этого греха, то есть грех, он убивает жизнь в семье, от детоубийства, ну, конечно, тоже браки уничтожаются, разрушаются. Сохранить уважение, сохранить интерес друг к другу. Ну, то есть так, чтобы человек прожил лет 20-30 в браке, и все это у него сохранилось и приумножилось. И это я называю счастливым браком. Это семья, около которой хочется греться. Это светильник, который светит и согревает. И вот таких семей, я думаю, что любой из нас, если будет очень-очень долго и сосредоточенно думать, пальцев одной руки хватит на то, чтобы вспомнить среди всего своего окружения, родных, друзей, близких, дальних, 5 семей не наберется. И это страшная трагедия, проклятие нашего народа, в которое мы сами себя ввели. И в этой связи проект «Диалог в любви». Ну, наверное, надо немножко рассказать его историю. Просто так, как он вообще возник, появился. Вообще этот проект, ему много десятков лет. А мы имеем какую-то точку отчета, что лет 40 назад в Польше семья, супружество Гжибовские его как-то оформили, а до этого еще родился в душе одного монаха, который обеспокоился вообще семейной ситуацией на Западе. Ты как-то его идеологически, философски создал, а вот семья Гжибовских, они оформили в то, что называлось супружескими встречами. И лет 40 с лишним в Польше этот проект католической церкви очень активно живет и до сих пор. То есть там прям такие сообщества, многотысячные семей, которые уже прошли этот проект. А в России он появился в Санкт-Петербурге трудами священника Александра Дягилева. он его адаптировал и привел в равновесие к православию, к нашим понятиям о жизни, о том, о Боге, о молитве, и таким образом стал его развивать. А в Екатеринбурге проект появился больше 10 лет назад, может, лет 11, трудами священника Дмитрия Ваулина и матушки Ирины. То есть они съездили на стажировку в Санкт-Петербург, прошли этот семейный выезд и здесь уже его запустили. Вот мы были, ну, несколько пар, мы одна из них, которые в первом проекте приняли участие. Это была моя инициатива, тогда мы, правда, проживали непростой период, который я уже коснулся, то есть я был слишком сильно увлечен служением церковным и социальным. Кроме того, что я священник и настоятель, у меня есть еще одно большое послушание, 25 лет я его несу, это руководитель отдела социального служения епархии и православной службы милосердия. И вот тогда начался период такого какого-то особого вдохновения, пришли люди, сотрудники, и это сильно повлияло на семью. Я, то есть, фактически с головой ушел в работу, так можно сказать. Вот. И ничего хорошего из этого не вышло. И тогда я услышал про этот проект и пригласил матушку. Для нее это было шоком, потому что да, как было не свойственно, не традиционно от меня такое ожидать в тот момент. И вот мы оказались первый раз на семейном выезде. Что это за проект? Ну, я скажу, что из моего опыта работы в социальном служении, это лучший проект работы с семьей, который я вообще знаю на ниве церковного служения. В чем его уникальность и особенность? Что обычно, когда в семье возникают сложности и трудности, происходит некоторая попытка семью вылечить, восстановить, выправить. И всегда ищут какое-то третье лицо, это или священника, или психолога, какого-то коуча, который возьмет и так авторитетно, авторитарно что-то расскажет, как нужно жить, как вести мужу, как жене. И раз, и как-то все оно должно наладиться. Ну, обычно такой порядок работы с семьей. Здесь же все совершенно иначе. Здесь создаются такие условия. Это трехдневный выезд семейный. То есть семья приглашается в какое-то хорошее место. Ну, это или за город, не знаю, на турбазе мы когда-то проводили выезды. Или в какую-то хорошую гостиницу. И там по определенной программе происходят встречи. То есть встречи супругов друг с другом. Не с кем-то третьим. Там есть ведущие пары, ну, так скажем, старшие товарищи. Ну, вот как мы с матушкой, мы не психологи, но мы супруги, которые прожили уже определенный путь и жизнь в этом проекте. И каждая встреча, она посвящена какой-то теме. Ведущая пара, она задает тон, то есть она создает некоторый импульс душевный, духовный, человеческий, рассказывая свою историю, историю на тему, заданную этой встречи. А семьи, ну, обычно это несколько семей, ну, там до 20 пар супружеских мы собираем, больше уже просто тяжеловато. И они помещаются в эту атмосферу, в это пространство, и затем задается задачка. Несколько вопросов, на которые каждый из супругов отвечает, и потом они встречаются и друг с другом обсуждают те ответы, которые они подготовили на эти вопросы. И вот это и есть встреча. И результат они, конечно, потрясающие. Например, на последнем выезде там была такая семейная пара, я, по-моему, уже рассказывал об этом. Им было уже глубоко за 70. Их внучка сделала такой подарок, отправила своих дедушку с бабушкой на этот выезд. И вот одна из встреч, она была посвящена выражению своей любви. Там есть определенные инструменты. Я об этом не буду говорить, потому что это, ну, некоторая все равно тайна должна сохраняться. Mm-hmm. И жена, супружница, она говорит, мы в браке уже больше 50 лет. И вот этих слов, которые мне сказал мой муж, я ждала всю жизнь. Представляете? Угу. Так бывает, что люди проживают вместе 50 лет. Вроде как у них все и складно, и ладно. Но чего-то очень важного, главного, так и не получалось сказать. Диалог. Диалог – это форма отношений. Это способ друг другу открыться, довериться. Есть определенные принципы диалога, которые обозначаются так: слушать прежде чем говорить. То есть это, ну, просто как бы тезис, но на самом деле это целое искусство, потому что мы умеем хорошо говорить, мы умеем вычитать и умножать, читать книжки, но нигде никто никогда не учит человека слушать. Если мы чуткие, талантливые, мы этому можем научиться, если захочем. А так обычно мы хотим, чтобы слушали нас. И даже когда мы слушаем, на самом деле мы не слышим. Помните, Господь Он в Евангелии постоянно говорит, вы имеете уши, вы не слышите. Ну, потому что ожесточилось сердце, потому что слух сомкнули и огрубела душа. Не слышит человек. То есть он физически слышит, а до души, до ума не доходит. А мы вообще во время того, как нам человек говорит, мы уже продумываем контраргументы, мы выискиваем в его словах какие-то акценты, которые мы потом сможем ему вернуть. И это и с друзьями, и с супругами так происходит. Мы не умеем слушать. Слушать прежде, чем говорить. Понимать, а не оценивать. Это тоже искусство. Как часто дети нам говорят, ты меня не понимаешь, ты меня не понимаешь. Почему? Потому что мы же взрослые люди, мы же жизнь прожили, мы же были подростками, мы все знаем. Подросток только начинает нам что-то говорить, пытаясь, ну, донести какую-то мысль, свою боль, переживание. Мы говорим, да я знаю как-то, не надо мне это рассказывать, да что ты мне все это, иди и делай то-то и то-то. И все, надо посуду мыть, уроки делать. И все, я помню, как однажды я захожу, и дочка ко мне бежит с каким-то своим переживанием. Говорит, папа, там у меня... Я даже ее не слушаю, я говорю, а ты уроки сделала? Или там, а ты приборку в комнате сделала? Ну, то есть я даже не... Я не понял ситуации, что она хотела открыть свою душу. А я сосредоточился на какой-то этой никчемной форме. И это тоже у нас у всех навык. Мы оцениваем, мы сразу же ставим оценки. Нас со школы это учат оценивать, не понимать. Делиться, а не спорить. Третий принцип диалога. То есть уметь приоткрыть другому свою душу, свое переживание, но не убеждать его. Мы обычно все время спорим там про погоду, про политику, про спорт. Нам все время важно доказать свое мнение, чтобы другой оказался подо мной, чтобы мое слово было последним. Но так диалог не построится. Ну и четвертый принцип – это прежде всего прощать. На самом деле, наверняка это все оно известно, но в этой программе тренируются эти навыки, то есть они обозначаются, они стоят в рамочках вставлены, чтобы человек их усвоил. Ну, потому что, правда, любовь – это диалог, это доверие, это открытость, это разговор друг с другом, это жизненно необходимый навык. Как правило, когда человек только начинает строить отношения, он очень заинтересован своей избранницей или избранником. Он ловит каждое слово, он запоминает привычки, какие цветы любит, какие книжки, фильмы смотрит, читает. Это все он как бы впитывает. Но чтобы потом сделать хорошо, чтобы потом сказать какие-то слова, и они легли бы на душу, и человек бы почувствовал, что его понимают, любят, ценят. Но потом создается семья, потом начинается бытовуха, кухня, дети, работа, кредиты. И вот эта взаимная заинтересованность, она вообще куда-то уходит. И отношения, они становятся настолько формально безжизненными. Как дела на работе? Ну, человек спрашивает просто, чтобы заполнить паузу. Ему даже не интересно, на самом деле, как дела. Просто это формальное обращение. А вот так, чтобы сесть вечерком за чашкой чая и поделиться друг с другом именно чувствами, как ты прожил этот день. Не что ты делал, а что ты чувствовал. Потому что чувства — это самые глубинные выражения нашей души. Они гораздо тоньше, чем наши мысли, чем наши слова. И вы знаете, мы, оказывается, мы не умеем выражать своих чувств. Мы не умеем их формулировать. Мы даже их не знаем. Мы настолько не знаем самих себя, мы себя не чувствуем. Может быть, это пережиток какой-то вот советской эпохи, что нам запрещали, мальчик не должен плакать, девочка должна быть всегда такой вот собранной, целеустремленной. Вот и вырастили таких футлярчиков внутри себя, человек в футляре, что он и не умеет, и не может, и боится рассказать. После одного из таких выездов одна женщина, они прожили 18 лет в браке, у нее случился инсайт, откровение, что я, говорит, поняла, что мужчины — это тоже люди, что они, оказывается, могут чувствовать, а еще они могут писать письма, а еще не могут даже плакать, потому что мы очень в каких-то стереотипах живем, там мужчины не плачут, мужчины огорчаются. И поэтому чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, потому что слезы, они снимают внутреннее напряжение. Поэтому женщины живут дольше по статистике, потому что женщина выплачется, выговорится, и душа освободится от этой нагрузки. Это же духовный принцип исповеди. Когда человек исповедует, то есть ведает, поведывает то, что у него на душе, он от этого освобождается. Женщине это свойственно по природе. Она так создана, что в течение суток она там проговаривает больше 20 тысяч слов. Она не может в себе это удержать. Это из нее все время изливается. Мужчины, они действительно, они посложнее, по как бы собраннее. Ему достаточно там 2-3 тысячи слов сказать в 10 раз меньше, чем женщине. Они все носят в себе. От этого у них огромные трудности, проблемы. И как выяснилось, вот за уже больше чем десятилетний наш опыт, надо учить семьи диалогу. Они даже вообще не представляют, что это такое. А диалог — это же не только в конфликтной ситуации, когда уже все горит, и когда мы раз, и такой, где бы найти какой-нибудь семинар, чтобы нас спасти брак. Нет, профилактика — это всегда лучшее средство. Лечить раковую опухоль бывает порой уже и бесполезно, потому что в своей стадии болезнь проходит. А профилактика, она необходима. А какая профилактика? А нужно научиться говорить друг с другом по душам, вечерком, за чашкой чая. Муж садится напротив своей жены и со всем вниманием души он, ну как ты сегодня прожила, с интересом. И она начинает рассказывать о каких-то бытовых вопросах, о своих переживаниях, о подружках, которые там что-то сделали не так, о проблемах с детьми, о сложностях физиологии, самочувствия, каких-то там перепадов настроения, которые она сама не знает. Что-то на меня нашло, и сегодня раз и взорвалась, там вспыхнула. Потом успокоилась, думаю, зачем ты все сделала, зачем ты все говорила, в проблемах там на работе. И вот 15 минут женщина проговорит, жена своему мужу о том, что ее беспокоило, и она выдыхает, и она становится мягкой и расслабленной. Она становится легкой, парящей, и она становится способной создавать счастье вокруг себя, потому что счастье в себе создает женщина. Тогда, когда она не напряжена, когда она легкая, когда она живет, как танцует. И понести женщину может только ее муж. Никто другой, ни подруги, ни родители, это ни дети тем более. Бывают истории, когда мама сливает детям свой негатив, она начинает им гасить теми стрессами, которые сама проживает. И дети, они от этого просто их в асфальт вкатывают, это очень разрушительно на их вообще дальнейшую жизнь, психику влияет. Только муж может понести, при условии, если он знает это правило, что женщину нужно слушать, слушать свою жену. Потому что если ты этого делать не будешь, ее будет слушать, ну, в лучшем случае, психиатр, а в худшем – другой мужчина. И это на самом деле несложно. Просто это требует определенной организации и понимания такой задачи, такой цели. Ключи к этому диалогу, правила к диалогу, конечно, мы открываем на этом семейном выезде. Этот проект «Диалог в любви» какое-то время мы прожили внутри вот супружеских встреч, а потом уже года три назад, поскольку была такая необходимость, мы на своем приходе организовали подобный проект, назвали его «Диалог в любви», ну, потому что наименование «Супружеские встречи», оно, ну, как бы, оно уже занято, ну, и мы не претендуем на какое-то особое наследство. Вот. Но при приходе потихонечку для наших прихожан и тех людей, которым это важно, мы проводим такие выезды 2 раза в год. И вот ближайший выезд будет в начале октября с 4 по 6. То есть мы приглашаем семейные пары, которым важно вот это искусство диалога узнать, получить, которым важно сблизиться, открыть по-новому друг друга и вообще друг друга узнать. Другая семья сказала, что мы, говорит, за эти 3 дня узнали друг о друге больше, чем за 15 лет совместной жизни. Ну да, потому что мы скользим по поверхности, по касательной друг друга. А вот эта душа с душой, открытие души к душе, оно не происходит. Ну, потому что это рискованно, это опасно, это больно. Знаете, как в боксе. Открылся и пропустил удар. Вот. И иногда в супружестве так вот, как на ринге, как фехтовальщики, друг друга колют словами. Там, ты, я, ты, я. А супружество не для того создано, чтобы мы друг друга мучили. Оно создано для счастья. Это школа любви, это место для счастья. И оно реально достижимо. Просто надо над этим работать.
0: Отец Евгений, скажите, пожалуйста, если вдруг кто-то из наших радиослушателей заинтересуется этой программой, где можно найти более подробную информацию и как можно записаться?
1: Проще всего в поисковике набрать «Диалог в любви». И среди первых на страничке выпадет сайт собора Успения Пресвятой Богородицы. Там будет одна из страничек, это «Диалог в любви», но с какой-то информацией, там телефон будет. Можно позвонить по общему диспетчерскому телефону в собор Успения.
0: Да, давайте я продиктую номер телефона. То есть, если кто-то заинтересовался, можно позвонить по телефону 8-908-908-74-31. Если что, мы в конце передачи еще раз этот номер телефона повторим. То есть можно успеть приготовить листочек и ручку. Отец Евгений, я хотела еще, знаете, уточнить такой момент. Можно ли на этот проект приезжать с детьми? Или это только для супругов? И если так, то почему так?
1: Дети – это прекрасные плоды любви в семье, но это не главное. Мы, опять же, потеряли нужную, правильную иерархию, когда детей поставили в центр. Педоцентричные семьи, дети. Все лучшее детям. Я говорю, все лишнее детям. Это первая тарелка, она все-таки мужу ставится. Интересную загадку мне загадали. Сейчас ее вам загадаю. Кому жена должна дать первую тарелку, когда к ним в гости пришли родители мужа?
0: Интересно. Вообще я бы подумал, что родителям мужа.
1: Я тоже так подумал. А ответ Ну, он такой психологический, что жена дает первую тарелку мужу, а муж ее передает своему отцу. Вот так вот. И понятно, что дети, они прекрасны, но они должны знать свое место. И за столом, и в жизни, и в дальнейшей жизни. Дети – это временное явление в нашей семье. Ну, потому что это же дар Божий, Бог нам их дает на время, чтобы мы их научили уму-разуму, а потом отпустили в свободную жизнь. Оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей – это Божий закон. И дети тоже должны знать, что у папы с мамой есть свое законное время на общение. У них есть своя спальня, есть свои какие-то секретики, у них есть возможность вдвоем куда-то сходить. Но и такой важный момент, как перезагрузка семейных отношений, потому что диалог в любви – это реально перезагрузка подзависших каких-то программ. Они должны быть, родители, сосредоточены друг на друге.
0: Или задача позаботиться, может быть, бабушки и дедушки смогут с детьми побыть, да,
1: например? Я думаю, что да, это надо организовать. На самом деле это все организуемо. Мы когда с матушкой первый раз в жизни, по-моему, лет 9 назад, поехали на недельку в отпуск, то есть это вот мы прожили уже 20 с лишним лет, и всегда, все время дети, с детьми туда, с детьми сюда. Вот владыка Кирилл благословил нам вдвоем. И о наших детях заботилось 14 добровольцев. То есть матушка так организовала. И крестная, чтобы она там день пожила, или там парочку дней. И друзья, подруги, детей возили в школу, детей ложили спать. А деткам тогда было еще немного лет. Там кому-то было 9, кому-то 11. Кто-то был уже выпускник школы, а младшеньким-то было меньше. Вот, и мы съездили в отпуск. И это были, наверное, прекрасные моменты, одни из самых прекрасных в нашей жизни, потому что мы смогли посвятить время друг другу, просто побыть, не озираясь там, когда эти короеды там приползут с какой-то очередной идеей.
0: Отец Евгений, скажите, пожалуйста, есть ли какое-то продолжение вот этих семинаров? Потому что, ну, мне кажется, что вот 2-3 дней может быть маловато, учитывая, что проблемы в семьях копятся годами.
1: Конечно. Это только импульс. Это только как это искусственное дыхание. Это нужно запустить, чтобы кровь циркулировала, чтобы сердце начало снова кровь гонять. Это вот поддержание, да, то есть это искусственный массаж сердца. После выезда мы всегда проводим 6 встреч, на которых более углубленно проходим те темы, которые задели на основном выезде. В этот раз мы планируем 6 недель этому посвятить. То есть каждая из 3 ведущих семей берет на себя по 2 темы, готовит их и примерно в том же формате, но уже без отрыва от дома встречаются с семьями, прошедшими семейные выезды, проводят вот эти занятия. И это помогает закрепить, то есть вот этот навык, привычку раз в неделю вместе куда-то выходить отдельно от всех, посвящать время друг другу для разговора.
0: Интересно. У нас вот на занятиях как раз с беременными мы уже очень давно как раз говорим о том, что когда ребенку исполнилось, ну, ближе к полугоду, очень хорошо, чтобы у семьи был час семьи, ну, хотя бы раз в месяц, когда родители могут выйти вдвоем куда-то, провести время так, как им хотелось бы. То есть вариации разные бывают. Но потому что это очень важно. Потому что, в принципе, считается, что как раз когда супруги умеют находить этот баланс между родительской ролью и супружеской ролью, ну, семья, она более устойчивая такая получается, более жизнеспособная. Отец Евгений, можно еще один вопросик задам? Нередко бывает такое, что люди считают, что если встречи проводят священники, то это всегда проповедь о Боге или что-то с этим связано, про религию, про Бога. И мысли такие возникают, что, ну, у нас проблемы в семье, поэтому, ну, зачем нам туда идти? Нам нужно, например, к психологу пойти, найти семейного психолога или, как вы сказали, коуча. Каково соотношение, когда проговариваются какие-то вот такие вопросы, связаны со взаимоотношениями в семье и то, что имеет такую религиозную, скажем так, основу.
1: В рамках выезда У нас каждая встреча обязательно заканчивается молитвой. Молитвой к Богу на тему этой встречи. То есть они специально составлены для подобного выезда. Молитвы церковные, но все равно тема, то есть это не взято из утренних вечерних молитв, она соответствует запросу. Конечно, тема Бога, она даже вынесена в отдельную беседу, в отдельную встречу. И не всегда даже священник озвучивает эту тему. Например, Бог в нашем супружестве. Какая-нибудь пара, она рассказывает о присутствии Бога, как Он их вел, как Он их направлял, какие в жизненные моменты можно прям зафиксировать, что это было от Бога. И это очень ненавязчиво и очень тактично делается. Священник, он рассказывает больше о жизни своей семьи. И чем часто людей поражает, они такие выходят и говорят, ничего себе, священники тоже люди оказываются. И если у них есть такие сложности или были в семье, значит, все возможно. Если они справились, значит, и мы можем справиться. Это очень вдохновляет, когда понимаешь, что священник, он не ангел, он такой же, как мы, и у них тоже бывают ошибки жизненные, какие-то трудности. Люди, они вдохновляются. Ну, когда ты там двойку получил, и вдруг кто-то еще двойку получаешь, ты такой выдыхаешь, но я не один, типа. Вдвоем страдать легче. Поэтому оно все очень сбалансировано и деликатно.
0: Хорошо. Отец Евгений, наша передача уже подходит к концу. Что бы вы хотели пожелать сказать нашим радиослушателям?
1: Дорогие мои друзья, мы, особенно старшее поколение, я себя уж так называю, жили в то время, когда вещи чинились, когда они не выбрасывались после одноразового использования, когда носки штопались, утюги, телевизоры, примусы чинились. И человек, он так к жизни относился, что можно в жизни многое починить. И семья – это организм. Это живой организм, который, конечно, болеет, но его можно вылечить. Всегда есть надежда, особенно если мы к Богу и с Богом стараемся идти по жизни. Поэтому я желаю, чтобы вы никогда не опускали руки в своей семейной жизни, чтобы вы призывали в помощь святых Петра и Февронию, святых царственных страстотерпцев. Вас сердечно приглашаю на семейный выезд, который состоится 4-6 октября 2026 года. Запись открыта, количество мест ограничено, чтобы как раз прикоснуться к этому удивительному проекту «Диалог в любви».
0: Отец Евгений, давайте я повторю номер телефона, по которому вы можете уточнить информацию, записаться. Номер телефона 8-908-908-74-31. Также можно зайти на сайт Собора Успения Божией Матери на Везе, найти рубрику «Диалог в любви» и тоже получить всю нужную для вас информацию. Спасибо вам, отец Евгений, большое за участие.
1: Храни всех нас, Господь.

Здравствуйте, дорогие друзья! В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Вы слушаете круглосуточный православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». Мы продолжаем свой эфир. Сегодня среда, 16 сентября, 3 сентября по старому церковному календарю, 16-я седмица по Пятидесятнице. Сегодня мы совершаем память священномучеников Анфима, Никомедийского епископа и с ним Феофила Дьякона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зенона, мученицы Домны Девы и мученика Ефимия. Память преподобного феоктиста палестинского, спосника Ефимия Великого, блаженного Иоанна Власатого, ростовского чудотворца, святой Фивы Кенхрейской диаконисы, мученицы Василисы Никомедийской, священномученика Аристиона, епископа Александрийского, святителя Иоанникия II, патриарха сербского, соборного мучеников и исповедников Тульской земли. Память священномучеников Василия Красивского, Парфения Красивского, пресвитеров, священномучеников Андрея Дальникова и Феофана Соколова, пресвитеров, священномучеников Владимира Садовского и Михаила Сушкова, пресвитеров, священномученика Николая Сущевского, пресвитера, священномученика Ефимия Круговых, пресвитера, и с ним четырех мучеников, священномученика Романа Марченко, пресвитера, священномучеников Алексея Зиновьева, Ильи Бажанова, пресвитеров. Святые угодники Божии, молите Бога о нас. Из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злобы, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость и безумство. Тут перечислены ходячие грехи, но и все другие, большие и малые, исходят из сердца, и вид, в каком они исходят, помышляют.

что, например, при голоде. Почувствовавший голод чувствует позыв на пищу, с позывом спадает на мысль и самая пища. Отсюда достать то или это и съесть. Третья, может быть, более объемистая часть исходит от нечистых сил. Ими переполнен воздух, и они стаями шныряют около людей, и всякий по роду своему рассевает вокруг себя воздействие на соприкосновенные лица. Злое летит от них, как искры от раскаленного железа. Где удобоприемлемость, там внедряется искра, а с нею мысль о злом деле. Этим, а не другим чем-либо, можно объяснить неизвестно почему зарождающиеся помышления злые среди занятий решительно несродных с ними. Но эта разность причин не делает разности в том, как поступать с помышлениями злыми. Закон один. Пришло злое помышление, отбрось и делу конец. Не отбросишь в первую минуту, во вторую труднее будет, в третью еще труднее. А тут и не заметишь, как родится сочувствие, желание и решение, и средства явятся. Вот грех и под руками. Первое противление злым помышлениям – трезвение и бодрствование с молитвою. Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. Мы желаем вам, чтобы сегодняшний день принес вам только добрые вести, мира с Богом и ближними. А я познакомлю вас с теми передачами, которые сегодня прозвучат в нашем эфире. После выпуска новостей «Православный календарь», затем «Псалмы царя Давида». В 10 часов 10 минут Евангелие дня, в 10 часов 30 минут новые занятия в нашей радиошколе православия «Урок добротолюбия» ведет священник Константин Карипанов. В 11 часов 10 минут главы книги Дмитрия Меца «Заступники земли русской», глава «Скифы и царь Дарий». В 11 часов 30 минут в рубрике «Духовное слово» отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 12 часов 15 минут программа архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний». Тема беседы «Чистые руки священника». В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 13 часов 10 минут передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Сегодня она посвящена императорским театрам царской России. В 13 часов 40 минут детям о Боге главы детской Библии звучат библейские рассказы. В 14 часов 20 минут беседы о вечном. В передаче принимает участие священник Георгий Величкин. Речь пойдет о причастии. В 15 часов 10 минут мы повторим главы книги Дмитрия Меца «Заступники земли русской». В 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь, затем цикл «Детям о Боге». В 16 часов 40 минут программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17 часов 15 минут в рубрике «Гость в студии» принимает участие Елена Японцева, руководитель хора «Подснежник» из Москвы. В 18 часов 10 минут приглашаем наших юных слушателей. Дорогие друзья, для вас первая глава сказки Николая Носова «Приключения Незнайки». В 18 часов 30 минут разговор об искусстве, подготовленный литературно-драматической редакцией нашего радио, цикл «Православие и культура». В 19 часов 10 минут повторим программу архимандрита Саввы Мажука «Свет невечерний». В 19 часов 30 минут в рубрике «Звучащая книга» роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Мы желаем вам всего самого доброго и оставайтесь на нашей волне.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Сектор документального фонда Государственного исторического музея Южного Урала пополнился 8 редкими изданиями из личного собрания секретаря Челябинской епархии и настоятеля Свято-Троицкого храма Челябинска протоиерея Игоря Шестакова. В коллекции подшивки журналов «Пробуждение» за 1917 год, «Русский вестник» за 1888 год, «Театр и искусство» за 1911 год, «Родина» за 1909 год, «Всемирная иллюстрация» за 1898 год, номера газеты «Неделя» за 1880 год и сборник «Былое Урала», изданный в Уфе в 1924 году. Особое место среди подаренных изданий занимает иллюстрированный историко-патриотический сборник времен Первой мировой войны «Европа и война. Россия и ее союзники в борьбе за цивилизацию». По словам отца Игоря, эти издания могут познакомить южноуральцев с историей, культурной и общественной жизнью России конца XIX – начала XX века. Накануне празднования 290-летия Челябинска пусть эти уникальные издания станут национальным достоянием. Было бы прекрасно познакомить общественность с такими ценными историческими источниками, отметил священник. Далее в этом выпуске. В Заречном в четвертый раз свои двери для учеников открыла православная школа во имя святых царственных страстотерпцев. С новым учебным годом педагогический коллектив и учащихся поздравили не только родители, но и необычная гостья – госпожа наука. Торжества в День знаний начались с традиционного молебна в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Совместная молитва объединила учителей, школьников и их семьи перед началом учебного процесса. После богослужения школьное сообщество переместилось на праздничную линейку. Главными героями дня стали первоклассники, которые пополнили ряды школы вместе с новыми преподавателями. Ребята сразу оказались в центре внимания. Им пришлось продемонстрировать свои знания ведущей праздника, госпоже науки. Первоклассники отлично проявили себя, справившись не только со стандартными заданиями по арифметике и чтению, но и преодолев более сложные испытания от сказочной гости. Кульминацией линейки стал символический первый звонок, возвестивший о начале нового образовательного цикла. Сразу после него самые юные ученики отправились на свой первый в жизни школьный урок. Директорский состав отмечает, что интеграция новых педагогов прошла успешно, а высокий уровень подготовки поступивших детей задает хороший старт для всего учебного года. И в завершение выпуска. 13 сентября в Омске в завершение епархиального фестиваля «За традиционные ценности» в манеже детской футбольной школы «Пионер» состоялся епархиальный благотворительный турнир по мини-футболу в честь святителя Сильвестра Омского. В состязании приняло участие 6 команд, представлявших приходы, православные объединения и спортивные клубы. По сложившейся традиции перед соревнованием была совершена молитва. Матчи прошли параллельно на двух площадках. Игроки продемонстрировали высокий уровень подготовки, командную сыгранность и уважение к соперникам. В бескомпромиссной борьбе победу в матче за первое место по пенальти одержала команда «Боксерский клуб Емельянова». Второе место досталось команде епархиального движения православных добровольцев «Рука помощи». Бронзу в турнире завоевали представители проекта «Автобус милосердия». Команда храма великомученика Пантелеймона Омской духовной семинарии и храма Рождества Христова поселка Крутая Горка заняли 4-е, 5-е и 6-е места соответственно. Воскресный вечер стал ярким свидетельством того, что спортивное состязание может быть праздником мужества, доблести, великодушия и даже милосердия. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 16 сентября по новому стилю или 3 по старому. И сегодня Православная Церковь совершает память святой первого века Фивы, диаконисы Кенхрейской или Каринской. Также пострадавших в начале 4 века священномученика Анфима, епископа Никомедийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зенона, мученицы Домны Девы и мученика Ефимия, мученицы Василисы Никомедийской, подвижника 5 века преподобного Феоктиста Палестинского, святых 14 века священномученика Аристиона, епископа Александрийского, святителя Иоанникия, второго патриарха сербского, блаженного Иоанна Власатого, ростовского чудотворца 16 века, новомучеников, священномучеников Пимена Велоликого, епископа Верненского, Сергия Феноменова, Василия Калмыкова, Филиппа Шацкого, Владимира Дмитриевского, Василия Красивского, Парфения Красивского, Андрея Дальникова, Феофана Соколова, Владимира Садовского, Михаила Сушкова, Николая Сущевского, пресвитеров, преподобно-мученика Милетия Голоколосова, иеромонаха, священномученика Ефимия Круговых, пресвитера, и с ним 4 мучеников. Священномучеников Романа Марченко, Алексея Зиновьева, Ильи Бажанова, пресвитеров. Сегодня прославляется икона Божьей Матери Писидийская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, редкий случай, когда житием святого являются лишь несколько строк из Священного Писания. А строки эти принадлежат перу апостола Павла, и вот что в них содержится. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». И это все. Господь сокрыл от нас последующий подвиг диаконисы святой Фивы, но мы верим, что она слышит и теперь наши молитвы. Но кто же такая диакониса? Неужели она так же, как и современные диаконы в храмах, возглашала «премудрость прости» и паки, миром Господу помолимся»? Ну, конечно же, в первом веке институт диаконов и диаконис только формировался, так же, как и богослужебный строй церкви. Обратившись к православной энциклопедии, мы узнаем, что уже в послании апостола Павла к филиппийцам и в первом послании к Тимофею, а далее во всей последующей христианской традиции, институт диаконов – неотъемлемая часть церкви. А греческое слово «диаконос» в переводе «служитель» становится термином для обозначения соответствующего священного сана. Была ли святая Фива настоящей диаконисой или имелось в виду какое-то другое служение? Мнения расходятся, но в частности святитель Иоанн Златоуст и блаженный Феодорит Кирский считали именно так. Функции диаконов были различны. И социальное служение, и сохранение порядка в общине, и служение современного эконома, и, конечно, богослужебные функции при совершении Евхаристии. Так диаконы сами причащали верующих, а в смертельной опасности могли даже исповедовать. Но часто задают вопрос, а точно ли диаконисы выполняли те же самые функции? С абсолютной точностью мы этого сказать не можем, но знаем мы, что в начале 3 века диаконисы в первую очередь помогали при крещении женщин. А крещение в то время было чаще всего погружением, и часто возникали трудности при крещении женщин мужчинами. Также и елеем помазывали более обильно, нежели сейчас. И в общем, можно сказать, что диаконисам поручалась обязанность взаимодействовать с женской частью общины, тогда как диаконы занимались тем же самым в мужской части. Но в отличие от диаконов, диаконисы, согласно письменным памятникам, не имели специальных сакральных функций за общественным богослужением. Единственной из обязанностей диаконис, связанных с литургией, можно отметить то, что они могли переносить святые дары и причащать беременных или больных женщин на дому, а во времена гонений и других верующих, находящихся в плену или в удалении. Что же касается возраста и других требований, то женщина должна была быть уже в зрелом возрасте 40-60 лет, вдова или монахиня. Но бывали в истории более юные диаконисы. Что же случилось и куда делись диаконисы? Просто время изменилось. Когда на диаконов и диаконис возлагались в основном функции социальной помощи, то они были актуальны, а потом эти функции перешли на разного рода организации или монастыри. Диаконы остались, так как у нас изначально были функции литургического рода, а вот у диаконис не было. Их мало-помалу перестали поставлять. Хотя надо отметить, что чин рукоположения в диаконису был очень похож на диаконский. Но в некотором роде диаконисы сохранились, точнее, их основные функции перешли на игумений монастыря, тех женщин, что более всего взаимодействуют с епископом и священниками, а затем передают решения и поручения своим сестрам. Вот такова краткая история чина диаконис. Жалеть ли нам, что сейчас нет такой степени в церкви? Наверное, не стоит. Да и если мы будем сравнивать диаконов первого века и 21 века, мы найдем не так много общего. Просто в церкви все живет и принимает те формы, что актуальны для настоящего времени. Каждый человек, будь то мужчина или женщина, здоровый или с ограниченными возможностями, найдет в церкви свое место и служение. Просто надо иметь смирение и рассудительность. А Господь молитвами своих святых и святой Фивы в том числе пошлет каждому из нас полезное и спасительное служение. Святая Фива, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма восьмая.
1: «Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день боря с тужими, попраша мя вразимое весь день, яко мнози борющие мя с высоты, в день не убоюся, аз же уповаю на тя, о Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне плоть, весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышление их назло». Вселятся и скрыют те, и пяту мою сохранят, яко же потерпеша душу мою, не о часом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже же, вот мой возвести к Тебе, положил еси слезы моя пред Тобою, яко во обетовании Твоем, да возвратятся врази мои вспять, вон же аще день призову Тя, все познах, яко Бог мой еси Ты. О Бозе похвалю глагол, о Господе похвалю слово, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твои я. Яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез, и нозе мои от поползновения, благоугожду пред Господем во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же приедет беззаконие, воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне. Посла с небесе и спаси мя, даде в поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен, сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя, с сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подоша в ню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстани слава моя, восстани псалтири и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя, вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину оба правду глаголите, правое судите, сынови человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают, отчуждишеся грешницы от лжесн, заблудиша от чрева, глаголаша лжу, ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои, и же не услышат гласа обовающих, обываем обывается от премудро, Бог сокрушит зубы их, во устьях их, членовные львов сокрушил есть Господь, уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донди же изнемогут, яко воск растаев отымутся, паде огнь на них, и не видишь солнца, прежде еже разумете терния вашего равна, яко живый, яко в гневе пожрет я, возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще уба есть плод праведнику, уба есть Бог судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж кровей спаси мя. Яко се уловиша душу мою, наподоша на мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текоха исправих, восстань во светение мое и вишть. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, ванми посетите вся языки, да не ущедриши вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчут, яко пес, и обыдут град, сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша, и Ты, Господи, посмеешися им, уничижиши вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой еси, Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих, не уби их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силою Твоею, и низведи я, защитничай мой, Господи, грех уст их, слово уст их, и яте да будут в гордыне своей, и от клятвы лжи возвестятся в кончине, во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом, и концы земли возвратятся на вечер и взалчут, яко пес, и обыдут град, те разыдутся ясти, аще леже не насытятся, и поропщут, аж же воспою силу Твою и возрадуюся за утро милости Твоей, яко был еси заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я, помощник мой еси, Тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя. Боже, отринул на еси, и низложил еси нас, разгневался еси, и ущедрил еси нас, стрясл еси землю, и смутил есию, исцели сокрушение я, яко подвижися, показал еси людям Твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука, яко да избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею, и услыши мя. Бог возглагола во святем Своем, возрадуюся и разделюсь Екиму, и юдоль жилищ размерю. Мой есть Галаат, и мой есть Манасий, Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав канопа пования моего, на Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришися, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи, не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдешь, и Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Бозе сотворим силу, и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, нигда уны сердце мое, на камень вознесл мя еси, наставил мя еси, яко был еси упование мое, столб крепости от лица вражия, вселюся в селение Твоем вовеки, покрыюся в крови крил Твоих, яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царевы приложиши, лето его до дне рода и рода, пребудет век пред Богом, милость и истину его кто взыщет, там воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не Богу ли повинится душа моя, от того бо спасение мое, ибо Той, Бог мой, и спас мой заступник мой, не подвижуся наипаче, доколе належите на человека, убиваете все вы, яко стене преклоненне, и о плоту возреновенну, обаче цену мою совещаша, отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху, и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое, ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не преселюся. Обось спасение мое и слава моя, Бог помощь моя и упование мое на Бога, уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваша, яко Бог помощник наш. Обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдовати, те от суеты вкупе, не уповайте на неправду, и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердце, единую глагола Бог, двоя сия слышах, за недержава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси комужда по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя, коль множицую Тебе плоть моя, земли пусть и непроходне и безводне, так во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя, так благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти, да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят Тя, уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же всу искаша душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вража изми душу мою, покрыми от сонма лукавнующих, от множества делающих неправду, иже и застриша яко меч языки своя, напрягоша лук свой, вещь горьку, состреляйте в тайнах непорочно, внезапу состреляют его, и не убоятся. Утвердиши себе слово лукавое, поведаши скрытие сеть, реша, кто узрит их, испыташи беззаконие, исчезоши испытающие испытание, приступит человека сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенцам быша язвы их, не изнемогоша на ня языцы их, смутишися все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие, и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи, и уповает на Него, и похвалится все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливее и многомилостивее, внуши молитву и вонми гласу моления моего, сотвори со мной знамение во благо, настави меня на путь Твой, и же ходить его истине Твоей. Возвесели сердце мое, во еже боятися имени Твоего святаго, занеживели еси и творяй чудеса. Ты еси Бог един и несть подобен Тебе в возех, Господи сильный, в милости и благи в крепости, во еже помогати и утешати и спасати вся уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси. И смертью своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их. От нея же сатана льстивый отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых. И приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках работы Международного фестиваля молодежи, который стартовал 11 сентября в Екатеринбурге, оборудована православная часовня. Об этом в своем МАКС-канале рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. 13 сентября, сразу же после проводов в аэропорту Кольцова, пребывавший в уральской столице великой христианской святыни Ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунского, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений посетил площадку Международного фестиваля молодежи в Экспо и совершил молебное пение в православной молитвенной комнате. Здесь пребывают иконы Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, а также святые образы небесных покровителей Урала, великомученицы Екатерины, праведного Симеона Верхотурского, святой царской семьи и врача-страстотерпца Евгения. Также в комнате транслируется видеоролик с субтитрами на английском и китайском языках, рассказывающий о духовной столице Урала Верхотурье и других местах, связанных с царской семьей. В православной часовне дежурят сотрудники и добровольцы епархиальных отделов миссионерского, молодежного и отдела религиозного образования и катехизации, чтобы каждый желающий мог помолиться или задать вопросы о православной вере, узнать много интересного об уральских святых и о городе Святой Екатерины. Комната открыта для всех участников форума, независимо от вероисповедания. 14 сентября во время пребывания на площадке Международного фестиваля молодежи в Экспо митрополит Евгений также посетил выставочные павильоны, интерактивные зоны, пообщался с участниками фестиваля и представителями медиасообщества. Напомним, Международный фестиваль молодежи проходит в уральской столице с 11 по 17 сентября. Форум объединил 10 тысяч участников из 191 страны. В течение недели молодые лидеры со всего мира будут обмениваться идеями, искать решения глобальных проблем, а в свободное время заново открывать для себя Россию и Средний Урал. Далее в этом выпуске. 12 сентября в городе Апатиты Мурманской области состоялось открытие и освящение мурала, посвященного Кольской Троице, преподобным Трифону Печенегскому, Феодориту Кольскому и Варлааму Керетскому, святым подвижникам, просиявшим на русском севере и ставшим духовными покровителями Кольской земли. Изображение разместили на стене дома номер 3 на улице Жемчужной в районе храма Иверской иконы Божией Матери. Освящение совершил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. В историческом событии, приуроченном к 60-летию апатитов, приняли участие генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, телеведущий Андрей Малахов, глава города Николай Бова, председатель Совета депутатов апатитов Светлана Котельникова, духовенство Мурманской епархии, горожане и гости города. Авторами

0: сообщает официальный сайт Донецкой и Мариупольской епархии. Открытие началось с торжественного построения. Фестиваль открыл атаман Объединенного казачества Донбасса Вадим Анатольевич Жмурин. Юных казаков приветствовал советник главы республики по делам казачества Пономаренко. Благочинный Докучаевского церковного округа протоиерей Никита Панасюк совершил вместе с казаками молитву и преподал благословение, окропив освященной водой. После этого начались соревнования 5 донецких юношеских команд. Для тех, кто не принял участие в состязаниях, гильдия кузнецов Донбасса предоставила возможность приобщиться к кузнечному делу и изготовить для себя памятный подарок. В это время старшие казаки готовили угощения для гостей. По окончании соревнований всех ждал вкусный кулеш, плов и чай, а также подарки от отца Никиты. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 7 глава, с 14 по 24 стихи. «И, призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри сходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться». Дорогие друзья, сейчас традиционно обратимся к истолкованию сегодняшнего евангельского чтения блаженным Феофилактом Болгарским. Научая людей понимать предписание закона о пище не плотским образом, Господь начинает здесь постепенно раскрывать смысл закона и говорит, что ничто, входящее внутрь, не оскверняет никого, а оскверняет то, что исходит из сердца. Под завистливым оком разумеет или зависть, или распутство, потому что и завистливый бросает на завидуемого обыкновенно коварный и язвительный взгляд, и развратный, рассматривая своими очами, стремится к делу злому. Богохульство называет оскорбление Бога. Если, например, кто станет говорить, что нет промысла Божия, это будет хула, богохульство. Почему Господь и присовокупляет к ней гордость? Гордыня есть как бы пренебрежение Бога, когда кто, сделав доброе дело, предписывает его не Богу, а собственной силе. Под безумством разумеет обиду против ближнего. Все эти страсти оскверняют душу, возникают и исходят из нее. К народу Господь говорил таким образом недовольно ясно, почему и заметил: кто имеет уши слышать, да слышит, то есть понимающий пусть понимает. Что же касается апостолов, которые глубже понимали речь Господа и подошли спросить Его о притче, то есть об этой Его прикровенной речи, ибо притча есть прикровенная речь, то Господь сначала упрекнул их, сказав: «Неужели и вы так непонятливы?» Но потом разъяснил им то, что было для них неудобовразумительно.

0: Дорогие друзья, мы вновь приглашаем вас на урок в нашу радиошколу православия. Сегодня курс «Добротолюбие» ведет священник Константин Корепанов.
1: Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
5: Мы продолжаем читать наставление блаженного Диадоха из третьего тома «Добротолюбие» и продолжаем разговор о молитве Иисусовой, как это описывает в 59-м слове блаженный Диадох. Мы говорили в прошлый раз о том, подчеркивали, останавливали внимание вместе с блаженным Диадохом на том, что молитва Иисусова совершается умом, и первое условие – человек должен выбросить из головы все помыслы, мечты, переживания, планы. И только тогда, когда затворены все исходы ума, тогда он дает ему в пищу имя Иисуса, и это начинается в его уме, находящемся в сердце, совершаться то, что святые отцы называют Иисусовой молитвой. Совершение молитвы Иисусовой умом требует отсечения любого помысла. Эти помыслы, естественно, и в том человеке, который до того, как начал молиться, отсек все свои мечты и переживания, все свои попечения и скорби, и размышления, и планы, вот все равно помыслы в него пытаются вползти. Вот, и молящийся молитвой ум должен все эти помыслы отсекать. Но сама возможность молящегося ума отсекать помыслы, приходящие во время молитвы, возможно только тогда, когда основная работа, фундаментальная работа по упразднению или по упражнению своей жизни совершена. То есть человек перестал суетиться, перестал мечтать, перестал строить планы, перестал переживать, все отдавая на волю Божью, смирился, перестал что-либо делать по своей воле, а не по послушанию. И вот тогда, начав молиться, он получает способность отражать, отсеивать, отбрасывать те помыслы, которые входят в его ум. Блаженный Диадох подчеркивает, что молитва Иисусова, прежде всего, это не наши усилия. Мы обычно, когда читаем святых отцов о молитве Иисусова, забывая, что чаще всего люди пишут об этом для своих братьев, а вовсе не для мирских людей, а если для мирских людей, то определенного социального, скажем, положения, при котором такое совершение молитвы возможно, не как для нас, в суету погруженных, не то что по уши, а утонувших в этой суете, совершенной, захлебнувшейся в этой суете. Поэтому мы этого не понимаем. Мы думаем, что мы сами можем молиться молитвой Иисуса. Нет, это невозможно. В принципе, никогда никому, ни при каких условиях. Нет, произносить слова молитвы Иисуса может каждый человек, этому никто не мешает, не возбраняет, никакого благословения на этого не надо делать. Пусть человек пробует, ничего плохого, и мы об этом еще скажем сегодня, ничего плохого в произнесении, призывании имени Иисуса Христа быть не может. И никакого вреда призывания имени Иисуса Христа принести человеку не может никогда. Поэтому призывать имя Иисуса Христа, произносить его хотя бы устами, шепотом, чем угодно, хоть записку написать и повесить перед глазами на монитор, на кухонный шкаф, на холодильник, куда угодно, все равно это будет благо, потому что никакого вреда от имени Иисуса Христа быть человеку не может. Ничего с ним не случится. И никаких как говорят некоторые, скорби и искушений за то, что человек призвал имя Иисуса Христа или написал это имя, или там, прошептал это имя, ничего с ним сделаться не может. Но к молитве Иисусовой о том, как это понимают и как описывают святые отцы, это не имеет никакого отношения. Потому что ключевым, важнейшим элементом, фундаментом молитвы Иисусовой, как о ней говорят и как ее переживают святые отцы, является благодать Святаго Духа. Блаженный Диадох постоянно это подчеркивает. Подлинность призывания имени Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа, совершается только Святым Духом. Это Его действие, совершаемое в нашем уме и нашем сердце. По-другому невозможно. Если Он не захочет, если Он не сделает этого, ничего у нас не будет, кроме произнесения имени Иисуса Христа. Что, как я уже сказал, совсем неплохо и очень даже хорошо. Просто надо понимать, что вот то, что мы призываем имя Иисуса Христа, и то, что мы, то, что святые отцы описывают, как у Иисуса молитва, это разные вещи. И вот тогда, когда молитва конституируется и Духом Святым, основан на Духе Святом, тогда действительно появляется способность и отсекать все превходящие помыслы, и попалять, как здесь пишет Блаженный Диадох, всякую скверну в сердце. И именно отсюда и рождается подлинная, настоящая любовь, не та, которую мы все знаем с детства в меру своего опыта, в меру здравости своего сердца и воспитания. А та подлинная любовь, которая является вершиной лестницы, полнотой добродетелей, исполнением закона, то именно, что дает нам благодать Святаго Духа, по слову апостола Павла, когда любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Что же делать остальным? Ну вот нам, грешным, как обязательно все норовят подчеркнуть, будто все не мы, они не грешны. Нам что делать? Нам, людям мирским, нам, людям, погруженным в суету, имеющим детей, множество попечений, работ, вот, там машину надо поменять, там ее помыть надо, там ее отремонтировать надо, там колеса сделать, тут погода такая, там одежду купить, тут уроки сделать, там на конференцию, тут на собрание, вот, тут мебель сломалась, там приобрести что-то надо, тут порвалось, там заштопалось. Вот в этой всей кутерьме обычной человеческой жизни как же быть-то человеку? Читаемся в первую строчку 59-го слова. «Ум наш, когда памятью Божией затворим ему все исходы, имеет нужду, чтобы дано было ему дело какое-то обязательно». То есть сначала подвижник, он закрывает все исходы ума через отречение от мира, и обязательно через послушание, совершенное, абсолютное послушание во всем, он помогает замолчать своему уму совсем. И вот тогда ум имеет нужду, чтобы ему дали молитву Иисуса. Если же мы еще не затворили все исходы ума, то ум еще не имеет такой нужды, не имеет такой потребности. Мы еще пребываем в этом мире, мы размышляем о всех этих вещах, мы во всех этих попечениях и заботах, и нам нужно призывать имя Иисуса Христа на эти самые заботы. Вот что нам нужно делать. Господи Иисусе Христе, помоги моему сыну выучить математику. Господи Иисусе Христе, помоги моему мужу бросить пить. Господи Иисусе Христе, помоги нам расширить свое жилье. Господи Иисусе Христе, дай мне сил перегладить все это количество вещей. Господи Иисусе Христе, помоги мне приготовить ужин, чтобы муж был доволен. И это не раз и не два, Господи, Иисусе Христе, помоги моему сыну стать достойным человеком 10, 20, 30 раз. Каждый день можно вполне за делом, можно вполне за мытьем посуды, по дороге в школу, за рулем автомобиля, когда едем в больницу, когда сидим в очереди в больнице, если ни с кем не разговариваем, мы можем это говорить. Это и требуется говорить. Мы делаем правильные вещи. Мы призываем имя Иисуса Христа на ту проблему, на ту нужду, которая у нас есть в этом мире. Мы молимся. Молимся о том, что нас беспокоит. И этим исполняем ум, избавляем ум свой от праздных мыслей. Этим мы призываем имя Иисуса Христа на то дело, которое очень важно. И молимся мы в таком случае не о каком-то пустяке, у нас не получится об этом молиться. Мы не можем так молиться о приобретении путевки на Мальдивы. Но вполне можем молиться о том, чтобы Господь дал, наконец, отдохнуть хоть где-нибудь. И Бог исполнит нашу молитву. И ум избавится от праздных мыслей, не будет мечтать и строить планы, слушать разговоры или судить, или смотреть новости. Только надо понимать, что это просто молитва. И к молитве Иисусовой, так, как говорят о ней святые отцы, так, как переживают ее святые отцы, так, как свидетельствуют о ней святые отцы, это просто не имеет никакого отношения. Это другой образ жизни, другой образ молитвы, но совершенно тот же самый образ жизни в христианской вере. Шестьдесят восьмое слово. Ум наш большей частью мало расположен бывает к молитве, по причине утеснения его и ограничения молитвенной добродетелью. В богословствовании же он охотнее вдается по причине простора и неограничения божественных созерцаний. Итак, чтобы не давать хода его свободному в себе разглагольствованию и не поблажать его охоте безмерно предаваться выспренним парениям, будем упражняться наиболее в молитве, псалмопении, чтении писаний, не презирая при том и толкования любомудрых мужей, которых словеса преисполнены истинным ведением веры. Действуя так, мы не только не дадим ему свои речения перемешивать благодатным словесам и не попустим ему, увлекаясь тщеславием, рассеиваться в парениях под действием самодовольства и словоохотливости, но и научимся сохранять его безмечтанным во время созерцания, все почти помышления его сделаем слезоточивыми, упокаиваясь в себе в часы безмолвия, наипаче же упоеваясь сладостями молитвы, он не только делается свободным от указанием пред этим страстных движений, но, обновляясь, силы восприемлет легко и беструдно пребывать в божественных созерцаниях, преуспевая вместе с тем и в зрячем рассуждении с великим смирением. Вот речь, сложное слово, также, ну, блаженный Диадох есть блаженный Диадох. Речь идет о том, что молиться труднее, чем говорить о Боге. Ну, наверное, все это понимают, большинство, наверное, знают. К молитве, как говорит преподобный Серафим Саровский, принуждать себя нужно всегда. Даже если ты старец, даже если ты великий старец, все равно нужны определенные усилия для того, чтобы собраться, собрать ум к молитве, отрешиться от многого и подвигнуть себя на молитву. Всегда нужно принуждать. А рассуждения о Боге, они и легче, и обычно принуждением не обременены. Легко и достаточно говорить о Боге. И при этом блаженный Диадох указывает, что с теми людьми, которые любят рассуждать о Боге, происходит следующая вещь, которую, в общем-то, мы либо переживали, либо наблюдали. Если рассуждение о Боге исходит из опыта молитвы и чтения Священного Писания, божественных книг, вот добротолюбия или отцов-богословов, из опыта чтения святых отцов. О болтовне вообще речи тут не идет. О человеке, который просто там что-то где-то слышал, что-то где-то прочитал, и даже не святых отцов, просто какую-то брошюрку. Вот. Не о том речь, не о болтовне, а о серьезных вещах речь идет. Что человек молился, человек читал, человек думал, снова молился. У него возникает некое рассуждение, некое богословское, скажем, представление, серьезное представление о Боге, о его путях в этом мире, о спасении души. И такой человек, по слову евангельскому, вполне не может светильник, град укрыться вот, от всех глаз, не ставит светильник под спудом. Вот, его ставят для освещения. И человек через какое-то время делается заметным. Вот. Неважно как, но к нему подходят люди, спрашивают, а он отвечает, и они видят толковость его ответов. Они хотят слышать его рассуждения. Он рассуждает. И рассуждает он правильно. И им на сердце ложатся эти слова. Они чувствуют, что эти слова осмыслены, эти слова не пустые, что они наполнены чем-то, о чем они плохое представление имеют. И вот человек, что называется, заговорил. Он говорит. И потому, что он заговорил, вот благодать начинает у него убегать. Об этом блаженный Диодох написал в 70-м слове, ну вот буквально через одно, в следующем. Слове написал о том, что человек, говорящий, неизбежно теряет благодать им собранную. Это любой знает и по опыту, если даже не читал святых отцов. И вот, когда он начинает говорить, просто отвечать на вопросы. Или какие-то развернутые фразы. А то еще и где-нибудь попросят его провести огласительную беседу, что-то рассказать, ответить на какой-то вопрос более развернуто. Вот, естественно, образуются такие щели, дыры, в которые благодать начинает убегать. По мере того, как благодать из него истекает, к Божьим словам, вполне к Божьим словам, которые он говорит, начинает подмешиваться свои собственные. То есть от своего ума, или, как говорит наш патриарх, от ветра головы своей я. Вот. Начинается что-то в нем подмешиваться. Что-то было изначально, все зависит от того, сколько он размышлял и сколько он читал, что-то изначально было свое, а не Божье. Но вот это с момента, когда он начал говорить, к его речам подмешиваются слова человеческие. Для того, чтобы эти дыры залатать, или, ну, постоянно залатывать, или для того, чтобы постоянно наполнять себя благодатью, утекающей через эти вполне, в общем-то, нормальные дырки, ну, нормальные в том смысле, что он же не от себя говорит, не по своей воле говорит, его спрашивают, он отвечает, то есть он по заповеди говорит, то есть это не дырище порванное, это такие аккуратные дырочки, через которые он делится сокровищами, накопленными в его душе, делится по заповеди, но восполнять-то то, что у него ушло, он должен, поэтому он должен молиться не только не меньше, чем он молился до того, как, но и молиться больше, потому чтобы восполнить, поддерживать то состояние пребывания в божественных словах, которые вот у него есть, то есть не только продолжать читать, не только продолжать богомысли, но главное продолжать молитвенное собирание себя, и тогда его слово не оскудеет. Тогда, вот как он начал говорить, так он и будет говорить, но это, сами понимаете, требует определенного подвига, усилий. То есть раньше он просто сидел, скажем, в одиночестве, в уединении, по промыслу Божьему, по воле Божьей сидел и собирал себя, собирал себя в молитве, собирал себя в чтении, отказываясь от случайных слов, фраз, новостей, фильмов, книг, пустых бесед, праздных разговоров и прочее. Он собирал и собирал, по промыслу Божьему сидел, вот, там, сколько-то времени, кто-то 30 лет, а кто-то, скажем, как Авваамон, 4 года. Вот у каждого своя мера, своя задача, свое служение. Кто-то всю жизнь, как преподобный Серафим Саровский, только за несколько лет до смерти, он выводится на общественное служение. Вот он собрал там. Вот ему было достаточно там, в общем-то, хорошо, потому что никто его не отвлекал. Ну вот он, один человек спросил, ответил, другой человек спросил, ответил, третий человек. Его начинают куда-то звать, куда-то приглашать. И вот сохранить тот, он постепенно втягивает его в суету этого мира, в суету человеческих страстей, греха, новостей, событий, похотей и прочих. Вот он, естественно, для него требуется уже больше усилия молитвенное. Главное, что тот ритм, в котором он привык жить, собирая себя, он разрушен. И для него требуется больше усилий. Ну вот достаточно посмотреть на Иисуса Христа для него, чтобы сохранить себя, возможности быть среди людей, требовалось целонощное бдение. Он отпускал своих апостолов, ушел в уединенное место молиться. Вот что-то подобное требуется от каждого начавшего говорить человека. Если же он этого не делает, то постепенно количество человеческих слов в нем начинает нарастать. Божьих становится все меньше, благодатных становится все меньше, человеческих становится все больше. А дальше получается еще хуже, как пишет об этом блаженный Диодор. Его собственные слова становятся все более страстными и все более мрачными. Они все меньше пронизаны светом любви и веры. И постепенно все больше и больше, больше и больше, вот как говорит в 70-м абзаце блаженный Диодор, наступает такое состояние, когда человек начинает сеять мятежные слова и собственные мечтания, выдавая их за Божьи слова и сам их принимая за Божьи слова. Вот что происходит с хорошими, добрыми служителями слова, если они теряют молитву, если они перестают молиться, перестают собирать себя в молитве, а постепенно, увлекаясь, начав с вполне себе хороших, добрых, богословских рассуждений, вдруг начинает критиковать власти, начинает критиковать священноначале, открыто восставая против него, а то и призывая к этому восстанию против него, хотя начинали все с очень добрых рассуждений, очень добрых размышлений, действительно благодатных слов и рассуждений. Но потеряв возможность собирания себя в молитве, они теряют и источник, который питал их рассуждение.
0: В радиошколе православия вы слушали урок «Добротолюбие». Его провел священник Константин Карипанов.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 14 сентября, в день церковного новолетия, в Алапаевске 18-й раз стартовал Свято-Симеоновский крестный ход. Паломники приняли участие в праздничном богослужении и освящении Нижнего храма в честь августовской иконы Божией Матери в возрожденном Александро-Невском храме Алапаевска. Крестоходцы вновь пройдут той самой дорогой, которой паломники шествовали 100 лет назад. Лес, болото, сложные тропы. В пути они сделают остановки в монастырях и храмах старинных сел, включая Рычково и Меркушино. Паломникам предстоит пройти почти 200 километров пешком до Верхотурья за 11 дней. Верующие планируют добраться до конечной точки к 25 сентября, чтобы принять участие в праздничных богослужениях в честь святого праведного Симеона Верхотурского в духовной столице Урала. Маршрут крестного хода включает в себя участки Симеонова тропа, путь праведного Симеона на Богомолье в Тагильскую Слободу, самый сложный отрезок всего маршрута. Нижнесилимская дорога из Алапаевска на Межную, по которой везли преподобномученицу Елисавету. Тракт Меркушино-Верхотурье, путь перенесения святых мощей праведного Симеона. Свято-Симеоновский крестный ход – одно из самых протяженных молитвенных шествий в России. Весь путь крестоходцы пройдут под защитой небесных покровителей Екатеринбурга и всего региона, святой великомученицы Екатерины и праведного Симеона Верхотурского. Иконы святых в специально изготовленных киотах возглавят шествие. Свято-Симеоновский крестный ход имеет глубокую историю и особое значение, которые неразрывно связаны с Уралом. К нам присоединяются верующие из Москвы и Подмосковья, Татарстана, Новосибирской области, Алтайского и Пермского краев. И, конечно же, на протяжении всего пути к шествию присоединяются жители области, рассказал организатор Свято-Симеоновского крестного хода Олег Морозов. Напомним, крестный ход традиционно проходит по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке фонда Святой Екатерины. Традиция Свято-Симеоновского крестного хода зародилась более 300 лет назад. В 1704 году мощи святого праведного Симеона Верхотурского перенесли из Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Тогда и сформировался первый вариант маршрута. В 1914 году он значительно увеличился благодаря императорской семье. В этот ход состоялось перенесение мощей святого в новый крестовоздвиженский собор Верхотурья, строительство которого было приурочено к 300-летию царствования дома Романовых. С приходом к власти большевиков традиция крестных ходов была прервана. Святые мощи были изъяты, а возвращены Русской Православной Церкви только в 1989 году. Далее в этом выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий с 14 по 25 сентября совершает паломничество по Святой Земле. Архипастырь возглавляет группу из 49 человек. В числе паломников преподаватели и студенты Санкт-Петербургской духовной академии во главе с ректором епископом Петерговским

к духовной миссии. И в завершение выпуска. 13 сентября, в осенний день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, в Казанской епархии состоялись просветительские мероприятия и беседы, посвященные традиционным семейным ценностям. Настоятель Софийского собора города Лаишево иерей Сергей Гришин и настоятель Троицкого прихода города Лаишево иерей Марк Александров провели беседу о семье в Лаишевском культурном центре «Белогорье». Клирик Спаса Евдокиевского храма города Казани, протоиерей Сергий Холодков принял участие в просветительском мероприятии в Свияжском доме культуры. Встреча со священником была посвящена теме внутреннего преображения человека, который обрел веру в Бога. Настоятель Иоанна Предтеченского храма села Бишево в сельском доме культуры прочитал лекцию о жизни и подвигах небесных покровителей семьи. После лекционной части мероприятия была организована музыкальная программа. Руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин и руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Александр Данилов рассказали паломникам и туристам, посещающим Раифский Богородицкий мужской монастырь, о таинстве Евхаристии, о церковном понимании брака. Общение священников и мирян прошло в миссионерской беседке Раифского монастыря. В дни церковного почитания святых Петра и Февронии Муромских мы традиционно беседуем о семье, а от семейных тем переходим к вечным вопросам, которыми задается человек на разных этапах жизни. Благодарю наших добровольцев и представителей приходов, которые в день памяти благоверных Петра и Февронии Муромских провели вероучительные и просветительские встречи, прокомментировал руководитель миссионерского отдела священник Александр Ермолин. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец – популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси, читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
1: Скифы и царь Дарий. Два десятилетия спустя один из преемников Кира, Дарий I, вновь собрался войной на скифские земли. «Будь рабом моим и данником, иначе ждет тебя смерть вместе со всем народом твоим», послал он сказать царю скифов и Данферсу. Собрав в Малой Азии огромные полчища, превосходившие все ранее собираемые где-либо рати, Дарий переправил их в Европу через Босфор и двинулся к Дунаю, через который навел постоянные мосты. Охрану этих мостов он поручил своим невольным союзникам, грекам, ионийцам, опытным мореплавателям и строителям понтонов. Узнав о вторжении в их пределы огромного персидского войска, скифы объединились с родственными им племенами гелонов, будинов и савроматов. Видя, что воинов у Дария во много раз больше, а пехота его лучше обучена, скифы не стали вступать с персами в битву. Вместо этого они все время находились поблизости от неприятеля, держа его в ожидании битвы. Идя впереди Дария, скифы засыпали колодцы и выжигали траву на пастбищах, заставляя персов страдать от жажды, а коней их от бескормицы. Малые их отряды постоянно тревожили персов, захватывая и убивая фуражиров и подстерегая отставших. Так проходили недели. Войско Дария преследовало скифов по их землям, но не находило ничего, кроме выжженной травы и засыпанных колодцев. Видя, что войско его ропщет, а решающей битвы все нет, Дарий послал к скифскому царю гонца. «Царь Данферс, зачем ты все время отступаешь? Если ты в силах сражаться со мной, тогда остановись и бейся. Если же не в силах, тогда остановись и, неся мне в дар землю и воду, вступи со мной в переговоры». Царь скифский и Данферс отвечал ему: «Дарий, я никогда ни от кого не бежал. Не бегу теперь и от тебя. А почему я не вступаю в сражение с тобой, ты то ведаешь сам. У нас нет ни городов, ни обработанной земли, разорение которых нам стоило бы бояться. Все, что у нас есть, — это отеческие могилы. Найдите их и попробуйте разрушить, и тогда увидите, будем мы за них сражаться или нет. За то же, что ты потребовал у меня землю и воду, я пришлю тебе другие дары, но будет это после». Так скифы провели персов через все свои земли. Войско Дария было уже измотано, истощено, и боевой пыл его значительно ослаб. Видя это, скифы переменили тактику. Разбившись на отряды, они послали часть своего войска к мостам, которые охраняли ионяне, отрезав персам путь к отступлению. Скифская конница стала выманивать персидскую конницу из укрепленных мест и разбивать ее отряд за отрядом. Вскоре персидские всадники, терпящие постоянные поражения, прониклись к скифам таким ужасом, что, едва завидев даже небольшой отряд скифский, обращались в бегство, топча собственную пехоту. Даже ночью, измотанные дневными переходами, персы не могли спать спокойно, страшась постоянных нападений скифов, которые, вырезая часовых, кошками пробирались в лагерь и захватывали пленников. Так персы, сами того не заметив, утратили свое наступательное преимущество. Теперь огромная их армия с каждым днем уменьшалась, таяла и уже думала лишь о защите. Завидев в степи далекие клубы пыли, персы сбивались в кучи и ощетинивались оружием, ожидая нападения легкой скифской конницы. Скифы же подскакивали совсем близко, осыпали персов стрелами, выкрикивали насмешки персидским всадникам, прячущимся за рядами пехоты, и уносились назад. Дарий, ранее не знавший поражений, мрачнел день ото дня. Как-то утром гонец от скифов привез ему птицу, мышь, лягушку и 5 стрел. Удивленный Дарий спросил посланца, что означают эти дары. Однако посланец сказал, что ему приказано только вручить их и возвращаться. Царь мой Иданфир сказал: «Персы сами поймут значение даров, если у них достанет мудрости!» — крикнул гонец и, вскочив на коня, ускакал. Дарий же собрал на совет всех мудрецов и спросил у них, что означают эти дары. Некоторые мудрецы, льстя ему, стали говорить, что царь скифов прислал их в знак покорности. Животные эти означают все скифские стихии — землю, воду и воздух. Мышь живет в земле и питается ее плодами. Птица живет в воздухе и похожа в быстроте своей на коня. Лягушка же обитает в воде и кормится дарами воды. Стрелы же царь Иданфирс прислал как знак того, что не будет больше сопротивляться и сложит оружие. Другие же мудрецы персидские не соглашались с первыми и говорили: «Не верит царь грубой лести. Скифы дарами своими хотели сказать тебе иное. Если ты, Дарий, как птица не улетишь в небо, или как лягушка не поскачешь в болото, или как мышь не забьешься в подземную нору, тогда примешь смерть от скифских стрел». Вскоре после принесения царю Дарию упомянутых даров скифская конница и пехота выступила против персов. Персы же, собравшись, вышли против скифов, с ужасом ожидая битвы. Но когда скифы уже стояли в боевом строю, то между копытами их коней проскочил заяц. Скифы тотчас повернули лошадей и, забыв о персах, с гиканьем устремились в погоню за зайцем. Никогда персы не получали более тяжкого оскорбления. Они, наконец, увидели, как сильно скифы презирают их, если предпочли сражению с ними охоту на зайца. В ту же ночь Дарий решил спасти остаток своего некогда могучего войска. Для этого он приказал развести костры, разбить шатры и, как некогда сделал это Кир, оставить в лагере самых слабых и истощенных воинов. Слабым воинам, чтобы они не бежали за остальными, было сказано, будто персы хотят тайно напасть на скифов, их же оставляют охранять лагерь. Вместе с воинами у костров оставлены были и все вьючные ослы, которые, оказавшись на привязи, подняли ужасный крик. Слыша этот крик, скифы думали, что персы по-прежнему в стане. На следующий день оставленные в стане персы поняли, что их обманули, и, простирая руки к скифам, стали молить о пощаде. Только такой ценой, пожертвовав частью своего войска и потеряв другую часть в тяжком пути через выжженные степи, Дарий сумел выбраться живым из страны скифов. Так закончился второй персидский поход на скифов. Причем многие скифы еще долго насмехались над Дарием, говоря, что тот спрятался за спиной у осла.
0: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.

Ведь в твоем вечно светлом царстве словно в детских мечтах промчаться на крылатом твоем коне. Может быть,

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.
2: Глава 8. О послушании, прислушании и отсечении воли. 1. Я всегда молюсь нашему преблагому Богу, чтобы вы шествовали по истинному пути монашеского жития. Не забывайте о том, с каким врагом мы ведем сражение и брань, ибо спасения нельзя достичь легкомысленно. Понуждайте себя. Помыслите о цели, ради которой мы стали монахами, оставили родителей, братьев и сестер. Но если мы не оставили своих хотений, если не творим послушание, не отсекаем свою волю, то не обрящем милости, когда будут судимы наши души. Помыслите о вечной муке. Не забывайте и рая, ибо одно из двух станет нашей участью. Христос ради нас, недостойных, был в совершенстве послушен своему небесному Отцу, как и своей матери по плоти Богородице, а также Иосифу Обручнику. Насколько же более мы ради наших грехов должны отсекать свою волю и слушаться духовного Отца? Мученики для свидетельства своего благочестия представят свои ужасные муки. Исповедники – святое исповедничество, святители – свои труды в борьбе с ересями, преподобные – суровые подвиги, а мы, и я первый, что представим? Но если мы творили послушание и отсекали свою волю ради любви Христовой, то и мы соделали некий плод, в чем-то будет и наше приношение Ему, а иначе, подобно ленивому рабу, мы придем ко Господу с пустыми руками. 2. Внимательно относитесь к делу послушания. Если хорошо в нем потрудитесь, то через него обретете вечную жизнь. Если же плохо, вечная мука будет вашим воздаянием. Посему пробуждайтесь от сна забвения и ленности. Время восстать нам от сна нерадения, ибо неизвестен конец нашей жизни. Или же мы проснемся только тогда, когда придет архангел, чтобы взять нашу душу. Но тогда пробуждение уже бесполезно. Будущий век – время венцов, настоящий – время подвига, труда и сражения. Понуждайте себя, творите Иисусову молитву, прекратите празднословие, затворите свои уста для осуждения, положите хранение и затворите их для излишних слов. Время уходит и назад не возвращается, и горе нам, если оно уходит без духовного прибытка. Вот о чем я пишу вам, вот в чем поучайтесь, вот что исполняйте, и Бог любви да будет с вами, и милая наша Богородица да укрепляет, просвещает и подает вам ревность в подвиге. 3. Твори послушание, изгоняй помыслы тотчас в прилоге, стань последним, если желаешь стать первым. Когда послушание духовному Отцу не совершается, и он огорчается, тогда огорчается и Бог. Христос на деле показал нам величие святого послушания, ибо пожертвовал самим собой ради послушания своему Отцу. Тем же и Бог Его превознесе, и дарова Ему имя, ежепаче всякого имени. Действительно, тот, кто оказывает совершенное послушание, сподобится получить великое имя на небе, имя усыновления, которое ангельских будет почетнее, сугубый венец горней славы. Святой Паламон говорит, творящий доброе послушание не имеет нужды внимать заповедям Христовым. Почему? Потому что совершенное послушание и есть исполнение всех заповедей Христовых. Послушание таит в своих недрах и подлинное смирение. А где смирение, там аромат Христов, Там благоухание Божие. Четвертое. Законнейшим называется тот подвиг, который движущей силой имеет совершенное послушание. Послушание не любопытствующее и слепое, согласно святым отцам. Такой подвиг является самым совершенным и самым безопасным. И это потому, что послушание содержит в себе смирение. А где смирение, там законность и безопасность. Облобызая чадо мое совершенное послушание и смирение. И от сего узнаешь, что подвязаешься законно. Послушание подразумевается не только в телесном труде, но главным образом в покорности советам, которые подает старец. То есть должно слушать то, что он советует тебе в твоем духовном подвиге. Не совершай никакого подвига без ведома твоего старца. В древности послушники рассказывали старцу, сколько глотков воды они выпивали, дабы он ведал обо всем, и дабы послушники не впали в прелесть и не трудились в суе. Пятое. Что может быть блаженнее послушания по Богу? И какой путь может быть более безопасным, чем путь послушания? Посему в радости спешите получить неувидаемый венец его, которым украсит голову каждого послушника самый первый ротоборец высшего послушания – Иисус Христос. Оказывайте послушание старцу, как самому Господу. Понуждайте себя в духовном, особенно же в послушании, которое является украшением послушника, ибо послушник без послушания – как бесплодная утроба. Но когда его украшает послушание – и отсечение своей воли, тогда он уподобляется утробе многочадной. Послушник, благодаря своему старцу, легко преуспевает в познании воли Божией. О, что это за великое приобретение! Люди плывут по житейскому морю и теряются в догадках, что делать, то или это. Страдают в буквальном смысле этого слова, не могут принять решение и теряют время, потому что сегодня по нашей слабой молитве редко можно правильно узнать волю Божию, отчего с нами постоянно и происходят падения. Посему, чада мои, раз божественная любовь настолько смилостивилась над вами, что вы без труда могли бы узнавать волю Божию, спешите с верою и доверием к послушанию, и оно все время будет указывать вам эту волю, которая есть вечная жизнь и блаженное упокоение душ. Я постоянно день и ночь исповедую народ. И чего только не слышу, и чего только не узнаю, проблемы без конца и края. И я видел, какую победу одерживает послушание и доверие духовнику, и какие бури и крушения претерпевают те, кто по своему эгоизму имеют в основании всего доверие себе. В итоге они метутся во тьме, влекутся от малой ошибки к большей, вводимые в заблуждение своим возношением. Шестое. О послушание, тысячи раз благословенное! Какое величие ты скрываешь в себе! Кто возлюбил тебя, тот обогатился твоей красотой и стал младенцем во Христе, смирил себя, как дитя. Посему он, радуясь, войдет в Царство Небесное, как в точности сказал Господь: «Аще не обратитесь, и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное». Характерные черты ребенка – простота, незлобие и послушание своей маме. И так послушание соделывает нас духовными младенцами, младенствующими злобой, но богатыми премудростью Божией. Седьмое. «Чадо мое, верно следуй за мной и не бойся. Храни послушание, особенно духовное послушание. Имеющий послушание имеет вечную жизнь, ибо в совершенном послушании заключаются все добродетели. Главным же образом – свобода души от ответственности. Чадо мое, Послушник должен творить совершенное послушание своему старцу с жертвенностью и ревностью, так, как бы он видел перед собой самого Христа. Смотри, чадо мое, чтобы послушание твое было искренним и абсолютным. Возненавидь свою волю, как смерть твоей бессмертной души. Возьми в пример первых людей, которые ослушались божественной воли и в наказание были изгнаны. Не противоречь старцу. Подумай о том, что он выражает божественную волю. Любой проступок и ослушание наказываются как грех. Послушник должен творить послушание на том месте, на которое поставлен. Блюсти свое место, чтобы не подвигнуться и умереть, если это будет необходимо. Это и называется послушанием до смерти и смерти крестной. 8. Возлюбленные о Христе, чада мои, благодать Христова да будет с вами. Святые молитвы моего преподобного отца Иосифа непреоборимо да оградят вас в мое отсутствие, ибо в хорошем послушнике никогда не прекращается духовное единение во Христе с его старцем. Чада мои желанные, благоухание жалкой моей души, поминайте слова, которые я говорил, будучи с вами, ибо, вспоминая и исполняя их, вы пребываете в духовном послушании, лучшем из всех видов послушаний. И имеющий таковое послушание становится подобным Иисусу Христу, ибо Христос был послушен до смерти, и смерти крестной, потому и Отец превознес его и дал ему имя Иисус, чтобы пред именем Иисусовым трепетали и тряслись все силы тьмы. Находящийся в послушании уже в этой жизни пребывает в жизни Духа, который продолжится и после смерти во веки веков. Помыслим о том, что мы не распялись за нашего Христа и Спасителя, а Он за нас, ничтожных, претерпел крест, крест ради послушания. Возлюбите освященное Христом послушание, которое соделывает обладающего им младенцем во Христе, питающимся чистым млеком благодати, и удостаивает его блаженной участи по сказанному: «Аще не обратитеся, и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное». Да, добрый послушник, смиренный послушник, как беззлобное во Христе дитя, сподобится жить в небесной обители нашего Небесного Отца, как наследник Божий и сонаследник Христу. 9. Нет пути лучшего, чем послушание, ибо любящему его оно дарит радость, упокоение, свободу от ответственности, прощение грехов и множество иных благ. В первую же очередь покрывает от сетей сатанинских, потому что послушник безопасно руководится опытом духовника и таким образом без многих препятствий ровно шествует по стезе духовной жизни. 10. Те послушники, которые отсекают свою волю и во всем упокоевают своего старца, считаются мучениками по произволению, хотя и не претерпевают разнообразных телесных истязаний. Большинство мучеников после недолгих страданий встретили свой конец, в то время как мученичество монашеского послушания длится всю жизнь и, стало быть, вменяется в мученичество совести. Посему умоляю вашу любовь, относитесь внимательно к вашему послушанию, ибо это послушание через старца восходит к Богу. Какая нам будет польза, если мы оставили мир и домашних, но не исполняем того, что обещали Богу? Может быть, обещание жить по Богу мы дали людям? Какой же мы дадим ответ? Посему вседушно будем шествовать путем совершенного послушания, и так наши души по благодати Божией преуспеют. 11. Хранящий наставление своего духовного отца приемлет его благословение, а не хранящий наставление своего старца не получит его благословения ни здесь, ни в ином мире. кто презирает заповеданное ему, кто не почитает как закон данные ему духовные советы и, пренебрегая ими, не старается их исполнить, тот должен знать, что его ждет вечная мука. Убойся, чадо, праведного судью, и последуй тому, что советует тебе духовный отец, ибо старец желает спасения твоей души, в то время как дьявол через твой эгоизм и непослушание хочет сделать тебя своим пленником. 12. Прошу тебя, оказывай послушание без сомнений и своенравия. Постарайся упокоить своего духовного отца. Ведь с ним связана твоя жизнь, как теперь, так и в будущем. Зачем же ты огорчаешь его? Не будет пользы твоей душе, если он стенает от тебя. Так ты не выстроишь дома своей души, но до конца останешься в груди развалин, если не исправишь своего послушания. Посмотри, как сияли древние послушники. Они все принесли на жертвенник послушания и совершенной верой и любовью к своим духовным наставникам доставили им сердечное утешение. А ты сначала исследуешь, подойдут ли тебе слова старца, и потом в соответствии с этим творишь послушание или прислушание. Такое послушание, как мертвому припарке. Не помыслы, а дело. Не прикословие, а смерть. Смерть ради послушания. Только так мы оправдаемся пред Богом в исполнении своих обязанностей. 13. Послушание — это панагия послушника. Как панагия отличает епископа от иерея, так и послушание проявляет хорошего послушника и плохого. Любите своего духовного отца и слушайтесь его как Бога, ибо он занимает свое место по иерархическому преемству. Великую благодать обрящете вы ради Бога, оказывая послушание своему старцу. Не огорчайте его, чтобы не огорчить Духа Святаго, помазавшего его в преемнике апостолов. Старцы являются последними преемниками апостолов, поэтому огорчающие их огорчают Духа Святаго. 14. Послушание со смирением и благодарением Богу восполняет подвиг поста. А когда человек по причине болезни не может поститься, великую пользу он извлечет из самоукорения. Храни послушание, чадо мое, главным же образом духовное послушание. Имеющий послушание имеет жизнь вечную, ибо в совершенном послушании заключены все добродетели, особенно же ощущение свободы души от ответственности. Возлюби, чадо мое, славное послушание, которое освящает человека, и не оскорбляй Святаго Духа, огорчая духовного отца поведением, неподобающим монаху. Смирись и не желай настаивать на своей воле. 15. Все полученное вами, чадо мои, позаботьтесь сохранить в чистоте и без примеси. Будьте внимательны, соблюдая весь порядок так, как я вам передал его, ибо всякое нарушение и непослушание, согласно апостолу Павлу, получает праведное воздаяние. Убойтесь греха прислушания. Кто не слушается, тот уподобляется Люциферу, который восстал против Бога, и вместе со слушником Адамом оба горестно отпали от источника жизни. И Авва Варсануфий говорит, что послушник, который не слушает своего старца, сын дьявола. От всего сердца я желаю вам стать совершенными послушниками, дабы как ангелы просиять посреди ангелов Божиих, дабы воспевать Бога и молиться из-за меня, вашего жалкого и недостойного старца, учащего и не творящего совершенно ничего из того, чему сам учит. 16. Характерной чертой человека, который не творит послушания, является то, что нет у него смирения, и он тайно окрадывается гордостью. И как возможно, чтобы гордость обладала правильным суждением и избирала полезное для души? Поэтому мы должны быть смиренными, чтобы до нас снизошло божественное просвещение, ибо к смиренным приходит премудрость и рассуждение, в то время как гордые приобретают лукавую и извращенную совесть. Почему и превратно истолковывают священное Писание и святых отцов, ибо нет у них смирения и чистой просвещенной совести? «Сам себе советчик, сам себе враг», — сказано где-то. То есть тот, кто слушает, что говорит ему помысл, и не слушает советов тех, кто выше его, становится врагом для самого себя. Поэтому, чада мои, если желаете успешно идти путем монашества, будьте осторожны и не делайте совершенно ничего без совета старца, ибо если творите свою волю, знайте, что пойдете не туда, и чем дальше, тем больше будете уходить в сторону. И придет время, когда вы захотите вернуться на прямой путь, но уже не сможете. 17. Желаю вам, чтобы все вы, творящие послушание своему старцу, обогатились благословением и благодатью Святаго Духа, чтобы созерцать лице Божие и навеки вселиться в горние обители и вместе с ангелами Божиими. Если же кто из вас не слушается, прикословит, спорит и презирает свою совесть, Бог да накажет того, дабы он сообразовался со своим званием и пришел в себя, ибо где не помогает слово, помогает жезл. Великая отеческая любовь, боль о вашем исправлении и желании вашего спасения вынуждают меня обращаться с вами жестко всякий раз, когда кто-нибудь из вас сбивается с дороги. Ибо если зло останется необличенным и ненаказанным, то ответственность ложится на обоих, и на старшего, и на подчиненного. Слово о послушании первое. Я уже рассказывал вам об этой истории, но для наших новопришедших братьев, которые еще не слышали ее, я бы снова хотел обратиться к ней и дать вам уразуметь, что такое послушание. На Катунаках жил один старец именем Кирилл, и был у него послушник. Этот послушник досаждал старцу и огорчал его своим частым непослушанием. Со временем он начал плохо себя чувствовать. Еще не дойдя до явного беснования, он стал вести себя неадекватно. Он ходил собирать лесные орехи с отцами нашего братства, Афанасием и Иосифом, но и это казалось для него слишком трудным. От этого человека пахло серой, о чем я сам могу засвидетельствовать. У него были извращенные помыслы, и его внешний вид хорошо отображал его внутреннее состояние. Иногда он приходил и к нашему старцу Иосифу, и говорил ему о своих помыслах, советовался, однако ни в чем не исполнял послушания. Прежде своей смерти отец Кирилл сказал ему: «Чадо мое, когда я умру, похорони меня здесь». Но тот, когда старец умер, похоронил его в ином месте. Другие отцы советовали ему проявить послушание хотя бы теперь и исполнить последнюю волю своего старца, но он отвечал: «Нет, я хочу похоронить его тут». Когда этот брат похоронил старца, ему явился дьявол и сказал: «Это я все тебе устроил. Я подталкивал тебя огорчать старца непослушанием». И как только тот открыл уста, дьявол вошел через них внутрь, и с тех пор он стал совершать всякие безумные выходки. Во время пения Херувимской он кощунствовал, изображал волка, зверя. Однажды взял топор и разрубил икону святого Иоанна Богослова. Он бродил по разным местам, лишь изредка приходя в себя. Однажды как-то в полдень послышался лай лисы. Отец Иосиф Киприот говорит мне: «Смотри-ка, какая нахальная лисица! Днем в полдень и то не боится и лает». Я ему говорю: «Это не лиса. Это бесноватый отец Иоанн». «Не может быть», — отвечает он мне. «Тогда подожди и увидишь сам». И действительно, вскоре перед нашим домом появился отец Иоанн. Я рассказываю вам все это для примера, чтобы вы уразумели, что такое послушание, и потому что все это вам очень пригодится в будущем. В другой раз отец Иоанн, будучи в себе, пришел увидеть моего старца, отца Иосифа. Согласно нашему уставу и заповеди старца, когда к нам приходил какой-то гость, я прятался. Поэтому, как только он пришел, я зашел в соседнюю келейку и сел там. Старец Иосиф сидел на скамеечке. Пришедший отец Иоанн сел рядом с ним. О том, что он был бесноватым, я знал от своего старца, так как для моего наставления старец часто приводил его в пример. И так, сидя в соседней келье, мне было слышно, что говорит отец Иоанн и что советует ему мой старец. «Отче», — начал отец Иоанн, — «когда меня захватывает бес, он поднимает меня вверх, бьет меня. Я начинаю говорить что-то бессвязное, совершаю бессмысленные поступки и становлюсь беспомощным зрителем того, что делает мое тело и произносит мои уста. В эти моменты я только наблюдаю за собой и ничего не могу поделать, и все члены моего тела послушны дьяволу. Когда мы жили в Новом Скиту, у нас было много работы и попечений в связи с постройкой келии. Искуситель подстрекал отца Эн определенным образом досаждать мне. Я говорил ему: «Не поступай так, это тебе не полезно». Так однажды на Великом Повечерии была Великая Четыридесятница, когда он читал за аналоем, а я сидел на стасиде и старца, чтобы он вразумился и понял, что не следует так себя вести, Бог попустил следующее. Этот брат на минуту прерывает чтение, и весь дрожа от страха подходит ко мне и говорит: «Отче, я становлюсь бесноватым». «Почему ты так думаешь?» — спрашиваю я его. «Вот», — отвечает он, — «каждый мой палец становится толстым, как рука, а рука моя по дьявольскому действию становится в 3-4 раза больше. Погибай, отче, перекрести меня, иначе я стану бесноватым». Тогда я осенил его крестным знаменем и говорю: «Ну, теперь иди читай повечерие и в другой раз будь внимателен, не прикословь и не имей своего мнения, отличного от воли старца, ибо это тебе не полезно». Когда я перекрестил его, искушение отступило. Он пришел в себя и в трепете вернулся к аналою для чтения.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 14 сентября в храме «Памятники на крови» состоялась встреча митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с заместителем председателя правительства России Дмитрием Николаевичем Чернышенко и лидером ЛДПР Леонидом Эдуардовичем Слуцким. Визит почетных гостей в Екатеринбург проходит в рамках Международного фестиваля молодежи. Посещая столицу Урала, Дмитрий Николаевич и Леонид Эдуардович уже не в первый раз приезжают помолиться в храм, возведенный на месте перехода в Царствие Небесное святой царской семьи. Вот в этот раз гости помолились вместе с главой Екатеринбургской митрополии и клириками храма перед алтарем на месте мученической кончины святых царственных стратоцепцев и приложились к святыням. Гости также посетили уличную фотовыставку «Жизнь в служении», приуроченную к 80-летию Святейшего Патриарха, а также прошли по макету трубы, посвященной героической операции «Поток». До этого лидер ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий побывал в храме на крови в ходе визита в Екатеринбург в 2023 году. В том же году заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко посетил уральскую столицу во время открытия Международного фестиваля университетского спорта. Далее в этом выпуске. В Чебуркуле завершилась смена православного детского лагеря Успенского собора Екатеринбурга. В этом году из-за подтоплений Екатеринбургскому приходу пришлось перенести лагерь в Челябинскую область. Детей приняли при содействии Челябинской епархии, прихода храма Великомученика Пантелеймона поселка Роза и Преображенского храма Чебуркуля. Настоятель Чебуркульского храма протоиерей Дмитрий Егоров помог организовать условия для проведения смены. Руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии, настоятель Успенского собора протоиерей Евгений Попеченко поблагодарил коллег за гостеприимство. «В этом году из-за подтоплений мы не смогли провести лагерь у себя. Спасибо отцу Николаю Невзорову, с которым мы давно дружим, что он откликнулся и помог нам. От всей души благодарим и отца Дмитрия Егорова за помощь с размещением. Смена объединила приходы и социальные службы двух епархий». И в завершении выпуска. В России возобновился рост числа аварий с участием средств индивидуальной мобильности. 3400 случаев за первые 8 месяцев года. Аварий с участием электросамокатов и других СИМ за год стало на 37% больше. Об этом со ссылкой на данные госавтоинспекции за первые 8 месяцев 2026 года сообщает «Коммерсант». По сведениям издания, с января по август было зарегистрировано около 3400 аварий с участием электросамокатов, сегвеев, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. В них погиб 51 человек, на 1,9% меньше, чем за те же месяцы предыдущего года. 3600 человек получили травмы. Это на 40% больше. 68% аварий произошло из-за нарушения правил движения пользователями средств индивидуальной мобильности. Как и прежде, наибольшее число аварий из этой категории отмечено в регионах, где больше всего электросамокатов – в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской, Челябинской областях. С прошлого года аварийность с СИМ сильнее всего выросла в Санкт-Петербурге на 129%. Ни одной аварии со средствами индивидуальной мобильности не зафиксировано в Чечне, Ингушетии, Туве, Брянской области и новых регионах. Ежегодный рост числа аварий с электросамокатами и другими СИМ прервался в 2025 году, однако новые данные указывают на его возобновление.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 16 сентября. Пусть день будет для вас добрым и светлым. А я расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут программа архимандрита Саввы Мажука в цикле «Свет не вечерний. Чистые руки священника». В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 13 часов 10 минут передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Сегодня она посвящена императорским театрам царской России. В 13 часов 40 минут детям о Боге главы детской Библии звучат библейские рассказы. В 14 часов 20 минут беседы о вечном. В передаче принимает участие священник Георгий Величкин. Речь пойдет о причастии. В 15 часов 10 минут мы повторим главы книги Дмитрия Меца «Заступники земли русской». В 15 часов 30 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 16 часов 10 минут православный календарь, затем цикл «Детям о Боге». В 16 часов 40 минут программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии «Свет Христов». В 17 часов 15 минут в рубрике «Гость в студии» принимает участие Елена Японцева, руководитель хора «Подснежник» из Москвы. В 18 часов 10 минут приглашаем наших юных слушателей. Дорогие друзья, для вас первая глава сказки Николая Носова «Приключения Незнайки». В 18 часов 30 минут разговор об искусстве, подготовленный литературно-драматической редакцией нашего радио, цикл «Православие и культура». В 19 часов 10 минут повторим программу архимандрита Саввы Мажука «Свет не вечерний». В 19 часов 30 минут в рубрике «Звучащая книга» роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 20 часов 20 минут беседы о вечном со священником Георгием Величкиным. Речь пойдет о причастии. В 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22 часа 10 минут репортаж дня Виктории Кауган. В 22:30 в цикле «Духовное слово» отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило. Затем в нашей радиошколе православия урок «Добротолюбие» ведет священник Константин Карипанов. Такие передачи, дорогие друзья, сегодня в среду 16 сентября прозвучат в эфире нашего православного радиоканала «Воскресенье». Мир вам и да хранит вас Господь!

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

0: Путешествуя по Волге, по русским городам в 20-х годах 20 века, Ильф и Петров, советские писатели, говорили, что русские города вдоль Волги все похожи на перевернутый пучок редиски. Как редиска сияет куполочками, так и русские города вдоль великой русской реки Волги, сияющие куполами и крестами, были похожи на такой букетик славных церквушек, древних монастырей. И сколько святых и сколько святынь хранили эти великие города. Конечно, советская история и весь 20 век с его трагедиями, ужасами прошелся и по этим священным местам, и, конечно же, очень сильно проредил этот пучок редиски, но, тем не менее, великие храмы снова стоят, отреставрированы, некоторые восстановлены заново, и если сейчас путешественник проедется по Костроме, посетит Ярославль, Калязин и другие замечательные города, он увидит возрождение церковной жизни и благоговейное почитание святынь. А когда-то, например, в XIX веке, это были большие торговые города, которые рядом с кипящей и славной торговой жизнью имели славу и больших церковных центров. И вот в городе Рыбинске, знаменитом старинном русском городе, служил в XIX веке уважаемый батюшка, отец Матфей Гамилевский. Именно этот человек был инициатором строительства знаменитого Рыбинского собора. Он много лет ходатайствовал о том, чтобы этот собор был построен, уговаривал. Но большая часть его жизни пришлась на то время, когда в этом старинном городе были еще старенькие храмы, и сам он принадлежал традиционной русской семье, но свое призвание на священное служение этот батюшка получил необычным образом. Мы, читая биографии священников 18-19 века, обращаем внимание на то, что большая часть из них – это люди, принадлежавшие к сословию духовенства. То есть они становились священниками, потому что их отцы, деды и прадеды стояли у престола Божия, и они решили продолжать дело их трудовой священнической династии. Но у отца Матфея была история личного призвания, потому что еще мальчиком он был потрясен росписями в притворе одного из старинных русских храмов, иллюстрировавшими сюжеты из Апокалипсиса. И вот он увидел жену, облеченную в солнце, знаменитый апокалиптический сюжет, который угрожает страшный змей. И он спросил своей бабушки, а что это такое? Что это за жена, облеченная в солнце? И старушка ему рассказала, что это изображение церкви, против которой воинствуют мироправители тьмы века сего. И церковь нужно защищать, ей нужно служить. И вот этот мальчик в апокалиптическом сюжете там услышал призыв защищать церковь, служить ей. И вот, блестяще закончив семинарию, будучи знатоком древнегреческого языка и латыни, и отличником учебы, он, тем не менее, был поставлен не на педагогическое служение, а был рукоположен в священный сан, и поставлен благочинным, как образованнейший священник, и его первым служением было противостояние расколу в Рыбинске и его окрестностях. Было очень много сект, расколов, разного рода небольших групп, которые друг друга в чем-то заподозривали. И вот это, как ни странно, в начале XIX века вот в такой ситуации, в таком сложном религиозном мареве приходилось трудиться священнику. И отец Матфей отличался тем, что он начал людей единить, уговаривать не словом обличения, а словом нежности. И это было какой-то революцией для того времени, потому что и в 17-18 веке с раскольниками боролись всегда огнем и мечом. А здесь пришел человек с ласковым словом. Он уговаривал, убеждал, потому что его сердце болело за каждого из прихожан. И в его биографии есть удивительное место, когда он рассказывает сон, который ему привиделся в молодые священнические годы. Сон, который не оставит равнодушным ни одного священника. И, возможно, даже ни одного православного человека. Потому что этот батюшка увидел во сне храм, на полу которого были разбросаны частицы тела Христова. То есть священные просфоры, которые причащают людей во время литургии. И мы все с вами прекрасно знаем, с каким трепетом относятся православные люди к этой великой святыне. Не то, что к самому причастию, с каким великим благоговением мы относимся, но даже к просфоре, из которой вынималась частичка с больного, с каким чувством благоговения, чистоты мы относимся почета даже к просфоре. А тут батюшка, который служит этой великой святыне, во сне видит, как разбросаны частицы тела Христова на полу храма, на полу, где они попираются с сапогами, с грязными подошвами, лежат среди ссора. И он был настолько потрясен этим видением, он настолько был тронут этим, что во сне он упал на колени и тут же стал собирать эти частички, складывать себе в правую ладошку по одной частичке, по всему храму собирал эти частички и терпеливо, с трепетом, с благоговением он их складывал на свою правую ладошку, на свою десницу, и вот он видит, как эти частички начинают собираться в один хлеб и в конце концов сходятся в одну агнечную просфору. И он понял, что Господь ему показывает, что таким знаком тела Христова являются православные люди, которые оторваны от единства церковного. Если для XIX века таким отторжением, таким расколом были разного рода раскольнические движения, то в наше время это чаще всего люди, которые крещены в детстве, но оторваны от своей буржуазной жизнью, что ли, от храма Божия. И вот отец Матфей считал, что в этом видении Господь ему показал, что не просто собираются люди в церковь, что очень трудно единить людей, но что этот труд совершается чистыми руками священников. Именно священники есть те люди, которые призваны единить людей, сближать их словом евангельским, словом доброты, словом человеколюбия, но объединять их и мирить, примирять и единить, сводить в единую церковь терпеливым словом, подбирая по крупице, работая над каждым человеком даже отдельно, терпеливо, не обращая внимания на обиды, горькие слова и даже, может быть, угрозы. Этот труд, возможно, даже неблагодарный, но он совершается руками священника. Священник через крещение, через исповедь, через Евхаристию единит людей, совершает этот большой труд, и поэтому благословенны пречистые руки тех священников, которые трудятся терпеливо, незаметно над единением Церкви, над тем, чтобы наша Церковь была единой, святой, соборной и апостольской. И чаще всего труд этих скромных батюшек остается, может быть, даже и незаметен, потому что имя отца Матфея Гамилевского, хотя и было запечатлено в воспоминаниях его ученика, отца Родиона Путятина, великого русского проповедника, но тем не менее не входит в число известных и священнических имен. Он не прославлен в лике святых, он не является авторитетным богословом, как и множество других скромных священников, которых Господь призвал защищать жену, облеченную в солнце, которую Господь призвал словом евангельским, словом человеколюбия, единить церковь и терпеливо собирать ее по крупицам, изымая эту великую святыню, то есть образ Божий, от того ссора, который случайно или в силу каких-то трагических обстоятельств прилипает к нему, спасать, единить и воссоединять к Святой Соборной и Апостольской Церкви.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».
2: Седое небо надо мной и лес раскрытый, обнаженный. Внизу вдоль просеки лесной чернеет грязь в листве лимонной. Вверху идет холодный шум, внизу молчанье увяданье, вся молодость моя, скитанье, да радость одиноких дум. Ранней весной я поехал в Крым. Мне достали бесплатный билет. Я должен был ехать под чьим-то чужим именем, выдавая себя за какого-то железнодорожного рабочего. В больших лишениях проходила моя молодость. Выехал я в такой тесноте и мерзости, каких я еще никогда не испытывал, в ночном почтовом поезде, прямо с страшным своей длиной. Он и пришел переполненный. А на платформе в Харькове осадила его новая несметная орда ехавших на юг на заработки со всеми своими мешками, котомками и привязанными к ним лаптями и анучами, с чайниками и вонючими съестными запасами, ржавыми таранками, печеными яйцами. Кроме того, время было уже позднее, так что мне тотчас же предстояла бессонная ночь, затем долгий день, а там новая ночь без сна. Но я шел на все. Где-то там вдали ждала меня отцовская молодость. Видение этой молодости жило во мне с младенчества. Это был какой-то бесконечно давний светлый осенний день. В этом дне было что-то очень грустное, но и бесконечно счастливое. Было что-то, что связывалось с моим смутным представлением дней Крымской войны. Какие-то редуты, какие-то штурмы, какие-то солдаты того особого времени, что называлось крепостным временем. И смерть на Малаховом кургане дяди Николая Сергеевича, великана и красавца-полковника, человека богатого и блестящего, память которого была в нашей семье всегда окружена легендой. А главное – был в этом дне какой-то пустынный и светлый приморский холм. А на этом холме среди камней какие-то белые цветы, вроде подснежников, что росли на нем только потому, разумеется, что еще в младенчестве слышал я как-то зимой слова отца. А мы, бывало, в Крыму в это время цветочки рвали в одних мундирчиках. Что же нашел я в действительности? Помню, что на рассвете первой ночи я очнулся в своем тесном углу на какой-то степной станции уже далеко от Харькова. Еще догорала свеча в углу, солнца еще не было, но было уже совсем светло и розово. Я с изумлением оглянул тяжко безобразную картину, как попало спящих в этом розовом, и сейчас же открыл окно. Боже! Какая заря была! Розовым огнем горит вдали восток, в воздухе та дивная свежесть и ясность, что бывает лишь ранней весной на рассвете в степи. В тишине свежо и сладостно по-весеннему поют невидимые в небе жаворонки. Вправо и влево тянется неподвижная стена нашего поезда, а в двух шагах от нас на бесконечной и гладкой, как ток степи, стоит и глядит на меня большой могильный курган. До сих пор не могу понять, чем он так поразил меня. Это было нечто ни на что не похожее ни по своим столь определенным и вместе с тем столь мягким очертаниям, ни потому, главное, что таилось в них. Это было нечто совершенно необыкновенное при всей своей простоте. Такое древнее, что казалось бесконечно чуждым всему живому, нынешнему, и в то же время было почему-то так знакомо, близко, родственно. Ишь, как в старину-то люди хоронились, сказал мне какой-то старик из дальнего угла. Он один не спал, сидел и, согнувшись, жарко раскуривал трубку, блестя запухшими, слезящимися глазами из-под рваной телячьей шапки, из всего того красного, морщинистого, неряшливо чем-то седым заросшего, что составляло его лицо. «В старину люди хоронились, чтобы память была», — твердо сказал он. «Богатые были». И, помолчав, добавил: «А может, это татары нас так закапывали? Ведь всего бывало на свете, и плохого, и хорошего».

А второй рассвет был милый, еще удивительный. Опять внезапно очнулся я на какой-то станции и увидел уже что-то райское. Белое летнее утро. Тут было уже совсем лето. И что-то очень тесное и сплошь цветущее. Росистое и благовонное. Какой-то маленький белый вокзал, весь увитый розами. Какой-то лесистый обрыв, отвесно поднимающийся над ним. И какие-то густые, тоже цветущие заросли в обрывах с другой стороны. И как-то совсем иначе, радостно и как будто испуганно, звонко крикнул паровоз, трогаясь в путь. Когда же снова выбрался он на простор, из-за диких лесистых холмов впереди, вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней, поднявшейся в небосклон, что-то тяжко синее, почти черное, влажно-мглистое и еще сумрачное, только что освобождающееся из влажных и темных недр ночных. И я вдруг с ужасом и радостью узнал его. Именно. Вспомнил. Узнал. Севастополь же показался мне чуть не тропическим. Какой роскошный вокзал, весь насквозь нагретый нежным воздухом. Как горячи, как блещут рельсы перед ним. Небо от зноя даже бледное, серое. Но и в этом роскошь, счастье, юг. Все то огромное мужицкое, что мы везли с собой по дороге, растаяло. А вот и я, почти один. Выхожу, наконец, из поезда, опять с моим подлинным именем. И, шатаясь от усталости и голода, иду в первый класс. Полдень, везде пустота. Огромный буфетный зал, мир богатых, свободных и знатных людей, приезжающих сюда с курьерскими, чист и тих. Блещет белизной столов, вазами и канделябрами на них. Я не мог больше удерживаться, быть как был весь путь нищенски расчетливым. Спросил себе кофе, калач. Мне все это подали, искоса на меня поглядывая. Вид мой и впрямь был подозрителен. Но все равно я опять был я. Я наслаждался тишиной, чистотой, веющим в окна и двери жарким воздухом. И вдруг увидал, из открытых на яркую платформу дверей неожиданно, но совсем просто, гуляючи, вошло в залу что-то пестренькое, вроде цесарочки. С тех пор уже всегда связывалось у меня представление о южных вокзалах с этим пестреньким.

0: Но где же было то, зачем как будто и ехал я? Не оказалось в Севастополе ни разбитых пушками домов, ни тишины, ни запустения, ничего от дней отца и Николая Сергеевича с их денщиками, погребцами и казенными квартирами. Город уже давно-давно жил без них. Вновь отстроенный, белый, нарядный и жаркий, с просторными извозчичьими колясками под белыми навесами, с караимской и греческой толпой на улицах, осененных светлой зеленью южной акации, с великолепными табачными магазинами, с памятником сутулому Нахимову на площади возле лестницы, ведущей к Графской пристани, в зеленой морской воде со стоящими на ней броненосцами. Только там, за этой зеленой водой, было нечто отцовское. То, что называлось северной стороной, братской могилой. И только оттуда веяло на меня грустью и прелестью прошлого, давнего, теперь уже мирного, вечного и даже как будто чего-то моего собственного, тоже всеми давно забытого. И вот я пустился в путь далее. Я переночевал где-то на окраине, в грошовой гостинице, и рано утром вышел из Севастополя. В полдень я был уже за Балаклавой. Как странен был этот ногой горный мир. Белое шоссе без конца, голые серые долины впереди, голые серые ковриги близких и дальних вершин, одна за другой уходящие и куда-то томительно зовущие своими сиреневыми и пепельными грудами, знойным и таинственным сном своим. Посреди каких-то огромных кремнистых долин я сидел, отдыхал. Чабан-татарчонок с высоким крюком в руке стоял вдали возле серой отары овец, похожей на густо насыпанные галыши. Он что-то жевал. Я пошел к нему, увидал, что он ест брынзу и хлеб, вынул двугривенный. Он, жуя, не сводя с меня глаз, замотал головой, протянул весь мешок через плечо, висевший на нем. Я взял. Он нежно и радостно оскалился, блеснул всем своим черноглазым лицом. Уши, торчавшие под его круглой шапочкой, двинулись назад. А по белому шоссе мимо нас катилась коляска тройкой, стопотом копыт и звоном колокольчиков. На козлах татарин-ямщик, в коляске чернобровый старик в полотняном картузе. А рядом с ним вся закутанная, вся восковая, желтая, с темными и страшными глазами девушка. Верно, не раз я видал, много лет спустя, ее мраморный крест на горе над Ялтой, среди множества прочих крестов, под кипарисами и розами, в легком и свежем морском ветерке светлого южного дня. У Байдарских ворот я ночевал на крыльце почтовой станции. Смотритель не пустил меня в комнату, узнав, что лошадей я не буду брать. За воротами в бесконечной темной пропасти всю ночь шумело море. Да временно, дремотно, с непонятным угрожающим величием. Я выходил иногда под ворота. Кромешная тьма. Крепко дует пахучим туманом и холодом волн. Шум стихает, то растет, поднимается, как шум дикого бора. Бездна и ночь, что-то слепое и беспокойное, как-то утробное и тяжко живущее, враждебное и бессмысленное. Откуда-нибудь возвращаясь, всегда думаешь, что в твое отсутствие что-нибудь случилось, получено какое-нибудь особенное письмо, известие. Чаще всего оказывается, что ничего не случилось, ничего не получено. Не так, однако, было со мной в этот раз. Брат встретил меня с большим смущением. Во-первых, отец запродал Батурина, прислал нам денег, написал необыкновенно грустно, покаянно. Я на мгновение вспыхнул от радости. Опять, значит, есть возможность куда-нибудь поехать, но тотчас же это чувство сменилось болью. Значит, совсем конец всей нашей прежней жизни. И горькой жалостью к отцу, к матери, Коле. Мы тут весело, беспечно, у нас весна, люди, город. А они там в глуши, в одиночестве, в думах только о нас, а вот теперь и о своей близкой бесприютности. Я никогда не мог спокойно видеть отца в грусти. Не мог слушать его оправданий в том, что он пустил нас по миру. Я в такие минуты всегда готов был кинуться руки и его целовать. Даже как бы с горячей благодарностью именно за это самое. Теперь же после Севастополя едва удержался от слез. К счастью, оказалось, что он запродал только землю без усадьбы. А вторая новость была еще неожиданнее. Брат совсем потерялся, сообщая ее. «Прости, что я скрывал это. Я не хотел и теперь не хочу, чтобы об этом знали наши. Дело в том, что я женат. Не церковно, конечно. Она даже продолжает ради ребенка жить вместе с мужем. Но ты понимаешь меня. Теперь она в Харькове, завтра уезжает. Переодевайся и пойдем сейчас к ней. Она тебя знает и заранее любит». И он поспешно рассказал мне свою историю. Она была из богатой и родовитой семьи, но росла в страстных, свободолюбивых, народнических мечтах. Рано вышла замуж, чтобы начать рука об руку с любимым человеком жить только для народа, в борьбе за народ. Любимый человек, став благодаря ей человеком богатым, скоро остыл ко всем своим прежним стремлениям. Меж тем, как для нее эти стремления были столь святы, дороги, с самых ранних лет мучили ее счастливую такой болью за свое собственное счастье среди всех народных несчастий и таким стыдом даже за красоту свою, что она однажды пыталась себя изуродовать, сжечь серной кислотой себе руки, которыми все чересчур восхищались. С братом она встретилась на юге, он тогда скрывался, жил под чужим именем. Поняв свою любовь к нему, она в отчаянии кинулась в море. Спасена была только случайно, рыбаками. Я, покорно переодеваясь, слушал все это с большим удивлением, ужасно волнуясь и отводя глаза. Мне почему-то было неловко, неприятно за брата. Во мне росла враждебность к его героине. Уж слишком все было романтично. Однако я был удивлен еще более и едва переступил порог комнаты в том богатом отеле, где жила она. Как быстро встала она ко мне навстречу, как нежно и родственно обняла меня, как ласково и чудно улыбнулась, как хорошо легко заговорила. Во всей милой простоте ее обращения была тонкость породы, воспитания, прекрасного сердца, застенчивая, женственная и вместе с тем какая-то удивительно свободная прелесть. В движениях мягкость и точность, в грудном, слегка певучем и гармонически изысканном звуке голоса, равно как в чистоте и ясности серых, несколько грустно улыбающихся глаз с черными ресницами, необъяснимое очарование. И все-таки это неожиданное знакомство, это внезапное открытие, что у брата есть своя собственная жизнь, от нас ото всех сокровенная, есть привязанность не к нам одним, очень ранило меня. Я опять почувствовал себя одиноким, со всей своей молодостью, среди всего того весеннего, что окружало меня, испытал какую-то горечь и разочарование. Но вместе с тем я как будто сказал себе: «Ну что ж, тем лучше для меня. Я теперь уже совсем свободен в той чудесной стране, которая только что открылась мне». Страна же эта грезилась мне необозримыми весенними просторами всей той Южной Руси, которая все больше и больше пленяла мое воображение и древностью своей, и современностью. В современности был великий и богатый край, красота его нив и степей, хуторов и сел, Днепра и Киева, народа сильного и нежного, в каждой мелочи быта своего красивого и опрятного, наследника славянства подлинного, дунайского, карпатского. А там, в древности, была колыбель его, были святополки и игори, печенеги и половцы. Меня даже одни эти слова очаровывали. Потом века казацких битв с турками и ляхами, пороги и хортица, плавни и гирлы херсонские. Слово о полку Игореве сводило меня с ума. «Хощу бы речи копия, преломите конец поля половецкого, с вами, русицы, не буря соколы занеся через поля широкое, голицы стадо бежать к Дону Великому, кому не ржуть за Сувою, звенить слава в Киеве, трубы трубят в Новиграде, стоять стязи в Путивле. Тогда вступи, Игорь, князь, в Златстремень и поеха по чистому полю, солнце ему тьмою путь заступаще, ночь стонущей ему грозою птичу буди, див кличет в реху древо, велить послушать и земли незнаемы, в лезе и по морю, и по сулью, и сурожу, кричать телегой полунощи, рцы лебеди распущенни, Игорь вое к Дону ведеть, Орли клектом на кости звери зовуть, лисицы брешуть на черленные щиты. О, русская земле, уже за шеломянем еси. Другого дни велми рано, кровавые зори свете поведают, чреные туча с моря идуть, в них трепещут синие молнии, выйти грому великому, идти дождю стрелами. Что ми шумить, что ми звенить далече, рано пред зорями? Святослав Мутин сон видя, в Киеве на горах си ночь с вечера одевахутьмя, речи черная пополомою на кровати тисов, черепахутьми синий вино с трудом смешано, прысну море полунощи, Игореве князю Бог путь кажет, из земли половецкой на землю русскую, котню злату столу. Погасаши вечеру зори, Игорь спить, Игорь бдить, Игорь мыслью поля мерить от великого дона до малого донца. И вскоре я опять пустился в странствие. Был на тех самых берегах Донца, где когда-то кинулся из плена князь горностаем в тростник белым гоголем на воду. Потом был на Днепре, как раз там, где пробил он каменные горы сквозь землю половецкую. Плыл мимо белых весенних сел, среди необозримо синеющих приднепровских низин, вверх, к Киеву. И как рассказать, что пело тогда во мне вместе с этой весной и песней об Игоре? Солнце светится на небеси, Игорь князь в русской земли, девицы поют на Дунай, вьются голоси через море до Киева. А от Киева ехал я на Курск, на Путивль. «Седлай, братья свои, борзые и комани, а мои-те готове, оседлани, у Курска напереди». Только много лет спустя проснулось во мне чувство Костромы, Суздаля, Углича, Ростова Великого. В те дни я жил в ином очаровании. И что нужды, что был Курск только скучнейшим губернским городом, а пыльный Путивль был верный и того скучней. Разве не та же глушь, пыль была и тогда, когда на ранней степной заре на земляной стене, убитой кольями, слышен был Ярославнин глас? Ярославна рано плачет Путивлю городу, полечу речи с зигзицию, а мочу бебрян рукав в каяле реца, утру князю кровавые раны его.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 13 сентября в поселке Верхняя Синичиха прошла встреча для ветеранов и членов их семей в рамках проекта «Своя семья», направленного на создание комплексной системы поддержки семей военнослужащих и ветеранов. Организатором мероприятия выступил иеромонах Серафим Шанин, координатор епархиальной службы помощи воинам СВО и их семьям. Встреча объединила разные форматы помощи, чтобы поддержать участников не только практически, но и духовно, и эмоционально. В программе были информационная и организационная поддержка. Руководитель Комитета семей воинов Отечества Анна Садырина рассказала о работе комитета, действующих мерах поддержки и ответила на вопросы участников. Юридическая консультация. Юрист Наталья Никитина помогла разобраться в правовых вопросах, в том числе с оформлением документов и защитой прав. Духовная беседа. Иеромонах Серафим Шанин провел разговор, призванный помочь найти внутреннюю опору и утешение в непростых переживаниях. Психологическая помощь. Психолог Татьяна Смирнягина создала доверительную атмосферу, где каждый год мог поделиться своими тревогами и получить профессиональную поддержку. Проект реализуется при поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области и при софинансировании фонда президентских грантов. Организаторы подчеркнули, главная ценность встречи в атмосфере сопричастности, где каждого готовы услышать и помочь по-настоящему. В Свято-Симеоновском кафедральном соборе почтили память челябинского благотворителя и храмостроителя XIX века Петра Ильиных. У памятного креста на территории собора иеромонах Иосиф Реутов совершил литию. Помолиться об упокоении Петра Ивановича собрались прихожане Симеоновского собора и других храмов Челябинска. Петр Ильиных был одним из основных строителей и благотворителей Симеоновской церкви в 1873-1883 годах. Также он известен как храмоздатель Николаевской церкви на монастырской заимке у Дегитриевского женского монастыря. После литии в Музее истории православия на Южном Урале состоялась встреча, посвященная памяти Петра Ильиных и других церковных благотворителей Челябинска. Петр Иванович Ильиных скончался 31 августа, 13 сентября по новому стилю, 1896 года и был похоронен за алтарем Симеоновской церкви. И в завершение выпуска. 13 сентября в Омске прошел ежегодный крестный ход «Молодежь за традиционные ценности». Крестное шествие началось у стен Успенского кафедрального собора. Крестоходцы прошли через Тарские и Тобольские ворота, набережную Тухачевского, юбилейный мост мимо Серафима Алексеевского храма, храма-часовни и достигли конечной точки маршрута Ильинской горки. Участники сделали остановку у мультимедийного фонтана и подле него совершили молебен. Омская молодежь молилась об укреплении веры в народе, о покровительстве Божьем над нашим городом и страной. Во время шествия люди несли в руках иконы, взятые из дома. Возглавил крестный ход председатель отдела по делам молодежи Омской епархии иерей Олег Лукин. В шествии приняли участие студенты и преподаватели омских вузов, участники омских православных молодежных клубов «Навигатор», «Маяк», «Ника», фольклорного ансамбля «Сретение», а также прихожане храмов города. В конце пути, после соборной молитвы, каждого ждали кружка теплого чая и угощения. Ничто так не укрепляет молодые сердца в вере, как молитвенное единство и общее дело. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник.
1: Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Константин.
1: Анна, в наших программах мы знакомим слушателей с знаменитыми музыкантами, композиторами, но сегодняшнюю нашу программу мы решили с вами посвятить императорским театрам в России.
2: Да, почему возникла такая мысль? Дело в том, что

0: каждый композитор, каждый музыкант, он же не оторван от реальности, в которой он живет. И часто в мемуарах, письмах композиторов, ну, того же Римского-Корсакова, Мусоргского, Направника, мы встречаем фразу «был сегодня, например, в Мариинке», «был сегодня в Большом». И иногда они не пишут, что там давали, очень редко такое бывает, но все же. И дальше просто перечисляет какие-то свои другие дела. И когда мы узнаем вот эти вот факты, что в это время давали, какие музыканты выступали, у нас складывается очень объемная музыкальная картина, и мы как бы лучше чувствуем время. Частично мы использовали этот материал на квесте, который был 2 года назад, и мы будем повторять его только на другом материале. «Русская пятерка». Мы говорили тогда о композиторах «Могучей кучки». Вот, и применяли, так скажем, информацию об этих императорских театрах. Вот я сегодня буду говорить о такой замечательной книге, которую можно найти в отделе редкой книги «Ежегодник императорских театров». Самая старая из имеющихся – это сезон 1890-1891 год, а самая последняя книга из этой серии – 1917. Ну, по понятным причинам, дальше он не издавался. Чем ценен ежегодник императорских театров? Это сводка по всем императорским театрам главных столиц Санкт-Петербурга и Москвы. И там даны не только Мариинский театр и Большой театр, но также 2 драматических театра – Александровский и Михайловский. И просто интересно сравнить, как это было 100 лет назад и как это есть сейчас. Репертуар, конечно, изменился, но что-то осталось настолько неизменным, в частности, как, ну, например, «Князь Игорь» Бородина или «Спящая красавица» Чайковского, как будто минуло не 100 лет, а всего лишь 1 сезон. То есть любой ежегодник императорских театров начинается со сводной таблицы на целый сезон, где мы можем посмотреть, что в главных театрах Москвы и Санкт-Петербурга шло. Надо сказать, что в разный сезон были разные приоритеты. Ну вот я листала практически все ежегодники, и хочу сказать, что и это прям вот делает честь режиссерам театральным того времени, и немножко грустно, что это не так сейчас. «Жизнь за царя» опера Глинки, больше известная под названием «Иван Сусанин», ставилась в каждый сезон. Обязательно, непременно. Печально, но это факт. Опера Мусоргского, «Борис Годунов» и тем более «Хованщина» очень редко появлялась в театрах. Что в Мариинском, что в Большом. Ну, на это есть, естественно, причины. Вещь сложная, вещь трагичная, вещь слишком больная, наверное, чтобы ее хотели ставить. Неизменным успехом всегда пользовался «Князь Игорь», тоже практически в каждом сезоне. Также, как правило, ставились либо «Пиковая дама», либо «Евгений Онегин» Чайковского. «Русалка» Дергомышского с завидной частотой появлялась. И тоже, увы, наш Екатеринбургский театр не может этим похвастаться. Обязательно давали 2 оперы Верди, хотя бы 2. Это «Травиата» и «Риголетто». Попадается иногда «Отелло», иногда «Фальстаф», очень редко «Бал-маскарад». Ну вот если мы делаем такую аналитическую сводку за несколько сезонов от конца XIX века до 1917. Из опер «Россини», как это неудивительно может быть, ставится не «Севильский цирюльник», хотя он тоже появляется, а, например, «Вильгельм Тель», вот, или «Золушка». Опера «Мейербера» появляется, в частности, «Гугеноты», опера «Направника», ну и ряд опер, ну, так скажем, однодневок, которые и балета в том числе, которые оставились тогда, но совершенно пропали из репертуара, и сейчас никто, наверное, даже не вспомнит, что такие оперы и балеты существовали. Ну, это жизненно, это понятно, это всегда так было, есть и будет. Кроме вот этой сводной таблицы, в ежегоднике императорских театров есть очень подробный список, поименный состав всех, кто работал в этом сезоне на тот момент во всех 4 императорских театрах. То есть 2 в Санкт-Петербургском, 2 в Московском. И это тоже очень любопытно. Здесь можно отыскать совершенно случайно такие фамилии, которые тебе пригодятся, например, для других исследований, которые, например, были, есть или даже будут. Например, очень интересно наблюдать, как в одном из ежегодников в концертмейстерском составе числился Рахманинов. Вот. Также, естественно, мы вот в сезоне 1890-91 год главным балетмейстером одного из императорских театров, естественно, был Мариус Петипа, и встречаем там фамилию его дочери, то есть имя его дочери, как одной из исполнителей с «Феей Сирени», «Спящей красавицы». То есть это настолько интересно и увлекательно, встречаешь каких-то однофамильцев, ну, того же Стравинского, хотя это не Игорь Фёдорович Стравинский, его однофамилец, или музыканты с фамилией Варламов, и начинаешь искать истоки, были они родственниками или не были. Интересно также сравнить численность театров, но я не беру сейчас драматические, хотя там тоже музыка была, естественно. Я беру именно музыкальные театры, то есть Мариинский и Большой. И вот какова численность в этих театрах в плане исполнительского состава. Например, в Мариинском 27 солистов, в Московском 26, 64 человека в хоре Санкт-Петербургского театра, 59 в хоре Московского театра. Там не указано, два ли это состава или один. Я думаю, что хор 69 человек вряд ли появлялся целиком на сцене, но, согласитесь, очень внушительно. Больше всего впечатлило количество танцовщиков в балетной труппе. 143 человека в Санкт-Петербургском театре и 117 в Московском. Причем есть еще дополнительный список из почти 70 участников. Вот там это не пояснено, почему это дополнительным списком. Либо это кардебалет, либо еще как-то. Просто они обозначены пофамильно. Еще почти 70 неповторяющихся фамилий. Также в этом списке есть отдельно состав оркестрантов для оперных спектаклей и для балетных. Причем они не дублируются. Ну, не все фамилии дублируются. Например, в Санкт-Петербургском театре 103 человека играют в оркестре. А в балетном оркестре Санкт-Петербургского театра 66 человек. Я вот так посчитала, что из них повторяется всего 20 с небольшим. То есть почти 40 – это другие совершенно люди. А в Московском театре примерно такая же статистика. 93 человека в оркестре, 56 в балетном оркестре. И тоже примерно 20% повторяющихся. Чем еще ценен этот ежегодник? И за это просто можно аплодировать декораторам того времени, наборщикам текста и тем, кто делал иллюстрации. Они сохранили для нас живые портреты тех артистов, которые тогда блистали на сцене. Потому что искусство фотографии еще не достигло такого совершенства, чтобы это было настолько хорошо снято. Это, конечно, были в основном рисунки, причем рисунки очень высокого качества. Мы можем заглянуть как бы за завесу столетней давности, почти посмотреть, какого уровня были декорации. Работали над декорациями художники, может быть, сейчас не совсем известны. Это не всегда Репин, это не всегда Бакст, ну, тем более это еще не начало 20 века. Но эти люди делали очень подробные монументальные декорации, которые подобны живописным полотнам. Также со всеми подробностями прописаны портреты главных солистов, именно портреты как не словесные, а живописные: Михайлова, Петипа того же, Неволиной, Крутикова, Стравинский иногда появляется. То есть мы можем этих людей прямо представить. И когда мы, например, у Римского-Корсакова или у Мусоргского читаем, что вот сегодня был бенефис, например, Михайлова, и заглянув в этот ежегодник императорских театров, мы этого Михайлова можем себе представить. Причем нарисован он в нескольких ролях. Еще в этом ежегоднике императорского театра публиковали целиком краткие пересказы некоторых опер и балетов. То есть, открыв этот ежегодник, мы можем прочитать сюжет, например, Фауста, Гугенотов Мейербера, князя Игоря Бородина и некоторых балетов. То есть это еще и поэтому очень, очень ценная вещь. Для тех, кто интересуется, например, музыкальной педагогикой или педагогикой именно театральных деятелей, не лишним будет заглянуть в практически конец этого ежегодника, потому что там расписан такой же пофамильный состав педагогов и надзирателей за воспитанниками императорских театров. То есть написаны «Классные дамы». Я эти фамилии, конечно же, все не запомнила, но просмотрела «Классные дамы», «Инспектора», «Коллежские асессоры», «Бухгалтеры». То есть настолько все это подробно расписано. Вот, может быть, кто-то узнает фамилию какого-то своего дальнего родственника, ему просто будет интересно. Также в прям буквально в самом конце, видимо, чтобы не омрачать людей такой информацией, публиковались некрологи на смерть каких-либо артистов. Перед этими некрологами публиковали, наоборот, достижения, ну, как бы мы сейчас сказали, выслугу лет артистов, которые там 10, 20 или 30 лет работали в одном и том же театре и добились определенных успехов. То есть вот эта вот книга, она на самом деле представляет настоящую историю не только искусства, но и нашу общественную историю, потому что мы можем наблюдать, как менялся вкус. Если мы заглянем в ежегодник, например, 2017 года, мы увидим, как мало становится спектаклей. Мы увидим, что довольно много дают каких-то концертов и представлений в пользу инвалидов, в пользу бедных, в пользу военных. То есть вот эта статистика такая немножко грустная, но тем не менее это наша история. Мы можем видеть, как менялся, как я уже сказала, вкус, как менялись декорации, как менялись лица артистов. То есть вот я считаю, что эта книга очень полезна для музыковедов, для театральных деятелей. Ну и нашим современным театральным режиссерам было бы неплохо туда заглянуть и что-то подчерпнуть, потому что все новое на самом деле — это хорошо забытое старое. А мы вместе с нашими слушателями, конечно, я не могу похвастаться, что у меня есть запись той же Неволины или Михайлова, которые все-таки пели в середине и конце XIX века, но кое-что из архивных записей Мариинского театра и Большого театра мы с вами послушаем. Еще в этом ежегоднике императорских театров ближе к середине публикуются документы, положения различных музыкальных обществ. Это тоже очень интересная история. Например, филармоническое общество, которое было основано в начале XIX века, по-моему, 1803 или 1804 год, и содержалось на деньги вдов музыкантов. И такой финансовый отчет за прошествие лет, то есть к 1890 году, сейчас боюсь соврать, но цифра меня ошеломила, просто там значилось вот... Правда, боюсь соврать, надо уточнить, но сумма была, кажется, 33 тысячи рублей. Это для того-то времени невероятные деньги. Ну, понятно, они собирали почти 100 лет эти деньги. И, значит, там было прям прописано, что было из этих средств задействовано 405 рублей вот на следующие нужды. Также там был опубликован, что-то типа тоже положение совета, попечителей, которые надзирали за детьми, оставшимися детьми музыкантов без родительской помощи, и как им тоже помогали, как их пристраивали учиться на льготных условиях. Но больше всего меня впечатлило, удивило, и я подумала, какие были суровые нравы. Положение, определенное положение об авторском праве. Там обозначалось, что если автор намеренно использует в целях наживы текст не свой, то есть он знает, что это текст не его, и он на этом наживается, и это его поймали, так скажем, с поличным, и доказали его вину, ему вменялось отсидеть в доме умалишенных от 2 до 8 месяцев. Заведовал этим советом никто иной, как наш писатель Островский, и вот так это все было сложно. Также там обозначалось, что провинциальные театры больше всех грешили нарушением авторских прав, потому что на них управы было мало, практически не было. Больше всего надзирали, естественно, за столичными театрами, и вот именно там это вот каралось таким образом. Я подумала, да, цензура была в XIX веке страшная, сейчас этот сплошной плагиат, и, конечно, никому не грозит попасть в дом для умалишенных за использование чужого текста.
1: Анна, спасибо огромное за эту интересную историю, за погружение в исторические моменты театральной жизни царской России.
0: Мы живы и, так скажем, можем гордиться тем, что мы россияне, когда мы помним целостно свою историю, в чем бы она ни заключалась.
1: Спасибо огромное. Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшнюю программу мы посвятили императорским театрам царской России. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь.

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
2: Смерть Моисея. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Неву, на вершину Фазги, что против Иерихона. И показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Манассиину, и всю землю Иудину, даже до самого западного моря, и полуденную страну и равнину долины Иерихона, город Пальм до Сигора. И сказал ему Господь: «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской по слову Господню. И погребен на долине в земле Моавитской против Вифигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер. Но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских 30 дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землею его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел Господь Моисею. Второзаконие, глава 34, стихи с 1 по 12. Раав спасает лазутчиков. После смерти Моисея Господь сказал Иисусу Навину: «Моисей, раб мой, умер. Итак, ты встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Все ближе и ближе подходили израильтяне к земле Ханаанской, и вскоре им предстояло вступить в борьбу с ее нечестивыми жителями. Уже показались стены большого укрепленного города Иерихона. Иисус Навин послал двух израильтян в этот город в разведку. Придя туда, соглядатые, то есть лазутчики, остановились ночевать в доме женщины по имени Раав. Кто-то сообщил иерихонскому царю, что в город пришли лазутчики из израильского стана и остановились в доме Раав. И царь приказал слугам пойти и взять их. Но Раав слышала о чудесах, которые сотворил Бог для израильтян, и верила, что Господь даст им Иерихон, так как он лежит в обетованной земле. Поэтому с верою в Бога она укрыла пришедших соглядатаев, а царским слугам сказала, что они вечером ушли от нее. Тогда слуги погнались за ними по дороге, ведущей из Иерихона к Иордану. Когда же наступила ночь, Раав спустила израильтян по веревке через окно своего дома, находящегося в городской стене. Она велела им идти на гору и скрываться там 3 дня, чтобы не встретить слуг, которые погнались за ними. Иисус Навин, глава 1, стихи с 1 по 7, глава 2, стихи с 1 по 16. Переход через Иордан. На пути к Иерихону израильскому народу предстояло перейти через реку Иордан. Иисус Навин сказал людям, что Бог обещает им безопасный переход через реку и победу над 7 ханаанскими народами. Тогда Господь сказал Иисусу: «В сей день я начну прославлять Тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане». И сказал Иисус: «Из сего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев и хиттеев, и евеев, и ферезеев, и гергесеев, и амореев, и иевусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною. Лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несущих ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы, вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. Тогда весь израильский народ стал переходить Иордан по сухому дну. Во время их перехода священники стояли посередине иссохшей реки, держа на руках ковчег завета. С того места, где они стояли, Иисус Навин велел 12 человекам взять 12 камней в память об этом чуде. Когда весь народ перешел Иордан, Господь сказал Иисусу Навину: «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Священники вышли из реки, и вода вновь потекла по своему руслу. 12 камней, взятых из Иордана, Иисус Навин поставил в месте, называемом Галгал. Иисус Навин, глава 3, стихи с 7 по 17, глава 4, стихи с 1 по 24. Взятие Иерихона. Когда израильтяне подошли к Иерихону, иерихонский царь приказал запереть все ворота города. Но Господь сказал Иисусу Навину: «Вот, я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день. И это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ войдет в город. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом во время шествия, трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Таким образом, ковчег Завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды. И пришли в стан, и ночевали в стане. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан. И делали это 6 дней. Когда в 7-й день, на 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город». Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. 2 соглядатаев, которые приходили раньше на разведку в Иерихон, обещали спасти Раав и ее родственников за то, что она укрыла их от преследователей. Они велели ей во время взятия Иерихона привязать красную веревку к окну. Раав сделала это, и они спасли ее вместе со всеми родными. После этого город Иерихон был сожжен. Иисус Навин, глава 6, стихи с 1 по 24. Сражение с Амореями. Однажды произошла большая битва израильтян с их врагами Амореями. И сказал Господь Иисусу: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит пред лицем твоим». И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением и преследовали их по дороге к возвышенности Вифарона и поражали их до Азека и до Македа. Но случилось так, что сражение затянулось. Иисус Навин помолился Господу, чтобы солнце не зашло и чтобы продлился день. Он сказал перед израильтянами: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонскою». Бог услышал его просьбу. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. Не было подобного дня ни прежде, ни после него, когда Господь так слышал и отвечал на просьбу человеческую, ибо в тот день сам Бог сражался за свой народ. После окончания битвы войско Иисуса Навина возвратилось в свой стан, одержав победу. Бог сказал Иисусу Навину слова, которые он также говорит каждому верующему в него: «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Иисус Навин, глава 10, стихи с 6 по 15, глава 1, стих 9. Израильские судьи. Прежде, до прихода израильтян из Египта в Ханаан, там жили разные языческие народы: хиттеи, гергесеи, амореи, хананеи, ферезеи, евеи и иевусеи. Иногда мы называем их всех хананеинами. Из-за множества грехов Господь решил истребить хананеев. Главными божествами хананеев были Ваал и его жена Астарта. Поклонение Ваалу сопровождалось бесстыдными оргиями. На так называемых «высотах» совершались жертвоприношения. Там приносили в жертву и людей. Израильтяне поселились на территории Ханаана, границы которого проходили приблизительно от середины сегодняшнего Ливана на севере до полуострова Синая на юге, а также к востоку от реки Иордан. Моисей разделил землю на 11 колен из 12 колен Израилевых, потомков 12 сыновей Иакова, Рувима, Симеона, Левия, Иуды, Дана, Нефалима, Гада, Асира, Иссахара, Завулона, Иосифа. Колено Иосифа, в свою очередь, делилось на 2 колена от 2 его сыновей Ефраима и Манассии и Вениамина. Колено же Левиинова не получило своей доли земли. Левиты были избраны Богом для служения при его святилище, а жили в определенных городах, принадлежавших другим коленам. Первые 300-400 лет после прихода в Ханаан у 12 израильских колен не было центрального управления. Их объединяла в основном вера в единого Бога, Творца неба и земли. И тем не менее, они все-таки впали в идолопоклонство, воевали между собой и с окружающими их племенами, которые хотели уничтожить израильтян. За преступления и идолопоклонство Господь гневался и наказывал Израиль, допуская, чтобы враги Израиля — моавитяне, аммонитяне, амаликитяне, филистимляне, хананеяне, мадианитяне и сидоняне — порабощали его. Под игом этих народов израильский народ часто пребывал в состоянии изнурения и апатии. Но чтобы помочь своему народу, Господь милостиво выдвигал из их среды судей, которые спасали его от рук врагов. После смерти судей народ снова впадал в идолопоклонство и поступал даже хуже отцов, навлекая на себя снова гнев Господний. Израильскими судьями были Гафаниил, Аот, Самигар, Девора и Варак, Гедеон, Авимелех, Фола, Иаир, Иефай, Есивон, Елон, Авдон, Самсон, первосвященник Илий и Самуил. В этой книге мы расскажем только о некоторых из них. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Книга Судей.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию. Библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках работы Международного фестиваля молодежи, который стартовал 11 сентября в Екатеринбурге, оборудована православная часовня. Об этом в своем МАКС-канале рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. 13 сентября, сразу же после проводов в аэропорту Кольцова, прибывавший в уральской столице великой христианской святыни Ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунского, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений посетил площадку Международного фестиваля молодежи в Экспо и совершил молебное пение в православной молитвенной комнате. Здесь пребывают иконы Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, а также святые образы небесных покровителей Урала, великомученицы Екатерины, праведного Симеона Верхотурского, святой царской семьи и врача-страстотерпца Евгения. Также в комнате транслируется видеоролик с субтитрами на английском и китайском языках, рассказывающий о духовной столице Урала Верхотурье и других местах, связанных с царской семьей. В православной часовне дежурят сотрудники и добровольцы епархиальных отделов миссионерского, молодежного и отдела религиозного образования и катехизации, чтобы каждый желающий мог помолиться или задать вопросы о православной вере, узнать много интересного об уральских святых и о городе Святой Екатерины. Комната открыта для всех участников форума, независимо от вероисповедания. 14 сентября во время пребывания на площадке Международного фестиваля молодежи в Экспо митрополит Евгений также посетил выставочные павильоны, интерактивные зоны, пообщался с участниками фестиваля и представителями медиасообщества. Напомним, Международный фестиваль молодежи проходит в уральской столице с 11 по 17 сентября. Форум объединил 10 тысяч участников из 191 страны. В течение недели молодые лидеры со всего мира будут обмениваться идеями, искать решения глобальных проблем, а в свободное время заново открывать для себя Россию и Средний Урал. Далее в этом выпуске. 12 сентября в городе Апатиты Мурманской области состоялось открытие и освящение мурала, посвященного Кольской Троице, преподобным Трифону Печенегскому, Феодориту Кольскому и Варлааму Керетскому, святым подвижникам, просиявшим на русском севере и ставшим духовными покровителями Кольской земли. Изображение разместили на стене дома номер 3 на улице Жемчужной в районе храма Иверской иконы Божией Матери. Освящение совершил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. В историческом событии, приуроченном к 60-летию Апатитов, приняли участие генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, телеведущий Андрей Малахов, глава города Николай Бова, председатель Совета депутатов Апатитов Светлана Котельникова, духовенство Мурманской епархии, горожане и гости города. Авторами проекта стали московские художники-монументалисты Софья Ивонина и Василий Фортов. Вместе с ними над росписью работал художник Артур Шувалов. Мурал стал новым этапом федерального проекта телеканала «Спас», который реализуется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при участии компании ПАО «ФОС Агро». И в завершении выпуска. 12 сентября, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, в Донецке состоялся второй тур казачьего этноспортивного фестиваля «Дикое поле», сообщает официальный сайт Донецкой и Мариупольской епархии. Открытие началось с торжественного построения. Фестиваль открыл атаман Объединенного казачества Донбасса Вадим Анатольевич Жмурин. Юных казаков приветствовал советник главы республики по делам казачества Пономаренко. Благочинный Докучаевского церковного округа протоиерей Никита Панасюк совершил вместе с казаками молитву и преподал благословение, окропив освященной водой. После этого начались соревнования 5 донецких юношеских команд. Для тех, кто не принял участие в состязаниях, гильдия кузнецов Донбасса предоставила возможность приобщиться к кузнечному делу и изготовить для себя памятный подарок. В это время старшие казаки готовили угощения для гостей. По окончании соревнований всех ждал вкусный кулеш, плов и чай, а также подарки от отца Никиты. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день.

0: 343 254 65 61 и плюс 7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: плюс 7 343 254 65 61 и плюс 7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0...
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7.

МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, поселок Чусовское озеро, Георгий Величкин. Здравствуйте, отец Георгий.
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Отец Георгий, сегодня предлагаю вам поговорить о причастии, о таинстве Евхаристии. Давайте начнем с терминологии, что такое Евхаристия, это греческое слово, что оно обозначает и почему. Перейдем плавно к вопросу главному, почему это таинство является самым значимым и главным для человека.
1: Евхаристия переводится «благодарение». Таинство установлено самим Господом нашим Иисусом Христом на Тайной Вечере. Об этом мы узнаем из Евангелия. Все четыре евангелиста об этом пишут. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Матфей и Марк, они близки по своему повествованию об этом таинстве. Есть у каждого евангелиста свои живые моменты, акценты, говорящие об этом событии грандиозном, как Тайная Вечеря, на которой было установлено святое таинство причастия, на котором была совершена Евхаристия Господом нашим Иисусом Христом. Например, такой момент интересный в Евангелии от Марка. Господь повелевает своим ученикам найти человека, встретить человека, который идет с кувшином воды. И этот эпизод имеет символическое значение. Вода, кувшин воды – это символ очищения. На что нужно обращать внимание? Само таинство Евхаристии действует как очищающее средство, очищающее нашу греховную падшую природу, средство от Бога. И готовиться к причастию мы тоже должны, преследуя очищение своей души.
0: Вы сказали, что нужно готовиться к причастию. Те люди, которые находятся только в стадии воцерковления или еще никогда не причащались и сейчас нас слышат, подскажите, как подготовиться к причастию, чтобы это было не просто формальностью, да? Допустим, посетить исповедь, посетить причастие, принять причастие для галочки, а чтобы это было для души, в пользу души человеческой.
1: Для этого нужно воспринимать причащение как исполнение заповеди Божией. Мне кажется, мы не совсем относимся к причащению как к заповеди Божией, как к ритуалу, как к обряду. Но это именно заповедь Божия, главная, одна из главных заповедей, в которой проявляется наша любовь к Богу. Господь сказал, чтобы мы любили Его. И пояснил, что значит любить Бога. Это значит исполнять Его заповеди. И вот исполнение заповеди о причащении показывает нам, говорит нам, что это основной, главный нерв христианской православной жизни. И мы должны готовиться к нему всей жизнью. Всей жизнью, к этому таинству, под это таинство должна быть подстроена вся наша христианская духовная жизнь. Святая Евхаристия – это камертон нашей духовной жизни. По нему мы должны сверять, с Господом мы или нет. Это если говорить о самом высоком значении, а если по нисходящей, учитывая нашу греховную падшую природу, а в этой связи и ненастроенность, непостоянную настроенность нашу к Богу, направленность нашу к Богу, нам нужно готовиться, нам нужно вот настраиваться. И поэтому существует период подготовки к Святому Причащению, молитвенный, постовой. Это все именно тоже не как какая-то тяжелая повинность, а помощь нашей Матери Церкви, чтобы человек настроился, правильно настроился на встречу с Господом, обратился к тем молитвам, которые произвели святые отцы, которые дают нам пример вот этой устремленности к Богу, любви к Богу, желание быть с Ним единым. Вот эти святые слова, высокие слова, они помогают нам, людям грешным, привязанным к земле, воспарить от земли и в горе иметь сердца. Эти слова, правила к святому причащению, позволяют нам оживить нашу душу, возыметь вот этот высокий настрой духа, где дух повлечет и душу, и тело христианина к Богу. Поэтому это ни в коем случае не тяжкая повинность. Вот причащаться, вот надо долго готовиться. Это такой вожделенный момент, это спасительный круг для христианина, чтобы вырвать его из мирской суеты, из мирской рутины. Дай Бог это каждому из нас осознать, чтобы для нас таинство причащения было вожделенным, радостным, чтобы мы не могли дождаться воскресного дня, чтобы прийти на Божественную литургию и обязательно причаститься святых христовых тайн.
0: Вы сказали, что нужно подстроить нашу жизнь под таинство причащения. А как это сделать? То есть, чтобы таинство не было некой формальностью, а было вот именно одним из событий важных, регулярных в нашей жизни. Есть какие-то, может быть, инструменты, допустим, молиться чаще, ходить в храм, посещать духовные беседы, исповедоваться.
1: Таинство причастия — это максимально возможное единение человека с Богом. И, соответственно, это единение, получив это единение, его нужно не потерять. Не потерять в дальнейшей своей обыденной жизни. Не потерять через молитву, конечно же, через общение с Богом, через устремленность, молитвенную устремленность к Богу. Не потерять это единение с Богом через беседу с Ним, когда мы читаем Священное Писание, и Бог обращается к нам. Это тоже должно быть неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Не потерять это единение с Богом, хранить свою совесть в чистоте, не допускать греха в своей жизни, прилагать к этому все силы. От нас тоже многое зависит, если мы будем трезвиться, если мы будем молиться, если мы будем осторожны, если мы будем иметь страх Божий, именно не скверниться, не оскорбить Бога своим недолжным поведением. Бог входит в нас, и нам ни в коем случае нельзя его попросить так вот цинично выйти из нас, что, Господи, ты нам не нужен, мы хотим вернуться к своей прежней такой греховной, суетной жизни. То, что Бог нам даровал, это таинство, это великая любовь, это великая его милость, это и есть наше спасение. Поэтому, конечно, безумно отвергать эту любовь, безумно не хранить святое причащение. И об этом я хотел тоже заострить ваше внимание, дорогие радиослушатели. Мы говорим о подготовке к святому причащению, и это уже худо-бедно вошло в нашу жизнь. Но, к сожалению, мы забываем о сохранении той благодати, которую получаем в таинстве причащения. А это не менее важно, чем подготовка. И вот если грести этими двумя веслами, тогда, наверное, нам и удастся сохранить. А так мы гребем, получается, одним веслом. Подготовились, причастились, выдохнули, и что дальше? И дальше вот вернулись к обычной своей жизни. Но нужно остаться не в необычной жизни, а в жизни в Боге, во Христе, в том, вот, возможно, установившемся, появившемся Царстве Небесном, которое вот в душе воцаряется через святое причащение. Чистишь ты картошку, например, делаешь какую-то работу привычную, и вдруг замечаешь в себе, что ум и сердце произносят: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Откуда это? Раньше этого не было. Это от того, что Христос в тебе молится, потому что ты соединился с Ним, потому что ты причастился Ему, и тебе не хочется думать о мирском, о суетном. И тебе хорошо с Богом, какой-то мир в душе воцаряется, который не хочется терять. Вот дай Бог это ценить и приумножать.
0: Отец Георгий, когда было установлено таинство причащения? Это единственное таинство, которое Господь установил сам. Поправьте меня, если я не права.
1: Это таинство действительно установил Господь в конце своей земной жизни, перед своими крестными страданиями. Господь собрал своих учеников, они приготовили ему место для него, место для этой тайной вечери. И они собрались, и вот там Господь взял хлеб, благословил, преломил и сказал: «Сие есть тело мое». Потом взял чашу с вином и сказал: «Сие есть чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Евангелист Матфей дальше рассказывает о предательстве Иуды. Евангелист Марк уделяет внимание подготовительному моменту к Тайной Вечере. Евангелист Лука, он подчеркивает духовную значимость события. Помимо установления таинства, здесь есть слово о служении. «Больше между вами, да будет как меньше». Например, такие слова произнес Господь. И обетование ученикам участия в Его Царстве. И еще одна важная деталь, которую упоминает Евангелист Лука. Первое, он называет частью ритуала пасхального ужина, а вторую со словами о Новом Завете. А у Евангелиста Иоанна мы видим прекрасное поучение Господа о смирении, где Он показывает через умовение ног Своим ученикам великое божественное смирение. И вот, дорогие братья и сестры, чтобы не быть голословным, давайте вспомним этот евангельский сюжет непосредственно Евангелие от Матфея. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломив и раздавая ученикам, сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего“. И, воспев, пошли на гору Елеонскую».
0: Также такой вопрос у меня. Вы вначале сказали, что к причастию нельзя относиться как к обряду. А как тогда не относиться к причастию как к обряду? Потому что слышала от возрастных, прихожан, гостей храма, паломниц, что надо причаститься, и будет здоровье прибавляться. Это же тоже какое-то вот такое отношение, то есть отчасти как к товару, да? Как не относиться к причастию как к обряду? Вопрос вроде бы легкий, но с другой стороны и сложный, потому что воцерковленные люди так или иначе к нему так относятся. Не все, но тем не менее.
1: Только что из прочитанных слов из Священного Писания мы не услышали об обещании здоровья или еще каких-то благ, богатства, благополучия, признания в обществе. Господь сказал, что «моя кровь изливается за многих во оставление грехов». Поэтому мы причащаемся, чтобы исцелиться от греховной язвы. Это самая главная наша проблема, на которую нужно обращать внимание, потому что именно грех рождает все то, от чего мы страдаем, от чего мы бываем несчастны. И просить себе счастья, желать себе счастья вне искоренения, очищения души от греха, это недейственно. Поэтому причащение и покаяние, сокрушение о своих грехах, просьба о прощении, желание стать лучше, исправиться – это вот как раз и есть тот мотив, с которым и нужно приходить к святому причащению в смиренном, сокрушенном, покаянном духе, во оставление грехов, во исцеление души и тела, но исцеление именно от греховности. Конечно, если человек меньше будет грешить, Бог его благословит и хорошим, возможно, здоровьем, долголетием. Здесь мы спорить не будем. Хотя земная жизнь не является для нас главным условием наших отношений с Богом. Богу виднее, каким путем нас привести к главной цели, к спасению души, к Царствию Небесному. Поэтому если нужно будет и пострадать, ну, значит, так Богу угодно, значит, это надо принять. А святое причащение, оно поможет нам это понять и смириться с этим, и радоваться, что Бог нас не забыл, что Бог нас любит, что Бог управляет нашей жизнью.
0: Раньше, насколько мне известно, были более строгие правила. Надо было причащаться раз в месяц, раз в три недели. То есть сейчас это все на усмотрение духовника и молящегося, то есть самого человека. Расскажите, пожалуйста, о том, как было раньше, может быть, до революции, в ранние веки христианства. Какие-то были особые правила причастия?
1: Разные были правила, и они были чем-то обусловлены. Мы сейчас живем во время величайшей свободы и величайших возможностей. И поэтому мы должны не через какие-то внешние правила приходить к причастию, а вот именно через осознание, что христианство, если христианство является нашим образом жизни, и нет никакого зазора между нашим исповеданием веры словами и делами, то вот это и есть сама подготовка, это и есть постоянная готовность встречи со Христом. Если человек все-таки отвлекается на что-то постороннее, на мирское, на земное, и от Бога отворачивается, то, чтобы повернуться к Нему, вот ему и нужно подготовиться, попоститься, помолиться, прочитать вот это правило, прийти на исповедь, вот чтобы прийти в себя. И вот настолько, насколько человек отдалился от Бога, настолько ему и нужно подготовиться, чтобы он сам это понял, что он с Богом, ну, уже вот на одной волне, что вот если мы понимаем, это так и есть, что Бога надо принимать в чистое сердце, в покаянное сердце, то человек должен себя настроить вот на такой покаянный, сокрушенный лад. Он должен, насколько это для человека возможно, привести, навести порядок в своей душе. И со смирением, и со страхом Божьим, да, так и произносится возглас, со страхом Божьим, верою и любовью приступите, дерзать, приступать к причащению, веря, что все остальное сделает Господь, как Он обещал, во исцеление души и тела. И поэтому для воцерковленных людей, регулярно посещающих храм, крестное богослужение, соблюдающих посты однодневные, многодневные, у христиан, у которых есть молитвенное правило, и оно является неотъемлемой частью их жизни, и для них это уже не какая-то обременительная повинность, а радостное общение с Богом, то тогда, ну какие еще нужны нагромождения для такого человека? Для них путь к Богу открыт, и какой-то вот особенной подготовки и не требуется. Этот христианин такой показывает свою жизнью готовность встречи со Христом. «Приходи и приступай». По идее, на каждой литургии человек вот должен причащаться, иначе он уходит как будто бы голодным. Пища готова, пир готов, столы накрыты, ты пришел, посмотрел, понюхал и, ничего не вкусив, ушел. Так, наверное, происходит с человеком, который приходит на литургию, но не причащается. А, ну, учитывая, что мирянин должен 6 дней трудиться, 7 Господу Богу посвятить, то этот приход в храм, почитание воскресного дня должно быть увенчано, обязательно увенчано святым причащением. И я еще раз повторюсь, чтобы наши дорогие радиослушатели не боялись какой-то вот особой, такой, особого бремени подготовки. Оно не требуется. Если ты воцерковленный, искренний человек, послушный, преданный Матери Церкви, ты и так живешь, стараешься жить по заповеди, регулярно у тебя есть общение с духовником, ты стараешься жить в духе смирения, кротости, послушания. Феофан Затворник, например, наверное, для таких людей говорил: чисто покайся, искренне покайся, вот ты уже и готов ко святому причащению. У нас на приходе такая практика, слава Богу, существует. Частого регулярного причащения, приход наш небольшой, всех я знаю в лицо, и поэтому вот когда мы служим литургию, все, кто в храм приходит, они причащаются. Я говорю, если у вас совесть неспокойна, то вы можете подать в алтарь записку со своей исповедью, которую я прочитаю и дам знак, что да, причащаться можно.
0: Спасибо за такой развернутый ответ, батюшка. Еще уточнение. Вот вы говорили, что желательно причащаться раз в неделю. Я беседовала с батюшками не один, не два раза. Мы записываем программы в рамках цикла «Беседы о вечном». И я бы разделила на всех так, любя, конечно, на два лагеря. Первый — это священники, которые говорят, что причащаться нужно не то чтобы раз в неделю, а на каждой литургии. Вот, допустим, у нас праздник на будний день выпадает, мы в среду причастились, а потом причащаемся в воскресенье без дополнительной исповеди. Первый такой вот вариант. А второй — к причастию нужно подходить осознанно, через исповедь, через пост, через вычитывание всех канонов, потому что с канонами тоже у меня есть вопрос чуть позже. Все-таки как? Как лучше делать? Может быть, это решать? Кому это решать? Человеку или священнику, у которого он окормляется? Потому что священник же может не знать некоторых моментов, тонкостей.
1: Это нужно священнику вот помочь в человеке открыть потенциал живой веры, как личного предстояния пред Богом, чтобы с помощью такого духовного руководства твое духовное чадо вот поняло такую простую истину, что Бог живой, что Он рядом, что, собственно, никаких преград нет для общения с Ним. А если есть, то эта преграда известна, это наш грех, но эта преграда преодолимая. Соответственно, если такой прихожанин, такое духовное чадо имеет понятие о покаянии, не как об исповеди только, а как о, опять же, изменении жизни, о делании, которое также вот неотъемлемо от жизни каждого христианина, от постоянного покаянного делания, от постоянного стремления к изменению себя к лучшему, к постоянному усовершенствованию себя. Когда христианин имеет такое глубокое понятие о молитве, не как о утреннем и вечернем правиле только, а как о молитве, я не побоюсь этого слова, непрестанной, постоянной, об Иисусовой молитве. И если такой христианин, такой прихожанин, такое духовное чадо все это усваивает, усвоило, впитало и в своей жизни использует, то для такого человека нет преград. И священник это видит, чтобы причащаться и каждое воскресенье, а если если на неделю выпадает праздник, то и в праздник. Если этот человек стремится к чистоте, к целомудрию, супружеская жизнь в этом не является препятствием. Там есть свои нюансы, духовник их объяснит, но это, поверьте, дорогие радиослушатели, не является огромным препятствием к святому причащению. Здесь вы со своими духовниками этот вопрос можете в деликатной форме обсудить. Поэтому я вот эту идею принимаю и понимаю. Она мне близка. В то же время я не осуждаю тех батюшек, которые как-то по-другому смотрят.
0: Тут можно отметить, что есть разные практики на самом деле. Каждый выбирает себе тот подход, который ему ближе. Была знакома с человеком, который говорил, что я не могу причащаться каждую неделю, потому что вот я недостойна, я лучше подготовлюсь, попощусь. Вот он так привык. На их приходе так принято. Поэтому, да, они говеют, в субботу полностью держат пост, в воскресенье причащаются, и это тоже верно. То есть тут, смотря как человек решит и как ему батюшка. Иногда батюшка действительно может подсказать попаститься, и это будет, может быть, в пользу человеку. И мы завершаем нашу беседу одним вопросом, коротеньким, но важным. Нужно ли действительно, вы сказали, что нужно подходить к причастию со смиренным, сокрушенным, покаянным духом. А что касается гастрономического поста, насколько важно накануне ужинать рыбой, допустим, постным, да, рыбой или там постным рисом, пловом, ну что там еще. Вот как вот, насколько это важно, потому что действительно у нас идет сейчас чуть-чуть перетрансформация, когда 15 лет назад пост это значит про картофель вареный, капусту квашеную, про салаты, винегреты, постные пироги и постную выпечку и так далее. А сейчас я все больше слышу, что пост не в брюхе, а в духе, и надо творить дела милосердия, а на такой вот пост диетический, гастрономический нужно немножечко отступать. Вот насколько важно перед причастием соблюсти вот эту постную, скромную трапезу?
1: Первое. Существуют правила церкви о постах. Их нужно соблюдать. Однодневные посты среда-пятница, многодневные посты, существующие в церкви. А дальше человек должен понять самого себя, вот в чем он нуждается, исходя из желания стать лучше, исходя из покаяния. И если человек просматривает вот эту вот прямую взаимосвязь, что вот он съел скоромную пищу, энергетически насыщенную, и в нем восстало, она стала подавлять дух, стала рождать в нем какие-то плотские греховные ощущения, блудную брань, но тогда он сам поймет, что чтобы душа не осквернялась этими страстями, ему нужно воздержание. И он сам накануне причащения не будет наедаться скоромной мясной пищей. Он сам попаститься. Если же человек этой прямой связи не видит, и у него, так сказать, все под контролем, и сильно его плоть не обуревает, ну тогда надо просто вот соблюдать однодневные посты, среду, пятницу, потому что так установила Мать Церковь, и соблюдать все остальные заповеди, касающиеся воздержания, касающиеся противодействия чревоугодию, сластолюбию и так далее. Воздержание, оно должно быть всегда и во всем, и везде. Хоть ты причащаешься, хоть ты не причащаешься. Вот я и говорю, вот это вот само разделение, оно тоже вот неправильное. Почему мы и говорим, что причащение, подготовка к причащению, это и есть тот образ жизни, который для себя должен нащупать христианин, чтобы вот таким образом жизни в дальнейшем и жить воздержанной жизнью, такой вот осторожной, осмотрительной, молитвенной, исходящей из желания угодить Богу через исполнение Его заповедей, жизнью, проникнутой милосердием. Человек должен это для себя сам, ну, может быть, с помощью духовника понять, нащупать и вот этой канвы держаться и все больше и больше преуспевать.
0: И давайте всем пожелаем радиослушателям, вообще всем людям преуспевания вот этой духовной жизни, чтобы было причастие всегда на главном месте. Как говорят святые, если Господь будет на первом месте, то все остальное на своем.
1: Вы, собственно, это сами и сказали, я только подтверждаю эти слова и буду как священник об этом Бога молить, просить, чтобы у наших дорогих православных христиан был такой высокий, благородный настрой.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа в рамках цикла «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган, а беседовала я с отцом Георгием Величкиным, настоятелем храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм располагается в поселке Чусовское озеро Уральской столицы. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресения».
1: Храни Господь.
0: До свидания.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 14 сентября, в день церковного новолетия, в Алапаевске 18-й раз стартовал Свято-Симеоновский крестный ход. Паломники приняли участие в праздничном богослужении и освящении Нижнего храма в честь августовской иконы Божией Матери в возрожденном Александро-Невском храме Алапаевска. Крестоходцы вновь пройдут той самой дорогой, которой паломники шествовали 100 лет назад. Лес, болото, сложные тропы. В пути они сделают остановки в монастырях и храмах старинных сел, включая Рычково и Меркушино. Паломникам предстоит пройти почти 200 километров пешком до Верхотурья за 11 дней. Верующие планируют добраться до конечной точки к 25 сентября, чтобы принять участие в праздничных богослужениях в честь святого праведного Симеона Верхотурского в духовной столице Урала. Маршрут крестного хода включает в себя участки Симеонова тропа, путь праведного Симеона на Богомолье в Тагильскую Слободу, самый сложный отрезок всего маршрута, Нижнеселимская дорога из Алапаевска на Межную, по которой везли преподобномученицу Елисавету, тракт Меркушино-Верхотурье, путь перенесения святых мощей праведного Симеона. Свято-Симеоновский крестный ход – одно из самых протяженных молитвенных шествий в России. Весь путь крестоходцы пройдут под защитой небесных покровителей Екатеринбурга и всего региона, святой великомученицы Екатерины и праведного Симеона Верхотурского. Иконы святых в специально изготовленных киотах возглавят шествие. Свято-Симеоновский крестный ход имеет глубокую историю и особое значение, которые неразрывно связаны с Уралом. К нам присоединяются верующие из Москвы и Подмосковья, Татарстана, Новосибирской области, Алтайского и Пермского краев. И, конечно же, на протяжении всего пути к шествию присоединяются жители области, рассказал организатор Свято-Симеоновского крестного хода Олег Морозов. Напомним, крестный ход традиционно проходит по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке фонда Святой Екатерины. Традиция Свято-Симеоновского крестного хода зародилась более 300 лет назад. В 1704 году мощи святого праведного Симеона Верхотурского перенесли из Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Тогда и сформировался первый вариант маршрута. В 1914 году он значительно увеличился благодаря императорской семье. В этот ход состоялось перенесение мощей святого в новый крестовоздвиженский собор Верхотурья, строительство которого было приурочено к 300-летию царствования дома Романовых. С приходом к власти большевиков традиция крестных ходов была прервана. Святые мощи были изъяты, а возвращены Русской Православной Церкви только в 1989 году. Далее в этом выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий с 14 по 25 сентября совершает паломничество по Святой Земле. Архипастырь возглавляет группу из 49 человек. В числе паломников – преподаватели и студенты Санкт-Петербургской духовной академии во главе с ректором епископом Петерговским Силуаном, клирики епархии, протоиереи Александр Пашков, Виталий Макдеев, Алексей Исаев, Алексей Скляров, Евгений Шагенов, иереи Алексей Сергеев, Павел Ермошкин, Серафим Дейнес, протодиакон Андрей Левин, диакон Илья Андрианов, миряне. В поездке также находится сотрудник епархиального информационного отдела, корреспондент Татьяна Кириллина. Паломники разместились в Горнинском женском монастыре Русской духовной миссии. И в завершение выпуска. 13 сентября, в осенний день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, в Казанской епархии состоялись просветительские мероприятия и беседы, посвященные традиционным семейным ценностям. настоятель Софийского собора города Лаишево иерей Сергей Гришин и настоятель Троицкого прихода города Лаишево иерей Марк Александров провели беседу о семье в Лаишевском культурном центре «Белогорье». Клирик Спаса Евдокиевского храма города Казани, протоиерей Сергий Холодков принял участие в просветительском мероприятии в Свияжском доме культуры. Встреча со священником была посвящена теме внутреннего преображения человека, который обрел веру в Бога. Настоятель Иоанна Предтеченского храма села Бишево в сельском доме культуры прочитал лекцию о жизни и подвигах небесных покровителей семьи. После лекционной части мероприятия была организована музыкальная программа. Руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин и руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Александр Данилов рассказали паломникам и туристам, посещающим Раифский Богородицкий мужской монастырь, о таинстве Евхаристии, о церковном понимании брака. Общение священников и мирян прошло в миссионерской беседке Раифского монастыря. В дни церковного почитания святых Петра и Февронии Муромских мы традиционно беседуем о семье, а от семейных тем переходим к вечным вопросам, которыми задается человек на разных этапах жизни. Благодарю наших добровольцев и представителей приходов, которые в день памяти благоверных Петра и Февронии Муромских провели веру.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец – популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси, читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
1: Скифы и царь Дарий. Два десятилетия спустя один из преемников Кира, Дарий I, вновь собрался войной на скифские земли. «Будь рабом моим и данником, иначе ждет тебя смерть вместе со всем народом твоим», послал он сказать царю скифов и Данферсу. Собрав в Малой Азии огромные полчища, превосходившие все ранее собираемые где-либо рати, Дарий переправил их в Европу через Босфор и двинулся к Дунаю, через который навел постоянные мосты. Охрану этих мостов он поручил своим невольным союзникам, грекам, ионийцам, опытным мореплавателям и строителям понтонов. Узнав о вторжении в их пределы огромного персидского войска, скифы объединились с родственными им племенами гелонов, будинов и савроматов. Видя, что воинов у Дария во много раз больше, а пехота его лучше обучена, скифы не стали вступать с персами в битву. Вместо этого они все время находились поблизости от неприятеля, держа его в ожидании битвы. Идя впереди Дария, скифы засыпали колодцы и выжигали траву на пастбищах, заставляя персов страдать от жажды, а коней их от бескормицы. Малые

0: их отряды постоянно тревожили персов, захватывая и убивая фуражиров и подстерегая отставших. Так проходили недели. Войско Дария преследовало скифов по их землям, но не находило ничего, кроме выжженной травы и засыпанных колодцев. Видя, что войско его ропщет, а решающей битвы все нет, Дарий послал к скифскому царю гонца. «Царь Данферс, зачем ты все время отступаешь? Если ты в силах сражаться со мной, тогда остановись и бейся. Если же не в силах, тогда остановись и, неся мне в дар землю и воду, вступи со мной в переговоры». Царь скифский и Данферс отвечал ему: «Дарий, я никогда ни от кого не бежал. Не бегу теперь и от тебя. А почему я не вступаю в сражение с тобой, ты то ведаешь сам. У нас нет ни городов, ни обработанной земли, разорение которых нам стоило бы бояться. Все, что у нас есть, — это отеческие могилы. Найдите их и попробуйте разрушить, и тогда увидите, будем мы за них сражаться или нет. За то же, что ты потребовал у меня землю и воду, я пришлю тебе другие дары, но будет это после». Так скифы провели персов через все свои земли. Войско Дария было уже измотано, истощено, и боевой пыл его значительно ослаб. Видя это, скифы переменили тактику. Разбившись на отряды, они послали часть своего войска к мостам, которые охраняли ионяне, отрезав персам путь к отступлению. Скифская конница стала выманивать персидскую конницу из укрепленных мест и разбивать ее отряд за отрядом. Вскоре персидские всадники, терпящие постоянные поражения, прониклись к скифам таким ужасом, что, едва завидев даже небольшой отряд скифский, обращались в бегство, топча собственную пехоту. Даже ночью, измотанные дневными переходами, персы не могли спать спокойно, страшась постоянных нападений скифов, которые, вырезая часовых, кошками пробирались в лагерь и захватывали пленников. Так персы, сами того не заметив, утратили свое наступательное преимущество. Теперь огромная их армия с каждым днем уменьшалась, таяла и уже думала лишь о защите. Завидев в степи далекие клубы пыли, персы сбивались в кучи и ощетинивались оружием, ожидая нападения легкой скифской конницы. Скифы же подскакивали совсем близко, осыпали персов стрелами, выкрикивали насмешки персидским всадникам, прячущимся за рядами пехоты, и уносились назад. Дарий, ранее не знавший поражений, мрачнел день ото дня. Как-то утром гонец от скифов привез ему птицу, мышь, лягушку и 5 стрел. Удивленный Дарий спросил посланца, что означают эти дары. Однако посланец сказал, что ему приказано только вручить их и возвращаться. «Царь мой и Данфир сказал: персы сами поймут значение даров, если у них достанет мудрости!» — крикнул гонец и, вскочив на коня, ускакал. Дарий же собрал на совет всех мудрецов и спросил у них, что означают эти дары. Некоторые мудрецы, льстя ему, стали говорить, что царь скифов прислал их в знак покорности. Животные эти означают все скифские стихии — землю, воду и воздух. Мышь живет в земле и питается ее плодами. Птица живет в воздухе и похожа в быстроте своей на коня. Лягушка же обитает в воде и кормится дарами воды. Стрелы же царь Иданферс прислал как знак того, что не будет больше сопротивляться и сложит оружие. Другие же мудрецы персидские не соглашались с первыми и говорили: «Не верит царь грубой лести. Скифы дарами своими хотели сказать тебе иное. Если ты, Дарий, как птица не улетишь в небо, или как лягушка не поскачешь в болото, или как мышь не забьешься в подземную нору, тогда примешь смерть от скифских стрел». Вскоре после принесения царю Дарию упомянутых даров скифская конница и пехота выступила против персов. Персы же, собравшись, вышли против скифов, с ужасом ожидая битвы. Но когда скифы уже стояли в боевом строю, то между копытами их коней проскочил заяц. Скифы тотчас повернули лошадей и, забыв о персах, с гиканьем устремились в погоню за зайцем. Никогда персы не получали более тяжкого оскорбления. Они, наконец, увидели, как сильно скифы презирают их, если предпочли сражению с ними охоту на зайца. В ту же ночь Дарий решил спасти остаток своего некогда могучего войска. Для этого он приказал развести костры, разбить шатры и, как некогда сделал это Кир, оставить в лагере самых слабых и истощенных воинов. Слабым воинам, чтобы они не бежали за остальными, было сказано, будто персы хотят тайно напасть на скифов, их же оставляют охранять лагерь. Вместе с воинами у костров оставлены были и все вьючные ослы, которые, оказавшись на привязи, подняли ужасный крик. Слыша этот крик, скифы думали, что персы по-прежнему в стане. На следующий день оставленные в стане персы поняли, что их обманули, и, простирая руки к скифам, стали молить о пощаде. Только такой ценой, пожертвовав частью своего войска и потеряв другую часть в тяжком пути через выжженные степи, Дарий сумел выбраться живым из страны скифов. Так закончился второй персидский поход на скифов. Причем многие скифы еще долго насмехались над Дарием, говоря, что тот спрятался за спиной у осла.
1: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресение» Виктория Кауган. И сейчас прозвучит интервью с Ольгой Викторовной Тейхрип, методистом отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Мы будем говорить о съезде православных законоучителей и о поступлении в Екатеринбургскую духовную семинарию, а именно на факультет или направление «Подготовка церковных кадров». Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Традиционно мы раз в год с вами беседуем о съезде православных законоучителей Екатеринбургской епархии. Знаю, что съезд проходил в 2 дня, и это аж 22-й съезд. Это прекрасно, здорово. И одна из таких вот... Сначала, наверное, о теме скажешь.
2: В этом году по благословению патриарха тема рождественских чтений будет «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий».
1: Это рождественские чтения.
2: Рождественские чтения. И по традиции наш съезд, он также привязан к этой теме. То есть мы его посвящаем вот этой теме и для наших педагогов делаем введение в эту тему. Тема года в воскресных школах будет немножко покороче, просто христианское учение о человеке. И вот чтобы наши педагоги могли по этой теме работать в течение года, на каждой секции съезда для них прозвучали доклады: введение в христианскую антропологию, иконография сотворения человека, мастер-класс о том, как нарисовать человека в храме. Вот такие как бы доклады у нас были в течение съезда для участников нашего съезда. Ну и, конечно, теме съезда были посвящены выступления на пленарном заседании. В этом году у нас очень много гостей. Среди гостей съезда игумен Иоанн Рубин, это заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации, тот человек, который занимается распространением патриаршей программы изучения Библии. И в этом году на съезде в рамках секции по катехизации, то есть по работе со взрослыми людьми на приходе, в ходе отец Иоанн дал старт очному курсу, который пройдет в Екатеринбургской епархии, по евангельским притчам, то есть в рамках программы изучения Библии. Второй большой гость, который у нас выступал на съезде, это иеромонах Геннадий Войтишко. Значит, он в этом году посвятил свое выступление проблемам религиозного воспитания и образования в приходских общинах. То есть выявил те проблемные точки, на которые нам нужно обратить внимание в связи с теми процессами, которые в целом происходят в стране и которые требуют особой заботы, в том числе и приходских педагогов.
1: Вы участвуете в организации съезда, я называю еще слетом, так это по-доброму, потому что очень приятно видеть здесь знакомых епархиальных сотрудников, потому что они все, кто приходит, именно учителя. Есть еще и из по катехизации специалисты. И это к чему? Сколько примерно человек участвует в съезде, и есть ли какой-то прирост? Допустим, в том году у нас было 100 человек, в этом году 120. Mm-hmm. Есть ли такие какие-то по регистрациям, может быть?
2: Вот сейчас пока сложно сказать, то есть данные еще обрабатываются, но традиционно у нас в съезде участвует до 500 человек. То есть в течение 2 дней разные секции, как вы действительно сказали, мы привлекаем разных специалистов. Вот в этом году очень большой популярностью пользуется секция по работе с молодежью. То есть детки воскресных школ подрастают, они переходят в молодежные клубы, молодежные организации приходские, и поэтому вот эта секция также пользуется популярностью. Кроме того, у нас еще одно нововведение в этом году, такого еще не было, работа секции по сквернословию. То есть большой проект запущен в Екатеринбургской епархии совместно с Министерством образования Свердловской области. Это площадками реализации проекта будут общеобразовательные школы, и также в эту работу включается Екатеринбургская епархия. То есть некоторые храмы присоединяются к этой программе и в течение года работают со своими воспитанниками в борьбе за чистоту речи.
1: Также можно приобрести литературу художественную. И самое главное, какие-то методические пособия, да, потому что вот люди приезжают, например, из города Реж. Угу. Там у них нет церковного магазина, это как у нас, да, в Екатеринбурге. Церковная лавка там 1, 2, 3 на город. А тут есть возможность приобрести игры, карточки, календари. Я всегда прихожу и удивляюсь разнообразию. Такое прямо вот не уступает лавке, магазину Сретенского монастыря, действительно. Что можно приобрести для тех, кто сейчас нас слышит, собирается в Екатеринбургскую епархию? Что можно позаимствовать? Есть также библиотека, да, можно записаться, не обязательно покупать. Расскажите о новинках, наверное, и о классических изданиях.
2: В этом году большой популярностью пользуются и игровые пособия для воскресных школ. И наши творческие педагоги разработали серию таких пособий. Например, у нас есть две игры, которые называются «Шахмовик». Играют они путем выдачи детям двух фигур – черного и белого коня. И вот эти кони, они ходят по полю, на котором в каждой клеточке есть определенные задания. Например, прочитать слово по-церковно-славянски. Или на нем изображена икона праздника, и ребенок, конь которого встал на эту клеточку, должен сказать, что это за праздник здесь изображен. Игра очень интересна, увлекает детей, и тем более, что вариантов ходов на поле получается очень много. Следующая серия игр – это карточные игры для изучения церковно-славянского языка. У нас уже несколько пособий по буквам, лото, игра по типу парных картинок, буквицы церковнославянского языка. У нас есть церковнославянская цифирь в виде лото. И сейчас мы предлагаем новую разработку замечательного педагога из Полевского Насибулиной Натальи Николаевны. Это разработка карточек по 12 праздникам. Во время этой игры дети рассмотрят прорезь иконы, прочитают основное название этого праздника, прочитают тропарь и дату праздника выложат, да.
1: Для малышей что-то есть, для дошкольников? Конечно. Потому что во многих, кстати, храмах уже в воскресную школу приглашают с 4 лет. Для меня это удивление. Некоторые принципиально прямо 6-7, а некоторые с 4. Ведь 4 годика – это еще достаточно юный, маленький возраст. Да. Что вот для педагогов, которые горят желанием, именно такое слово употребила, заниматься с дошколятами?
2: Угу. У нас как раз разработана и успешно реализуется программа для детей 4-5 лет. Автор программы — матушка Вера Зайцева. Это директор воскресной школы храма Семена Верхотурского, город Екатеринбург. Эта программа уже более 20 лет реализуется у них на приходе, и более 15 лет она реализуется в воскресных школах Екатеринбургской епархии. К программе выпущено методическое пособие с рекомендациями по каждому уроку для детей. На сайте «Уралпросвет» выложены также конспекты разных уроков от разных педагогов, которые работают по этой программе. И есть замечательная рабочая тетрадь, которая разработана педагогом из Красноуфимска, работающим по этой программе, которая позволяет детям развивать свои навыки творческие в этой тетради: аппликация, рисунок, работа с пунктирными линиями, да, то есть подготовка к письму, первые навыки чтения. И все это на материале этой программы. Она учит детей доброму отношению с людьми и доброму отношению к Богу, то есть первые сведения о православной вере.
1: Такой вопрос познавательного характера. А после вот этих секций, например, после работы секции руководителей воскресных школ, по работе, по мастер-классам, по церковнославянской секции, по, опять же, дошкольной, по секции организации летнего досуга, их очень много, этих секций, будут ли где-то материалы лекций, докладов предоставлены, или пока такого нет? То есть все, что мы услышали. Кто записал, тот успел.
2: На самом деле здесь эксклюзив в течение 2 дней, но частично материалы секции будут опубликованы. То есть лучшие выступления на секциях, особенно лекционные доклады священников, мы мы стараемся записать либо в аудиоформате, либо в видеоформате, либо кто-то сдает нам напечатанный вариант. До 15 сентября материалы съезда можно будет посмотреть на сайте уралпросвет.ру.
1: До 15 сентября,
2: да,
1: все
2: скажем
1: это?
2: Так, где-то с 5 по 15 мы будем их потихонечку выкладывать, и вот к 15 сентября уже полный объем, все, что мы собрали за 2 дня работы, он будет выложен.
1: И потом удалится или с 15 сентября останется?
2: Полностью, да, да.
1: И также можно, наверное, прошлых лет что-то просмотреть?
2: Да, конечно, то есть материалы прошлых лет, они также выложены на сайте, то есть каждая страничка сайта имеет свой год, ну, каждая страничка съезда.
1: И кто вот с лучшими докладами, они как-то потом направляются, возможно, в Москву выступать или в другие регионы, потому что вот эти рождественские...
2: Как это сказать?
1: Местные, да?
2: Местные специалисты, с которыми мы работаем в течение года. Это наши преподаватели педагогических практикумов, поэтому у всех, у кого появится интерес, мы приглашаем на наши следующие встречи. Ближайшая методическая встреча с педагогами у нас будет 23 сентября в рамках педагогического практикума онлайн. Информация об этой встрече будет в группе «Урал Просвет ВК».
1: Давайте еще уточним. В учительскую семинарию, я так ее по-доброму называю, в Центр подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Также вы продолжаете набор до какого числа?
2: Официально прием документов до 27 августа. Напомним, что у нас люди поступают от приходов, поэтому первый документ, который мы просим, это благословение священника на обучение в Центре церковных специалистов. Центр готовит директоров и педагогов воскресных школ. Срок обучения 3 года. Обучение начинается с подготовительного года. Подготовительный год у нас 5 сессий по 2 дня.
1: Подскажите, вот я была знакома была с девушкой, она хотела поступить, но это был сентябрь. Можно ли опоздунам приходить учиться или уже на следующий год?
2: Уже на следующий год. Почему? Потому что у нас буквально сразу после вступительных экзаменов начинается установочная сессия, и педагоги входят в ритм учебы. И вот, как правило, те, кто пропустили эту установочную секцию, им уже очень трудно влиться дальше во весь ритм учения.
1: Ольга Викторовна, что пожелаем всем участникам съезда и вообще всем людям?
2: Ну, конечно, сил, терпения в преодолении трудностей в новом учебном году и, самое главное, вдохновление, молитвы к Богу, да, помощи к Нему о том, чтобы этот год прошел успешно и для педагогов, и для наших воспитанников.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» звучало интервью с Ольгой Викторовной Тейхреб, методистом отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Всю подробную информацию о ближайших мероприятиях, аудиоварианты лекций, фильмы, видеоролики можно увидеть, скачать, прослушать на сайте уралпросвет.ру или в разделе «Учебно-методические разработки» сайта отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Также хочется особенно пригласить всех родителей и детей на детский крестный ход, который состоится 3 октября 2026 года. Его традиционно проводят в честь начала учебного года. Участвуют воспитанники воскресных школ, родители, их родители, учителя и педагоги. Обычно маршрут шествия такой. Состоится молебен и стартует крестный ход от храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на 7 ключах и направляется к монастырю Наганиной Яме. По пути ребята молятся, поют молитвы, а также поклоняются у креста в монастыре святых царственных страстотерцев. После богослужения для детей организуют экскурсию по монастырю и чаепитие. Для того, чтобы принять участие, достаточно просто тепло одеться, хорошо поесть и взять с собой хорошее настроение. Также об этом крестном ходе публикуется информация на сайте «Уралпросвет» или на сайте Екатеринбургской, на официальном сайте Уральской митрополии Екатеринбургская епархия.ру. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 14 сентября в храме «Памятники на крови» состоялась встреча митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с заместителем председателя правительства России Дмитрием Николаевичем Чернышенко и лидером ЛДПР Леонидом Эдуардовичем Слуцким. Визит почетных гостей в Екатеринбург проходит в рамках Международного фестиваля молодежи. Посещая столицу Урала, Дмитрий Николаевич и Леонид Эдуардович уже не в первый раз приезжают помолиться в храм, возведенный на месте перехода в Царствие Небесное Святой Царской Семьи. Вот в этот раз гости помолились вместе с главой Екатеринбургской митрополии и клириками храма перед алтарем на месте мученической кончины святых царственных стратоцепцев и приложились к святыням. Гости также посетили уличную фотовыставку «Жизнь в служении», приуроченную к 80-летию Святейшего Патриарха, а также прошли по макету трубы, посвященной героической операции «Поток». До этого лидер ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий побывал в храме на крови в ходе визита в Екатеринбург в 2023 году. В том же году заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко посетил уральскую столицу во время открытия Международного фестиваля университетского спорта. Далее в этом выпуске. В Чебуркуле завершилась смена православного детского лагеря Успенского собора Екатеринбурга. В этом году из-за подтоплений Екатеринбургскому приходу пришлось перенести лагерь в Челябинскую область. Детей приняли при содействии Челябинской епархии, прихода храма Великомученика Пантелеймона поселка Роза и Преображенского храма Чебуркуля. Настоятель Чебуркульского храма протоиерей Дмитрий Егоров помог организовать условия для проведения смены. Руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии, настоятель Успенского собора протоиерей Евгений Попеченко поблагодарил коллег за гостеприимство. «В этом году из-за подтоплений мы не смогли провести лагерь у себя. Спасибо отцу Николаю Невзорову, с которым мы давно дружим, что он откликнулся и помог нам. От всей души благодарим и отца Дмитрия Егорова за помощь с размещением». Смена объединила приходы и социальные службы двух епархий. И в завершении выпуска. В России возобновился рост числа аварий с участием средств индивидуальной мобильности. 3400 случаев за первые 8 месяцев года. Аварий с участием электросамокатов и других СИМ за год стало на 37% больше. Об этом со ссылкой на данные госавтоинспекции за первые 8 месяцев 2026 года сообщает «Коммерсант». По сведениям издания, с января по август было зарегистрировано около 3400 аварий с участием электросамокатов, сегвеев, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. В них погиб 51 человек, на 1,9% меньше, чем за те же месяцы предыдущего года. 3600 человек получили травмы. Это на 40% больше. 68% аварий произошло из-за нарушения правил движения пользователями средств индивидуальной мобильности. Как и прежде, наибольшее число аварий из этой категории отмечено в регионах, где больше всего электросамокатов – в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской, Челябинской областях. С прошлого года аварийность СИМ сильнее всего выросла в Санкт-Петербурге на 129%. Ни одной аварии со средствами индивидуальной мобильности не зафиксировано в Чечне, Ингушетии, Туве, Брянской области и новых регионах. Ежегодный рост числа аварий с электросамокатами и другими СИМ прервался в 2025 году, однако новые данные указывают на его возобновление. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 16 сентября по новому стилю или 3 по старому. И сегодня Православная Церковь совершает память святой первого века Фивы, диаконисы Кенхрейской или Каринской. Также пострадавших в начале 4 века священномучеников Анфима, епископа Никомедийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зенона, мученицы Домны, Девы и мученика Ефимия, мученицы Василисы Никомедийской, подвижника V века преподобного Феоктиста Палестинского, святых XIV века священномученика Аристиона, епископа Александрийского, святителя Иоанникия II патриарха Сербского, блаженного Иоанна Власатого ростовского чудотворца XVI века, новомучеников, священномучеников Пимена Белоликова, епископа Вернинского, Сергия Феноменова, Василия Калмыкова, Филиппа Шацкого, Владимира Дмитриевского, Василия Красивского, Парфения Красивского, Андрея Дальникова, Феофана Соколова, Владимира Садовского, Михаила Сушкова, Николая Сущевского, пресвитеров, преподобно-мученика Милетия Голоколосова, иеромонаха, священномученика Ефимия Круговых, пресвитера, и с ним 4 мучеников. Священномучеников Романа Марченко, Алексея Зиновьева, Ильи Бажанова, пресвитеров. Сегодня прославляется икона Божьей Матери Писидийская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, редкий случай, когда житием святого являются лишь несколько строк из Священного Писания. А строки эти принадлежат перу апостола Павла, и вот что в них содержится. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». И это все. Господь сокрыл от нас последующий подвиг диаконисы святой Фивы, но мы верим, что она слышит и теперь наши молитвы. Но кто же такая диакониса? Неужели она так же, как и современные диаконы

0: храмах возглашала премудрость прости, и паки миром Господу помолимся. Ну, конечно же, в первом веке институт диаконов и диаконис только формировался, так же, как и богослужебный строй церкви. Обратившись к православной энциклопедии, мы узнаем, что уже в послании апостола Павла к филиппийцам и в первом послании к Тимофею, а далее во всей последующей христианской традиции, институт диаконов – неотъемлемая часть церкви. А греческое слово «диаконос» в переводе «служитель» становится термином для обозначения соответствующего священного сана. Была ли святая Фива настоящей диаконисой или имелось в виду какое-то другое служение? Мнения расходятся, но в частности святитель Иоанн Златоуст и блаженный Феодорит Кирский считали именно так. Функции диаконов были различны. И социальное служение, и сохранение порядка в общине, и служение современного эконома, и, конечно, богослужебные функции при совершении Евхаристии. Так диаконы сами причащали верующих, а в смертельной опасности могли даже исповедовать. Но часто задают вопрос, а точно ли диаконисы выполняли те же самые функции? С абсолютной точностью мы этого сказать не можем, но знаем мы, что в начале III века диаконисы в первую очередь помогали при крещении женщин. А крещение в то время было чаще всего погружением, и часто возникали трудности при крещении женщин мужчинами. Также и елеем помазывали более обильно, нежели сейчас. И в общем, можно сказать, что диаконисам поручалась обязанность взаимодействовать с женской частью общины, тогда как диаконы занимались тем же самым в мужской части. Но в отличие от диаконов, диаконисы, согласно письменным памятникам, не имели специальных сакральных функций за общественным богослужением. Единственной из обязанностей диаконис, связанных с литургией, можно отметить то, что они могли переносить святые дары и причащать беременных или больных женщин на дому, а во времена гонений и других верующих, находящихся в плену или в удалении. Что же касается возраста и других требований, то женщина должна была быть уже в зрелом возрасте 40-60 лет, вдова или монахиня. Но бывали в истории более юные диаконисы. Что же случилось и куда делись диаконисы? Просто время изменилось. Когда на диаконов и диаконис возлагались в основном функции социальной помощи, то они были актуальны, а потом эти функции перешли на разного рода организации или монастыри. Диаконы остались, так как у нас изначально были функции литургического рода, а вот у диаконис не было. Их мало-помалу перестали поставлять. Хотя надо отметить, что чин рукоположения в диаконису был очень похож на диаконский. Но в некотором роде диаконисы сохранились, точнее, их основные функции перешли на игумений монастыря, тех женщин, что более всего взаимодействуют с епископом и священниками, а затем передают решения и поручения своим сестрам. Вот такова краткая история чина диаконис. Жалеет ли нам, что сейчас нет такой степени в церкви? Наверное, не стоит. Да и если мы будем сравнивать диаконов I века и 21 века, мы найдем не так много общего. Просто в церкви все живет и принимает те формы, что актуальны для настоящего времени. Каждый человек, будь то мужчина или женщина, здоровый или с ограниченными возможностями, найдет в церкви свое место и служение. Просто надо иметь смирение и рассудительность. А Господь молитвами своих святых и святой Фивы в том числе пошлет каждому из нас полезное и спасительное служение. Святая Фива, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
2: Смерть Моисея. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Манассиину, и всю землю Иудину, даже до самого западного моря, и полуденную страну и равнину долины Иерихона, город Пальм до Сигора. И сказал ему Господь: «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской по слову Господню. И погребен на долине в земле Моавитской против Вифигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер. Но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских 30 дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землею его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел Господь Моисею. Второзаконие, глава 34, стихи с 1 по 12. Раав спасает лазутчиков. После смерти Моисея Господь сказал Иисусу Навину: «Моисей, раб мой, умер. Итак, ты встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Все ближе и ближе подходили израильтяне к земле Ханаанской, и вскоре им предстояло вступить в борьбу с ее нечестивыми жителями. Уже показались стены большого укрепленного города Иерихона. Иисус Навин послал двух израильтян в этот город в разведку. Придя туда, соглядатые, то есть лазутчики, остановились ночевать в доме женщины по имени Раав. Кто-то сообщил иерихонскому царю, что в город пришли лазутчики из израильского стана и остановились в доме Раав. И царь приказал слугам пойти и взять их. Но Раав слышала о чудесах, которые сотворил Бог для израильтян, и верила, что Господь даст им Иерихон, так как он лежит в обетованной земле. Поэтому с верою в Бога она укрыла пришедших соглядатаев, а царским слугам сказала, что они вечером ушли от нее. Тогда слуги погнались за ними по дороге, ведущей из Иерихона к Иордану. Когда же наступила ночь, Раав спустила израильтян по веревке через окно своего дома, находящегося в городской стене. Она велела им идти на гору и скрываться там 3 дня, чтобы не встретить слуг, которые погнались за ними. Иисус Навин, глава 1, стихи с 1 по 7, глава 2, стихи с 1 по 16. Переход через Иордан. На пути к Иерихону израильскому народу предстояло перейти через реку Иордан. Иисус Навин сказал людям, что Бог обещает им безопасный переход через реку и победу над 7 ханаанскими народами. Тогда Господь сказал Иисусу: «В сей день я начну прославлять Тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане». И сказал Иисус: «Из сего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев и хиттеев, и евеев, и ферезеев, и гергесеев, и амореев, и иевусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною. Лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несущих ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы, вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. Тогда весь израильский народ стал переходить Иордан по сухому дну. Во время их перехода священники стояли посередине иссохшей реки, держа на руках ковчег завета. С того места, где они стояли, Иисус Навин велел 12 человекам взять 12 камней в память об этом чуде. Когда весь народ перешел Иордан, Господь сказал Иисусу Навину: «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Священники вышли из реки, и вода вновь потекла по своему руслу. 12 камней, взятых из Иордана, Иисус Навин поставил в месте, называемом Галгал. Иисус Навин, глава 3, стихи с 7 по 17, глава 4, стихи с 1 по 24. Взятие Иерихона. Когда израильтяне подошли к Иерихону, иерихонский царь приказал запереть все ворота города. Но Господь сказал Иисусу Навину: «Вот, я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день. И это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ войдет в город. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом во время шествия, трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам: воскликните, и тогда воскликните». Таким образом, ковчег Завета Господня пошел вокруг города и обошел однажды. И пришли в стан, и ночевали в стане. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан. И делали это 6 дней. Когда в 7-й день, на 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город». Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. Двое соглядатаев, которые приходили раньше на разведку в Иерихон, обещали спасти Раав и ее родственников за то, что она укрыла их от преследователей. Они велели ей во время взятия Иерихона привязать красную веревку к окну. Раав сделала это, и они спасли ее вместе со всеми родными. После этого город Иерихон был сожжен. Иисус Навин, глава 6, стихи с 1 по 24. Сражение с Амореями. Однажды произошла большая битва израильтян с их врагами Амореями. И сказал Господь Иисусу: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит пред лицем твоим». И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением и преследовали их по дороге к возвышенности Вифарона и поражали их до Азека и до Македа. Но случилось так, что сражение затянулось. Иисус Навин помолился Господу, чтобы солнце не зашло и чтобы продлился день. Он сказал перед израильтянами: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонскою». Бог услышал его просьбу. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. Не было подобного дня ни прежде, ни после него, когда Господь так слышал и отвечал на просьбу человеческую, ибо в тот день сам Бог сражался за свой народ. После окончания битвы войско Иисуса Навина возвратилось в свой стан, одержав победу. Бог сказал Иисусу Навину слова, которые он также говорит каждому верующему в него: «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Иисус Навин, глава 10, стихи с 6 по 15, глава 1, стих 9. Израильские судьи. Прежде, до прихода израильтян из Египта в Ханаан, там жили разные языческие народы: хиттеи, гергесеи, амореи, хананеи, ферезеи, евеи и иевусеи. Иногда мы называем их всех хананеинами. Из-за множества грехов Господь решил истребить хананеев. главными божествами хананеев были Ваал и его жена Астарта. Поклонение Ваалу сопровождалось бесстыдными оргиями. На так называемых «высотах» совершались жертвоприношения. Там приносили в жертву и людей. Израильтяне поселились на территории Ханаана, границы которого проходили приблизительно от середины сегодняшнего Ливана на севере до полуострова Синая на юге, а также к востоку от реки Иордан. Моисей разделил землю на 11 колен из 12 колен Израилевых, потомков 12 сыновей Иакова, Рувима, Симеона, Левия, Иуды, Дана, Нефалима, Гада, Асира, Иссахара, Завулона, Иосифа. Колено Иосифа, в свою очередь, делилось на 2 колена от 2 его сыновей Ефраима и Манассии и Вениамина. Колено же Левиинова не получило своей доли земли. Левиты были избраны Богом для служения при его святилище, а жили в определенных городах, принадлежавших другим коленам. Первые 300-400 лет после прихода в Ханаан у 12 израильских колен не было центрального управления. Их объединяло в основном вера в единого Бога, Творца неба и земли. И тем не менее, они все-таки впали в идолопоклонство, воевали между собой и с окружающими их племенами, которые хотели уничтожить израильтян. За преступление и идолопоклонство Господь гневался и наказывал Израиль, допуская, чтобы враги Израиля — моавитяне, аммонитяне, амаликитяне, филистимляне, хананеяне, мадианитяне и сидоняне — порабощали его. Под игом этих народов израильский народ часто пребывал в состоянии изнурения и апатии. Но чтобы помочь своему народу, Господь милостиво выдвигал из их среды судей, которые спасали его от рук врагов. После смерти судей народ снова впадал в идолопоклонство и поступал даже хуже отцов, навлекая на себя снова гнев Господний. Израильскими судьями были Гафаниил, Аот, Самигар, Девора и Варак, Гедеон, Авимелех, Фола, Иаир, Иефай, Есивон, Елон, Авдон, Самсон, первосвященник Илий и Самуил. В этой книге мы расскажем только о некоторых из них. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Книга Судей.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.
3: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
0: «Свет Христов». Программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы поселка Чусовское озеро. Этот храм относится к нашей Екатеринбургской епархии. Отец Георгий Величкин. Здравствуйте, батюшка.
1: Приветствую всех, дорогие радиослушатели.
0: Мы с вами впервые записываем интервью, и хотелось бы рассказать о вашем замечательном храме в поселке Чусовское озеро. Я знаю, что это храм новый, в интересном таком русско-византийском стиле. Очень красивый, благолепный, с отдельной площадью для клироса. И много можно говорить о нем замечательного, но хотелось бы услышать такой краткий очерк исторический от вас, как от настоятеля. Вы уже здесь с 2015 года, вашего настоятельства.
1: 7 лет, из которых пришлось на строительство, на созидание этого храма, нового храма, история которого началась задолго до моего настоятельства. Инициаторами строительства этого храма были владыка Викентий и Владимир Николаевич Верпатов. Он мне рассказывал такой случай. Они, видимо, были с владыкой Викентием близки. И вот, объезжая нашу область, двигаясь в западном направлении, Владимир Николаевич указывал владыке, проезжая села, говорит: смотри, вот какое-то вот селение, какая-то деревушка и какой-то неказистый там домик, помещение, и приспособлено под мусульманскую мечеть. И это вызывало тревогу Владимира Николаевича. Говорит: мы же в России находимся, как вот владыка, не ровен час православия проглядим. Говорит, надо что-то делать в отношении села, разрабатывать какие-то типовые храмы и строить их в наших русских селах. И вот это вот послужило отправной точкой для того, чтобы в поселке Чусовское озеро был воздвигнут храм. Был разработан типовой проект строительной компании «Чусовское озеро». Владыка Викентий, по всей видимости, его утвердил. И начались подготовительные мероприятия, работа с документами, которые по непонятным мне причинам затянулось на 10 лет. И уже сменился митрополит. На смену митрополиту Викентию пришел митрополит Кирилл, который стал обратил внимание на это место и стал пробовать ставить сюда священников, посылать сюда священников. Ну, и в том числе вот жребий пал и на меня. В 2015 году, 2 ноября, мне был вручен указ о том, что я назначаюсь сюда настоятелем.
0: Отец Георгий, я, если не ошибаюсь, читала небольшую справку о настоятеле храма перед тем, как подготовиться к интервью. Это ваш день рождения?
1: Да.
0: Так совпало?
1: Так совпало, да.
0: И получается, сначала заложили первый камень в основании храма, и потом был перерыв в строительстве. Почему так случилось?
1: Был выполнен даже целый нулевой цикл, цокольный этаж, некий бетонный бункер. Я не знаю, почему так случилось, потому что я не имел к этому никакого отношения. Как мне рассказывал наш строитель, что они ждали, что епархия займется. Епархия, может быть, не в приоритете, да, для нее было это мероприятие. Ну, как случилось, так случилось. Прошло 10 лет. И по милости Божией в 2016 году появилась возможность возобновить строительство, которое продлилось 7 лет. Но оно бы закончилось и раньше, но там был год простоя.
0: Из какого года?
1: С 2016 по 2023 год. В 2023 году было освящение храма, 7 мая, если не изменяет мне память. Ну, тем самым наш приход помолодел, потому что отправной точкой отсчета жизни прихода считается окончание строительства храма, освящение храма. И вот те предыдущие 7 лет рутинной работы, они тоже имеют значение, потому что богослужения совершались вот в этом цокольном этаже. Мы приспособили это помещение под богослужение и служились регулярно в субботу, воскресенье, литургии, по праздничным дням. Даже в этих условиях люди крестились, венчались.
0: До освящения еще.
1: До освящения, до строительства и во время строительства. То есть строительство шло наверху, а молитва шла внизу.
0: А так можно было до освящения уже служить?
1: Да, так благословил митрополит Кирилл. Я ему за это очень благодарен. потому что это, конечно же, послужило таким живым импульсом для создания прихода, который уже в то время вполне образовался и жил полноценной молитвенной литургической жизнью и был вовлечен по мере своих сил в строительство храма.
0: Вот осветили храм в мае 2023 года. И как вы начали обустраивать здесь приходскую жизнь? Я знаю, что сейчас есть и воскресная школа, и беседы о вере, церкви, о таком вот просветительском, образовательном служении.
1: Приходская жизнь, как я уже сказал, она началась задолго до построения и освящения храма. С построением и освящением храма она продолжилась и стала развиваться. У нас появилась возможность осуществлять трапезу после литургии. И для меня это вроде вещь обыденная, нормальная, но многие говорят, что это и есть некая такая изюминка любого прихода, нашего прихода, когда после литургии мы собираемся в трапезной и обедаем вместе, и также я привлекаю разных интересных людей, лекторов, которые приезжают и с просветительскими беседами. Проводим там концерты, мастер-классы.
0: Такая очень насыщенная жизнь. А трапеза после литургии – это вот всегда так? То есть любой желающий может присоединиться? Ну, кто, допустим, гость в храме, вы пригласите, напоите чаем?
1: Да, мы всегда приглашаем, мы рады. И, слава Богу, есть такая возможность вместить пока что всех желающих. Посадочных мест 70 в трапезной нашей. Это сплачивает, дает возможность обратиться с назидательным словом, осуществить какую-то просветительскую программу. Как я уже сказал, приезжают разные интересные люди, лекторы. Отец Константин Корепанов. Здесь проводил беседу отец Артемий Владимиров. Приезжали преподаватели из Миссионерского института. Я сам провожу беседы. Просто читаем духовную литературу. Интересную, отвечая на вопросы, беседуем. Так вот живо, непринужденно проходит это время. И людям это очень нравится.
0: А теперь, отец Георгий, давайте расскажем о отдельных проектах. Это воскресная школа, беседы на христианскую тему, вы отчасти уже сказали, катехизаторские беседы. И что еще? Вот прямо давайте будем рассказывать поочередно.
1: Да, воскресная школа существует. Где-то до 40 детей проходит через воскресную школу. Они разделены на 3 класса. Мы начинаем занятия с 5 лет с детьми. Проводим обучение закону Божьему, церковно-славянскому языку. Также проводятся занятия со взрослыми. Катехизаторские беседы. Я большой сторонник именно бесед перед крещением. Я очень все это понимаю, приветствую, принимаю. И они не в академическом стиле проходят, а в таком живом, непринужденном общении с теми, кто к нам обращается за крещением. И также мы окормляем медицинское учреждение, которое находится в нашем поселке. Еженедельно, по четвергам, там проводятся беседы, которые мы назвали «Мифы о православии», «Мифы о церкви», «Мифы о церковной жизни». Мы их пытаемся развеивать. Я, может быть, сейчас немножко так недословно это название обозначил. Мы его придумали вместе с нашим катехизатором Татьяной Борисовной в Бусницы Миссионерского института. И вот уже год, как проводятся эти беседы, я слышу о них только положительный отклик. Тема одна и та же, но она бездонная, и не проблема, что она повторяется, потому что контингент меняется. Там неделю-две они проходят лечение, пациенты, потом заезжают другие, и поэтому вот это повторение, оно не несет какой-то свой негативный смысл. Людям всегда интересно. Потом, если задают вопросы, мы на них с радостью отвечаем. И потом эти люди приходят, и вот от них-то я и слышу вот этот положительный отклик, что так понравились беседы. Благодаря им мы узнали о вашем храме, пришли в ваш храм, пришли на службу. И я могу с уверенностью отметить, что через это медицинское учреждение, много людей приходит в храм, многие решаются на первую исповедь, на первое причастие.
0: А тема, вы сказали, она повторяющаяся, то есть это об основах христианской жизни, да, вы говорите?
1: Да, то, что вот как раз-таки людей волнует, откуда у церкви деньги, там про священников, про их какую-то обыденную жизнь, про поведение в храме. Если у людей есть более глубокие вопросы, мы и их освещаем. Как раз-таки вот вопрос «Бог у меня в душе», вот этот миф.
0: Зачем ходить в храм? Да, то есть мифы очень интересная, да. На самом деле, постановка, когда это правда или это где-то вымышленное, кем-то придуманное и пущенное по сарафанному радио. То есть мифы нужно их развенчивать, то есть их как-то объяснять.
1: Вот как раз, да, мы и поставили себе целью этих бесед вот в этом учреждении. Год назад, вдохновившись паломнической поездкой по России, увидев красивые храмы с росписью, с мозаикой, да и сам я воспитан, слава Богу, в женско-наутическом монастыре, на этом стиле, на этой эстетике, и вот поэтому по возможности это все, по милости Божией, было перенесено и в этот храм Рождества Пресвятой Богородицы, настоятелем которого я являюсь, я увидел, что в Москве, вот в московских храмах, почти что при каждом приходе существует иконописная мастерская, мозаичная мастерская. И благодаря этому храм украшен красивой мозаикой, монументальной фреской. И вот приехал, поделился своими впечатлениями. И, слава Богу, у нас нашлись люди, которые обладают этим мастерством, этими знаниями. Пускай их пока еще немного, 3 человека, но результат уже налицо. Буквально в день памяти равноапостольного князя Владимира мы закончили, осветили и смонтировали фреску покрова Пресвятой Богородицы на северный вход, на боковой северный вход нашего храма. И, на мой взгляд, работа удалась.
0: Достойная работа.
1: Достойная работа. И можете приехать посмотреть.
0: Скажите, это делали прихожане именно?
1: Да, это делали именно прихожане. Никакие не профессионалы, никого мы не нанимали, никому деньги не платили. Сами это сделали. Почему сами? Потому что вот мы увидели такой пример в московском храме покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, который полностью украшен мозаикой. И там нам рассказали, что такую грандиозную работу, в принципе, выполнили... Эта работа выполнена трудами прихожан. Да, несколько было человек-кураторов, профессионалов, а всю работу делали обычные прихожане, обычные волонтеры.
0: Вот вы вдохновились этим примером.
1: Да, я вдохновился, и по этому пути мы последовали, и подтверждаем этот опыт, что он вполне осуществим.
0: Я думаю, что есть о чем еще нам поговорить. Это паломничество. Ездите ли вы в паломничество приходом именно? Есть ли такая традиция? Или только на этапе вот этого духовного разъездного пути?
1: Были у нас совместные паломнические поездки по не дальние, по...
0: Куда просто приезжали?
1: Вот мы в Сысерть ездили, по храмам в Сысерти, по селам Сысертского района. Мы ездили в паломничество, вот недавно съездили в Тарасково с приходом, ездили в Пермский край, вот в этот монастырь Белогорье, да. И у нас в поселке проживает очень интересный специалист-экскурсовод, который всегда с нами ездит и рассказывает о истории нашего края. Это очень интересно.
0: Да, это здорово, что 3 года, да, приходу к храму и... Уже столько поездок, на самом деле. Это раз в полгода, я так насчитала, вы выезжаете. Это прекрасно, потому что в паломничествах иногда рождаются какие-то идеи, благие мысли реализуются. И вообще человек отдыхает не только телом, но и душой, что немаловажно.
1: Да, в планах сейчас проехать в сторону Первоуральска, съездить в новую, старую утку, вот в этот храм Георгия Победоносца, в Слободе Кауровская. Туда хотим съездить. Ну и, конечно... У многих есть желание съездить куда-нибудь подальше, в Дивеево, в Крым. Потому что я рассказывал своим прихожанам бытность своего служения в женско-наутическом монастыре. Я одно время занимался воскресной школой. И у нас с воскресной школой, с родителями, с детьми удалась такая хорошая паломническая поездка в Москву, в Рязанскую область, в село Константиново, на родину Есенина. Этой поездке поспособствовал наш друг, отец Артемий Владимиров, который любезно принял, у которого вот в этом селе Константиново в свое время тоже располагался приходской лагерь. Это была замечательная поездка, все, многие о ней помнят, и вот что-то подобное мы хотим осуществить вновь.
0: Здорово. Замечательные планы. С Божьей помощью они реализуются. И еще спрошу про святыни храма в честь Рождества Божьей Матери. Какие-то иконы с частичками святых или интересные иконописные произведения, помимо мозаики, которую не так давно осветили?
1: Вернусь вот к первому вопросу об истории. Угу. На мой взгляд, вот история этого храма, история, ну, не этого поселка, но вот духовная история, она только вот начинается с приходом сюда, с образованием здесь вот общины. Хотя существует устное предание, что когда-то до революции здесь была часовня и молились монахини. И мы сейчас выясняем эту ситуацию, кому они принадлежали, что это были за монахини. Но пока никто такой вот достоверной информации не имеем, чтобы ее вот официально озвучить. И поэтому я думаю, что вот как раз-таки историю начинаем мы, вот наш приход, возник храм, на храме помещена мемориальная доска, где вот сказано об освящении храма, кто освящал храм, когда освящал храм, освящался храм, ну и так далее. И говоря вот тоже о святынях, они только-только, наверное, возникают. И, конечно же, не существует никакого прибора, который может определить чудотворность иконы. Все происходит по вере нашей. И мне кажется, что вот благодаря тому, что мы любим наш храм и совершаем в нем молитву, если Богу будет угодно, то в нем и родится та или иная святыня. Наш храм по возможности выполнен, да, в византийском стиле, поэтому иконы все написаны в византийском стиле. И вот такая история произошла с одной из наших икон, с иконой святого великомученика Георгия Победоносца, которую мы написали в иконостас. И когда я поехал об этом докладывать митрополиту Кириллу, брать благословение у него, то от него я услышал кардинальное противоположное мнение, что не нужно эту икону ставить в иконостас, а нужно ее заменить другой иконой, иконой Божьей Матери. Что меня сначала так вот привело в некое оцепенение, как, ну, уже икона написана. Но потом все оказалось, конечно, промыслительно. И эта икона вот сейчас заняла в нашем храме Георгия Победоносца отдельное место, перед которым мы постоянно молимся, читаем акафист, совершаем славление. Потом вскоре вот началось СВО, и это тоже стало актуальным — молиться перед ней. Потом священник, отец Артемий Владимиров, который приезжал к нам в гости в храм, увидев эту икону, подарил частицу мощей Георгия Победоносца, которая вот вмонтирована в эту икону. А икону, которую благословил написать владыка Кирилл в иконостас, покров Божьей Матери, мы тоже не оставляем без внимания. У нас храм Богородичный, Рождества Пресвятой Богородицы. Справа находится наша храмовая икона, а слева вот написанная по благословению владыки икона покрова Божьей Матери. И мы каждое воскресенье вечером служим молебен с акафистом перед этой иконой. И вот так мы верим, что когда каждый раз читаем молитву, что ты наша защитница, помощница, всех уповающих на тебя. Мы вкладываем буквально смысл в слова эти молитвы и верим, что Пресвятая Богородица нас услышит и поможет. Вот так, на наш взгляд, и зарождаются святыни, может быть, через которых люди по своей вере будут получать помощь.
0: Спасибо вам большое, батюшка, за эту замечательную беседу. А я напомню всем, что я сегодня беседовала с отцом Георгием Величкиным, настоятелем храма в честь Рождества Божией Матери. И давайте всем что-то пожелаем. Доброе, полезное, духовное.
1: Всем желаю крепости, живости, веры и любви, искренней, неподдельной, осознанной Господу Богу
2: и к ближним.
0: И приглашаем всех в храм на престольный праздник. Это 21 сентября.
1: Да, с радостью будем видеть всех наших гостей, паломников, и будем рады совместной молитве.
0: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
3: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
0: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православия. Православного радио «Воскресение».
4: 17:00
5: Новости.
6: На православном радио «Воскресение» выпуск новостей. 13 сентября в поселке Верхняя Синичиха прошла встреча для ветеранов и членов их семей в рамках проекта «Своя семья», направленного на создание комплексной системы поддержки семей военнослужащих и ветеранов. Организатором мероприятия выступил иеромонах Серафим Шанин, координатор епархиальной службы помощи воинам СВО и их семьям. Встреча объединила разные форматы помощи, чтобы поддержать участников не только практически, но и духовно, и эмоционально. В программе были информационная и организационная поддержка. Руководитель Комитета семей воинов Отечества Анна Садырина рассказала о работе комитета, действующих мерах поддержки и ответила на вопросы участников. Юридическая консультация. Юрист Наталья Никитина помогла разобраться в правовых вопросах, в том числе с оформлением документов и защитой прав. Духовная беседа. Иеромонах Серафим Шанин провел разговор, призванный помочь найти внутреннюю опору и утешение в непростых переживаниях. Психологическая помощь. Психолог Татьяна Смирнягина создала доверительную атмосферу, где каждый год мог поделиться своими тревогами и получить профессиональную поддержку. Проект реализуется при поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области и при софинансировании фонда президентских грантов. Организаторы подчеркнули, главная ценность встречи в атмосфере сопричастности, где каждого готовы услышать и помочь по-настоящему. В Свято-Симеоновском кафедральном соборе почтили память челябинского благотворителя и храмостроителя XIX века Петра Ильиных. У памятного креста на территории собора иеромонах Иосиф Реутов совершил литию. Помолиться об упокоении Петра Ивановича собрались прихожане Симеоновского собора и других храмов Челябинска. Петр Ильиных был одним из основных строителей и благотворителей Симеоновской церкви в 1873-1883 годах. Также он известен как храмоздатель Николаевской церкви на монастырской заимке у Дигитриевского женского монастыря. После литии в Музее истории православия на Южном Урале состоялась встреча, посвященная памяти Петра Ильиных и других церковных благотворителей Челябинска. Петр Иванович Ильиных скончался 31 августа, 13 сентября по новому стилю, 1896 года и был похоронен за алтарем Симеоновской церкви. И завершение выпуска. 13 сентября в Омске прошел ежегодный крестный ход «Молодежь за традиционные ценности». Крестное шествие началось у стен Успенского кафедрального собора. Крестоходцы прошли через Тарские и Тобольские ворота, набережную Тухачевского, юбилейный мост мимо Серафима Алексеевского храма, храма-часовни и достигли конечной точки маршрута Ильинской горки. Участники сделали остановку у мультимедийного фонтана и подле него совершили молебен. Омская молодежь молилась об укреплении веры в народе, о покровительстве Божьем над нашим городом и страной. Во время шествия люди несли в руках иконы, взятые из дома. возглавил крестный ход председатель отдела по делам молодежи Омской епархии иерей Олег Лукин. В шествии приняли участие студенты и преподаватели омских вузов, участники омских православных молодежных клубов «Навигатор», «Маяк», «Ника», фольклорного ансамбля «Сретение», а также прихожане храмов города. В конце пути, после соборной молитвы, каждого ждали кружка теплого чая и угощение. Ничто так не укрепляет молодые сердца в вере, как молитвенное единство и общее дело. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил

87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в гостях человек, который знает, как звучит детство, Елена Эдуардовна Японцева, руководитель хора «Подснежник» знаменитой хоровой студии «Веснянка» Дворца творчества детей и молодежи на Стапани. Здравствуйте, Елена Эдуардовна.
2: Добрый день.
1: Елена Эдуардовна, а вот в названии «На Стапани» что это?
2: Это название переулка. Раньше переулок, где располагался дворец, именно так и назывался. Сейчас это переулок Огородная Слобода.
1: Для многих поколений участников вы стали не просто педагогом по хору, а проводником в мир большой музыки. В «Подснежнике» дети учатся не только петь, но и слышать друг друга, дружить и побеждать. Елена, сегодня предлагаю поговорить о том, как рождается магия хорового пения. Трудно ли воспитывать таланты в современном мире? И почему музыка способна изменить жизнь ребенка навсегда? Елена, как начался ваш путь в Веснянке? Помните ли вы свои первые шаги в качестве руководителя хора «Подснежник»?
2: Конечно, это был 2014 год. В сентябре мне позвонили с предложением возглавить хор «Подснежник». Руководитель предыдущий собиралась уходить, но в этот момент я находилась в декрете, у меня сыну было 8 месяцев, и идея выхода на работу немножко в таком большом объеме показалась мне слегка преждевременной. Но как-то так сложилось, что мне говорили, что нужно будет приступать с января, и как-то взвесив все за и против, мне, конечно, очень хотелось попасть в эту прекрасную хоровую студию, я согласилась. В тот момент художественным руководителем студии была Любовь Викторовна Алдакова. Она очень трепетно и тщательно всегда подбирает любого человека, приходящего в студию, будь то руководитель, хормейстер, концертмейстер и так далее. Вот я на протяжении 2 месяцев ездила, мы общались, созванивались. Я смотрела, как работает коллектив, приходила на занятия разные, причем не только хоровые, сольфеджио, музыкальная литература. И как-то так сложилось, что руководитель предыдущий раз и вот в начале ноября уходит. Но в этот момент я, конечно, почувствовала, что есть уже некая ответственность, и деваться некуда, надо выходить на работу, хоть и так рано. В общем-то, так и начался мой путь работы в Веснянке.
1: Что для вас важнее в работе хормейстера? Безупречная техника исполнения или эмоциональная отдача детей?
2: Однозначно второе. Конечно, это не означает, что я допускаю какие-то неточности в исполнении или там фальшь в интонировании или

0: что-то подобное? Конечно, нет. Но нужно сказать, что сейчас большое количество коллективов исполняют сложнейшую музыку, очень техничную, сложную, в общем. Но я думаю, вы как слушатель меня понимаете. Но ты когда слушаешь и понимаешь, что вот мурашки не бегут, как-то чего-то в этом не хватает. А я считаю, что это самое главное. Любое исполнение должно в первую очередь оставлять эмоциональный след у слушателя. Это самое главное.
1: Какие педагогические принципы студии «Веснянка» вы считаете фундаментальными для себя?
0: Ну, наверное, педагогические принципы, они есть вот в широком смысле слова, да, когда мы говорим про принципы от простого к сложному, принцип последовательности. Конечно, наверное, самыми главными является преемственность и традиции в студии. В студии 5 хоровых коллективов, 5, в общем-то, хоров. Первый хор самый маленький, когда приходят малышами, это 3-5 лет. Хор «Чижик». Дальше они переходят во вторую ступень, хор «Скворушка», это 5-7 лет. Хор «Солнышко» является третьей ступенью, 7-9 лет. Как раз хор «Подснежник», четвертая ступень, 9-11 лет. И уже с 12 лет и дальше это старший хор студии. Конечно, это такой длинный путь. В общем, сюда приходят совсем малышами, а уходят, ну, практически настоящими мастерами.
1: Давайте чуть подробнее о хоре «Подснежник» и репертуаре. Это средний хор студии. В чем главная сложность и главная прелесть работы именно с этой возрастной группой?
0: Ну, вообще нужно сказать, что это действительно очень сложный и одновременно очень интересный возраст. Наверное, за последние 10-15 лет я точно могу сказать, что дети этого возраста очень изменились. Вот когда я начинала работать, ко мне приходили вот совсем дети, в прямом смысле, по сути, по внутреннему содержанию, да по росту элементарно. То сейчас это абсолютно точно, я бы сказала, предпубертатный, пубертатный период. Наверное, в процентном соотношении я могла бы сказать так, что небольшое количество детей вот такими маленькими приходит и такими же и переходит в следующую ступень. Основная часть хора – это те, кто приходит маленькими первый год и во втором году приходят уже абсолютно другими людьми. И маленький хвостик, который уже сразу приходит такими подростками, уверенными. И, в общем, как-то они такие очень противоречивые. То совсем прям дети, которые радуются конфетам в честь дня рождения, когда кто-то раздал, а то очень взрослые, рассудительные. Но, конечно, скажу честно, местами не очень просто, но, я бы сказала, очень интересно и увлекательно.
1: Как вы подбираете репертуар? Что должен петь современный ребенок, чтобы музыка откликалась в его сердце? Есть ли у вас профессиональные секреты, как увлечь ребенка классической или народной музыкой?
0: Вообще, подбор репертуара – это очень сложный вопрос. Считается, что правильно подобранная программа – это 80% успеха. И я с этим полностью соглашусь. Я отслушиваю огромное количество музыки в поисках репертуара. Вот что только можно в поисках того самого интересного. Это хоровые конкурсы, которые вот идут и выкладывают потом видео. Конечно, что я считаю, что вообще и в любом возрасте, это не только про «Подснежник», нужен баланс программы. Если мы будем петь только классическую музыку, то, конечно, детям будет скучно. Поэтому, конечно, мы поем классику, русскую, обязательно зарубежную, народные песни, причем разных народов, духовную музыку обязательно. Мы принимаем участие в конкурсе «Рождественская песня», где у нас обязательно в программе есть в репертуаре духовная музыка. И вижу, что детям очень откликается современная хоровая музыка, причем как наших отечественных композиторов, так и западноевропейских. Поскольку уже дети в этом возрасте и к нам приходящие недостаточно технически уже сильные для своего возраста, то мы уже пробуем и такие зрелые произведения с глубоким смыслом. И могу сказать, что они в состоянии их прочувствовать, понять и исполнить. Конечно же, программа должна быть разнохарактерная. Наверное, это самое главное. и в ней должно быть всегда что-то такое, ради чего дети поют, и все скучное.
1: Елена, вот вы упомянули, что исполняете духовную музыку. А какую духовную музыку? Здесь чуть-чуть подробнее. И если участвуете в конкурсах, то тоже расскажите немного.
0: Да, мы очень дружим с духовной музыкой. И вообще, в принципе, у нас в студии, начиная, наверное, прям с младших хоров, обязательно исполнение духовной музыки. Мы участвуем в конкурсах «Рождественская песня», и исполнение такой программы для нас является, ну, как бы большим удовольствием. Могу сказать, что мы поем очень разнообразную музыку даже в рамках этого пласта. Конечно, это и старинные знаменные распевы. Они даются, кстати, детям, я бы сказала, не то чтобы легко, но в любом случае где-то что-то в глубине, видимо, как-то заложено и отзывается очень. Они звучат очень аутентично. Конечно, это образцы и классической духовной музыки, причем как русской, так и западноевропейской. И сейчас большое количество современных композиторов тоже пишут музыку, и детям очень нравится ее исполнять. Да, это и Алексей Ларин, Антон Висков, Владимир Беляев, Сергей Плешак, Сергей Якимов. Потрясающие образцы, которые мы поем с большим удовольствием и радостью.
1: Вы хотите сказать, что маленькие дети уже могут петь «Аву Марию»?
0: А почему нет? Конечно, когда они с маленького возраста начинают это делать, в принципе, у меня в подснежнике нет никакой проблемы, чтобы, вот, например, когда новое что-то, да, возникает у детей, и ты должен объяснить, почему ты это поешь, для чего, с какой целью. Они настолько гармонично с самых младших хоров впитывают эту музыку. Конечно, это музыка адаптированная под каждый возраст, иначе им было бы очень тяжело, это естественно. Но вот когда они буквально с малышкового возраста ее исполняют, вопрос «зачем, почему?» даже не стоит. Они это делают абсолютно естественно и как бы от души. Мы ежегодно участвуем, и в принципе не только хор «Подснежник», а начиная с хора «Скворушка», то есть с 5 лет, мы все 4 старших коллектива принимаем участие в конкурсе «Рождественская песня», где обязательно исполнение программы с духовной музыкой. И также можно исполнить западноевропейскую духовную музыку, да, то есть каждый выбирает, и вот, например, последние 2 года мы даже выбираем, что мы принимаем участие в обеих номинациях для того, чтобы исполнить и русскую духовную музыку, и западноевропейскую. Каждый год мы принимаем участие в этом конкурсе.
1: Где вы черпаете вдохновение для новых постановок и программ?
0: Ну, как я сказала чуть ранее, я очень много смотрю и слушаю другие коллективы, потому что это очень интересно. Ты понимаешь, что поют коллективы, как поют, что нового в хоровой музыке, какие-то, может быть, новые направления, появляются новые композиторы. Это всегда вообще очень вдохновляет. И даже несмотря на сложности, иногда ты понимаешь, что да, пока нам это, например, не спеть, не по зубам, не по нашему уровню. Но мы часто, во-первых, адаптируем произведения под свой хор, под свой состав и возраст, и на свой уровень сложности делаем обработки, аранжировки. Либо это является стимулом роста, когда ты что-то услышал, и ты очень-очень хочешь это исполнить, и ты к этому, в общем-то, со временем потихонечку-потихонечку идешь. И, как ни странно прозвучит, я иногда переслушиваю собственные записи, то есть нашего хора «Подснежника». И вот какие-то наиболее удачные произведения, которые имели большой успех, которые дети с большим удовольствием пели. Как ни странно, это тоже тебя вдохновляет. Ты послушал, ты помнишь вот это вот ощущение, когда вы исполняли, помнишь шлейф впечатлений после исполнения у самих детей, у нас, да, и когда ты стоишь на сцене, когда ты видишь, как реагирует публика. Меня тоже это вдохновляет на то, чтобы поискать еще что-то интересное.
1: Хор — это коллективное искусство. Как вам удается сплотить ребят и создать в «Подснежнике» атмосферу одной большой семьи?
0: Вы знаете, я не знаю, я не задумываюсь об этом. Ведь, в принципе, я специально ничего точно не делаю. Потому что дети все-таки приходят к нам не с улицы, а из предыдущей хоровой ступени. И они уже, в общем-то, несколько лет занимались, учились, дружили. Поэтому, ну, по-хорошему, они уже достаточно сплочены. Конечно, я думаю, что здесь такой момент, что в каждом коллективе есть своя атмосфера, и руководитель, как некое ядро, ее определяет. В целом, что делает коллектив единым? Конечно же, это наша обычная хоровая жизнь. Репетиции, концерты, хоровые поездки, конкурсы, победы. Это вот особое ощущение, которое, в общем-то, останутся с детьми на всю жизнь.
1: Как вы справляетесь с моментами, когда у учеников пропадает мотивация?
0: Ну, конечно же, такие моменты бывают. Они бывают и у нас, педагогов. Иногда кажется, что абсолютно ничего не получается, ничего не звучит и так далее. Но, как говорится, вода и камень точит. Нам сложно, потому что у нас обучение длится 2 года в нашей ступени, и все младшие ступени по 2 года. И фактически в сентябре у нас состав обновляется ровно наполовину. Мы начинаем с нуля. Мы не можем... Есть такое понятие «держать репертуар». Фактически до января мы находимся в такой некой стадии разучивания, настройки инструмента своего хорового. И только вот уже после Нового года, наверное, даже объективно с февраля, февраль, март, апрель, май, вот хор находится на пике формы. Конечно же, у каждого периода свои сложности. Вначале это абсолютно нудная, монотонная работа по разбору программы, где постоянно требуется внимание, уши, голова. А потом вроде все как-то становится полегче в какой-то степени, ты уже свободно владеешь репертуаром. Но тут начинается, на мой взгляд, наиболее сложный этап. Такая интеллектуальная и душевная работа. И часто нужно сказать, что она является более серьезной, более тяжелой, нежели чем техническая сторона вопроса.
1: Чему помимо пения учит участие в хоре? Какие качества характера развиваются у детей, которые занимаются в хоре?
0: Ну, вообще, в хоре очень развивается ответственность, коммуникабельность, инициативность, организованность, трудолюбие. Здесь, конечно, без этого никак. Нужно сказать про уверенность в себе. Ну и, конечно же, чувство коллективизма. Да, когда вот это чувство локтя, с которым они идут все эти годы, это, конечно, прям вот про хор. Ну и в целом нужно сказать, что, конечно же, музыка развивает память, внимание, мышление, помогает очень с математикой, иностранными языками, потому что вот этот интонационный слух, да, ловить интонацию произношения, это прям вот про это. Сольфеджио — это вообще чистая математика. Развивает интеллект, речь. Ну, про раскрытие творческого потенциала я вообще не говорю. И это не пустые слова, то есть звучит это очень пафосно, но по-хорошему, по статистике, это открытая информация, 9 из 10 нобелевских лауреатов занимались музыкой. И они отмечали, что именно музыка им очень помогала в научной работе. Так что, в общем-то, трудно переоценить силу влияния занятий музыкой на развитие ребенка.
1: Язык помогает развить мышление. С ребенком нужно беседовать. Как вы думаете, музыка, хоровое исполнение, песнопение влияет на развитие интеллекта? Я думаю, что вы скажете «да», но что вы можете сказать еще подробнее?
0: По-хорошему, музыка ведь это целый, ну, какой-то кладезь всего. Даже ты, как педагог, занимаясь какими-то моментами, понимаешь, что ты открываешь для себя много нового. Потому что музыка — это не только про музыку. Это и интеллектуальные моменты, и это же психология, как мы чувствуем, как мы понимаем, как мы взаимодействуем, как мы во что-то верим, мы чему-то обучаемся. То есть это такой вообще симбиоз моментов мощных. Я не знаю, как у родителей надо ставить вопрос, а отдать ли ребенка в музыку. Дело даже не в том, есть у него данные или их нет.
1: Даже, наверное, вопросы развития духовности в какой-то степени.
0: Однозначно. Я вообще считаю, что люди, которые занимаются искусством, они, я бы сказала, они созидатели по жизни. И мне кажется, это очень здорово.
1: Ваши дети занимаются музыкой?
0: Конечно. Обязательно. У меня и сын, он вот как раз сейчас закончил «Подснежник», и младшая дочь, она переходит из «Скворушки» в «Солнышко» в ступень. Через 2 года придет ко мне.
1: Какие главные цели вы ставите перед коллективом на ближайший сезон?
0: Ну, вообще, конечно, у нас есть ежегодный перечень конкурсов, в котором мы постоянно стараемся участвовать. И надеюсь, что и в этом году тоже у нас все сложится. И не знаю, конечно, получится ли в этом году у нас какая-то хоровая поездка на конкурс или гастроли, но очень хотелось бы, скажу честно, преодолеть все сложности и все равно это сделать. Ну а в целом у нас очень интересная программа в этом году, и надеюсь, что в первую очередь будет насыщенная концертная жизнь.
1: Что бы вы пожелали родителям, которые только планируют отдать ребенка в хоровую студию?
0: Ну, наверное, терпение и понимание, что все это не зря. Хоровая студия или хоровая школа вообще в целом – это особая история и очень местами непростой путь. Без каникул, праздников, выходных. Но это очень интересный путь. Ну, и он очень длинный, потому что по-хорошему ребенок, который пришел в 3 года, и заканчивают они в 17-18 иногда, да, то есть это 14-15-16 лет. А родители их приводят совсем малышами, а на выпуске это стоят абсолютно взрослые ребята. За эти годы они становятся очень дружны. Причем не только, кстати, дети, но и родители. Вообще в целом родители в нашей студии — это опора. Это не только вот так называемое дежурство родителей во время занятий, в перерывах. Они в целом очень втянуты в жизнь студии. Они участвуют в праздниках, ездят с нами в поездки. И вообще большие помощники. Кто-то шьет костюмы, кто-то ремонтирует инструменты, кто-то делает декорации. Много-много чего другого. И это действительно такая большая-большая семья.
1: «Подснежник» — это мостик между младшими хорами и старшим хором. Как меняется ваш педагогический подход, когда дети вырастают из игровых форм и начинают осваивать сложную многоголосную музыку?
0: Ну, я и работаю, я бы сказала, почти как со взрослыми, можно сказать. В этом, наверное, самая большая сложность при переходе в «Подснежник», потому что хор «Солнышко», они еще совсем дети. А здесь мы начинаем осваивать азы такой серьезной профессиональной работы. И я им объясняю, что вы уже настоящие взрослые артисты. В отличие от младших хоров, у нас там делаются постановки сказок, спектаклей. У нас только новогодний праздник в похожем формате происходит. И, ну, чуть-чуть похож выпускной. Он более такой свободной форме. Но в целом мы уже делаем упор на концертную и конкурсную деятельность, как вот прям во взрослом коллективе. И именно в «Подснежнике» дети начинают выезжать на гастроли конкурса в рамках нескольких дней в другие города. Вот удивительный момент. В этом году мне довелось поработать со смешанным хором, и у меня очень было много размышлений на эту тему. И я поняла в какой-то момент, что по-хорошему ты как профессионал, как музыкант абсолютно одинаково работаешь. В каком смысле? Что у тебя, безусловно, конечно, тут взрослые, тут дети, и с одной стороны у тебя сложнейшая музыка, а с другой стороны, ну, более простая, детская. Но по сути ты работаешь так же, просто более доступными словами. То есть если я взрослым скажу, ну вот, вот здесь у нас метротектонически слабый такт, меня профессионалы поймут. А детям я скажу, пожалуйста, спойте этот такт, не ударяя, пропойте его насквозь. Это об одном и том же, это глубокие профессиональные моменты. Но ты просто сказал это другими словами. Поэтому так и стараешься на них просто адаптировать, делать доступным серьезные глубокие вещи и работать как с настоящими уже артистами будущими.
1: По каким критериям вы понимаете, что произведение пойдет? Бывает ли так, что сложная классика дается детям легче, чем современные детские песни? И почему?
0: В нашей работе бывает вот абсолютно все. Иногда ты держишь в руках партитуру и думаешь, как все вот прям чувствую, пойдет гладко. А что-то в процессе работы не идет. Партитура оказывается более заковыристой, чем ты себе представлял. И наоборот. берешь ноту в руки и кажется, боже мой, как-то сложно, так все написано, и ритмы ноты, и гармонии. А берешь в работу и учится вот прям вот как по маслу, легко, быстро, как-то не так, как ты ожидал. И здесь, конечно же, вот несколько моментов играет роль. Конечно, опыт уже подсказывает, и когда ты видишь детей, много лет с ними работаешь, что им ближе, что больше нравится, есть понимание, чувствование. Но до конца это можно понять вот исключительно, когда ты уже в процессе, ты уже взял в работу. Я абсолютно уверена, что легче идет то, что нравится. Я думаю, что это основной момент, как бы вот движущий этот процесс, каким бы сложным произведение ни было. В принципе, я считаю, что с точки зрения сложности произведения должны быть разные в репертуаре. Это тоже очень важно. То есть мы сначала, помните, с вами говорили про то, что произведения должны быть разнообразными и разнохарактерными. И еще и с точки зрения сложности. Часть программы, не очень большая, так скажем, должна петься вот очень легко. Для того, чтобы было вот это чувство эйфории, что тебе легко получается, ну так скажем, без особого труда. Большая часть программы должна быть вот с неким, ну тут уже мы должны потрудиться, пройти вот этот вот путь. И обязательно, вот это я как педагог, беру всегда в репертуар произведения, которое чуть-чуть сложнее вот того уровня, в котором находится сейчас хор. Здесь, конечно, главное не переборщить, чтобы эта ноша не оказалась неподъемной. И абсолютно точно вот для меня это залог роста коллектива. Поэтому в любом случае, если произведение нравится, вот я вас уверяю, они свернут горы. Они готовы будут выпрыгнуть из штанов, сделать все, чтобы оно состоялось, все получилось, я это знаю точно. А то, что касается выбора, вот как такового, я думаю, что это интуиция. То есть ты вот услышал произведение. Для меня это чаще всего я услышала и загорелась. Вот я прям слышу, и все, я хочу его сделать, хочу. И ты иногда ты понимаешь, что да нет, сложновато, да нет, а может быть, все-таки получится. И ты вот его сотню раз переслушал, перекрутил, представил своих детей, примеряешь, представляешь. Наверное, так.
1: Творческая интерпретация возможна?
0: У детей, наверное, нет.
1: Насколько вы позволяете хористам проявлять инициативу в трактовке произведения? Важен ли диалог с детьми о смысле текста и музыки во время репетиции?
0: Ну, то, что касается интерпретации, точно нет, потому что это вообще очень серьезный, глубокий вопрос. Я думаю, что этот вопрос не стоит ни в детском хоре, ни во взрослом. Даже я вам скажу честно, сидя и будучи исполнителем в хоре, всегда идешь за руководителем, потому что, да, ты, может быть, уже сам дирижер и руководитель, и у тебя есть свое ощущение, понимание, как бы это сделал ты. Но в хоре главный дирижер, и мы всегда следуем трактовке руководителя. Я думаю, что и в детском, и в взрослом хоре, скорее всего, это так происходит. А вот то, что касается текста, конечно же, мы говорим о нем, потому что все, что дети исполняют, и не только дети, любой исполнитель должен абсолютно точно понимать, прочувствовать, что он произносит. Сейчас в современных произведениях встречаются тексты достаточно сложные, наполненные там аллегориями, метафорами, и, может быть, не такие, знаете, как в лоб, когда все понятно, и нужно покопаться, конечно, мы всегда разбираем. Но я могу сказать одно. Вот наши дети современные, и вообще музыка так устроена, что вот в этом году мы исполняли произведение, где очень такой серьезный глубокий текст. И понять его, действительно, объяснить было очень непросто. Но там, где, может быть, ты не можешь какую-то мысль или что-то облечь в слова, тут на первый план выходит музыка. И вот эта музыка давала им это понимание, они абсолютно потрясающе его в итоге прочувствовали. Вот я помню это ощущение в зале, когда зал замер, вот когда да, повисает вот эта вот пауза по окончанию произведения, и ты понимаешь, что да, вот она эмоция, которая вот состоялась.
1: Как научить ребенка не просто чисто петь ноты, а слышать соседа и чувствовать общую гармонию?
0: Ну, в двух словах, конечно, тут не расскажешь. в общем-то, приходя в хоровую студию прям с самых младших ступеней, конечно, очень активно ведется работа для того, чтобы дети чисто интонировали, потому что именно чистая интонация – это основа пения в хоре. На это обращается пристальное внимание с самых-самых первых шагов. С точки зрения развития слуха, это, конечно же, предмет сольфеджио. На младших хорах там может быть как-то по-другому называться, но это все про него. И, конечно же, большое количество часов пения в хоре. Это кропотливая работа. Если ребенок ходит, занимается увлеченно, то по-хорошему вот эти часы и годы тренировок, в общем-то, неизменно ведут их к этому результату. Ты уже не можешь не чувствовать соседа, не чувствовать вот это вот общее настроение и состояние.
1: Хоровое пение требует строгой дисциплины. Как вам удается удерживать внимание группы, не подавляя при этом творческую индивидуальность каждого ребенка?
0: Я стараюсь держать высокий темп работы. Всегда. Не с какой-то целью, а прежде всего потому, что у меня такой темперамент и характер в целом. Я люблю интенсивные репетиции. И это помогает удерживать внимание, и чтобы дети вообще вот не выключались из процесса. Конечно, все равно непросто, но я не из тех руководителей, вы знаете, когда вот нельзя повернуться, шепнуть, что-то сказать. Я люблю пошутить и позволяю, в принципе, я иногда что-нибудь сама смешное скажешь, дети тебя поправят, пошутили. Конечно же, я считаю, что это очень-очень важно, потому что по-хорошему дети приходят на хор не только петь. Они приходят за общением. Для них это атмосфера, дружбы. Им должно быть там хорошо. А вот только петь и больше слова не скажи, так, конечно, это не работает. Поэтому, стараемся этот баланс как-то поддерживать. Скажу честно, не всегда получается, потому что дети, им тяжело иногда остановиться, да, там пошутил. Но у нас есть такое правило, что если рука дирижера поднята, значит, мы замолкаем и включаемся в работу. Конечно, не всегда наши договоренности соблюдаются, но много раз, думая на эту тему, все равно я прихожу к тому, что, наверное, лучше так. И дети чувствуют себя свободнее, они в хорошем настроении, и как-то репетиция проходит, на мой взгляд, более успешно.
1: Считаете ли вы, что руководителя или педагога надо бояться?
0: Вообще, это, конечно, очень интересный вопрос. Я бы сказала, что руководители хоров делятся на две группы. Кто-то считает, что такое руководство должно быть очень авторитарным. Это позволяет держать железную дисциплину. Вот это большая очень дистанция между руководителем и детьми, руководителем и родителями. Это тоже очень важно, потому что, конечно же, родители сейчас тоже бывают очень разные. Но, на мой взгляд, таким образом теряется тонкий контакт с детьми. Конечно же, я сама как руководитель, у нас бывают ситуации периодически и с детьми, и с родителями. Они точечные, чтобы вы понимали, это не носит какой-то стихийный характер. Конечно, они заставляют задуматься, а правильно ли ты делаешь, выстраиваешь вот эти взаимоотношения с детьми и родителями. Наверное, когда при более жестких рамках проще работать, и, наверное, какие-то моменты есть положительные. Но мне кажется, что музыка — это про доверие, особенно если речь идет про руководителя коллектива.
1: Как вы готовите солистов и весь коллектив к выходу на большую сцену?
0: Я могу сказать, что все-таки дети, которые к нам приходят, они уже порядка там по-разному, конечно, 4, 5, 6 многие лет выходят на самые разные сцены, в том числе и огромные залы, да, это Академия музыки Гнесиных, большой и малый зал консерватории, то есть это серьезные сцены. И поэтому для них концертное выступление и вообще выход на сцену — это уже такая некая данность. Конечно, что могу сказать, что в предыдущих ступенях дети очень непосредственные, открытые, они действительно меньше боятся. А когда они приходят в подснежник, то все меняется. Но это не связано с переходом просто в новый хор. Это скорее такая психофизическая история, связанная с их взрослением скорее. Да? Это возраст, искание себя, сомнений, сепарации. Он очень сложный и противоречивый. Поэтому, конечно, я могу точно сказать, что начинают бояться они больше. Это чувствуется.
1: Сколько лет вы работаете с хором?
0: Вот в сентябре будет 25 лет.
1: Как вы за столько лет работы сохраняете свежесть уха и педагогический азарт?
0: Конечно же, я скажу банальные вещи про профессиональный рост и развитие. Уверена, что в принципе это касается вообще абсолютно всех профессий, не только моей. И несмотря на то, что музыка, вроде бы, казалось бы, да, это очень творческая профессия, то в ней очень легко вот так вот увязнуть, погрязнуть. Плюс-минус одни и те же дети, одни и те же произведения и так далее. Но мир вокруг меняется, и дети меняются, родители меняются. Столько всего происходит в педагогике, психологии. Обязательно нужно быть в курсе того, что происходит вокруг себя. Я здесь отдельно выделяю опыт, потому что это некая константа, на мой взгляд. И не может человек, проработавший 1-2 года, быть на равных с тем, кто работает там 25, 30, 40 лет, безусловно. Потому что в любом случае речь про человеческую зрелость, творческую, профессиональную, да, и какие-то такие моменты. Конечно, нужно сказать, что молодой, ищущий, жаждущий в какой-то адекватный период времени может очень быстро догнать тот самый опыт, если он как стоячая вода и не подпитывается ничем новым. Я счастливый человек, у меня очень насыщенная жизнь творческая, помимо подснежника. Я являюсь хормейстером камерного хора «Озарение» Московского музыкального общества, художественный руководитель Ольга Бурова. Я в этот хор пришла 17-летней девочкой. Я очень много лет в нем, и весь этот путь иду вместе с этим коллективом. Пожалуй, что и Ольга Николаевна, и сам хор, наверное, сыграли главную роль в становлении меня как музыканта, профессионала, дирижера и так далее. И, конечно же, очень здорово, что я имею возможность как исполнитель выходить на сцену. То есть для меня это возможность выйти на сцену в потрясающих залах, сотрудничать с прекрасными дирижерами. У нас очень интересные проекты. До недавнего времени мы раз-два в год выезжали за границу, где мы имели возможность видеть, что происходит вообще с хоровым исполнением вообще во всем мире. И имели сотрудничество с выдающимися дирижерами, что давало огромную подпитку, вдохновение, привозило эксклюзивные ноты. Это все абсолютно потрясающе. И даже сейчас, когда мы уже больше находимся внутри страны, тем не менее, у меня вообще ощущение, что Ольга Николаевна, она потрясающий мастер своего дела. И у меня ощущение, что я вот прям все эти годы продолжаю учиться по-настоящему, потому что она потрясающий профессионал, и я имею возможность вот прям... У меня какие-то курсы повышения квалификации в каком-то постоянном режиме. Следующий момент. Могу сказать, что я преподаю в Московском государственном институте культуры в секторе практики на кафедре хорового дирижирования, где ко мне приходят студенты на как раз мои хоровые репетиции. Очень интересный опыт. И могу сказать, что вот когда я начинала работать, это было вообще очень интересно. В 23-м году, это был год педагога-наставника, я даже написала статью об этом. Я могу сказать, что мы все практики, и, в общем, по-хорошему мы работаем и не задумываемся, как происходят те или иные процессы. Мы просто умеем это делать и делаем. И когда встал вопрос, что ты должен студенту объяснить, это очень интересный путь. То есть приходилось откручивать назад и понимать, а как происходит тот или иной процесс, этап, что именно ты делаешь. Вот такая, знаете, такая технология процесса. Очень любопытно. Вообще мне коллеги говорят, что у меня методические мозги, я люблю переделывать разные программы, что-то делать, методические работы. И, кстати, вот профессиональные конкурсы тоже являются таким каким-то двигателем тебя внутри. Я не делаю это специально. То есть у меня не было ни одной работы, работы, которая была бы специально сделана для конкурса. Я обычно делаю то, что мне нужно вот непосредственно в работе здесь и сейчас. Я пришла, мне не хватает материала, не хватает каких-то пособий, я начинаю это создавать. И впоследствии это получает какой-то результат. Вот такая вот история, поэтому я считаю, что вот совокупность всех вот этих моментов, она и вдохновляет, помогает тебе развиваться, в общем-то, наполняет меня как руководителя, как дирижера, как музыканта.
1: Вы в этом году принимали участие в международном конкурсе хоровых дирижеров имени Серафима Попова. Расскажите, пожалуйста, об этом.
0: Да, действительно, был у меня в этом году такой интересный опыт. Как-то, когда мы были студентами, у нас не было никаких конкурсов в то время, таких дирижерских, где можно было как-то проявить себя. И даже вот после окончания вуза, когда ты еще молодой, с горящими глазами. А потом ты втягиваешься в работу, и уже когда такие конкурсы стали появляться, и ты уже знал, что вот оно такое есть, это очень интересно, статусно, очень серьезно. Как-то все время не доходили руки, потому что, ну, у тебя уже семья, дом, работа, очень большая нагрузка, а это очень такой серьезный вызов себе для меня был в этом году. Но вот я решила все-таки осуществить задуманное. И могу сказать одно, что это очень серьезная подготовка длиной, наверное, месяца 2,5. Это 3 тура участия. Первый тур был по видеозаписям, после которого ты проходишь или не проходишь дальше. И все это приходилось на самый сложный период работы подснежника. Это февраль, март и начало апреля. Когда у нас было 2 конкурса, мы готовились к серьезнейшему, одному из самых серьезных хоровому конкурсу в Санкт-Петербурге. А это выезд, это нужно билеты, трансферы, экскурсии, питание. И как бы ты едешь туда выступать, вся художественная часть по-прежнему остается на тебе. И вот все это в одновременности было безумно тяжело. А у тебя есть некий список произведений, и какое из них... Ты можешь готовиться заранее, да, все, но какое из них ты вытянешь по жеребьевке и будешь завтра работать, ты не знаешь. Поэтому это очень серьезная подготовка. По сути, ко всем произведениям ты должен быть готов. И скажу честно, дважды пыталась отозвать заявку, думала, смогу, не смогу. Очень близкие были сроки. Мы из Санкт-Петербурга приехали 1 апреля. 3 апреля была жеребьевка на второй тур. И, собственно, 4 был второй тур, который заключался в работе со смешанным хором. Это открытая репетиция, где сидит жюри международный, очень статусный, очень серьезный руководитель хоровых коллективов, известные деятели хоровые. И вот вечером было объявление результатов. На следующий день 3-й тур. Ты также опять по жеребьевке вытягиваешь произведение из списка. И это уже закрытая репетиция, то есть на ней никто не присутствует из членов жюри, а оценивается вот такое концертное выступление с этим произведением уже как итог некий. Скажу честно, очень непростой путь, но в какой-то момент я даже недооценивала, скажем, те положительные моменты, которые будут по результатам. И дело не в самих результатах, а в том, какая была возможность посмотреть на других конкурсантов, побыть вот в этой среде. Мы же тоже, в общем-то, ты привык выходить на сцену с хором. Это совсем другое ощущение, когда ты, в общем, ну, как бы ты одна большая команда, да, ты ведешь за собой, но как бы тебе не страшно, ты не один, и это не твое личное что-то, да, в этот момент. То и в принципе могу сказать, что ведь по-хорошему у хоровых дирижеров очень интересная история. Если твой хор является лауреатом, это хор является лауреатом. А ты являешься лауреатом международного конкурса, это твое звание лично только тогда, когда ты вот был участником именно дирижерского конкурса. Сейчас немножко об этом забывают, иногда уже все смешалось, и иногда уже все лауреаты бывают, но тем не менее для меня лично это было очень важно и очень интересный опыт, о котором я не жалею.
1: Что для вас является главным критерием успешной репетиции? Это идеальный звук или горящие глаза детей в конце занятия?
0: Вы знаете, я бы сказала, измотанные дети в конце репетиции для меня являются критерием того, что она прошла успешно. Я абсолютно искренне сейчас это сказала, потому что на самом деле дети бывают абсолютно в разном состоянии. И вот я очень люблю вот эту усталость, состояние, когда вот ты вот просто опустошенный, как будто вот выпили стакан до дна, но при этом ты понимаешь, что что-то сделано. Вот ты идешь по лестнице, ведешь хор уже после репетиции, вот просто в никаком состоянии, дети идут такие же, плетутся, но при этом что-то доедает, кто-то конфету подаренную, у кого был день рождения, что-то напевают, и, ну, это очень классное состояние, и оно мне очень нравится. Что-то может получиться, что-то может не получиться, и, но мне очень нравится такое ощущение, я не люблю уходить с работы вот не усталой, такое бывает. Иногда бывают просто такие технические репетиции, когда ты учишь, так, может быть, монотонно, но в таком спокойном каком-то эмоциональном тонусе. Но, конечно, когда перед тобой большой коллектив, и вот тебе их нужно, ну, так скажем, накачать, да, вот у тебя 60 человек, и ты в них вкладываешь. Но, мне кажется, если ты физически здоров, у тебя есть на это силы, то я прям люблю состояние этой усталости и никогда не переживаю по поводу него. Ты потом всегда, эти силы восполняются, и ты воспламеняешься, чтобы дальше что-то делать, продолжать.
1: Елена, хор «Подснежник» часто становится лауреатом престижных конкурсов. Какая из недавних наград стала для вас и ребят самой дорогой? И почему?
0: Ой, это прям сложно ответить, скажу честно. Вы знаете, я воспринимаю, наверное, следующим образом. Дело ведь в том, что каждый год, по сути, из-за того, что у нас меняется 50% состава, это как новый хор. И для меня, наверное, каждая поездка, каждый там какой-то значимый концерт, конкурс и любая награда ассоциируется, я бы сказала, с конкретным составом хоровым. Для меня это как разные хоры, как это ни странно прозвучит. Понятно, что, конечно, в широком смысле это все награды «Подснежника», но, тем не менее, наверное, это так. У меня есть такая некая эмоциональная привязка. Я очень люблю специальные дипломы. И как хоровые, так и личные. И вообще дети, вот удивительно, именно эти специальные награды, дипломы воспринимают тоже очень тепло. Даже когда они вот хоровые, да, такие, как у меня были дипломы за педагогическое мастерство, была медаль в Казани за лучшему руководителю, либо лучший дирижер конкурса. Дети очень как-то так воодушевленно их воспринимают, не только свои хоровые награды, но и тебя как руководителя. Конечно же, мы помним все награды, вот абсолютно это точно, и даже те, которые, ну, скажем так, не совсем нас порадовали, как хотелось бы, но в любом случае они все наши, все дороги, все в нашей копилочке.
1: Что такое дирижерская магия? Какие вы испытываете чувства, стоя на сцене перед хором?
0: Ну, вообще, я бы сказала, что спектр чувств у дирижера очень велик. Абсолютно точно можно говорить о дирижерской магии. Вот лично я очень ценю момент, когда дети уже очень свободно знают материал, они уже понимают меня, мой жест, мой взгляд. И вот это перерастает в такую степень доверия, когда вот они идут за мной, за моими руками. Я обожаю эту стадию. Она наступает очень нескоро от момента начала репетиции. Наверное, ближе вот к весне, да, вот как-то в середине зимы, весна. Но когда я понимаю, что они идут за мной, они чувствуют меня, я чувствую их. Вот это такая настоящая химия процесса. Вот та самая, наверное, магия, о которой вы говорите, и, наверное, возможно, ради которой все и происходит.
1: Главное качество, которым должен обладать настоящий подснежник?
0: Любить хор.
1: Ваш девиз как педагога?
0: Ну, наверное, не как педагога, а, наверное, вот в целом по жизни я считаю, что никогда нельзя опускать руки даже в самой безнадежной ситуации и все делать с большой любовью.
1: Наш разговор подошел к концу. Но музыка «Подснежника» продолжает звучать в записях, на концертных площадках и, конечно, в сердцах учеников и их родителей. Елена, что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
0: Я пожелаю, чтобы музыка обязательно была в вашей жизни.
1: Желаем «Подснежнику» новых творческих вершин и чистых, звонких голосов. С вами были Елена Эдуардовна Японцева и Ирина Васильевич.

0: Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 16 сентября. Мы желаем вам хорошего, доброго и мирного вечера в кругу родных и близких вам людей. Ну что ж, а я расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем вечернем и ночном эфире. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать рассказ Николая Носова «Приключения Незнайки». В 18:30 разговор об искусстве, подготовленный литературно-драматической редакцией нашего радио, цикл «Православие и культура». В 19:10 повторим программу архимандрита Саввы Мажука «Свет не вечерний». В 19:30 в рубрике «Звучащая книга» роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 20:20 беседы о вечном со священником Георгием Величкиным. Речь пойдет о причастии. В 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22:10 репортаж дня Виктории Кауган. В 22:30 в цикле «Духовное слово» отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23:10 вечернее молитвенное правило. Затем в нашей радиошколе православия урок «Добротолюбие» ведет священник Константин Карипанов. И краткая программа после полуночи. В 00:20 акафист дня. В 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга. В 02:20 беседы о вечном. В 03:20 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». В 03:40 репортаж дня Виктории Кауган. В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на четверг, 17 сентября. В 07:50 Евангелие дня. А в 08:20 завтра мы повторим встречу с гостем нашей студии Еленой Японцевой, руководителем хора «Подснежник». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» этим вечером и ночью. Всего вам самого доброго, и да хранит вас Господь!
1: В Екатеринбурге 18:00.
2: Новости.
3: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках работы Международного фестиваля молодежи, который стартовал 11 сентября в Екатеринбурге, оборудована православная часовня. Об этом в своем МАКС-канале рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. 13 сентября, сразу же после проводов в аэропорту Кольцово, пребывавший в уральской столице великой христианской святыни Ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунского, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений посетил площадку Международного фестиваля молодежи в Экспо и совершил молебное пение в православной молитвенной комнате. Здесь пребывают иконы Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, а также святые образы небесных покровителей Урала, великомученицы Екатерины, праведного Симеона Верхотурского, святой царской семьи и врача-страстотерпца Евгения. Также в комнате транслируется видеоролик с субтитрами на английском и китайском языках, рассказывающий о духовной столице Урала Верхотурье и других местах, связанных с царской семьей. В православной часовне дежурят сотрудники и добровольцы епархиальных отделов миссионерского, молодежного и отдела религиозного образования и катехизации, чтобы каждый желающий мог помолиться или задать вопросы о православной вере, узнать много интересного об уральских святых и о городе Святой Екатерины. Комната открыта для всех участников форума, независимо от вероисповедания. 14 сентября во время пребывания на площадке Международного фестиваля молодежи в Экспо митрополит Евгений также посетил выставочные павильоны, интерактивные зоны, пообщался с участниками фестиваля и представителями медиасообщества. Напомним, Международный фестиваль молодежи проходит в уральской столице с 11 по 17 сентября. Форум объединил 10 тысяч участников из 191 страны. В течение недели молодые лидеры со всего мира будут обмениваться идеями, искать решения глобальных проблем, а в свободное время заново открывать для себя Россию и Средний Урал. Далее в этом выпуске. 12 сентября в городе Апатиты Мурманской области состоялось открытие и освящение мурала, посвященного Кольской Троице, преподобным Трифону Печенегскому, Феодориту Кольскому и Варлааму Керетскому, святым подвижникам, просиявшим на русском севере и ставшим духовными покровителями Кольской земли. Изображение разместили на стене дома номер 3 на улице Жемчужной в районе храма Иверской иконы Божией Матери. Освящение совершил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. В историческом событии, приуроченном к 60-летию Апатитов, приняли участие генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, телеведущий Андрей Малахов, глава города Николай Бова, председатель Совета депутатов Апатитов Светлана Котельникова, духовенство Мурманской епархии, горожане и гости города. Авторами проекта стали московские художники-монументалисты Софья Ивонина и Василий Фортов. Вместе с ними над росписью работал художник Артур Шувалов. Мурал стал новым этапом федерального проекта телеканала «Спас», который реализуется по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла при участии компании ПАО «Фосагро». И завершение выпуска. 12 сентября, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, в Донецке состоялся второй тур казачьего этноспортивного фестиваля «Дикое поле», сообщает официальный сайт Донецкой и Мариупольской епархии. Открытие началось с торжественного построения. Фестиваль открыл атаман Объединенного казачества Донбасса Вадим Анатольевич Жмурин. Юных казаков приветствовал советник главы республики по делам казачества Пономаренко. Благочинный Докучаевского церковного округа протоиерей Никита Панасюк совершил вместе с казаками молитву и преподал благословение, окропив освященной водой. После этого начались соревнования 5 донецких юношеских команд. Для тех, кто не принял участие в состязаниях, гильдия кузнецов Донбасса предоставила возможность приобщиться к кузнечному делу и изготовить для себя памятный подарок. В это время старшие казаки готовили угощения для гостей. По окончании соревнований всех ждал вкусный кулеш, плов и чай, а также подарки от отца Никиты. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их называли потому, что они были очень маленькие. Каждый коротышка был ростом с небольшой огурец. Некоторые сразу скажут, что в жизни таких малышей не бывает. В жизни это одно, а в сказочном городе совсем другое. Так вот, в этом городе, в одном домике, жили малыши-коротыши. Малыш-коротыш по имени Знайка. Доктор Пилюлькин, Сиропчик, Пончик, художник Тюбик, музыкант Гусля, механик Винтик со своим помощником Шунтиком и маленькая собачка Булька. Однажды Винтик со Шпунтиком никому ничего не сказали, закрылись у себя в мастерской и стали что-то мастерить. Прошел месяц, и оказалось, что они сделали автомобиль. Как раз сейчас они хлопочут около своей машины. Коротыш Знайка читает большую книгу, а музыкант Гусля наигрывает песенку на ксилофоне. Все заняты делом.
1: Эй, Гусля! Гусля!
2: Чего тебе, Винтик?
1: Ты не можешь играть чуточку побыстрее, а то Шпунтик до завтрашнего дня не накачает шину.
2: Пожалуйста!
1: Хорошо Гусля играет, правда?
3: Замечательно!
4: Давайте споем, братцы!
2: Давайте!
1: Давайте!
4: Давайте!

0: Спасибо, гусля. А теперь кто хочет прокатиться на нашей машине?
1: Спасибо, я еще поиграю.
0: Садись, Знайка. Поехали!
2: Поехали! Поехали!

0: Но самым известным среди обитателей дома был малыш по имени Незнайка. Его прозвали Незнайкой за то, что он ничего не знал. Этот Незнайка носил яркую голубую шляпу, канареечные брюки и оранжевую рубашку с зеленым галстуком. Многие говорили, будто у Незнайки пустая голова. Но это неправда, потому что как бы он тогда мог соображать? Конечно, он соображал плохо, но ботинки надевал на ноги, а не на голову. На это ведь тоже соображение нужно. Незнайка был не такой уж скверный. Он очень хотел чему-нибудь научиться, но он не любил трудиться. Вот увидел он замечательного музыканта Гуслю.
1: Слушай, Гусля, научи меня петь эту песенку.
2: Ну что ж, Незнайка, учись.
1: Давай так, ты будешь играть, а я буду петь.
2: Ладно, давай.
1: Давай так, как только махну рукой, ты начинай играть, а я запою.
2: Хорошо.
1: Постой, нет, постой, я не успел, опоздал, понимаешь? Ну, давай-ка еще разочек.
2: Ну, давай.
1: Ой, опоздал, понимаешь? Ну, давай еще раз.
2: Сколько же раз можно?
3: Ты пой.
1: Я никак не могу подгадать, чтобы начать вместе.
2: Ну, ты начинай петь, а уж я сам угадаю. Ну, начали.
1: Траве тебе кусочек, совсем как огурь. Ну что ж ты не играешь-то?
2: Потому что ты совсем не так поешь.
1: Кажется, я слишком тоненько взял. Сейчас я возьму потолще. Ну-ка, давай, начинай.
4: В траве сидел кузнечик.
2: Перестань! Перестань!
1: Что, опять не так?
2: Конечно, не так.
1: Не хочу больше петь. Научи меня играть на каком-нибудь инструменте.
2: На чем же ты хочешь учиться?
1: А на чем легче всего?
2: На балалайке.
1: Нет, нет, балалайка слишком тихо играет.
2: Ну, на дудочке.
1: А громче дудочки? Ничего нет?
2: Есть, труба.
1: Вот это хороший инструмент, громко играет.
2: Вот и учись на трубе, если тебе нравится.
1: А зачем мне учиться? Я ведь и так умею.
2: Да нет, нет, ты еще не умеешь.
1: Умею, умею, вот послушай.
2: Ты просто трубишь, а не играешь.
1: Как не играю? Очень даже хорошо играю, громко.
2: Эх ты! Тут дело совсем не в том, чтобы было громко. Надо, чтобы было красиво.
1: У меня и получается красиво.
2: И совсем не красиво. Ты, я вижу, вовсе не способен к музыке.
1: Это ты не способен к музыке. Ты просто из зависти так говоришь. Тебе хочется, чтобы тебя одного слушали и хвалили.
2: Ничего подобного. Играй на трубе сколько влезет, если считаешь, что не нужно учиться. Пусть и тебя хвалят.
1: Ну и буду играть.
0: И он принялся дуть в трубу. А так как играть-то он не умел, то труба у него ревела, хрипела, визжала и хрюкала. Прибежал собака Булька. Высунулись из своих окон Пончик и Сиропчик.
5: Что случилось? Что случилось?
0: Появился доктор Пилюлькин.
5: Что за шум? Что за шум?
1: Это не шум, это я играю.
5: Перестань сейчас же! От твоей музыки уши болят.
1: Это потому, что ты к моей музыке еще не привык. Вот привыкнешь, и уши не станут болеть.
5: А я не хочу привыкать. Очень мне надо. Да перестань! Слышишь, что говорит Пилюлькин?
1: Мало ли что скажет Пилюлькин.
5: А тебе говорят, уходи отсюда со своей противной трубой.
1: Куда же мне уходить?
2: Иди в поле, да там и играй.
1: Так в поле ведь некому будет слушать.
6: А тебе обязательно надо, чтобы тебя кто-нибудь слушал, да?
1: Обязательно.

0: Так. Так. Посиди еще чуть-чуточку, сиропчик. Скоро закончу.
1: Ничего, посижу уж. Только рисуй получше.
0: Не беспокойся. Хорошо будет.
2: Тюбик был очень хороший художник. Стоило посмотреть на него, когда он, откинув назад свои длинные волосы, стоял перед мольбертом с палитрой в руках. Каждый сразу видел перед ним настоящий художник.
0: Вот и конец.
1: Хорошо. Замечательно. Очень похож. Правда, Незнайка?
3: Вроде похож. Только вот тут волосики немножко вроде чуточку не похожи. И вот кончик носика тоже вроде чуточку не похож. А так, в общем, вроде похож.
1: Да что ты? Все вроде да вроде. По-моему, очень похож. Замечательно нарисовал. Спасибо тебе, Тюбик, спасибо. Вот уж спасибо.
0: Ой, ну за что тут спасибо? Не за что.
1: Как это не за что? Замечательный портрет. Всю жизнь мечтал. Побегу, на стенку повешу.
3: Слушай, Тюбик, дай мне каких-нибудь красок, кисточку. Я тоже хочу быть художником.
0: Ты ведь хотел учиться музыке?
3: А не хочу больше быть музыкантом. Все равно моей музыки никто не понимает. Еще не доросли до моей музыки.
0: Эх ты, только попробовал и сразу бросил. Так из тебя ничего не выйдет. Рисовать тоже долго учиться надо.
3: Я и буду учиться.
0: Ну, хорошо. Сейчас я тебе дам за задание. Нарисуй сначала вот этот кувшин. Вот тебе краски, вот кисточка. Даю тебе на это задание 2 часа. Через 2 часа покажешь, что у тебя вышло.
3: Хорошо, хорошо, покажу.
2: И Тюбик ушел.
3: Чего тут еще 2 часа рисовать?

0: А чего тут еще уметь? У меня все есть, и краски, и кисточки. Вот садись и сиди смирно. Вот не вертись, пончик, а то не похоже получится.
1: А сейчас получается похоже.
0: Очень похоже. Ну вот, вот и готово.
1: Да разве же я такой?
0: Конечно, такой. А какой же еще?
1: А усы зачем нарисовал? У меня ведь усов нету.
0: Ну, вырастут когда-нибудь.
1: А нос почему красный?
0: Это чтобы было красивее.
1: Хм, а волосы почему синие? Разве у меня синие волосы?
0: Синие? Но если тебе не нравится, я могу сделать зеленый.
1: Нет, это плохой портрет. Дай я его порву.
0: Зачем же уничтожать художественные произведения? Здесь только подписи не хватает. Я сейчас подпишу, и все будет понятно. Пончик, пончик. Вот, теперь каждому будет видно, что это ты.
1: Отдай! Я с тобой в ссоре.
0: Ну и пожалуйста.
1: Все равно я встану ночью. И уничтожу этот портрет!
0: А я ночью не лягу спать и буду стереть.
2: Пончик обиделся и ушел домой. А Незнайка на самом деле не лег спать. Когда все уснули, он взял краски и принялся всех рисовать. Пончика дорисовал таким толстым, что он даже не поместился на портрете. Тюбика нарисовал на тоненьких ножках. А сзади пририсовал ему собачий хвост. Доктору Пилюлькину вместо носа нарисовал градусник. Знайке неизвестно для чего нарисовал ослиные уши. Словом, всех изобразил в смешном и нелепом виде. К утру он развесил эти портреты на стене и сделал под ними надписи. Получилась целая выставка.
0: Кажется, всех нарисовал. Последний портрет подпишу, и все будет в порядке. Доктор Пилюлькин. Вот и все.
2: Первым проснулся доктор Пилюлькин.
3: Ребята слушали произведение Николая Носова «Приключения Незнайки». Продолжение следует. Но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь.

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл с нашим постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о ярких представителях русской исторической науки Золотого века.
1: И вот на завершение нашего сегодняшнего разговора я оставляю едва ли не самую колоритную фигуру. Кстати, можно было их даже, знаете, вот если говорить, кто самый великий. Вот, ну, здесь очень трудно раздавать табель о рангах, потому что Ключевский, все это, Эверест там, ну и Соловьев дышит в затылок, там и Платонов, Шмурло. И вот я бы во всей этой компании еще возвел на самую верхушку нашего последнего героя Николай Иванович Костомаров.
0: Николай Иванович Костомаров, да.
1: Вот смотрите.
0: Выдающийся русский историк, известный сторонник, кстати, панславизма и основатель Кирилло-Мефодиевского общества.
1: Вот сейчас об этом два слова будет. Смотрите, значит, родился он в Воронежской губернии. Кстати, поскольку я в Воронеже был, могу сказать, что... Ну, до известной степени память Костомарова все-таки там, в Воронеже, сохраняется. Там есть улица Костомарова, там и какой-то дом-музей и так далее. Вот, ну, он не в самой Воронеже, он вообще в Острогожске там был, но в любом случае, как бы, Воронеж – город вообще невероятно интересный, связанный с таким большим букетом русских гениев. Кольцов, Никитин, Мандельштам, Троепольский, Бунин, там, Пятницкий и так далее, там, Петр Великий, вот, Андрей Платонов, и вот, да, Крамской,
0: да,
1: и вот Николай Иванович Костомаров. Вот, значит, родился 4 мая 1817 года, умер 7 апреля 1885 в Петербург.
0: Угу.
1: Не очень долго прожил, но мы сейчас поймем, почему. Дело в том, что его жизнь оборвалась не совсем естественным образом. Ну, во-первых, надо начать с того, что его очень часто так пишут: русский и украинский деятель. Ну, мать у Костомарова была украинка. Вот, и это наложит свой очень интересный отпечаток. В окружении Костомарова были именно чисто украинские деятели, например, историк Пантелеймон Кулиш, одним из самых знаменитых украинских историков. Костомарова самого позиция была другая. Он настаивал на том, что украинский народ существует. Ведь маленькая деталь, в официозе Российской империи считалось, что есть единый великорусский народ, и все. И дальше там какие-то просто нюансы субэтнические. Нет, Костомаров настаивал, что, говорит, украинский народ – реальность. И вообще он говорил, что в рамках вот восточнославянской общности как минимум два народа, может быть, даже три, ну, Беларусь, а может быть, даже 5 или 6. В данном случае он имел в виду русский север, Новгород, Псков, возможно, казачество. То есть это абсолютное диссидентство для, как бы, для царской России. Да, я бы сказал, это абсолютно привкус диссидентства и сегодня сохраняет эта точка зрения. То есть сразу могу сказать, очень смелый человек был. Значит, смотрите, Харьковский университет. Харьковский, запомним. Но, кстати, маленькая деталь, это один из старейших университетов Российской империи.
0: Да.
1: Я напомню, что первый университет московский при Елизавете Петровне, и потом серия вузов, открытых в эпоху либеральных реформ Александра I. Харьковский, Казанский, Томский, возобновленный Дербцкий в Эстонии и в Петербурге институт педагогический, так кажется, зовут. Потом тоже стал университетом, поэтому вот. И вот сразу Кирилло-Мефодиевское братство. Значит, сразу объясняю, что это такое. Очередная вариация на тему панславизма, но это панславизм с украинским оттенком. Ну, сразу скажу, что в Кирилло-Мефодиевском братстве вообще наряду с Костомаровым два самых знаменитых имени, это уже упоминавшийся Пантелеймон Кулиш, и это Тарас Григорьевич Шевченко. Mm-hmm. То есть панславизм, но панславизм, который... Видите, все, мы об этом уже говорили, все панславизмы имели разницу в том, какой пункт, какой национальный элемент они ставят во главу угла. Потому что, скажем, во время Пражского съезда там во главу угла оказывался чешско-словацко-хорватский элемент. Там панславизм в России официозный, понятно. Вот. А здесь был совсем интересный вариант с панславизм с украинским оттенком. Вполне естественно, потому что это представители украинской интеллигенции, причем очень не средней интеллигенции. Ну, и одного Шевченко бы хватило. И жесткая репрессия 1847 года. Мрачное десятилетие. Вернее, семилетие, ну, если брать с 48-го, но тут уже даже чуть-чуть пораньше. Вот, забегая вперед, скажу, это же общее место, что Шевченко сдали в солдаты с личной формулировкой Николая I строжайше запретить писать и рисовать. А Шевченко, помимо того, что великий поэт, он был еще и великий художник. Гражданская смерть для человека. Костомаров отделался, можно сказать, легким испугом. Петропавловка, Алексеевский Равелин по полной программе. Но дальше ссылка в Саратов. И все. В Саратове он работал, начинал свою деятельность как историк. И, кстати, именно в Саратове он заканчивает свой первый магнтруд. Богдан Хмельницкий. Я от себя добавлю, что это в русской истории первая такая большая, это два или три вот таких тома толстых, вот работа, посвященная именно украинским реалиям, крайне непростым. Дело в том, что вообще, я вам скажу заранее, все, что связано с украинской войной 17 века, эта тема для русской истории очень болезненная. Она с чем связанная? Во-первых, с тем, что ее очень трудно свести к какому-то одному знаменателю. Вот, скажем, в советских учебниках что делали? Значит, там шла как... освободительная война украинского народа против польских захватчиков, польских, вообще-то против Речи Посполитой. Потом, естественно, великая дружба с Россией и война, про которую один абзац писали. Война шла долго с переменным успехом. И сразу Андрусовское перемирие, где восточная Украина уходит в Россию, западная Украина, цитирую, осталась пока за Польшей. Если бы ученик имел, скажем, пытливость, он бы мог задать вопрос, а почему? И вылетел бы из школы. А потому что за этим одним абзацем разверзается бездна. Потому что, забегая вперед, прошу, чтобы слушателю было понятно, началось как восстание против Речи Посполитой. В эту войну втянулись Речь Посполитая, Османская империя, Крымское ханство, Московское царство, Шведское королевство, Датское королевство, Республика Нидерланды, Трансильвания, Княжество Молдавия, Княжество Валахия, Священная Римская империя, 12 или 13 европейских государств, месиво натуральное, плюс гражданская война в самой Украине. которая получит название, характерное и бьющее на повал, руина. Руина и осталась. И самое потрясающее, что там многие участники этой войны несколько раз меняли фронт. Например, Крымское ханство повоевало и против Речи Посполитой, и за Речь Посполитую. Московское царство воевало с Речью Посполитой, Швеция напала на Речь Посполитую, Московское царство, по идее, это союзник. Нет, Московское царство объявило войну Швеции. В общем, и матрица для России какая? На старте победы, на финале разгромное поражение. Разгромные просто. То есть такие, как Конотоп и Чуднов, таких разгромов в истории русского военного дела вообще, может быть, по пальцам одной руки надо посчитать. В таких масштабах. Это сопоставимо с Аустерлицем, с Цусимой, там, не знаю, с 41-м годом и так далее, с какими-то... То есть сложнейший узел. Я уже не говорю о страшной стилистике. Там, там взаимный геноцид. Понимаете, это уже, знаете, классика в 20 веке, великий польский историк Ян Юзеф Липский на одной конференции стал выступать, рассказывая о зверствах польской стороны. Польским ученым не понравилось, естественно. Ему задали вопрос, почему вы не говорите о зверствах украинцев? Ответ Липского вошел в историю. Он сказал, а я надеюсь об этом услышать из уст украинского историка. Потому что друг про дружку кидаться гнилыми помидорами большого ума не надо.
2: Да.
1: А вот так вот. Так вот, то есть труд про Хмельницкого требовал фантастического мужества, который Костомаров блестяще проявил, и всем рекомендую. А дальше будет его работа в пореформенные годы в Петербурге, и будет его магн-труд. Российская история в жизнеописании ее значительных деятелей. От самых истоков и до Екатерины II. Вот вы знаете, я вам хочу сказать, Костомаров, я сейчас чуть-чуть скажу, может быть, с небольшим преувеличением. Костомаров принадлежал к числу историков, ну вот в наши дни, я могу это сравнить, ну не знаю, Виктор Суворов, Марк Солонин, там вот, то есть вот те, которых, которые вообще вызывают сразу желание «убью, зарежу» там и так далее. С Костомаровым было то же самое, скажем, Погодин рвал и метал там, понимаете. Писатель Даниил Мордовцев вызывал Костомарова на дуэль. Там какие-то студенты ходили, грозились ему пересчитать ребра. Со времен Чаадаева такого не было. Вот. А, кстати, интересный факт, Костомаров преподавал в Петербургском университете, по свидетельству очевидцев, читал лекции. Ужасно у него была манера чтения старой беззубой старухи. Он что-то жевал все время. Вот. При этом студенты его обожали. Что, во-первых, эрудиция. А знаете, я вспоминаю, я когда учился в Санкт-Петербургской консерватории, в числе моих профессоров был профессор Сергей Николаевич Богоявленский. Искусствовед. Вот это тот самый случай. Он выходил на кафедру, что-то жевал полтора часа так, что его в трех шагах слышно не было. Но при этом у него была фантастическая харизма, потому что у него была эрудиция ренессансная просто. Вот Костомаров тот самый случай. А все его несовершенства, его риторики стопроцентно искупались тем, что он гениально прививал студентам любовь к предмету. Любовь к предмету, любовь к изучению источников, любовь к изучению вот этих всех документов, летописей, там всевозможных там эпистолярных переписок и так далее. То есть сам Костомаров писал очень резко. Ни один русский историк, ну, может быть, Голубинский только еще, может быть, с ним вместе за компанию, так резко не писал об отечественной истории. Затрагивал, его даже называли «мрачный Костомаров». Вот, многие считали, что он не патриотичен, все предсказуемо. Вот некоторые даже, что типа, ну вот, там типа Кирилло-Мефодиевское братство так у него в печенках и сидит. Да. Если сидит, то это плюс, а не минус. Потому что критический взгляд для историка, критический взгляд, так сказать, и знаете, как в свое время великий итальянский историк эпохи просвещения Джамбатиста Вико, он сказал, самое страшное – это патриотическое сыновье почтительность для историка.
2: Когда а вот... в чем деятельность проявлялась вот именно вот этого Кирилло-Мефодиевского общества? Что?
1: Да ничего, разговоры.
2: Разговоры, конечно, цель объединения идеалами.
1: Они обсуждали какие-то высокопарные вещи и так далее. Ну, Шевченко писал свои стихи весьма резкие. «Каховайтесь, чернобривы, тани с москалями, то москали люди злые». Там, понимаете, ну, поэт. Вот. Кстати, из-за него больше всего и пострадали. Вот. Это вот тот же самый случай, что через год кружок Петрашевского. Только с той разницей, что петрашевцы вообще, строго говоря, обсуждали чужие тексты. Кирилло-Мефодиевское братство свои создавало.
2: Свои.
1: Ну, потому что и Пантелеймон Кулиш, и Костомаров, и Шевченко там, и все. То есть это были творческие люди, они как бы...
2: Ну, и причем за основу взято название именами великих основателей,
1: вот
2: славянских учителей.
1: Нет, я хочу сказать, репрессия Николая I против Кирилло-Мефодиевского братства – это тоже истерика. Это тоже истерика, вот такая же, как с петрашевцами. И Шевченко, кстати, наряду с Достоевским никто так не пострадал, как Шевченко в данном случае. Это истерика. Это тащить и не пущать, понимаете? Вот как бы любая какая-то самостоятельная, духовная какая-то вот воронка возникающая, сразу истерика возникала. Вот это как раз не красит. Вот можно было вполне это Кирилло-Мефодиевское братство, ну не то что приручить, но просто взять как-то под наблюдение, на карандаш и так далее, вступить с ними в какое-то интеллектуальное общение, потому что ведь, ну ладно, Шевченко радикал, там, а Костомаров же радикалом не был, он потом прекрасно работал в рамках русской традиции, сохраняя свою самобытность, сохраняя самое главное, способность перешагнуть через традицию. Вот я всем рекомендую вот эту книгу, вот жизнеописание выдающихся деятелей, прочитать, например, все, что связано со смутным временем. Вот описание Бориса Годунова, описание лжи Дмитрия I. Костомаров был единственным русским историком, который объективно посмотрел на деятельность лжи Дмитрия I, предтечи Петра I. Скопин-Шуйский, там у него прекрасные отзывы, там трезвый взгляд на Минина и Пожарского. Потому что у нас все, его сразу Мартас залил в известные формы, стоит и так далее. А Костомаров позволил себе посмотреть объективно. Вот. Так это высшая доблесть историка. Высшая просто. Значит, сразу хочу сказать, что Костомаров умирает самым нелепым образом. Но он сперва болел сыпным тифом, там перенес инсульт, все нормально и так далее как-то. Вот. А в 1881 году его дважды сбил ломовой извозчик на Невском проспекте. Один раз и второй раз. То есть то ли у него зрение уже отказывало, то ли профессорская рассеянность, но его дважды просто как Мармеладова в этом самом преступлении, наказании. Вот. Ну и великая картина Репина «Костомаров в гробу».
2: Да.
1: Вот. В общем, подытоживая, можно сказать следующее. Эти люди создали эпоху. То есть русская историческая наука, благодаря их деятельности, вообще полностью преобразилась. То есть действительно можно сказать, что... Прадедушка Андрей Лызлов, дедушка Татищев, отец Николай Михайлович Карамзин. Все, великие заслуги. И все-таки науки в плане, как именно целой методологии, целой дисциплины до вот этой великой эпохи пока не было.
2: Да.
1: Да.
2: То есть были, именно да, эта эпоха...
1: Были гениальные одиночки, такие как Пушкин.
2: Ну...
1: понимаете? Да и Карамзин тоже, понимаете? Чтобы как угодно можно там понимать какую-то историческую ограниченность, все прочее, но история государства российского — это действительно научный подвиг.
2: Но именно вот этот золотой век и эта плеяда золотого века поставила русскую историческую науку на профессиональные рельсы.
1: На профессиональные и сразу европейского масштаба.
2: Да.
1: Кстати, очень показательно, что все герои нашего сегодняшнего рассказа научным сообществом мира были приняты сразу на равных. То есть тут даже никаких вопросов не возникало. Вот особенно это четко видно в судьбе Шмурла, например, что он мог поехать в Ватикан, он мог работать в Праге, там где угодно. Все это абсолютно, совершенно как бы естественная составляющая, вот, которая вообще вызывала огромный интерес в мире. А если учитывать культурную чисто составляющую, общественную деятельность этих людей, то это общекультурный подвиг.
2: Да.
1: То есть, еще раз подчеркиваю, который может быть поставлен на одну доску, скажем, с Могучей кучкой, с передвижниками, с золотым веком русского, русского романа и так далее. Именно так и не иначе. И в этом смысле, я повторюсь, их роль в русской культуре и истории еще ждет своего настоящего осмысления.
2: Ну что ж, вот так вот мы и заканчиваем на этом очередную нашу встречу. И хочется закончить, опять же, вот словами человека-энциклопедии, да, поэта-драматурга, философа, богослова, публициста, художника, историка Алексея Степановича Хомякова. Наука должна расширять область человеческого знания, но она должна помнить, что ей самой приходится многому и многому учиться у жизни. Без жизни она так же скудна, как жизнь без нее может быть еще скуднее.
1: Я только, кстати, сразу скажу, что я совершенно сознательно сегодня оставил за кадром Хомякова, Аксаковых,
2: да,
1: Чичерина, Кавелина и Самарина, которые тоже были великими историками.
2: Да, безусловно.
1: Да, но просто нас еще ждет встреча с русской философией.
2: Философией, да, безусловно.
1: И мы к ним вернемся.
2: Да. Ну что ж, спасибо, дорогие друзья, что были вместе с нами в нашей традиционной постоянной передаче «Разговоры об искусстве». Мы говорили о периоде и самых великих представителях периода русской исторической науки Золотого века. Говорили, как всегда, вместе с постоянным участником – экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей встречи.
1: До следующей встречи.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 14 сентября, в день церковного новолетия, в Алапаевске 18-й раз стартовал Свято-Симеоновский крестный ход. Паломники приняли участие в праздничном богослужении и освящении Нижнего храма в честь августовской иконы Божией Матери в возрожденном Александро-Невском храме Алапаевска. Крестоходцы вновь пройдут той самой дорогой, которой паломники шествовали 100 лет назад, лес, болото, сложные тропы. В пути они сделают остановки в монастырях и храмах старинных сел, включая Рычково и Меркушино. Паломникам предстоит пройти почти 200 километров пешком до Верхотурья за 11 дней. Верующие планируют добраться до конечной точки к 25 сентября, чтобы принять участие в праздничных богослужениях в честь святого праведного Симеона Верхотурского в духовной столице Урала. Маршрут крестного хода включает в себя участки Симеонова тропа, путь праведного Симеона на Богомолье в Тагильскую Слободу, самый сложный отрезок всего маршрута, Нижнесилимская дорога из Алапаевска на Межную, по которой везли преподобномученицу Елисавету, тракт Меркушино-Верхотурье, путь перенесения святых мощей праведного Симеона. Свято-Симеоновский крестный ход – одно из самых протяженных молитвенных шествий в России. Весь путь крестоходцы пройдут под защитой небесных покровителей Екатеринбурга и всего региона, святой великомученицы Екатерины и праведного Симеона Верхотурского. Иконы святых в специально изготовленных киотах возглавят шествие. Свято-Симеоновский крестный ход имеет глубокую историю и особое значение, которые неразрывно связаны с Уралом. К нам присоединяются верующие из Москвы и Подмосковья, Татарстана, Новосибирской области, Алтайского и Пермского краев. И, конечно же, на протяжении всего пути к шествию присоединяются жители области, рассказал организатор Свято-Симеоновского крестного хода Олег Морозов. Напомним, крестный ход традиционно проходит по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке фонда Святой Екатерины. Традиция Свято-Симеоновского крестного хода зародилась более 300 лет назад. В 1704 году мощи святого праведного Симеона Верхотурского перенесли из Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Тогда и сформировался первый вариант маршрута. В 1914 году он значительно увеличился благодаря императорской семье. В этот ход состоялось перенесение мощей святого в новый крестовоздвиженский собор Верхотурья, строительство которого было приурочено к 300-летию царствования дома Романовых. С приходом к власти большевиков традиция крестных ходов была прервана. Святые мощи были изъяты, а возвращены Русской Православной Церкви только в 1989 году. Далее в этом выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий с 14 по 25 сентября совершает паломничество по Святой Земле. Архипастырь возглавляет группу из 49 человек. В числе паломников преподаватели и студенты Санкт-Петербургской духовной академии во главе с ректором епископом Петерговским Силуаном, клирики епархии, протоиереи Александр Пашков, Виталий Макдеев, Алексей Исаев, Алексей Скляров, Евгений Шагенов, иереи Алексей Сергеев, Павел Ермошкин, Серафим Дейнес, протодиакон Андрей Левин, диакон Илья Андрианов, миряне. В поездке также находится сотрудник епархиального информационного отдела, корреспондент Татьяна Кириллина. Паломники разместились в Горнинском женском монастыре Русской духовной миссии. И завершение выпуска. 13 сентября, в осенний день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, в Казанской епархии состоялись просветительские мероприятия и беседы, посвященные традиционным семейным ценностям. настоятель Софийского собора города Лаишево иерей Сергей Гришин и настоятель Троицкого прихода города Лаишево иерей Марк Александров провели беседу о семье в Лаишевском культурном центре «Белогорье». Клирик Спасо-Евдокиевского храма города Казани, протоиерей Сергий Холодков, принял участие в просветительском мероприятии в Свияжском доме культуры. Встреча со священником была посвящена теме внутреннего преображения человека, который обрел веру в Бога. Настоятель Иоанна Предтеченского храма села Бишево в сельском доме культуры прочитал лекцию о жизни и подвигах небесных покровителей семьи. После лекционной части мероприятия была организована музыкальная программа. Руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин и руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Александр Данилов рассказали паломникам и туристам, посещающим Раивский Богородицкий мужской монастырь, о таинстве Евхаристии, о церковном понимании брака. Общение священников и мирян прошло в миссионерской беседке Раивского монастыря. В дни церковного почитания святых Петра и Февронии Муромских мы традиционно беседуем о семье, а от семейных тем переходим к вечным вопросам, которыми задается человек на разных этапах жизни. Благодарю наших добровольцев и представителей приходов, которые в день памяти благоверных Петра и Февронии Муромских провели вероучительные и просветительские встречи, прокомментировал руководитель миссионерского отдела священник Александр Ермолин. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

Путешествуя по Волге, по русским городам в 20-х годах 20 века, Ильф и Петров, советские писатели, говорили, что русские города вдоль Волги все похожи на перевернутый пучок редиски. Как редиска сияет куполочками, так и русские города вдоль великой русской реки Волги, сияющие куполами и крестами, были похожи на такой букетик славных церквушек, древних монастырей. И сколько святых и сколько святынь хранили эти великие города. Конечно, советская история и весь 20 век с его трагедиями, ужасами прошелся и по этим священным местам, и, конечно же, очень сильно проредил этот пучок редиски, но тем не менее великие храмы снова стоят, отреставрированы, некоторые восстановлены заново. И если сейчас путешественник проедется по Костроме, посетит Ярославль, Калязин и другие замечательные города, он увидит возрождение церковной жизни и благоговейное почитание святынь. А когда-то, например, в XIX веке, это были большие торговые города, которые рядом с кипящей и славной торговой жизнью имели славу и больших церковных центров. И вот в городе Рыбинске, знаменитом старинном русском городе, служил в XIX веке уважаемый батюшка, отец Матфей Гамилевский. Именно этот человек был инициатором строительства знаменитого Рыбинского собора. Он много лет ходатайствовал о том, чтобы этот собор был построен, уговаривал. Но большая часть его жизни пришлась на то время, когда в этом старинном городе были еще старенькие храмы, и сам он принадлежал традиционной русской семье, но свое призвание на священное служение этот батюшка получил необычным образом. Мы, читая биографии священников 18-19 века, обращаем внимание на то, что большая часть из них – это люди, принадлежавшие к сословию духовенства. То есть они становились священниками, потому что их отцы, деды и прадеды стояли у престола Божия, и они решили продолжать дело их трудовой священнической династии. Но у отца Матфея была история личного призвания, потому что еще мальчиком он был потрясен росписями в притворе одного из старинных русских храмов, иллюстрировавшими сюжеты из Апокалипсиса. И вот он увидел жену, облеченную в солнце. Знаменитый апокалиптический сюжет, который угрожает страшный змей. И он спросил своей бабушки, а что это такое? Что это за жена, облеченная в солнце? И старушка ему рассказала, что это изображение церкви, против которой воинствуют мироправители тьмы века сего. И церковь нужно защищать, ей нужно служить. И вот этот мальчик в апокалиптическом сюжете там услышал призыв защищать церковь, служить ей. И вот, блестяще закончив семинарию, будучи знатоком древнегреческого языка и латыни, и отличником учебы, он, тем не менее, был поставлен не на педагогическое служение, а был рукоположен в священный сан,

0: поставлен благочинным, как образованнейший священник, и его первым служением было противостояние расколу в Рыбинске и его окрестностях. Было очень много сект, расколов, разного рода небольших групп, которые друг друга в чем-то заподозривали. И вот это, как ни странно, в начале XIX века вот в такой ситуации, в таком сложном религиозном мареве приходилось трудиться священнику. И отец Матфей отличался тем, что он начал людей единить, уговаривать не словом обличения, а словом нежности. И это было какой-то революцией для того времени, потому что и в 17-18 веке с раскольниками боролись всегда огнем и мечом. А здесь пришел человек с ласковым словом. Он уговаривал, убеждал, потому что его сердце болело за каждого из прихожан. И в его биографии есть удивительное место, когда он рассказывает сон, который ему привиделся в молодые священнические годы. Сон, который не оставит равнодушным ни одного священника. И, возможно, даже ни одного православного человека. Потому что этот батюшка увидел во сне храм, на полу которого были разбросаны частицы тела Христова. То есть священные просфоры, которые причащают людей во время литургии. И мы все с вами прекрасно знаем, с каким трепетом относятся православные люди к этой великой святыне. Не то, что к самому причастию, с каким великим благоговением мы относимся, но даже к просфоре, из которой вынималась частичка больного, с каким чувством благоговения, чистоты мы относимся даже к просфоре. А тут батюшка, который служит этой великой святыне, во сне видит, как разбросаны частицы тела Христова на полу храма, на полу, где они попираются с сапогами, с грязными подошвами, лежат среди ссора. И он был настолько потрясен этим видением. Он настолько был тронут этим, что во сне он упал на колени и тут же стал собирать эти частички, складывать себе в правую ладошку по одной частичке, по всему храму собирал эти частички и терпеливо, с трепетом, с благоговением он их складывал на свою правую ладошку, на свою десницу, и вот он видит, как эти частички начинают собираться в один хлеб и в конце концов сходятся в одну агнечную просфору. И он понял, что Господь ему показывает, что таким знаком тела Христова являются православные люди, которые оторваны от единства церковного. Если для XIX века таким отторжением, таким расколом были разного рода раскольнические движения, то в наше время это чаще всего люди, которые крещены в детстве, но оторваны ты своей буржуазной жизнью, что ли, от храма Божия. И вот отец Матфей считал, что в этом видении Господь ему показал, что не просто собираются люди в церковь, что очень трудно единить людей, но что этот труд совершается чистыми руками священников. Именно священники есть те люди, которые призваны единить людей, сближать их словом евангельским, словом доброты, словом человеколюбия, но объединять их и мирить, примирять и единить, сводить в единую церковь терпеливым словом, подбирая по крупице, работая над каждым человеком даже отдельно, терпеливо, не обращая внимания на обиды, горькие слова и даже, может быть, угрозы. Этот труд, возможно, даже неблагодарный, но он совершается руками священника. Священник через крещение, через исповедь, через Евхаристию единит людей, совершает этот большой труд, и поэтому благословенны пречистые руки тех священников, которые трудятся терпеливо, незаметно над единением Церкви, над тем, чтобы наша Церковь была единой, святой, соборной и апостольской. И чаще всего труд этих скромных батюшек остается, может быть, даже и незаметен, потому что имя отца Матфея Гамилевского, хотя и было запечатлено в воспоминаниях его ученика, отца Родиона Путятина, великого русского проповедника, но тем не менее не входит в число известных и священнических имен. Он не прославлен в лике святых, он не является авторитетным богословом, как и множество других скромных священников, которых Господь призвал защищать жену, облеченную в солнце, которую Господь призвал словом евангельским, словом человеколюбия, единить Церковь и терпеливо собирать ее по крупицам, изымая эту великую святыню, то есть образ Божий, от того ссора, который случайно или в силу каких-то трагических обстоятельств прилипает к нему, спасать, единить и воссоединять к Святой Соборной и Апостольской Церкви.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».
2: Седое небо надо мной и лес раскрытый, обнаженный. Внизу вдоль просеки лесной чернеет грязь в листве лимонной. Вверху идет холодный шум, внизу молчанье увяданье, вся молодость моя, скитанье, да радость одиноких дум. Ранней весной я поехал в Крым. Мне достали бесплатный билет. Я должен был ехать под чьим-то чужим именем, выдавая себя за какого-то железнодорожного рабочего. В больших лишениях проходила моя молодость. Выехал я в такой тесноте и мерзости, каких я еще никогда не испытывал, в ночном почтовом поезде, прямо с страшным своей длиной. Он и пришел переполненный, а на платформе в Харькове осадила его новая несметная орда ехавших на юг на заработки со всеми своими мешками, котомками и привязанными к ним лаптями и анучами, с чайниками и вонючими съестными запасами, ржавыми таранками, печеными яйцами. Кроме того, время было уже позднее, так что мне тотчас же предстояла бессонная ночь, затем долгий день, а там новая ночь без сна. Но я шел на все. Где-то там вдали ждала меня отцовская молодость. Видение этой молодости жило во мне с младенчества. Это был какой-то бесконечно давний светлый осенний день. В этом дне было что-то очень грустное, но и бесконечно счастливое. Было что-то, что связывалось с моим смутным представлением дней Крымской войны. Какие-то редуты, какие-то штурмы, какие-то солдаты того особого времени, что называлось крепостным временем. И смерть на Малаховом кургане дяди Николая Сергеевича, великана и красавца-полковника, человека богатого и блестящего, память которого была в нашей семье всегда окружена легендой. А главное, был в этом дне какой-то пустынный и светлый приморский холм, а на этом холме среди камней какие-то белые цветы, вроде подснежников, что росли на нем только потому, разумеется, что еще в младенчестве слышал я как-то зимой слова отца. А мы, бывало, в Крыму в это время цветочки рвали в одних мундирчиках. Что же нашел я в действительности? Помню, что на рассвете первой ночи я очнулся в своем тесном углу на какой-то степной станции уже далеко от Харькова. Еще догорала свеча в углу, солнца еще не было, но было уже совсем светло и розово. Я с изумлением оглянул тяжко безобразную картину, как попало спящих в этом розовом, и сейчас же открыл окно. Боже, какая заря была! Розовым огнем горит вдали восток, в воздухе та дивная свежесть и ясность, что бывает лишь ранней весной на рассвете в степи. В тишине свежо и сладостно по-весеннему поют невидимые в небе жаворонки. Вправо и влево тянется неподвижная стена нашего поезда, а в двух шагах от нас на бесконечной и гладкой, как ток степи, стоит и глядит на меня большой могильный курган. До сих пор не могу понять, чем он так поразил меня. Это было нечто ни на что не похожее ни по своим столь определенным и вместе с тем столь мягким очертаниям, ни потому, главное, что таилось в них. Это было нечто совершенно необыкновенное при всей своей простоте. Такое древнее, что казалось бесконечно чуждым всему живому, нынешнему, и в то же время было почему-то так знакомо, близко, родственно. Ишь, как в старину-то люди хоронились. — сказал мне какой-то старик из дальнего угла. Он один не спал, сидел и, согнувшись, жарко раскуривал трубку, блестя запухшими, слезящимися глазами из-под рваной телячьей шапки, из всего того красного, морщинистого, неряшливо чем-то седым заросшего, что составляло его лицо. «В старину люди хоронились, чтобы память была», — твердо сказал он. «Богатые были». И, помолчав, добавил: «А может, это татары нас так закапывали? Ведь всего бывало на свете, и плохого, и хорошего».

А второй рассвет был милый, еще удивительней. Опять внезапно очнулся я на какой-то станции и увидел уже что-то райское. Белое летнее утро. Тут было уже совсем лето. И что-то очень тесное и сплошь цветущее. Росистое и благовонное. Какой-то маленький белый вокзал, весь увитый розами. Какой-то лесистый обрыв, отвесно поднимающийся над ним. И какие-то густые, тоже цветущие заросли в обрывах с другой стороны. И как-то совсем иначе, радостно и как будто испуганно, звонко крикнул паровоз, трогаясь в путь. Когда же снова выбрался он на простор, из-за диких лесистых холмов впереди, вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней, поднявшейся в небосклон, что-то тяжко синее, почти черное, влажно-мглистое и еще сумрачное, только что освобождающееся из влажных и темных недр ночных. И я вдруг с ужасом и радостью узнал его. Именно вспомнил, узнал. Севастополь же показался мне чуть не тропическим. Какой роскошный вокзал, весь насквозь нагретый нежным воздухом. Как горячи, как блещут рельсы перед ним. Небо от зноя даже бледное, серое. Но и в этом роскошь, счастье, юг. Все то огромное мужицкое, что мы везли с собой по дороге, растаяло. А вот и я, почти один. Выхожу, наконец, из поезда, опять с моим подлинным именем. И, шатаясь от усталости и голода, иду в первый класс. Полдень, везде пустота. Огромный буфетный зал, мир богатых, свободных и знатных людей, приезжающих сюда с курьерскими, чистый, тих. Блещет белизной столов, вазами и канделябрами на них. Я не мог больше удерживаться, быть как был весь путь нищенски расчетливым. Спросил себе кофе, калач. Мне все это подали, искоса на меня поглядывая. Вид мой и впрямь был подозрительный. Но все равно я опять был я. Я наслаждался тишиной, чистотой, веющим в окна и двери жарким воздухом. И вдруг увидал, из открытых на яркую платформу дверей неожиданно, но совсем просто, гуляючи, вошло в залу что-то пестренькое, вроде цесарочки. С тех пор уже всегда связывалось у меня представление о южных вокзалах с этим пестреньким.

0: Но где же было то, зачем как будто и ехал я? Не оказалось в Севастополе ни разбитых пушками домов, ни тишины, ни запустения, ничего от дней отца и Николая Сергеевича с их денщиками, погребцами и казенными квартирами. Город уже давно-давно жил без них. Вновь отстроенный, белый, нарядный и жаркий, с просторными извозчичьими колясками под белыми навесами, с караимской и греческой толпой на улицах, осененных светлой зеленью южной акации, с великолепными табачными магазинами, с памятником сутулому Нахимову на площади возле лестницы, ведущей к Графской пристани, в зеленой морской воде со стоящими на ней броненосцами. Только там, за этой зеленой водой, было нечто отцовское. То, что называлось северной стороной, братской могилой. И только оттуда веяло на меня грустью и прелестью прошлого, давнего, теперь уже мирного, вечного и даже как будто чего-то моего собственного, тоже всеми давно забытого. И вот я пустился в путь далее. Я переночевал где-то на окраине в грошовой гостинице и рано утром вышел из Севастополя. В полдень я был уже за Балаклавой. Как странен был этот ногой горный мир. Белое шоссе без конца, голые серые долины впереди, голые серые ковриги близких и дальних вершин, одна за другой уходящие и куда-то томительно зовущие своими сиреневыми и пепельными грудами, знойным и таинственным сном своим. Посреди каких-то огромных кремнистых долин я сидел, отдыхал. Чабан-татарчонок с высоким крюком в руке стоял вдали возле серой отары овец, похожей на густо насыпанные галыши. Он что-то жевал. Я пошел к нему, увидал, что он ест брынзу и хлеб, вынул двугривенный. Он, жуя, не сводя с меня глаз, замотал головой, протянул весь мешок через плечо, висевший на нем. Я взял. Он нежно и радостно оскалился, блеснул всем своим черноглазым лицом. Уши, торчавшие под его круглой шапочкой, двинулись назад. А по белому шоссе мимо нас катилась коляска тройкой, с топотом копыт и звоном колокольчиков. На козлах татарин-ямщик, в коляске чернобровый старик в полотняном картузе. А рядом с ним вся закутанная, вся восковая, желтая, с темными и страшными глазами девушка. Верно, не раз я видал, много лет спустя, ее мраморный крест на горе над Ялтой, среди множества прочих крестов, под кипарисами и розами, в легком и свежем морском ветерке светлого южного дня. У Байдарских ворот я ночевал на крыльце почтовой станции. Смотритель не пустил меня в комнату, узнав, что лошадей я не буду брать. За воротами в бесконечной темной пропасти всю ночь шумело море. Да временно, дремотно, с непонятным угрожающим величием. Я выходил иногда под ворота. Кромешная тьма. Крепко дует пахучим туманом и холодом волн. Шум стихает, то растет, поднимается, как шум дикого бора. Бездна и ночь. Что-то слепое и беспокойное. Как-то утробное и тяжко живущее. Враждебное и бессмысленное. Откуда-нибудь возвращаясь, всегда думаешь, что в твое отсутствие что-нибудь случилось, получено какое-нибудь особенное письмо, известие. Чаще всего оказывается, что ничего не случилось, ничего не получено. Не так, однако, было со мной в этот раз. Брат встретил меня с большим смущением. Во-первых, отец запродал Батурина, прислал нам денег, написал необыкновенно грустно, покаянно. Я на мгновение вспыхнул от радости. Опять, значит, есть возможность куда-нибудь поехать, но тотчас же это чувство сменилось болью. Значит, совсем конец всей нашей прежней жизни. И горькой жалостью к отцу, к матери, Коле. Мы тут весело, беспечно, у нас весна, люди, город. А они там в глуши, в одиночестве, в думах только о нас, а вот теперь и о своей близкой бесприютности. Я никогда не мог спокойно видеть отца в грусти. Не мог слушать его оправданий в том, что он пустил нас по миру. Я в такие минуты всегда готов был кинуться руки и его целовать. Даже как бы с горячей благодарностью именно за это самое. Теперь же после Севастополя едва удержался от слез. К счастью, оказалось, что он запродал только землю без усадьбы. А в Вторая новость была еще неожиданней. Брат совсем потерялся, сообщая ее. «Прости, что я скрывал это. Я не хотел и теперь не хочу, чтобы об этом знали наши. Дело в том, что я женат. Не церковно, конечно. Она даже продолжает ради ребенка жить вместе с мужем. Но ты понимаешь меня. Теперь она в Харькове, завтра уезжает. Переодевайся и пойдем сейчас к ней. Она тебя знает и заранее любит». И он поспешно рассказал мне свою историю. Она была из богатой и родовитой семьи, но росла в страстных, свободолюбивых, народнических мечтах. Рано вышла замуж, чтобы начать рука об руку с любимым человеком жить только для народа, в борьбе за народ. Любимый человек, став благодаря ей человеком богатым, скоро остыл ко всем своим прежним стремлениям. Меж тем, как для нее эти стремления были столь святы, дороги, с самых ранних лет мучили ее счастливую такой болью за свое собственное счастье среди всех народных несчастий и таким стыдом даже за красоту свою, что она однажды пыталась себя изуродовать, сжечь серной кислотой себе руки, которыми все чересчур восхищались. С братом она встретилась на юге, он тогда скрывался, жил под чужим именем. Поняв свою любовь к нему, она в отчаянии кинулась в море. Спасена была только случайно, рыбаками. Я, покорно переодеваясь, слушал все это с большим удивлением, ужасно волнуясь и отводя глаза. Мне почему-то было неловко, неприятно за брата. Во мне росла враждебность к его героине. Уж слишком все было романтично. Однако я был удивлен еще более и едва переступил порог комнаты в том богатом отеле, где жила она. Как быстро встала она ко мне навстречу, как нежно и родственно обняла меня, как ласково и чудно улыбнулась, как хорошо легко заговорила. Во всей милой простоте ее обращения была тонкость породы, воспитания, прекрасного сердца, застенчивая, женственная и вместе с тем какая-то удивительно свободная прелесть. В движениях мягкость и точность, в грудном, слегка певучем и гармонически изысканном звуке голоса, равно как в чистоте и ясности серых, несколько грустно улыбающихся глаз с черными ресницами, необъяснимое очарование. И все-таки это неожиданное знакомство, это внезапное открытие, что у брата есть своя собственная жизнь, от нас ото всех сокровенная, есть привязанность не к нам одним, очень ранило меня. Я опять почувствовал себя одиноким, со всей своей молодостью, среди всего того весеннего, что окружало меня, испытал какую-то горечь и разочарование. Но вместе с тем я как будто сказал себе: «Ну что ж, тем лучше для меня. Я теперь уже совсем свободен в той чудесной стране, которая только что открылась мне». Страна же эта грезилась мне необозримыми весенними просторами всей той Южной Руси, которая все больше и больше пленяла мое воображение и древностью своей, и современностью. В современности был великий и богатый край, красота его нив и степей, хуторов и сел, Днепра и Киева, народа сильного и нежного, в каждой мелочи быта своего красивого и опрятного, наследника славянства подлинного, дунайского, карпатского. А там, в древности, была колыбель его. Были святополки и игори, печенеги и половцы. Меня даже одни эти слова очаровывали. Потом века казацких битв с турками и ляхами, пороги и хортица, плавни и гирлы херсонские. Слово о полку Игореве сводило меня с ума. «Хощу бы речи копия, преломите конец поля половецкого». С вами, русицы, не буря соколы занеся через поля широкое, голицы стада бежать к Дону Великому, кому не ржут засувою, звенить слава в Киеве, трубы трубят в Новиграде, стоять стязи в Путивле. Тогда в ступе Игорь князь взлад стремень и поеха по чистому полю, солнце ему тьмою путь заступаще, ночь стонущая ему грозою птичу буди. Див кличет в реху древо, велить послушать и земли незнаемы, в лезе и по морю, и по сулью, и сурожу, кричать телегой по лунощи, рцы лебеди распущенни, Игорь вое к Дону ведеть. Орли клектом на кости звери зовуть, лисицы брешуть на черленные щиты. О, русская земле, уже за шеломянем еси. Другого дни велми рано, кровавые зори свете поведают. Чреные тучи с моря идут, в них трепещут синие молнии. Быть и грому великому, идти дождю стрелами. Что ми шумить, что ми звенить далече, рано пред зорями? Святослав Мутин сон видя, в Киеве на горах си ночь с вечера одевахутьмя, речи черная пополомою на кровати тиса, черепахутьми синий вино с трудом смешано, прысну море полунощи, Игореве князю Бог путь кажет, из земли половецкой на землю русскую, котню злату столу. Погасаши вечеру зори, Игорь спить, Игорь бдить, Игорь мыслью поля мерить от Великого Дона до Малого Донца. И вскоре я опять пустился в странствие. Был на тех самых берегах Донца, где когда-то кинулся из плена князь горностаем в тростник белым гоголем на воду. Потом был на Днепре, как раз там, где пробил он каменные горы сквозь землю половецкую. Плыл мимо белых весенних сел, среди необозримо синеющих приднепровских низин, вверх, к Киеву. И как рассказать, что пело тогда во мне вместе с этой весной и песней об Игоре? Солнце светится на небеси, Игорь князь в русской земли, девицы поют на Дунай, вьются голоси через море до Киева. А от Киева ехал я на Курск, на Путивль. «Седлай, братья свои, борзые и комани, а мои-те готове, оседлани, у Курска напереди». Только много лет спустя проснулось во мне чувство Костромы, Суздаля, Углича, Ростова Великого. В те дни я жил в ином очаровании. И что нужды, что был Курск только скучнейшим губернским городом, а пыльный Путивль был верно и того скучней. Разве не та же глушь, пыль была и тогда, когда на ранней степной заре на земляной стене, убитой кольями, слышен был Ярославнин глас? Ярославна рано плачет Путивлю городу, полечу речи с зигзицию, а мочу бебрян рукав в каяле реца, утру князю кровавые раны его.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 14 сентября в храме «Памятники на крови» состоялась встреча митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с заместителем председателя правительства России Дмитрием Николаевичем Чернышенко и лидером ЛДПР Леонидом Эдуардовичем Слуцким. Визит почетных гостей в Екатеринбург проходит в рамках Международного фестиваля молодежи. Посещая столицу Урала, Дмитрий Николаевич и Леонид Эдуардович уже не в первый раз приезжают помолиться в храм, возведенный на месте перехода в Царствие Небесное святой царской семьи. Вот в этот раз гости помолились вместе с главой Екатеринбургской митрополии и клириками храма перед алтарем на месте мученической кончины святых царственных стратоцепцев и приложились к святыням. Гости также посетили уличную фотовыставку «Жизнь в служении», приуроченную к 80-летию Святейшего Патриарха, а также прошли по макету трубы, посвященной героической операции «Поток». До этого лидер ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий побывал в храме на крови в ходе визита в Екатеринбург в 2023 году. В том же году заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко посетил уральскую столицу во время открытия Международного фестиваля университетского спорта. Далее в этом выпуске. В Чебуркуле завершилась смена православного детского лагеря Успенского собора Екатеринбурга. В этом году из-за подтоплений Екатеринбургскому приходу пришлось перенести лагерь в Челябинскую область. Детей приняли при содействии Челябинской епархии, прихода храма Великомученика Пантелеймона поселка Роза и Преображенского храма Чебуркуля. Настоятель Чебуркульского храма протоиерей Дмитрий Егоров помог организовать условия для проведения смены. Руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии, настоятель Успенского собора протоиерей Евгений Попеченко поблагодарил коллег за гостеприимство. «В этом году из-за подтоплений мы не смогли провести лагерь у себя. Спасибо отцу Николаю Невзорову, с которым мы давно дружим, что он откликнулся и помог нам. От всей души благодарим и отца Дмитрия Егорова за помощь с размещением. Смена объединила приходы и социальные службы двух епархий». И в завершении выпуска. В России возобновился рост числа аварий с участием средств индивидуальной мобильности. 3400 случаев за первые 8 месяцев года. Аварий с участием электросамокатов и других СИМ за год стало на 37% больше. Об этом со ссылкой на данные госавтоинспекции за первые 8 месяцев 2026 года сообщает «Коммерсант». По сведениям издания, с января по август было зарегистрировано около 3400 аварий с участием электросамокатов, сегвеев, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. В них погиб 51 человек, на 1,9% меньше, чем за те же месяцы предыдущего года. 3600 человек получили травмы. Это на 40% больше. 68% аварий произошло из-за нарушения правил движения пользователями средств индивидуальной мобильности. Как и прежде, наибольшее число аварий из этой категории отмечено в регионах, где больше всего электросамокатов – в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской, Челябинской областях. С прошлого года аварийность СИМ сильнее всего выросла в Санкт-Петербурге на 129%. Ни одной аварии со средствами индивидуальной мобильности не зафиксировано в Чечне, Ингушетии, Туве, Брянской области и новых регионах. Ежегодный рост числа аварий с электросамокатами и другими СИМ прервался в 2025 году, однако новые данные указывают на его возобновление. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, поселок Чусовское озеро, Георгий Величкин. Здравствуйте, отец Георгий.
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Отец Георгий, сегодня предлагаю вам поговорить о причастии, о таинстве Евхаристии. Давайте начнем с терминологии, что такое Евхаристия, это греческое слово, что оно обозначает и почему. Перейдем плавно к вопросу главному, почему это таинство является самым значимым и главным для человека.
1: Евхаристия переводится «благодарение». Таинство установлено самим Господом нашим Иисусом Христом на Тайной Вечере. Об этом мы узнаем из Евангелия. Все четыре евангелиста об этом пишут. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Матфей и Марк, они близки по своему повествованию об этом таинстве. Есть у каждого евангелиста свои живые моменты, акценты, говорящие об этом событии грандиозном, как Тайная Вечеря, на которой было установлено святое таинство причастия, на котором была совершена Евхаристия Господом нашим Иисусом Христом. Например, такой момент интересный в Евангелии от Марка. Господь повелевает своим ученикам найти человека, встретить человека, который идет с кувшином воды. И этот эпизод имеет символическое значение. Вода, кувшин воды – это символ очищения. На что нужно обращать внимание? Само таинство Евхаристии действует как очищающее средство, очищающее нашу греховную падшую природу, средство от Бога. И готовиться к причастию мы тоже должны, преследуя очищение своей души.
0: Вы сказали, что нужно готовиться к причастию. Те люди, которые находятся только в стадии воцерковления или еще никогда не причащались и сейчас нас слышат, подскажите, как подготовиться к причастию, чтобы это было не просто формальностью, да? Допустим, посетить исповедь, посетить причастие, принять причастие для галочки, а чтобы это было для души, в пользу души человеческой.
1: Для этого нужно воспринимать причащение как исполнение заповеди Божией. Мне кажется, мы не совсем относимся к причащению как к заповеди Божией, как к ритуалу, как к обряду. Но это именно заповедь Божия, главная, одна из главных заповедей, в которой проявляется наша любовь к Богу. Господь сказал, чтобы мы любили Его. И пояснил, что значит любить Бога. Это значит исполнять Его заповеди. И вот исполнение заповеди о причащении показывает нам, говорит нам, что это основной, главный нерв христианской православной жизни. И мы должны готовиться к нему всей жизнью. Всей жизнью, к этому таинству, под это таинство должна быть подстроена вся наша христианская духовная жизнь. Святая Евхаристия – это камертон нашей духовной жизни. По нему мы должны сверять, с Господом мы или нет. Это если говорить о самом высоком значении, а если по нисходящей, учитывая нашу греховную падшую природу, а в этой связи и ненастроенность, непостоянную настроенность нашу к Богу, направленность нашу к Богу, нам нужно готовиться, нам нужно вот настраиваться. И поэтому существует период подготовки к святому причащению, молитвенный, постовой. Это все именно тоже не как какая-то тяжелая повинность, а помощь нашей Матери Церкви, чтобы человек настроился, правильно настроился на встречу с Господом, обратился к тем молитвам, которые произвели святые отцы, которые дают нам пример вот этой устремленности к Богу, любви к Богу, желание быть с Ним единым. Вот эти святые слова, высокие слова, они помогают нам, людям грешным, привязанным к земле, воспарить от земли и в горе иметь сердца. Эти слова, правила к святому причащению, позволяют нам оживить нашу душу, возыметь вот этот высокий настрой духа, где дух повлечет и душу, и тело христианина к Богу. Поэтому это ни в коем случае не тяжкая повинность. Вот причащаться, вот надо долго готовиться. Это такой вожделенный момент, это спасительный круг для христианина, чтобы вырвать его из мирской суеты, из мирской рутины. Дай Бог это каждому из нас осознать, чтобы для нас таинство причащения было вожделенным, радостным, чтобы мы не могли дождаться воскресного дня, чтобы прийти на божественную литургию и обязательно причаститься святых христовых тайн.
0: Вы сказали, что нужно подстроить нашу жизнь под таинство причащения. А как это сделать? То есть, чтобы таинство не было некой формальностью, а было вот именно одним из событий важных, регулярных в нашей жизни. Есть какие-то, может быть, инструменты, допустим, молиться чаще, ходить в храм, посещать духовные беседы, исповедоваться.
1: Таинство причастия — это максимально возможное единение человека с Богом. И, соответственно, это единение, получив это единение, его нужно не потерять. Не потерять в дальнейшей своей обыденной жизни. Не потерять через молитву, конечно же, через общение с Богом, через устремленность, молитвенную устремленность к Богу. Не потерять это единение с Богом через беседу с Ним, когда мы читаем Священное Писание, и Бог обращается к нам. Это тоже должно быть неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Не потерять это единение с Богом, хранить свою совесть в чистоте, не допускать греха в своей жизни, прилагать к этому все силы. От нас тоже многое зависит, если мы будем трезвиться, если мы будем молиться, если мы будем осторожны, если мы будем иметь страх Божий, именно не скверниться, не оскорбить Бога своим недолжным поведением. Бог входит в нас, и нам ни в коем случае нельзя его попросить так вот цинично выйти из нас, что «Господи, ты нам не нужен, мы хотим вернуться к своей прежней такой греховной, суетной жизни». То, что Бог нам даровал, это таинство, это великая любовь, это великая его милость, это и есть наше спасение. Поэтому, конечно, безумно отвергать эту любовь, безумно не хранить святое причащение. И об этом я хотел тоже заострить ваше внимание, дорогие радиослушатели. Мы говорим о подготовке к святому причащению, и это уже худо-бедно вошло в нашу жизнь. Но, к сожалению, мы забываем о сохранении той благодати, которую получаем в таинстве причащения. А это не менее важно, чем подготовка. И вот если грести этими двумя веслами, тогда, наверное, нам и удастся сохранить. А так мы гребем, получается, одним веслом подготовились, причастились, выдохнули, и что дальше? И дальше вот вернулись к обычной своей жизни. Но нужно остаться не в необычной жизни, а в жизни в Боге, во Христе, в том, вот, возможно, установившемся, появившемся Царстве Небесном, которое вот в душе воцаряется через святое причащение. Чистишь ты картошку, например, делаешь какую-то работу привычную, и вдруг замечаешь в себе, что ум и сердце произносят: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Откуда это? Раньше этого не было. Это от того, что Христос в тебе молится, потому что ты соединился с Ним, потому что ты причастился Ему, и тебе не хочется думать о мирском, о суетном. И тебе хорошо с Богом, какой-то мир в душе воцаряется, который не хочется терять. Вот дай Бог это ценить и приумножать.
0: Отец Георгий, когда было установлено таинство причащения? Это единственное таинство, которое Господь установил сам. Поправьте меня, если я не права.
1: Это таинство действительно установил Господь в конце своей земной жизни, перед своими крестными страданиями. Господь собрал своих учеников, они приготовили ему место для него, место для этой тайной вечери. И они собрались, и вот там Господь взял хлеб, благословил, преломил и сказал: «Сие есть тело мое». Потом взял чашу с вином и сказал: «Сие есть чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Евангелист Матфей дальше рассказывает о предательстве Иуды. Евангелист Марк уделяет внимание подготовительному моменту к Тайной Вечере. Евангелист Лука, он подчеркивает духовную значимость события. Помимо установления таинства, здесь есть слово о служении. «Больше между вами, да будет как меньше». Например, такие слова произнес Господь. И обетование ученикам участия в Его Царстве. И еще одна важная деталь, которую упоминает Евангелист Лука. Первое, он называет частью ритуала пасхального ужина, а вторую со словами о Новом Завете. А у Евангелиста Иоанна мы видим прекрасное поучение Господа о смирении, где Он показывает через умовение ног своим ученикам великое божественное смирение. И вот, дорогие братья и сестры, чтобы не быть голословным, давайте вспомним этот евангельский сюжет непосредственно Евангелие от Матфея. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломив и раздавая ученикам, сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не будут пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего“. И, воспев, пошли на гору Елеонскую».
0: Также такой вопрос у меня. Вы вначале сказали, что к причастию нельзя относиться как к обряду. А как тогда не относиться к причастию как к обряду? Потому что слышала от возрастных прихожан, гостей храма, паломниц, что надо причаститься, и будет здоровье прибавляться. Это же тоже какое-то вот такое отношение, то есть отчасти как к товару, да? Как не относиться к причастию как к обряду? Вопрос вроде бы легкий, но с другой стороны и сложный, потому что воцерковленные люди так или иначе к нему так относятся. Не все, но тем не менее.
1: Только что из прочитанных слов из Священного Писания мы не услышали об обещании здоровья или еще каких-то благ, богатства, благополучия, признания в обществе. Господь сказал, что «моя кровь изливается за многих во оставление грехов». Поэтому мы причащаемся, чтобы исцелиться от греховной язвы. Это самая главная наша проблема, на которую нужно обращать внимание, потому что именно грех рождает все то, от чего мы страдаем, от чего мы бываем несчастны. И просить себе счастья, желать себе счастья вне искоренения, очищения души от греха, это недейственно. Поэтому причащение и покаяние, сокрушение в своих грехах, просьба о прощении, желание стать лучше, исправиться – это вот как раз и есть тот мотив, с которым и нужно приходить к святому причащению в смиренном, сокрушенном, покаянном духе, во оставление грехов, во исцеление души и тело, вот, но исцеление именно от греховности. Конечно, если человек меньше будет грешить, Бог его благословит и хорошим, возможно, здоровьем, долголетием. Здесь мы спорить не будем. Хотя земная жизнь не является для нас главным условием наших отношений с Богом. Богу виднее, каким путем нас привести к главной цели, к спасению души, к Царствию Небесному. Поэтому если нужно будет и пострадать, ну, значит, так Богу угодно, значит, это надо принять. А святое причащение, оно поможет нам это понять и смириться с этим, и радоваться, что Бог нас не забыл, что Бог нас любит, что Бог управляет нашей жизнью.
0: Раньше, насколько мне известно, были более строгие правила. Надо было причащаться раз в месяц, раз в 3 недели. То есть сейчас это все на усмотрение духовника и молящегося, то есть самого человека. Расскажите, пожалуйста, о том, как было раньше, может быть, до революции, в ранние веки христианства. Какие-то были особые правила причастия?
1: Разные были правила, и они были чем-то обусловлены. Мы сейчас живем во время величайшей свободы и величайших возможностей. И поэтому мы должны не через какие-то внешние правила приходить к причастию, а вот именно через осознание, что христианство, если христианство является нашим образом жизни, и нет никакого зазора между нашим исповеданием веры словами и делами, то вот это и есть сама подготовка, это и есть постоянная готовность встречи со Христом. Если человек все-таки отвлекается на что-то постороннее, на мирское, на земное, и от Бога отворачивается, то, чтобы повернуться к Нему, вот ему и нужно подготовиться, попоститься, помолиться, прочитать вот это правило, прийти на исповедь, вот чтобы прийти в себя. И вот настолько, насколько человек отдалился от Бога, настолько ему и нужно подготовиться, чтобы он сам это понял, что он с Богом, ну, уже вот на одной волне, что вот если мы понимаем, это так и есть, что Бога надо принимать в чистое сердце, в покаянное сердце, то человек должен себя настроить вот на такой покаянный, сокрушенный лад. Он должен, насколько это для человека возможно, привести, навести порядок в своей душе. И со смирением, и со страхом Божьим, да, так и произносится возглас, со страхом Божьим, верою и любовью приступите, дерзать, приступать к причащению, веря, что все остальное сделает Господь, как Он обещал, во исцеление души и тела. И поэтому для воцерковленных людей, регулярно посещающих храм, воскресное богослужение, соблюдающих посты однодневные, многодневные, у христиан, у которых есть молитвенное правило, и оно является неотъемлемой частью их жизни, и для них это уже не какая-то обременительная повинность, а радостное общение с Богом, то тогда, ну какие еще нужны нагромождения для такого человека? Для них путь к Богу открыт, и какой-то вот особенной подготовки и не требуется. Этот христианин такой показывает своей жизнью готовность встречи со Христом. «Приходи и приступай». По идее, на каждой литургии человек вот должен причащаться, иначе он уходит как будто бы голодным. Пища готова, пир готов, столы накрыты, ты пришел, посмотрел, понюхал и, ничего не вкусив, ушел. Так, наверное, происходит с человеком, который приходит на литургию, но не причащается. А, ну, учитывая, что мирянин должен 6 дней трудиться, 7 Господу Богу посвятить, то этот приход в храм, почитание воскресного дня должно быть обязательно увенчано святым причащением. И я еще раз повторюсь, чтобы наши дорогие радиослушатели не боялись какой-то вот особого бремени подготовки, оно не требуется. Если ты воцерковленный, искренний человек, послушный, преданный Матери Церкви, ты и так живешь, стараешься жить по заповеди, регулярно у тебя есть общение с духовником, ты стараешься жить в духе смирения, кротости, послушания. Феофан Затворник, например, наверное, для таких людей говорил: чисто покайся, искренне покайся, вот ты уже и готов ко святому причащению. У нас на приходе такая практика, слава Богу, существует. Частого регулярного причащения. Приход наш небольшой. Всех я знаю в лицо. И поэтому вот, когда мы служим литургию, все, кто в храм приходит, они причащаются. Я говорю, если у вас совесть неспокойна, то вы можете подать в алтарь записку со своей исповедью, которую я прочитаю и дам знак, что да, причащаться можно.
0: Спасибо за такой развернутый ответ, батюшка. Еще уточнение. Вот вы говорили, что желательно причащаться раз в неделю. Я беседовала с батюшками не один, не два раза. Мы записываем программы в рамках цикла «Беседы о вечном». И я бы разделила на всех так, любя, конечно, на два лагеря. Первый — это священники, которые говорят, что причащаться нужно не то чтобы раз в неделю, а на каждой литургии. Вот, допустим, у нас праздник на будний день выпадает, мы в среду причастились, а потом причащаемся в воскресенье без дополнительной исповеди. Первый такой вот вариант. А второй — к причастию нужно подходить осознанно, через исповедь, через пост, через вычитывание всех канонов, потому что с канонами тоже у меня есть вопрос чуть позже. Все-таки как лучше делать? Может быть, это решать, кому это решать? Человеку или священнику, которого он окормляется? Потому что священник же может не знать некоторых моментов, тонкостей.
1: Это нужно священнику вот помочь в человеке открыть потенциал живой веры, как личного предстояния пред Богом, чтобы с помощью такого духовного руководства твое духовное чадо вот поняло такую простую истину, что Бог живой, что Он рядом, что, собственно, никаких преград нет для общения с Ним. А если есть, то эта преграда известна, это наш грех, но эта преграда преодолимая. Соответственно, если такой прихожанин, такое духовное чадо имеет понятие о покаянии, не как об исповеди только, а как о, опять же, изменении жизни, о делании, которое также вот неотъемлемо от жизни каждого христианина, от постоянного покаянного делания, от постоянного стремления к изменению себя к лучшему, постоянному усовершенствованию себя. Когда христианин имеет такое глубокое понятие о молитве, не как о утреннем и вечернем правиле только, а как о молитве, я не побоюсь этого слова, непрестанной, постоянной, об Иисусовой молитве. И если такой христианин, такой прихожанин, такое духовное чадо все это усваивает, усвоило, впитало и в своей жизни использует, то для такого человека нет преград. И священник это видит, чтобы причащаться и каждое воскресенье, а если на если на неделю выпадает праздник, то и в праздник. Если этот человек стремится к чистоте, к целомудрию, супружеская жизнь в этом не является препятствием. Там есть свои нюансы, духовник их объяснит, но это, поверьте, дорогие радиослушатели, не является огромным препятствием к святому причащению. Здесь вы со своими духовниками этот вопрос можете в деликатной форме обсудить. Поэтому я вот эту идею принимаю и понимаю. Она мне близка. В то же время я не осуждаю тех батюшек, которые как-то по-другому смотрят.
0: Тут можно отметить, что есть разные практики на самом деле. Каждый выбирает себе тот подход, который ему ближе. Была знакома с человеком, который говорил, что я не могу причащаться каждую неделю, потому что вот я недостоин, я лучше подготовлюсь, попощусь. Вот он так привык. На их приходе так принято. Поэтому, да, они говеют, в субботу полностью держат пост, в воскресенье причащаются, и это тоже верно. То есть тут, смотря как человек решит и как ему батюшка. Иногда батюшка действительно может подсказать попаститься, и это будет, может быть, в пользу человеку. И мы завершаем нашу беседу одним вопросом, коротеньким, но важным. Нужно ли действительно, вы сказали, что нужно подходить к причастию со смиренным, сокрушенным, покаянным духом. А что касается гастрономического поста, насколько важно накануне ужинать рыбой, допустим, постным, да, рыбой или там постным рисом, пловом, ну что там еще. Вот как вот, насколько это важно, потому что действительно у нас идет сейчас чуть-чуть перетрансформация, когда 15 лет назад пост это значит про картофель вареный, капусту квашеную, про салаты, винегреты, постные пироги и постную выпечку и так далее. А сейчас я все больше слышу, что пост не в брюхе, а в духе, и надо творить дела милосердия, а на такой вот пост диетический, гастрономический нужно немножечко отступать. Вот насколько важно перед причастием соблюсти вот эту постную, скромную трапезу?
1: Первое. Существуют правила церкви о постах. Их нужно соблюдать. Однодневные посты среда-пятница, многодневные посты, существующие в церкви. А дальше человек должен понять самого себя, вот в чем он нуждается, исходя из желания стать лучше, исходя из покаяния. И если человек просматривает вот эту вот прямую взаимосвязь, что вот он съел скоромную пищу, энергетически насыщенную, и в нем восстала, она стала подавлять дух, стала рождать в нем какие-то плотские греховные ощущения, блудную брань. Но тогда он сам поймет, что чтобы душа не осквернялась этими страстями, ему нужно воздержание. И он сам накануне причащения не будет наедаться скоромной мясной пищей. Он сам попаститься. Если же человек этой прямой связи не видит, и у него, так сказать, все под контролем, и сильно его плоть не обуревает, ну тогда надо просто вот соблюдать однодневные посты, среду, пятницу, потому что так установила мать церкви. И соблюдать все остальные заповеди, касающиеся воздержания, касающиеся противодействия чревоугодию, сластолюбию и так далее. Воздержание, оно должно быть всегда и во всем и везде. Хоть ты причащаешься, хоть ты не причащаешься. Вот я и говорю, вот это вот само разделение, оно тоже вот неправильное. Почему мы и говорим, что причащение, подготовка к причащению, это и есть тот образ жизни, который для себя должен нащупать христианин, чтобы вот таким образом жизни в дальнейшем и жить воздержанной жизнью, такой вот осторожной, осмотрительной, молитвенной, исходящей из желания угодить Богу через исполнение Его заповедей, жизнью, проникнутой милосердием. Человек должен это для себя сам, ну, может быть, с помощью духовника понять, нащупать и вот этой канвы держаться и все больше и больше преуспевать.
0: И давайте всем пожелаем радиослушателям, вообще всем людям преуспевания вот этой духовной жизни, чтобы было причастие всегда на главном месте. Как говорят святые, если Господь будет на первом месте, то все остальное на своем.
1: Вы, собственно, это сами и сказали, я только подтверждаю эти слова и буду как священник об этом Бога молить, просить, чтобы у наших дорогих православных христиан был такой высокий, благородный настрой.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа в рамках цикла «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган, а беседовала я с отцом Георгием Величкиным, настоятелем храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм располагается в поселке Чусовское озеро Уральской столицы. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
1: Храни Господь.
0: До свидания.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 13 сентября в поселке Верхняя Синичиха прошла встреча для ветеранов и членов их семей в рамках проекта «Своя семья», направленного на создание комплексной системы поддержки семей военнослужащих и ветеранов. Организатором мероприятия выступил иеромонах Серафим Шанин, координатор епархиальной службы помощи воинам СВО и их семьям. Встреча объединила разные форматы помощи, чтобы поддержать участников не только практически, но и духовно, и эмоционально. В программе были информационная и организационная поддержка. Руководитель Комитета семей воинов Отечества Анна Садырина рассказала о работе комитета, действующих мерах поддержки и ответила на вопросы участников. Юридическая консультация. Юрист Наталья Никитина помогла разобраться в правовых вопросах, в том числе с оформлением документов и защитой прав. Духовная беседа. Иеромонах Серафим Шанин провел разговор, призванный помочь найти внутреннюю опору и утешение в непростых переживаниях. Психологическая помощь. Психолог Татьяна Смирнягина создала доверительную атмосферу, где каждый год мог поделиться своими тревогами и получить профессиональную поддержку. Проект реализуется при поддержке Департамента внутренней политики Свердловской области и при софинансировании фонда президентских грантов. Организаторы подчеркнули, главная ценность встречи в атмосфере сопричастности, где каждого готовы услышать и помочь по-настоящему. В Свято-Симеоновском кафедральном соборе почтили память челябинского благотворителя и храмостроителя XIX века Петра Ильиных. У памятного креста на территории собора иеромонах Иосиф Реутов совершил литию. Помолиться об упокоении Петра Ивановича собрались прихожане Симеоновского собора и других храмов Челябинска. Петр Ильиных был одним из основных строителей и благотворителей Симеоновской церкви в 1873-1883 годах. Также он известен как храмоздатель Николаевской церкви на монастырской заимке у Дигитриевского женского монастыря. После литии в Музее истории православия на Южном Урале состоялась встреча, посвященная памяти Петра Ильиных и других церковных благотворителей Челябинска. Петр Иванович Ильиных скончался 31 августа, 13 сентября по новому стилю, 1896 года и был похоронен за алтарем Симеоновской церкви. И завершение выпуска. 13 сентября в Омске прошел ежегодный крестный ход «Молодежь за традиционные ценности». Крестное шествие началось у стен Успенского кафедрального собора. Крестоходцы прошли через Тарские и Тобольские ворота, набережную Тухачевского, юбилейный мост мимо Серафима Алексеевского храма, храма-часовни и достигли конечной точки маршрута Ильинской горки. Участники сделали остановку у мультимедийного фонтана и подле него совершили молебен. Омская молодежь молилась об укреплении веры в народе, о покровительстве Божьем над нашим городом и страной. Во время шествия люди несли в руках иконы, взятые из дома. Возглавил крестный ход председатель отдела по делам молодежи Омской епархии иерей Олег Лукин. В шествии приняли участие студенты и преподаватели омских вузов, участники омских православных молодежных клубов «Навигатор», «Маяк», «Ника», фольклорного ансамбля «Сретение», а также прихожане храмов города. В конце пути, после соборной молитвы, каждого ждали кружка теплого чая и угощение. Ничто так не укрепляет молодые сердца в вере, как молитвенное единство и общее дело. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер — время подвести итоги прошедшего.

и же везде сыся исполняй сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греших днесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомо и неведомая, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися,

развращение по мысли их, или обиадокся, или опихся, или без ума смеякся, или лукавы по мысли их, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеякся. Моя же судьба честное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, як облаки человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши сей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу. Ясени меня светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и примиссию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий.
Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в плену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, аса каянный, припадай, молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси покитай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем Госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица и Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим,
Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тябу упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных,
и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Сынов Кореевых. Псалом. Песнь. Псалом 86. Основание града на горах святых. Любит Господь врата Сиона более всех селений Иаковлевых. Славное было сказано о тебе, град Божий. Напомню о Египте и Вавилоне людям, знающим меня. Иноплеменники, жители Тира и народ эфиопский посетили Сион. Матерью своей назовет Сион всяк человек, ибо человек родился в нем и основал его Всевышний. Господь поведает в Писании о народах и князьях, посещавших град его, ибо ты, Сион, обитель всех вкушающих радость. Песнь, псалом сынов Кореевых о конце на Моилефе. Для ответа в поучение Ямана Израильтянина. Псалом 87. Господи Боже, Спаситель мой, и днем, и в ночи к Тебе я взываю. Да вознесется к Тебе молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Ибо нахлынули беды на душу мою, и жизнь моя ко вратам ада приблизилась. Уподобился я нисходящим в гроб, стал как человек, лишенный помощи, к умершим причтенный, как убитые, спящие в гробах. Не вспоминаешь ты о них, ибо они рукой твоей отринуты были. Положили меня в преисподней, во тьме и сени смертной. На мне отяготела ярость твоя, и волны гнева Твоего навел Ты на меня. Удалил Ты от меня знаемых мной, скверным сочли меня, предали меня, и нет мне исхода. Очи мои изнемогли от скорбей. Взывал я к Тебе, Господи, весь день, воздевал к Тебе руки мои. Разве для мертвых творишь Ты чудеса? Или врачи воскресят их, и прославят они Тебя? Разве кто возвестит во гробе милость Твою и истину Твою в обители смерти? Разве познают во мраке чудеса Твои и правду Твою в земле забвенной? Но я к Тебе, Господи, взываю, и ранним утром молитва моя вознесется к Тебе. Для чего, Господи, отвергаешь Ты душу мою, отвращаешь лицо Твое от меня? В лишениях я и трудах от юности моей возвысился, унижен был и изнемог. Навел Ты на меня гнев Твой, угрозы Твои потрясли меня. Обступили меня, как вода, как день меня осаждали. Удалил Ты от меня друга и ближнего, и знаемых мной удалил от скорбей моих. В поучение Ефама Израильтянина. Псалом. Псалом 88. Милости Твои, Господи, вовеки воспою, из рода в род возвещу истину Твою устами моими. Ибо Ты сказал, навеки явлена мною милость. На небесах от века утверждена, Боже, истина Твоя. Завещал я завет избранникам моим, клялся Давиду, рабу моему, навеки сохраню потомство Твое и созижду из рода в род престол Твой. Небеса возвестят о чудесах Твоих, Господи, и возвестят истину Твою в церкви святых. Ибо кто в обителях небесных сравнится с Господом? Кто уподобится Господу среди сынов Божьих? Бог прославляется сонмом святых. Велик Он и грозен для предстоящих пред Ним. Господи Боже сил, кто подобен Тебе? Могуч Ты, Господи, и истина Твоя осеняет всех, кто с Тобою. Ты владычествуешь над пучиной морской. Вздымаются волны, и Ты укрощаешь их. Ты смирил гордого, как сраженного врага. Десницей мощной Твоей рассеял недругов Твоих. Твои небеса и земля Твоя, вселенную и все, что в ней, Ты сотворил. Север и море создал Ты. Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуются. Велика сила Твоя, да явит мощь рука Твоя, и да вознесется карающая десница Твоя, правда и суд, основание престола Твоего. Милость и истина шествуют пред лицом Твоим. Блажен народ, взывающий к Тебе, Господи! В сиянии лица Твоего пойдет он, а имени Твоем возрадуется он всяк день, и правдою Твоею возвысится, ибо в Тебе слава и могущество наше, и благоволением Твоим возрастет сила наша, ибо Господь — заступник наш, святой Израилев, царь наш. Некогда, представ в видении сынам Твоим, Ты сказал: «Явил я помощь сильному, вознес избранника из народа моего, обрел я Давида, раба моего, елеем святым моим на царство помазал его. Посему рука моя защитит его, десница моя укрепит его. Не будет успеха врагу в борьбе с ним, и сын беззакония впредь не причинит ему зла». Истреблю пред лицом его врагов его, и ненавистников его сокрушу. Истина моя и милость моя с ним, и именем моим вознесется достоинство его. И возложу на море левую руку его, и на реки правую. Он призовет меня: «Отец мой, ты Бог мой, заступник, спасающий меня». И я первенцем моим поставлю его превыше царей земных, вовеки сохраню ему милость мою. И завет мой с ним будет верен, и сберегу навеки потомство его, и вечен престол его, как небеса. Если оставят сыны его закон мой, и жить не будут по правде моей, если повеления мои нарушат, и заповеди мои не сохранят, покараю жезлом беззакония их, и бичами неправду их. Но милости моей не отниму от них, не изменю истине моей, и не нарушу завета моего, от изреченного устами моими не отрекусь. Некогда клялся я Давиду святынею моей, уже ли ему солгу? Потомство его сохранится навеки, и престол его предо мною, как солнце, и как луна, существующая вечно, и вовеки верен свидетель на небесах. Но ты отринул и унизил, низложил помазанника твоего, расторг завет с Твоим рабом, допустил осквернение святыни его на земле. Разрушил ограды его, исполнил ужаса твердыни его. Расхищают добро его, проходящие мимо, стал он посмешищем у соседей своих. Вознес Ты над ним десницу гонителей его, возвеселил врагов его. Не оказал помощи мечу его и не защитил его в битве. Отнял у него храм, место очищения его, и престол его на землю поверг, сократил дни жизни его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь отвращаться от нас, доколе пылать будет, словно огонь, гнев Твой? Вспомни слабость естества моего. Уже ли напрасно создал Ты сынов человеческих? Кто из людей проживет свой век и не узрит смерти? Кто избавит душу свою от власти ада? Где, Господи, милости Твои древние, которые Ты истиной Твоей клялся даровать Давиду? Вспомни, Господи, как поносили рабов Твоих многие народы, сколько терпел я от них в сердце своем, как поносили нас враги Твои, Господи, как поносили поверженного помазанника Твоего. Благословен Господь вовеки, да будет так. Молитва Моисея, человека Божия. Псалом 89. Господи, Ты прибежище наше из рода в род. Прежде чем встали горы и была создана земля и вселенная, от века и до века Ты есть. Не подвергни человека унижению, ибо Ты сказал: «Возвратитесь в землю, сыны человеческие». Ибо тысяча лет пред очами Твоими, Господи, как день вчерашний, уже минувший, и как время стражи ночной. Ничтожны годы людские, быстро увянет жизнь, подобно траве. Утром она расцветет и скоро поникнет. К вечеру осыплется цвет ее, пожелтеет она и засохнет. Ибо изнемогли мы от гнева Твоего, и от ярости Твоей пришли в смятение. Взираешь Ты на беззакония наши, озаряешь нашу жизнь сиянием лица Твоего, ибо дни наши убывают, и мы от гнева Твоего изнемогаем. Годы жизни нашей развеиваются, точно паутина, мера лет наших — 70 лет, если же в силах мы — 80 лет. К тому же скорбь и болезни, этим обретаем мы смирение и назидаемся». Кто познает силу гнева Твоего? И в страхе пред Тобой кто постигнет ярость Твою? Посему яви мне спасающую десницу Твою и людей, укрепивших сердце мудростью. Обрати взор Твой к нам, Господи, доколе гневаться будешь, умилосердись над рабами Твоими. Да исполнимся поутру милости Твоей, Господи, и возрадуемся, и возвеселимся. Во все дни наши возвеселимся мы за дни, когда смирял Ты нас, за годы, когда испытали мы зло. Воззри на рабов Твоих, на творения Твои, и наставь сыновей их, и да сияет нас свет Господа Бога нашего. Деяния рук наших исправь, исправь дела рук наших. Хвалебная песнь, не надписан у евреев. Псалом 90. Живущий помощью Всевышнего, под кровом Бога Небесного водворится. Скажет он Господу: «Заступник мой, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, ибо Он избавит тебя от сети ловцов и от слова мятежного». Плечами своими оградит он тебя, под крылами его безопасен будешь, щитом покроет тебя истина его. Не убоишься страха ночного, стрелы, летящей днем, беды во тьме приходящей, недуга и беса полуденного. Падет возле тебя тысяча и много тысяч вокруг тебя, тебя же ничто не коснется. Но ты будешь смотреть очами твоими, и воздаяние грешникам узришь. Ибо Ты сказал: «Господи, Ты упование мое». Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим, не постигнет Тебя зло, и язва не приблизится к шатру Твоему. Ибо ангелом своим заповедает Он о Тебе охранять Тебя на всех путях Твоих. На руках понесут Тебя, да не приткнется о камень нога Твоя. На аспида и василиска наступишь, и попирать будешь льва и змея. На меня, Господа, уповал он, и я избавлю его, осеню его, ибо он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. Посещу его в скорби, извлеку его из бед и прославлю его. Долголетием одарю его и явлю ему спасение мое».
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Толстой.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках работы Международного фестиваля молодежи, который стартовал 11 сентября в Екатеринбурге, оборудована православная часовня. Об этом в своем МАКС-канале рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. 13 сентября, сразу же после проводов в аэропорту Кольцово, пребывавший в уральской столице великой христианской святыни Ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунского, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений посетил площадку Международного фестиваля молодежи в Экспо и совершил молебное пение в православной молитвенной комнате. Здесь пребывают иконы Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, а также святые образы небесных покровителей Урала, великомученицы Екатерины, праведного Симеона Верхотурского, святой царской семьи и врача-страстотерпца Евгения. Также в комнате транслируется видеоролик с субтитрами на английском и китайском языках, рассказывающий о духовной столице Урала Верхотурье и других местах, связанных с царской семьей. В православной часовне дежурят сотрудники и добровольцы епархиальных отделов миссионерского, молодежного и отдела религиозного образования и катехизации, чтобы каждый желающий мог помолиться или задать вопросы о православной вере, узнать много интересного об уральских святых и о городе Святой Екатерины. Комната открыта для всех участников форума, независимо от вероисповедания. 14 сентября во время пребывания на площадке Международного фестиваля молодежи в Экспо митрополит Евгений также посетил выставочные павильоны, интерактивные зоны, пообщался с участниками фестиваля и представителями медиасообщества. Напомним, Международный фестиваль молодежи проходит в уральской столице с 11 по 17 сентября. Форум объединил 10 тысяч участников из 191 страны. В течение недели молодые лидеры со всего мира будут обмениваться идеями, искать решения глобальных проблем, а в свободное время заново открывать для себя Россию и Средний Урал. Далее в этом выпуске. 12 сентября в городе Апатиты Мурманской области состоялось открытие и освящение мурала, посвященного Кольской Троице, преподобным Трифону Печенегскому, Феодориту Кольскому и Варлааму Керетскому, святым подвижникам, просиявшим на русском севере и ставшим духовными покровителями Кольской земли. Изображение разместили на стене дома номер 3 на улице Жемчужной в районе храма Иверской иконы Божией Матери. Освящение совершил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. В историческом событии, приуроченном к 60-летию Апатитов, приняли участие генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, телеведущий Андрей Малахов, глава города Николай Бова, председатель Совета депутатов Апатитов Светлана Котельникова, духовенство Мурманской епархии, горожане и гости города. Авторами проекта стали московские художники-монументалисты Софья Ивонина и Василий Фортов. Вместе с ними над росписью работал художник Артур Шувалов. Мурал стал новым этапом федерального проекта телеканала «Спас», который реализуется по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла при участии компании ПАО «Фосагро». И завершение выпуска. 12 сентября, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, в Донецке состоялся второй тур казачьего этноспортивного фестиваля «Дикое поле», сообщает официальный сайт Донецкой и Мариупольской епархии. Открытие началось с торжественного построения. Фестиваль открыл атаман Объединенного казачества Донбасса Вадим Анатольевич Жмурин. Юных казаков приветствовал советник главы республики по делам казачества Пономаренко. Благочинный Докучаевского церковного округа протоиерей Никита Панасюк совершил вместе с казаками молитву и преподал благословение, окропив освященной водой. После этого начались соревнования 5 донецких юношеских команд. Для тех, кто не принял участие в состязаниях, гильдия кузнецов Донбасса предоставила возможность приобщиться к кузнечному делу и изготовить для себя памятный подарок. В это время старшие казаки готовили угощения для гостей. По окончании соревнований всех ждал вкусный кулеш, плов и чай, а также подарки от отца Никиты. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: обучение в Екатеринбургскую духовную семинарию, а именно на факультет или направление «Подготовка церковных кадров». Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Традиционно мы раз в год с вами беседуем о съезде православных законоучителей Екатеринбургской епархии. Знаю, что съезд проходил в 2 дня, и это аж 22-й съезд. Это прекрасно, здорово. И одна из таких вот... Сначала, наверное, о теме скажешь.
1: В этом году по благословению патриарха тема рождественских чтений будет «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий».
0: Это рождественские чтения.
1: Рождественские чтения. И по традиции наш съезд, он также привязан к этой теме. То есть мы его посвящаем вот этой теме и для наших педагогов делаем введение в эту тему. Тема года в воскресных школах будет немножко покороче, просто христианское учение о человеке. И вот чтобы наши педагоги могли по этой теме работать в течение года, на каждой секции съезда для них прозвучали доклады: введение в христианскую антропологию, иконография сотворения человека, мастер-класс о том, как нарисовать человека в храме. Вот такие как бы доклады у нас были в течение съезда для участников нашего съезда. Ну и, конечно, теме съезда были посвящены выступления на пленарном заседании. В этом году у нас очень много гостей. Среди гостей съезда игумен Иоанн Рубин, это заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации, тот человек, который занимается распространением патриаршей программы изучения Библии. И в этом году на съезде в рамках секции по катехизации, то есть по работе со взрослыми людьми на приходе, в ходе отец Иоанн дал старт очному курсу, который пройдет в Екатеринбургской епархии, по евангельским притчам, то есть в рамках программы изучения Библии. Второй большой гость, который у нас выступал на съезде, это иеромонах Геннадий Войтишко. Значит, он в этом году посвятил свое выступление проблемам религиозного воспитания и образования в приходских общинах. То есть выявил те проблемные точки, на которые нам нужно обратить внимание в связи с теми процессами, которые в целом происходят в стране и которые требуют особой заботы, в том числе и приходских педагогов.
0: Вы участвуете в организации съезда, я называю еще слетом, так это по-доброму, потому что очень приятно видеть здесь знакомых и епархиальных сотрудников, потому что они все, кто приходит, именно учителя. Есть еще и из по катехизации специалисты. И это к чему? Сколько примерно человек участвует в съезде, и есть ли какой-то прирост? Допустим, в том году у нас было 100 человек, в этом году 120. Есть ли такие какие-то по регистрациям, может быть?
1: Вот сейчас пока сложно сказать, то есть данные еще обрабатываются, но традиционно у нас в съезде участвует до 500 человек. То есть в течение 2 дней разные секции, как вы действительно сказали, мы привлекаем разных специалистов. Вот в этом году очень большой популярностью пользуется секция по работе с молодежью. То есть детки воскресных школ подрастают, они переходят в молодежные клубы, молодежные организации приходские, и поэтому вот эта секция также пользуется популярностью. Кроме того, у нас еще одно нововведение в этом году, такого еще не было, работа секции по сквернословию. То есть большой проект запущен в Екатеринбургской епархии совместно с Министерством образования Свердловской области. Это площадками реализации проекта будут общеобразовательные школы, и также в эту работу включается Екатеринбургская епархия. То есть некоторые храмы присоединяются к этой программе, и в течение года работают со своими воспитанниками в борьбе за чистоту речи.
0: Также можно приобрести литературу художественную и, самое главное, какие-то методические пособия, да, потому что вот люди приезжают, например, из города Реж, там у них нет церковного магазина, это как у нас, да, в Екатеринбурге, церковная лавка там 1, 2, 3 на город, а тут есть возможность приобрести игры, карточки, календари, я всегда прихожу и удивляюсь разнообразию, такое прямо вот не уступает лавке, магазину Сретенского монастыря, действительно. Что можно приобрести для тех, кто сейчас нас слышит, собирается в Екатеринбургскую епархию? Что можно позаимствовать? Есть также библиотека, да, можно записаться, не обязательно покупать.

0: Расскажите о новинках, наверное, и о классических изданиях.
1: В этом году большой популярностью пользуются и игровые пособия для воскресных школ. И наши творческие педагоги разработали серию таких пособий. Например, у нас есть две игры, которые называются «Шахмовик». Играют они путем выдачи детям двух фигур – черного и белого коня. И вот эти кони, они ходят по полю, на котором в каждой клеточке есть определенные задания. Например, прочитать слово по церковно-славянски. Или на нем изображена икона праздника, и ребенок, конь которого встал на эту клеточку, должен сказать, что это за праздник здесь изображен. Игра очень интересна, увлекает детей, и тем более, что вариантов ходов на поле получается очень много. Следующая серия игр – это карточные игры для изучения церковно-славянского языка. У нас уже несколько пособий по буквам, лото, игра по типу парных картинок, буквицы церковно-славянского языка. У нас есть церковно-славянская цифирь в виде лото. И сейчас мы предлагаем новую разработку замечательного педагога из Полевского Насибулиной Натальи Николаевны. Это разработка карточек по 12 праздникам. Во время этой игры дети рассмотрят прорезь иконы, прочитают основное название этого праздника, прочитают тропарь и дату праздника выложат, да.
0: Для малышей что-то есть, для дошкольников? Потому что во многих, кстати, храмах уже в воскресную школу приглашают с 4 лет. Для меня это удивление. Некоторые принципиально прямо с 6-7, а некоторые с 4. Ведь 4 годика – это еще достаточно юный, маленький возраст. Что вот для педагогов, которые горят желанием, именно такое слово употребила, заниматься с дошколятами?
1: У нас как раз разработана и успешно реализуется программа для детей 4-5 лет. Автор программы — матушка Вера Зайцева. Это директор воскресной школы храма Семена Верхотурского, город Екатеринбург. Эта программа уже более 20 лет реализуется у них на приходе, и более 15 лет она реализуется в воскресных школах Екатеринбургской епархии. К программе выпущено методическое пособие с рекомендациями по каждому уроку для детей. На сайте Уралпросвет выложены также конспекты разных уроков от разных педагогов, которые работают по этой программе. И есть замечательная рабочая тетрадь, которая разработана педагогом из Красноуфимска, работающим по этой программе, которая позволяет детям развивать свои навыки творческие в этой тетради: аппликация, рисунок, работа с пунктирными линиями, да, то есть подготовка к письму, первые навыки чтения. И все это на материале этой программы. Она учит детей доброму отношению с людьми и доброму отношению к Богу, то есть первые сведения о православной вере.
0: Такой вопрос познавательного характера. А после вот этих секций, например, после работы секции руководителей воскресных школ, по работе, по мастер-классам, по церковно-славянской секции, по, опять же, дошкольной, по секции организации летнего досуга, их очень много, этих секций, будут ли где-то материалы лекций, докладов предоставлены, или пока такого нет? То есть все, что мы услышали, мы услышали. Кто записал, тот
1: успел. На самом деле здесь эксклюзив в течение 2 дней, но частично материалы секции будут опубликованы. То есть лучшие выступления на секциях, особенно лекционные доклады священников, мы стараемся записать либо в аудиоформате, либо в видеоформате, либо кто-то сдает нам напечатанный вариант. До 15 сентября материалы съезда можно будет посмотреть на сайте уралпросвет.ру.
0: До 15 сентября,
1: да,
0: все
1: скажем
0: это.
1: Так, где-то с 5 по 15 мы будем их потихонечку выкладывать. И вот к 15 сентября уже полный объем, все, что мы собрали за 2 дня работы, он будет выложен.
0: И потом удалится, или с 15 сентября останется?
1: Полностью, да, да.
0: И также можно, наверное, прошлых лет что-то просмотреть?
1: Да, конечно, то есть материалы прошлых лет, они также выложены на сайте. То есть каждая страничка сайта имеет свой год ну, каждая страничка съездит.
0: И кто вот с лучшими докладами, они как-то потом направляются, возможно, в Москву выступать или в другие регионы, потому что вот эти рождественские,
1: как это сказать,
0: местные
1: специалисты, с которыми мы работаем в течение года, это наши преподаватели педагогических практикумов, поэтому у всех, у кого появится интерес, мы приглашаем на наши следующие встречи. Ближайшая методическая встреча с педагогами у нас будет 23 сентября в рамках педагогического практикума онлайн. Информация об этой встрече будет в группе «Урал Просвет ВК».
0: Давайте еще уточним. В учительскую семинарию, я так ее по-доброму называю, в Центр подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. Также вы продолжаете набор до какого числа?
1: Официально прием документов до 27 августа. Напомним, что у нас люди поступают от приходов, поэтому первый документ, который мы просим, это благословение священника на обучение в Центре церковных специалистов. Центр готовит директоров и педагогов воскресных школ. Срок обучения 3 года. Обучение начинается с подготовительного года. Подготовительный год у нас 5 сессий по 2 дня.
0: Подскажите, вот я была знакома была с девушкой, она хотела поступить, но это был сентябрь. Можно ли опоздунам приходить учиться или уже на следующий год?
1: Уже на следующий год. Почему? Потому что у нас буквально сразу после вступительных экзаменов начинается установочная сессия, и педагоги входят в ритм учебы. И вот, как правило, те, кто пропустили эту установочную секцию, им уже очень трудно влиться дальше во весь ритм учения.
0: Ольга Викторовна, что пожелаем всем участникам съезда и вообще всем людям?
1: Ну, конечно, сил, терпения в преодолении трудностей в новом учебном году и, самое главное, вдохновление, молитвы к Богу, да, помощи к Нему о том, чтобы этот год прошел успешно и для педагогов, и для наших воспитанников.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» звучало интервью с Ольгой Викторовной Тейхреб, методистом отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Всю подробную информацию о ближайших мероприятиях, аудиоварианты лекций, фильмы, видеоролики можно увидеть, скачать, прослушать на сайте уралпросвет.ру или в разделе «Учебно-методические разработки» сайта отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Также хочется особенно пригласить всех родителей и детей на детский крестный ход, который состоится 3 октября 2026 года. Его традиционно проводят в честь начала учебного года. Участвуют воспитанники воскресных школ, родители, их родители, учителя и педагоги. Обычно маршрут шествия такой. Состоится молебен и стартует крестный ход от храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на семи ключах и направляется к монастырю Наганиной Яме. По пути ребята молятся, поют молитвы, а также поклоняются у креста в монастыре святых царственных страстотерцев. После богослужения для детей организуют экскурсию по монастырю и чаепитие. Для того, чтобы принять участие, достаточно просто тепло одеться, хорошо поесть и взять с собой хорошее настроение. Также об этом крестном ходе публикуется информация на сайте «Уралпросвет» или на сайте Екатеринбургской, на официальном сайте Уральской митрополии Екатеринбургская епархия.ру. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.
2: Глава 8. О послушании, прислушании и отсечении воли. 1. Я всегда молюсь нашему преблагому Богу, чтобы вы шествовали по истинному пути монашеского жития. Не забывайте о том, с каким врагом мы ведем сражение и брань, ибо спасения нельзя достичь легкомысленно. Понуждайте себя. Помыслите о цели, ради которой мы стали монахами, оставили родителей, братьев и сестер. Но если мы не оставили своих хотений, если не творим послушание, не отсекаем свою волю, то не обрящем милости, когда будут судимы наши души. Помыслите о вечной муке. Не забывайте и рая, ибо одно из двух станет нашей участью. Христос ради нас, недостойных, был в совершенстве послушен своему небесному Отцу, как и своей матери по плоти Богородице, а также Иосифу Обручнику. Насколько же более мы ради наших грехов должны отсекать свою волю и слушаться духовного Отца? Мученики для свидетельства своего благочестия представят свои ужасные муки. Исповедники – святое исповедничество, святители – свои труды в борьбе с ересями, преподобные – суровые подвиги, а мы, и я первый, что представим? Но если мы творили послушание и отсекали свою волю ради любви Христовой, то и мы соделали некий плод, в чем-то будет и наше приношение Ему, а иначе, подобно ленивому рабу, мы придем ко Господу с пустыми руками. 2. Внимательно относитесь к делу послушания. Если хорошо в нем потрудитесь, то через него обретете вечную жизнь. Если же плохо, вечная мука будет вашим воздаянием. Посему пробуждайтесь от сна забвения и ленности. Время восстать нам от сна нерадения, ибо неизвестен конец нашей жизни. Или же мы проснемся только тогда, когда придет архангел, чтобы взять нашу душу. Но тогда пробуждение уже бесполезно. Будущий век – время венцов, настоящий – время подвига, труда и сражения. Понуждайте себя, творите Иисусову молитву, прекратите празднословие, затворите свои уста для осуждения, положите хранение и затворите их для излишних слов. Время уходит и назад не возвращается, и горе нам, если оно уходит без духовного прибытка. Вот о чем я пишу вам, вот в чем поучайтесь, вот что исполняйте, и Бог любви да будет с вами, и милая наша Богородица да укрепляет, просвещает и подает вам ревность в подвиге. 3. Твори послушание, изгоняй помыслы тотчас в прилоге, стань последним, если желаешь стать первым. Когда послушание духовному Отцу не совершается, и он огорчается, тогда огорчается и Бог. Христос на деле показал нам величие святого послушания, ибо пожертвовал самим собой ради послушания своему Отцу. Тем же и Бог Его превознесе, и дарова Ему имя, ежепаче всякого имени. Действительно, тот, кто оказывает совершенное послушание, сподобится получить великое имя на небе, имя усыновления, которое ангельских будет почетнее, сугубый венец горней славы. Святой Паламон говорит, творящий доброе послушание не имеет нужды внимать заповедям Христовым. Почему? Потому что совершенное послушание и есть исполнение всех заповедей Христовых. Послушание таит в своих недрах и подлинное смирение. А где смирение, там аромат Христов, Там благоухание Божие. Четвертое. Законнейшим называется тот подвиг, который движущей силой имеет совершенное послушание. Послушание не любопытствующее и слепое, согласно святым отцам. Такой подвиг является самым совершенным и самым безопасным. И это потому, что послушание содержит в себе смирение. А где смирение, там законность и безопасность. Облобызая чадо мое совершенное послушание и смирение. И от сего узнаешь, что подвязаешься законно. Послушание подразумевается не только в телесном труде, но главным образом в покорности советам, которые подает старец. То есть должно слушать то, что он советует тебе в твоем духовном подвиге. Не совершай никакого подвига без ведома твоего старца. В древности послушники рассказывали старцу, сколько глотков воды они выпивали, дабы он ведал обо всем, и дабы послушники не впали в прелесть и не трудились в суе. Пятое. Что может быть блаженнее послушания по Богу? И какой путь может быть более безопасным, чем путь послушания? Посему в радости спешите получить неувидаемый венец его, которому украсит голову каждого послушника самый первый ротоборец высшего послушания – Иисус Христос. Оказывайте послушание старцу, как самому Господу. Понуждайте себя в духовном, особенно же в послушании, которое является украшением послушника, ибо послушник без послушания – как бесплодная утроба. Но когда его украшает послушание – и отсечение своей воли, тогда он уподобляется утробе многочадной. Послушник, благодаря своему старцу, легко преуспевает в познании воли Божией. О, что это за великое приобретение! Люди плывут по житейскому морю и теряются в догадках, что делать, то или это. Страдают в буквальном смысле этого слова, не могут принять решение и теряют время, потому что сегодня по нашей слабой молитве редко можно правильно узнать волю Божию, отчего с нами постоянно и происходит падение. Посему, чада мои, раз божественная любовь настолько смилостивилась над вами, что вы без труда могли бы узнавать волю Божию, спешите с верою и доверием к послушанию, и оно все время будет указывать вам эту волю, которая есть вечная жизнь и блаженное упокоение душ. Я постоянно день и ночь исповедую народ. И чего только не слышу, и чего только не узнаю, проблемы без конца и края. И я видел, какую победу одерживает послушание и доверие духовнику, и какие бури и крушения претерпевают те, кто по своему эгоизму имеют в основании всего доверие себе. В итоге они метутся во тьме, влекутся от малой ошибки к большей, вводимые в заблуждение своим возношением. Шестое. О послушание, тысячи раз благословенное! Какое величие ты скрываешь в себе! Кто возлюбил тебя, тот обогатился твоей красотой и стал младенцем во Христе, смирил себя, как дитя. Посему он, радуясь, войдет в Царство Небесное, как в точности сказал Господь: «Аще не обратитесь, и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное». Характерные черты ребенка – простота, незлобие и послушание своей маме. И так послушание соделывает нас духовными младенцами, младенствующими злобой, но богатыми премудростью Божией. Седьмое. Чадо мое, верно следуй за мной и не бойся. Храни послушание, особенно духовное послушание. Имеющий послушание имеет вечную жизнь, ибо в совершенном послушании заключаются все добродетели. Главным же образом – свобода души от ответственности. Чадо мое, Послушник должен творить совершенное послушание своему старцу с жертвенностью и ревностью, так, как бы он видел перед собой самого Христа. Смотри, чадо мое, чтобы послушание твое было искренним и абсолютным. Возненавидь свою волю, как смерть твоей бессмертной души. Возьми в пример первых людей, которые ослушались божественной воли и в наказание были изгнаны. Не противоречь старцу. Подумай о том, что он выражает божественную волю. Любой проступок и ослушание наказываются как грех. Послушник должен творить послушание на том месте, на которое поставлен. Блюсти свое место, чтобы не подвигнуться и умереть, если это будет необходимо. Это и называется послушанием до смерти и смерти крестной. Восьмое. Возлюбленные о Христе, чада мои, благодать Христова да будет с вами. Святые молитвы моего преподобного отца Иосифа непреоборимо да оградят вас в мое отсутствие, ибо в хорошем послушнике никогда не прекращается духовное единение во Христе с его старцем. Чада мои желанные, благоухание жалкой моей души, поминайте слова, которые я говорил, будучи с вами, ибо, вспоминая и исполняя их, вы пребываете в духовном послушании, лучшем из всех видов послушаний, и имеющий таковое послушание становится подобным Иисусу Христу, ибо Христос был послушен до смерти, и смерти крестной, потому и Отец превознес его и дал ему имя Иисус, чтобы пред именем Иисусовым трепетали и тряслись все силы тьмы. Находящийся в послушании уже в этой жизни пребывает в жизни Духа, который продолжится и после смерти во веки веков. Помыслим о том, что мы не распялись за нашего Христа и Спасителя, а Он за нас ничтожных претерпел крест, крест ради послушания. Возлюбите освященное Христом послушание, которое соделывает обладающего им младенцем во Христе, питающимся чистым млеком благодати, и удостаивает его блаженной участи по сказанному: «Аще не обратитеся, и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное». Да, добрый послушник, смиренный послушник, как беззлобное во Христе дитя сподобится жить в небесной обители нашего Небесного Отца, как наследник Божий и сонаследник Христу. Девятое. Нет пути лучшего, чем послушание, ибо любящему его оно дарит радость, упокоение, свободу от ответственности, прощение грехов и множество иных благ. В первую же очередь покрывает от сетей сатанинских, потому что послушник безопасно руководится опытом духовника и таким образом без многих препятствий ровно шествует по стезе духовной жизни. Десятое. Те послушники, которые отсекают свою волю и во всем упокоевают своего старца, считаются мучениками по произволению, хотя и не претерпевают разнообразных телесных истязаний. Большинство мучеников после недолгих страданий встретили свой конец, в то время как мученичество монашеского послушания длится всю жизнь и, стало быть, вменяется в мученичество совести. Посему умоляю вашу любовь, относитесь внимательно к вашему послушанию, ибо это послушание через старца восходит к Богу. Какая нам будет польза, если мы оставили мир и домашних, но не исполняем того, что обещали Богу? Может быть, обещание жить по Богу мы дали людям? Какой же мы дадим ответ? Посему вседушно будем шествовать путем совершенного послушания, и так наши души по благодати Божией преуспеют. Одиннадцатое. Хранящий наставление своего духовного отца приемлет его благословение, а не хранящий наставление своего старца не получит его благословения ни здесь, ни в ином мире. кто презирает заповеданное ему, кто не почитает как закон данные ему духовные советы и, пренебрегая ими, не старается их исполнить, тот должен знать, что его ждет вечная мука. Убойся, чадо, праведного судью, и последуй тому, что советует тебе духовный отец, ибо старец желает спасения твоей души, в то время как дьявол через твой эгоизм и непослушание хочет сделать тебя своим пленником. 12. Прошу тебя, оказывай послушание без сомнений и своенравия. Постарайся упокоить своего духовного отца. Ведь с ним связана твоя жизнь, как теперь, так и в будущем. Зачем же ты огорчаешь его? Не будет пользы твоей душе, если он стенает от тебя. Так ты не выстроишь дома своей души, но до конца останешься в груди развалин, если не исправишь своего послушания. Посмотри, как сияли древние послушники. Они все принесли на жертвенник послушания и совершенной верой и любовью к своим духовным наставникам доставили им сердечное утешение. А ты сначала исследуешь, подойдут ли тебе слова старца, и потом в соответствии с этим творишь послушание или прислушание. Такое послушание, как мертвому припарке. Не помыслы, а дело. Не прикословие, а смерть. Смерть ради послушания. Только так мы оправдаемся пред Богом в исполнении своих обязанностей. 13. Послушание — это панагия послушника. Как панагия отличает епископа от иерея, так и послушание проявляет хорошего послушника и плохого. Любите своего духовного отца и слушайтесь его, как Бога, ибо он занимает свое место по иерархическому преемству. Великую благодать обрящите вы ради Бога, оказывая послушание своему старцу. Не огорчайте его, чтобы не огорчить Духа Святаго, помазавшего его в преемнике апостолов. Старцы являются последними преемниками апостолов, поэтому огорчающие их огорчают Духа Святаго. 14. Послушание со смирением и благодарением Богу восполняет подвиг поста. А когда человек по причине болезни не может поститься, великую пользу он извлечет из самоукорения. Храни послушание, чадо мое, главным же образом духовное послушание. Имеющий послушание имеет жизнь вечную, ибо в совершенном послушании заключены все добродетели, особенно же ощущение свободы души от ответственности. Возлюби, чадо мое, славное послушание, которое освящает человека, и не оскорбляй Святаго Духа, огорчая духовного отца поведением, неподобающим монаху. Смирись и не желай настаивать на своей воле. 15. Все полученное вами, чадо мои, позаботьтесь сохранить в чистоте и без примеси. Будьте внимательны, соблюдая весь порядок так, как я вам передал его, ибо всякое нарушение и непослушание, согласно апостолу Павлу, получает праведное воздаяние. Убойтесь греха прислушания. Кто не слушается, тот уподобляется Люциферу, который восстал против Бога, и вместе со слушником Адамом оба горестно отпали от источника жизни». И Авва Варсануфий говорит, что послушник, который не слушает своего старца, сын дьявола. От всего сердца я желаю вам стать совершенными послушниками, дабы как ангелы просиять посреди ангелов Божиих, дабы воспевать Бога и молиться из-за меня, вашего жалкого и недостойного старца, учащего и не творящего совершенно ничего из того, чему сам учит. 16. Характерной чертой человека, который не творит послушания, является то, что нет у него смирения, и он тайно окрадывается гордостью. И как возможно, чтобы гордость обладала правильным суждением и избирала полезное для души? Поэтому мы должны быть смиренными, чтобы до нас снизошло божественное просвещение, ибо к смиренным приходит премудрость и рассуждение, в то время как гордые приобретают лукавую и извращенную совесть. Почему и превратно истолковывают священное Писание и святых отцов, ибо нет у них смирения и чистой просвещенной совести? «Сам себе советчик, сам себе враг», — сказано где-то. То есть тот, кто слушает, что говорит ему помысл, и не слушает советов тех, кто выше его, становится врагом для самого себя. Поэтому, чада мои, если желаете успешно идти путем монашества, будьте осторожны и не делайте совершенно ничего без совета старца, ибо если творите свою волю, знайте, что пойдете не туда, и чем дальше, тем больше будете уходить в сторону. И придет время, когда вы захотите вернуться на прямой путь, но уже не сможете. 17. Желаю вам, чтобы все вы, творящие послушание своему старцу, обогатились благословением и благодатью Святаго Духа, чтобы созерцать лице Божие и навеки вселиться в горние обители и вместе с ангелами Божиими. Если же кто из вас не слушается, прикословит, спорит и презирает свою совесть, Бог да накажет того, дабы он сообразовался со своим званием и пришел в себя, ибо где не помогает слово, помогает жезл. Великая отеческая любовь, боль о вашем исправлении и желании вашего спасения вынуждают меня обращаться с вами жестко всякий раз, когда кто-нибудь из вас сбивается с дороги. Ибо если зло останется необличенным и ненаказанным, то ответственность ложится на обоих, и на старшего, и на подчиненного. Слово о послушании первое. Я уже рассказывал вам об этой истории, но для наших новопришедших братьев, которые еще не слышали ее, я бы снова хотел обратиться к ней и дать вам уразуметь, что такое послушание. На Катунаках жил один старец именем Кирилл, и был у него послушник. Этот послушник досаждал старцу и огорчал его своим частым непослушанием. Со временем он начал плохо себя чувствовать. Еще не дойдя до явного беснования, он стал вести себя неадекватно. Он ходил собирать лесные орехи с отцами нашего братства, Афанасием и Иосифом, но и это казалось для него слишком трудным. От этого человека пахло серой, о чем я сам могу засвидетельствовать. У него были извращенные помыслы, и его внешний вид хорошо отображал его внутреннее состояние. Иногда он приходил и к нашему старцу Иосифу и говорил ему о своих помыслах, советовался, однако ни в чем не исполнял послушания. Прежде своей смерти отец Кирилл сказал ему: «Чадо мое, когда я умру, похорони меня здесь». Но тот, когда старец умер, похоронил его в ином месте. Другие отцы советовали ему проявить послушание хотя бы теперь и исполнить последнюю волю своего старца, но он отвечал: «Нет, я хочу похоронить его тут». Когда этот брат похоронил старца, ему явился дьявол и сказал: «Это я все тебе устроил. Я подталкивал тебя огорчать старца непослушанием». И как только тот открыл уста, дьявол вошел через них внутрь, и с тех пор он стал совершать всякие безумные выходки. Во время пения Херувимской он кощунствовал, изображал волка, зверя. Однажды взял топор и разрубил икону святого Иоанна Богослова. Он бродил по разным местам, лишь изредка приходя в себя. Однажды как-то в полдень послышался лай лисы. Отец Иосиф Киприот говорит мне: «Смотри-ка, какая нахальная лисица, днем в полдень и то не боится и лает». Я ему говорю: «Это не лиса, это бесноватый отец Иоанн». «Не может быть», — отвечает он мне. «Тогда подожди и увидишь сам». И действительно, вскоре перед нашим домом появился отец Иоанн. Я рассказываю вам все это для примера, чтобы вы уразумели, что такое послушание, и потому что все это вам очень пригодится в будущем. В другой раз отец Иоанн, будучи в себе, пришел увидеть моего старца, отца Иосифа. Согласно нашему уставу и заповеди старца, когда к нам приходил какой-то гость, я прятался. Поэтому, как только он пришел, я зашел в соседнюю келейку и сел там. Старец Иосиф сидел на скамеечке. Пришедший отец Иоанн сел рядом с ним. О том, что он был бесноватым, я знал от своего старца, так как для моего наставления старец часто приводил его в пример. Итак, сидя в соседней келье, мне было слышно, что говорит отец Иоанн и что советует ему мой старец. «Отче», — начал отец Иоанн, — «когда меня захватывает бес, он поднимает меня вверх, бьет меня. Я начинаю говорить что-то бессвязное, совершаю бессмысленные поступки и становлюсь беспомощным зрителем того, что делает мое тело и произносит мои уста. В эти моменты я только наблюдаю за собой и ничего не могу поделать, и все члены моего тела послушны дьяволу. Когда мы жили в новом скиту, у нас было много работы и попечений в связи с постройкой келии. Искуситель подстрекал отца Эн определенным образом досаждать мне. Я говорил ему: «Не поступай так, это тебе не полезно». Так однажды на Великом Повечерии, была Великая Четыридесятница, когда он читал за аналоем, а я сидел на стасидии старца, чтобы он вразумился и понял, что не следует так себя вести, Бог попустил следующее. Этот брат на минуту прерывает чтение, и весь дрожа от страха подходит ко мне и говорит: «Отче, я становлюсь бесноватым». «Почему ты так думаешь?» — спрашиваю я его. «Вот», — отвечает он, — «каждый мой палец становится толстым, как рука, а рука моя по дьявольскому действию становится в 3-4 раза больше. Погибай, отче, перекрести меня, иначе я стану бесноватым». Тогда я осенил его крестным знаменем и говорю: «Ну, теперь иди читай по вечере и в другой раз будь внимателен, не прикословь и не имей своего мнения, отличного от воли старца, ибо это тебе не полезно». Когда я перекрестил его, искушение отступило. Он пришел в себя и в трепете вернулся к аналою для чтения.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 14 сентября, в день церковного новолетия, в Алапаевске 18-й раз стартовал Свято-Симеоновский крестный ход. Паломники приняли участие в праздничном богослужении и освящении Нижнего храма в честь августовской иконы Божией Матери в возрожденном Александро-Невском храме Алапаевска. Крестоходцы вновь пройдут той самой дорогой, которой паломники шествовали 100 лет назад, лес, болото, сложные тропы. В пути они сделают остановки в монастырях и храмах старинных сел, включая Рычково и Меркушино. Паломникам предстоит пройти почти 200 километров пешком до Верхотурья за 11 дней. Верующие планируют добраться до конечной точки к 25 сентября, чтобы принять участие в праздничных богослужениях в честь святого праведного Симеона Верхотурского в духовной столице Урала. Маршрут крестного хода включает в себя участки Симеонова тропа, путь праведного Симеона на Богомолье в Тагильскую Слободу, самый сложный отрезок всего маршрута, Нижнесилимская дорога из Алапаевска на Межную, по которой везли преподобномученицу Елисавету, тракт Меркушино-Верхотурье, путь перенесения святых мощей праведного Симеона. Свято-Симеоновский крестный ход – одно из самых протяженных молитвенных шествий в России. Весь путь крестоходцы пройдут под защитой небесных покровителей Екатеринбурга и всего региона, святой великомученицы Екатерины и праведного Симеона Верхотурского. Иконы святых в специально изготовленных киотах возглавят шествие. Свято-Симеоновский крестный ход имеет глубокую историю и особое значение, которые неразрывно связаны с Уралом. К нам присоединяются верующие из Москвы и Подмосковья, Татарстана, Новосибирской области, Алтайского и Пермского краев. И, конечно же, на протяжении всего пути к шествию присоединяются жители области, рассказал организатор Свято-Симеоновского крестного хода Олег Морозов. Напомним, крестный ход традиционно проходит по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке фонда Святой Екатерины. Традиция Свято-Симеоновского крестного хода зародилась более 300 лет назад. В 1704 году мощи святого праведного Симеона Верхотурского перенесли из Меркушино в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. Тогда и сформировался первый вариант маршрута. В 1914 году он значительно увеличился благодаря императорской семье. В этот ход состоялось перенесение мощей святого в новый крестовоздвиженский собор Верхотурья, строительство которого было приурочено к 300-летию царствования дома Романовых. С приходом к власти большевиков традиция крестных ходов была прервана. Святые мощи были изъяты, а возвращены Русской Православной Церкви только в 1989 году. Далее в этом выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий с 14 по 25 сентября совершает паломничество по Святой Земле. Архипастырь возглавляет группу из 49 человек. В числе паломников преподаватели и студенты Санкт-Петербургской духовной академии во главе с ректором епископом Петерговским Силуаном, клирики епархии, протоиереи Александр Пашков, Виталий Макдеев, Алексей Исаев, Алексей Скляров, Евгений Шагенов, иереи Алексей Сергеев, Павел Ермошкин, Серафим Дейнес, протодиакон Андрей Левин, диакон Илья Андрианов, миряне. В поездке также находится сотрудник епархиального информационного отдела, корреспондент Татьяна Кириллина. Паломники разместились в Горнинском женском монастыре Русской духовной миссии. И завершение выпуска. 13 сентября, в осенний день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, в Казанской епархии состоялись просветительские мероприятия и беседы, посвященные традиционным семейным ценностям. настоятель Софийского собора города Лаишево иерей Сергей Гришин и настоятель Троицкого прихода города Лаишево иерей Марк Александров провели беседу о семье в Лаишевском культурном центре «Белогорье». Клирик Спаса Евдокиевского храма города Казани, протоиерей Сергий Холодков принял участие в просветительском мероприятии в Свияжском доме культуры. Встреча со священником была посвящена теме внутреннего преображения человека, который обрел веру в Бога. Настоятель Иоанна Предтеченского храма села Бишево в сельском доме культуры прочитал лекцию о жизни и подвигах небесных покровителей семьи. После лекционной части мероприятия была организована музыкальная программа. Руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин и руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Александр Данилов рассказали паломникам и туристам, посещающим Раивский Богородицкий мужской монастырь, о таинстве Евхаристии, о церковном понимании брака. Общение священников и мирян прошло в миссионерской беседке Раивского монастыря. В дни церковного почитания святых Петра и Февронии Муромских мы традиционно беседуем о семье, а от семейных тем переходим к вечным вопросам, которыми задается человек на разных этапах жизни. Благодарю наших добровольцев и представителей приходов, которые в день памяти благоверных Петра и Февронии Муромских провели вероучительные и просветительские встречи, прокомментировал руководитель миссионерского отдела священник Александр Ермолин. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, иже везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый

лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалицы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, я очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мне буди грешному,

и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же те согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, ясени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренно пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстоя небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в клену плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяния, и получите блаженце Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, осокаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый, и покровитель души и тела моего, всями прости, и лико согреших во внешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тябо упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрасей гроб будет,
или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием,
скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Дорогие друзья, мы вновь приглашаем вас на урок в нашу радиошколу православия. Сегодня курс «Добротолюбие» ведет священник Константин Корепанов.
1: Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
5: Мы продолжаем читать наставление блаженного Диадоха из третьего тома «Добротолюбие» и продолжаем разговор о молитве Иисусовой, как это описывает в 59-м слове блаженный Диадох. Мы говорили в прошлый раз о том, подчеркивали, останавливали внимание вместе с блаженным Диадохом на том, что молитва Иисусова совершается умом, и первое условие – человек должен выбросить из головы все помыслы, мечты, переживания, планы. И только тогда, когда затворены все исходы ума, тогда он дает ему в пищу имя Иисуса, и это начинается в его уме, находящемся в сердце, совершаться то, что святые отцы называют Иисусовой молитвой. Совершение молитвы Иисусовой умом требует отсечения любого помысла. Эти помыслы, естественно, и в том человеке, который до того, как начал молиться, отсек все свои мечты и переживания, все свои попечения и скорби, и размышления, и планы, вот все равно помыслы в него пытаются вползти. Вот, и молящийся молитвой ум должен все эти помыслы отсекать. Но сама возможность молящегося ума отсекать помыслы, приходящие во время молитвы, возможно только тогда, когда основная работа, фундаментальная работа по упразднению или по упражнению своей жизни совершена. То есть человек перестал суетиться, перестал мечтать, перестал строить планы, перестал переживать, все отдавая на волю Божью, смирился, перестал что-либо делать по своей воле, а не по послушанию. И вот тогда, начав молиться, он получает способность отражать, отсеивать, отбрасывать те помыслы, которые входят в его ум. Блаженный Диадох подчеркивает, что молитва Иисусова, прежде всего, это не наши усилия. Мы обычно, когда читаем святых отцов о молитве Иисусова, забывая, что чаще всего люди пишут об этом для своих братьев, а вовсе не для мирских людей, а если для мирских людей, то определенного социального, скажем, положения, при котором такое совершение молитвы возможно, не как для нас, в суету погруженных, не то что по уши, а утонувших в этой суете, совершенно захлебнувшихся в этой суете. Поэтому мы этого не понимаем. Мы думаем, что мы сами можем молиться молитвой Иисусова. Нет, это невозможно. В принципе, никогда никому, ни при каких условиях. Нет, произносить слова молитвы Иисуса может каждый человек, этому никто не мешает, не возбраняет, никакого благословения на этого не надо делать. Пусть человек пробует, ничего плохого, и мы об этом еще скажем сегодня, ничего плохого в произнесении, призывании имени Иисуса Христа быть не может. И никакого вреда призывания имени Иисуса Христа принести человеку не может никогда. Поэтому призывать имя Иисуса Христа, произносить его хотя бы устами, шепотом, чем угодно, хоть записку написать и повесить перед глазами на монитор, на кухонный шкаф, на холодильник, куда угодно, все равно это будет благо, потому что никакого вреда от имени Иисуса Христа быть человеку не может. Ничего с ним не случится. И никаких, как говорят некоторые, скорби и искушений за то, что человек призвал имя Иисуса Христа или написал это имя, или там, прошептал это имя, ничего с ним сделаться не может. Но к молитве Иисусовой о том, как это понимают и как описывают святые отцы, это не имеет никакого отношения. Потому что ключевым, важнейшим элементом, фундаментом молитвы Иисусовой, как о ней говорят и как ее переживают святые отцы, является благодать Святаго Духа. Блаженный Диадох постоянно это подчеркивает. Подлинность призывания имени Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа, совершается только Святым Духом. Это Его действие, совершаемое в нашем уме и нашем сердце. По-другому невозможно. Если Он не захочет, если Он не сделает этого, ничего у нас не будет, кроме произнесения имени Иисуса Христа. Что, как я уже сказал, совсем неплохо и очень даже хорошо. Просто надо понимать, что вот то, что мы призываем имя Иисуса Христа, и то, что мы, то, что святые отцы описывают, как у Иисуса молитва, это разные вещи. И вот тогда, когда молитва конституируется и Духом Святым, основан на Духе Святом, тогда действительно появляется способность и отсекать все превходящие помыслы, и попалять, как здесь пишет блаженный Диадох, всякую скверну в сердце. И именно отсюда и рождается подлинная, настоящая любовь, не та, которую мы все знаем с детства в меру своего опыта, в меру здравости своего сердца и воспитания, а та подлинная любовь, которая является вершиной лестницы, полнотой добродетелей, исполнением закона, то именно, что дает нам благодать Святаго Духа, по слову апостола Павла, когда любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Что же делать остальным? Ну вот нам, грешным, как обязательно все норовят подчеркнуть, будто все не мы, они не грешны. Нам что делать? Нам, людям мирским, нам, людям, погруженным в суету, имеющим детей, множество попечений, работ, вот, там машину надо поменять, там ее помыть надо, там ее отремонтировать надо, там колеса сделать, тут погода такая, там одежду купить, тут уроки сделать, там на конференцию, тут на собрание, вот, тут мебель сломалась, там приобрести что-то надо, тут порвалось, там заштопалось. Вот в этой всей кутерьме обычной человеческой жизни как же быть-то человеку? Читаемся в первую строчку 59-го слова. «Ум наш, когда памятью Божией затворим ему все исходы, имеет нужду, чтобы дано было ему дело какое-то обязательное». То есть сначала подвижник, он закрывает все исходы ума через отречение от мира, и обязательно через послушание, совершенное, абсолютное послушание во всем, он помогает замолчать своему уму совсем. И вот тогда ум имеет нужду, чтобы ему дали молитву Иисуса. Если же мы еще не затворили все исходы ума, то ум еще не имеет такой нужды, не имеет такой потребности. Мы еще пребываем в этом мире, мы размышляем о всех этих вещах, мы во всех этих попечениях и заботах, и нам нужно призывать имя Иисуса Христа на эти самые заботы. Вот что нам нужно делать. Господи Иисусе Христе, помоги моему сыну выучить математику. Господи Иисусе Христе, помоги моему мужу бросить пить. Господи Иисусе Христе, помоги нам расширить свое жилье. Господи Иисусе Христе, дай мне сил перегладить все это количество вещей. Господи Иисусе Христе, помоги мне приготовить ужин, чтобы муж был доволен. И это не раз и не два, Господи, Иисусе Христе, помоги моему сыну стать достойным человеком 10, 20, 30 раз. Каждый день можно вполне за делом, можно вполне за мытьем посуды, по дороге в школу, за рулем автомобиля, когда едем в больницу, когда сидим в очереди в больнице, если ни с кем не разговариваем, мы можем это говорить. Это и требуется говорить. Мы делаем правильные вещи. Мы призываем имя Иисуса Христа на ту проблему, на ту нужду, которая у нас есть в этом мире. Мы молимся. Молимся о том, что нас беспокоит. И этим исполняем ум, избавляем ум свой от праздных мыслей. Этим мы призываем имя Иисуса Христа на то дело, которое очень важно. И молимся мы в таком случае не о каком-то пустяке, у нас не получится об этом молиться. Мы не можем так молиться о приобретении путевки на Мальдивы. Но вполне можем молиться о том, чтобы Господь дал, наконец, отдохнуть хоть где-нибудь. И Бог исполнит нашу молитву. И ум избавится от праздных мыслей, не будет мечтать и строить планы, слушать разговоры или судить, или смотреть новости. Только надо понимать, что это просто молитва. И к молитве Иисусовой, так, как говорят о ней святые отцы, так, как переживают ее святые отцы, так, как свидетельствуют о ней святые отцы, это просто не имеет никакого отношения. Это другой образ жизни, другой образ молитвы, но совершенно тот же самый образ жизни в христианской вере. Шестьдесят восьмое слово. Ум наш большей частью мало расположен бывает к молитве, по причине утеснения его и ограничения молитвенной добродетелью. В богословствовании же он охотнее вдается по причине простора и неограничения божественных созерцаний. Итак, чтобы не давать хода его свободному в себе разглагольствованию и не поблажать его охоте безмерно предаваться выспренним парениям, будем упражняться наиболее в молитве, псалмопении, чтении писаний, не презирая при том и толкования любомудрых мужей, которых словеса преисполнены истинным ведением веры. Действуя так, мы не только не дадим ему свои речения перемешивать благодатным словесам и не попустим ему, увлекаясь тщеславием, рассеиваться в парениях под действием самодовольства и словоохотливости, но и научимся сохранять его безмечтанным во время созерцания, все почти помышления его сделаем слезоточивыми, упокаиваясь в себе в часы безмолвия, наипаче же упоеваясь сладостями молитвы, он не только делается свободным от указанием пред этим страстных движений, но, обновляясь, силы восприемлет легко и беструдно пребывать в божественных созерцаниях, преуспевая вместе с тем и в зрячем рассуждении с великим смирением. Вот речь, сложное слово, также, ну, блаженный Диадох есть блаженный Диадох. Речь идет о том, что молиться труднее, чем говорить о Боге. Ну, наверное, все это понимают, большинство, наверное, знают. К молитве, как говорит преподобный Серафим Саровский, принуждать себя нужно всегда. Даже если ты старец, даже если ты великий старец, все равно нужны определенные усилия для того, чтобы собраться, собрать ум к молитве, отрешиться от многого и подвигнуть себя на молитву. Всегда нужно принуждать. А рассуждения о Боге, они и легче, и обычно принуждением не обременены. Легко и достаточно говорить о Боге. И при этом блаженный Диадох указывает, что с теми людьми, которые любят рассуждать о Боге, происходит следующая вещь, которую, в общем-то, мы либо переживали, либо наблюдали. Если рассуждение о Боге исходит из опыта молитвы и чтения Священного Писания, божественных книг, вот добротолюбия или отцов-богословов, из опыта чтения святых отцов. О болтовне вообще речи тут не идет. О человеке, который просто там что-то где-то слышал, что-то где-то прочитал, и даже не святых отцов, просто какую-то брошюрку. Вот. Не о том речь, не о болтовне, а о серьезных вещах речь идет. Что человек молился, человек читал, человек думал, снова молился. У него возникает некое рассуждение, некое богословское, скажем, представление, серьезное представление о Боге, о его путях в этом мире, о спасении души. И такой человек, по слову евангельскому, вполне не может светильник, град укрыться вот, от всех глаз, не ставит светильник под спудом. Вот, его ставят для освещения. И человек через какое-то время делается заметным. Вот. Неважно как, но к нему подходят люди, спрашивают, а он отвечает, и они видят толковость его ответов. Они хотят слышать его рассуждения. Он рассуждает. И рассуждает он правильно. И им на сердце ложатся эти слова. Они чувствуют, что эти слова осмыслены, эти слова не пустые, что они наполнены чем-то, о чем они плохое представление имеют. И вот человек, что называется, заговорил. Он говорит. И потому, что он заговорил, вот благодать начинает у него убегать. Об этом блаженный Диодох написал в 70-м слове, ну вот буквально через одно, в следующем. Слове написал о том, что человек, говорящий, неизбежно теряет благодать им собранную. Это любой знает и по опыту, если даже не читал святых отцов. И вот, когда он начинает говорить, просто отвечать на вопросы. Или какие-то развернутые фразы. А то еще и где-нибудь попросят его провести огласительную беседу, что-то рассказать, ответить на какой-то вопрос более развернуто. Вот, естественно, образуются такие щели, дыры, в которые благодать начинает убегать. По мере того, как благодать из него истекает, к Божьим словам, вполне к Божьим словам, которые он говорит, начинает подмешиваться свои собственные. То есть от своего ума, или, как говорит наш патриарх, от ветра головы своей я. Вот. Начинается что-то в нем подмешиваться. Что-то было изначально, все зависит от того, сколько он размышлял и сколько он читал. Что-то изначально было свое, а не Божье. Но вот это с момента, когда он начал говорить, к его речам подмешиваются слова человеческие. Для того, чтобы эти дыры залатать, или, ну, постоянно залатывать, или для того, чтобы постоянно наполнять себя благодатью, утекающей через эти вполне, в общем-то, нормальные дырки, ну, нормальные в том смысле, что он же не от себя говорит, не по своей воле говорит, его спрашивают, он отвечает, то есть он по заповеди говорит, то есть это не дырище порванное, это такие аккуратные дырочки, через которые он делится сокровищами, накопленными в его душе, делится по заповеди. Но восполнять-то то, что у него ушло, он должен. Поэтому он должен молиться не только не меньше, чем он молился до того, как, но и молиться больше, потому чтобы восполнить, поддерживать то состояние пребывания в божественных словах, которые вот у него есть. То есть не только продолжать читать, не только продолжать богомысли, но главное продолжать молитвенное собирание себя, и тогда его слово не оскудеет. Тогда, вот как он начал говорить, так он и будет говорить, но это, сами понимаете, требует определенного подвига, усилий. То есть раньше он просто сидел, скажем, в одиночестве, в уединении, по промыслу Божьему, по воле Божьей сидел и собирал себя, собирал себя в молитве, собирал себя в чтении, отказываясь от случайных слов, фраз, новостей, фильмов, книг, пустых бесед, праздных разговоров и прочее. Он собирал и собирал, по промыслу Божьему сидел, вот, там, сколько-то времени, кто-то 30 лет, а кто-то, скажем, как Авваамон, 4 года. Вот у каждого своя мера, своя задача, свое служение. Кто-то всю жизнь, как преподобный Серафим Саровский, только за несколько лет до смерти, он выводится на общественное служение. Вот он собрал там. Вот ему было достаточно там, в общем-то, хорошо, потому что никто его не отвлекал. Ну вот он, один человек спросил, ответил, другой человек спросил, ответил, третий человек. Его начинают куда-то звать, куда-то приглашать. И вот сохранить тот, он постепенно втягивает его в суету этого мира, в суету человеческих страстей, греха, новостей, событий, похотей и прочих. Вот он, естественно, для него требуется уже больше усилия молитвенное. Главное, что тот ритм, в котором он привык жить, собирая себя, он разрушен. И для него требуется больше усилий. Ну вот достаточно посмотреть на Иисуса Христа для него, чтобы сохранить себя, возможности быть среди людей, требовалось целонощное бдение. Он отпускал своих апостолов и шел в уединенное место молиться. Вот что-то подобное требуется от каждого начавшего говорить человека. Если же он этого не делает, то постепенно количество человеческих слов в нем начинает нарастать. Божьих становится все меньше, благодатных становится все меньше, человеческих становится все больше. А дальше получается еще хуже, как пишет об этом блаженный Диодор. Его собственные слова становятся все более страстными и все более мрачными. Они все меньше пронизаны светом любви и веры. И постепенно все больше и больше, больше и больше, вот как говорит в 70-м абзаце блаженный Диодор, наступает такое состояние, когда человек начинает сеять мятежные слова и собственные мечтания, выдавая их за Божьи слова и сам их принимая за Божьи слова. Вот что происходит с хорошими, добрыми служителями слова, если они теряют молитву, если они перестают молиться, перестают собирать себя в молитве, а постепенно, увлекаясь, начав с вполне себе хороших, добрых, богословских рассуждений, вдруг начинает критиковать власти, начинает критиковать священноначале, открыто восставая против него, а то и призывая к этому восстанию против него, хотя начинали все с очень добрых рассуждений, очень добрых размышлений, действительно благодатных слов и рассуждений. Но потеряв возможность собирания себя в молитве, они теряют и источник, который питал их рассуждения.
0: В радиошколе православия вы слушали урок «Добротолюбие». Его провел священник Константин Карипанов.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

0: О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Нечестивых видим тобою посрамленные, богомудрый отче Николае, ария Бакульника, разделяющая божество, и Савелия, смешающая свя...

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и прирожению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и прирожений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и прирожения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада возмогай благодатью Духа Святаго.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 86, сынов Кореевых, псалом, песнь. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Раве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Эфиопией скажут: такой-то родился там. О Сионе же будут говорить: такой-то и такой-то муж родился в нем. И сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет: такой-то родился там. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе. Псалом 87. Песнь псалом сынов Кореевых. Начальнику хора на Махалав для пения. Учение Ямана Езрахита. Господи Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою. Да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести.

Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и истоеваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно. Псалом 88. Учение Ефама из Рахита. Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал: «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду рабу моему. Навек утвержу семя Твое, в род и род устрою престол Твой. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом, кто между сынами Божиими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи Боже сил, кто силен, как Ты, Господи, и истина Твоя окрест Тебя? Ты владычествуешь над яростью моря, когда воздымаются волны его. Ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как пораженного крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил, Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота — основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. О имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся. Ибо Ты — украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш. От Господа щит наш и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал: «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня: Ты, Отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повеления моих не сохранят, посещу жезлом беззаконие их и ударами неправду их. Милости же

0: моей не отниму от него, и не изменю истины моей, не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его. Расхищают его все проходящие путем, он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск, и престол его поверг на землю. Сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих, кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней. Где прежние милости твои, Господи, ты клялся Давиду истиною твоею? Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. Благословен Господь вовек. Аминь. Аминь. Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
1: Псалтирь звучащая.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».
2: Седое небо надо мной и лес раскрытый, обнаженный. Внизу вдоль просеки лесной чернеет грязь в листве лимонной. Вверху идет холодный шум, внизу молчанье увяданье, вся молодость моя, скитанье, да радость одиноких дум. Ранней весной я поехал в Крым. Мне достали бесплатный билет. Я должен был ехать под чьим-то чужим именем, выдавая себя за какого-то железнодорожного рабочего. В больших лишениях проходила моя молодость. Выехал я в такой тесноте и мерзости, каких я еще никогда не испытывал, в ночном почтовом поезде, прямо с страшным своей длиной. Он и пришел переполненный. А на платформе в Харькове осадила его новая, несметная орда ехавших на юг на заработки со всеми своими мешками, котомками и привязанными к ним лаптями и анучами, с чайниками и вонючими съестными запасами, ржавыми таранками, печеными яйцами. Кроме того, время было уже позднее, так что мне тотчас же предстояла бессонная ночь, затем долгий день, а там новая ночь без сна. Но я шел на все. Где-то там вдали ждала меня отцовская молодость. Видение этой молодости жило во мне с младенчества. Это был какой-то бесконечно давний светлый осенний день. В этом дне было что-то очень грустное, но и бесконечно счастливое. Было что-то, что связывалось с моим смутным представлением дней Крымской войны. Какие-то редуты, какие-то штурмы, какие-то солдаты того особого времени, что называлось крепостным временем. И смерть на Малаховом кургане дяди Николая Сергеевича, великана и красавца-полковника, человека богатого и блестящего, память которого была в нашей семье всегда окружена легендой. А главное – был в этом дне какой-то пустынный и светлый приморский холм. А на этом холме среди камней какие-то белые цветы, вроде подснежников, что росли на нем только потому, разумеется, что еще в младенчестве слышал я как-то зимой слова отца. А мы, бывало, в Крыму в это время цветочки рвали в одних мундирчиках. Что же нашел я в действительности? Помню, что на рассвете первой ночи я очнулся в своем тесном углу на какой-то степной станции уже далеко от Харькова. Еще догорала свеча в углу, солнца еще не было, но было уже совсем светло и розово. Я с изумлением оглянул тяжко безобразную картину, как попало спящих в этом розовом, и сейчас же открыл окно. Боже! Какая заря была! Розовым огнем горит вдали восток, в воздухе та дивная свежесть и ясность, что бывает лишь ранней весной на рассвете в степи. В тишине свежо и сладостно по-весеннему поют невидимые в небе жаворонки, вправо и влево тянется неподвижная стена нашего поезда, а в двух шагах от нас на бесконечной и гладкой, как ток, степи стоит и глядит на меня большой могильный курган. До сих пор не могу понять, чем он так поразил меня. Это было нечто ни на что не похожее, ни по своим столь определенным и вместе с тем столь мягким очертаниям, ни потому, главное, что таилось в них. Это было нечто совершенно необыкновенное при всей своей простоте. Такое древнее, что казалось бесконечно чуждым всему живому, нынешнему, и в то же время было почему-то так знакомо, близко, родственно. Ишь, как в старину-то люди хоронились. — сказал мне какой-то старик из дальнего угла. Он один не спал, сидел и, согнувшись, жарко раскуривал трубку, блестя запухшими, слезящимися глазами из-под рваной телячьей шапки, из всего того красного, морщинистого, неряшливо чем-то седым заросшего, что составляло его лицо. «В старину люди хоронились, чтобы память была», — твердо сказал он. «Богатые были». И, помолчав, добавил: «А может, это татары нас так закапывали? Ведь всего бывало на свете, и плохого, и хорошего».

А второй рассвет был милый, еще удивительный. Опять внезапно очнулся я на какой-то станции и увидел уже что-то райское. Белое летнее утро. Тут было уже совсем лето. И что-то очень тесное и сплошь цветущее. Росистое и благовонное. Какой-то маленький белый вокзал, весь увитый розами. Какой-то лесистый обрыв, отвесно поднимающийся над ним. И какие-то густые, тоже цветущие заросли в обрывах с другой стороны. И как-то совсем иначе, радостно и как будто испуганно, звонко крикнул паровоз, трогаясь в путь. Когда же снова выбрался он на простор, из-за диких лесистых холмов впереди, вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней, поднявшейся в небосклон, что-то тяжко синее, почти черное, влажно-мглистое и еще сумрачное, только что освобождающееся из влажных и темных недр ночных. И я вдруг с ужасом и радостью узнал его. Именно вспомнил. Узнал. Севастополь же показался мне чуть не тропическим. Какой роскошный вокзал, весь насквозь нагретый нежным воздухом. Как горячи, как блещут рельсы перед ним. Небо от зноя даже бледное, серое. Но и в этом роскошь, счастье, юг. Все то огромное мужицкое, что мы везли с собой по дороге, растаяло. А вот и я, почти один, выхожу, наконец, из поезда, опять с моим подлинным именем, и, шатаясь от усталости и голода, иду в первый класс. Полдень, везде пустота, огромный буфетный зал, мир богатых, свободных и знатных людей, приезжающих сюда с курьерскими, чистый тих, блещет белизной столов, вазами и канделябрами на них. Я не мог больше удерживаться, быть как был весь путь нищенски расчетливым. Спросил себе кофе, калач. Мне все это подали, искоса на меня поглядывая. Вид мой и впрямь был подозрителен. Но все равно я опять был я. Я наслаждался тишиной, чистотой, веющим в окна и двери жарким воздухом. И вдруг увидал, из открытых на яркую платформу дверей неожиданно, но совсем просто, гуляючи, вошло в залу что-то пестренькое, вроде цесарочки. С тех пор уже всегда связывалось у меня представление о южных вокзалах с этим пестреньким.

0: Но где же было то, зачем как будто и ехал я? Не оказалось в Севастополе ни разбитых пушками домов, ни тишины, ни запустения, ничего от дней отца и Николая Сергеевича с их денщиками, погребцами и казенными квартирами. Город уже давно-давно жил без них. Вновь отстроенный, белый, нарядный и жаркий, с просторными извозчичьими колясками под белыми навесами, с караимской и греческой толпой на улицах, осененных светлой зеленью южной акации, с великолепными табачными магазинами, с памятником сутулому Нахимову на площади возле лестницы, ведущей к графской пристани, в зеленой морской воде со стоящими на ней броненосцами. Только там, за этой зеленой водой, было нечто отцовское. То, что называлось северной стороной, братской могилой. И только оттуда веяло на меня грустью и прелестью прошлого, давнего, теперь уже мирного, вечного и даже как будто чего-то моего собственного, тоже всеми давно забытого. И вот я пустился в путь далее. Я переночевал где-то на окраине в грошовой гостинице и рано утром вышел из Севастополя. В полдень я был уже за Балаклавой. Как странен был этот ногой горный мир. Белое шоссе без конца, голые серые долины впереди, голые серые ковриги близких и дальних вершин, одна за другой уходящие и куда-то томительно зовущие своими сиреневыми и пепельными грудами, знойным и таинственным сном своим. Посреди каких-то огромных кремнистых долин я сидел, отдыхал. Чабан-татарчонок с высоким крюком в руке стоял вдали возле серой отары овец, похожей на густо насыпанные галыши. Он что-то жевал. Я пошел к нему, увидал, что он ест брынзу и хлеб, вынул двугривенный. Он, жуя, не сводя с меня глаз, замотал головой, протянул весь мешок через плечо, висевший на нем. Я взял. Он нежно и радостно оскалился, блеснул всем своим черноглазым лицом. Уши, торчавшие под его круглой шапочкой, двинулись назад. А по белому шоссе мимо нас катилась коляска тройкой, с топотом копыт и звоном колокольчиков. На козлах татарин-ямщик, в коляске чернобровый старик в полотняном картузе. А рядом с ним вся закутанная, вся восковая, желтая, с темными и страшными глазами девушка. Верно, не раз я видал, много лет спустя, ее мраморный крест на горе над Ялтой, среди множества прочих крестов, под кипарисами и розами, в легком и свежем морском ветерке светлого южного дня. У Байдарских ворот я ночевал на крыльце почтовой станции. Смотритель не пустил меня в комнату, узнав, что лошадей я не буду брать. За воротами в бесконечной темной пропасти всю ночь шумело море. Да временно, дремотно, с непонятным угрожающим величием. Я выходил иногда под ворота. Кромешная тьма. Крепко дует пахучим туманом и холодом волн. Шум стихает, то растет, поднимается, как шум дикого бора. Бездна и ночь. Что-то слепое и беспокойное. Как-то утробное и тяжко живущее, враждебное и бессмысленное. Откуда-нибудь возвращаясь, всегда думаешь, что в твое отсутствие что-нибудь случилось, получено какое-нибудь особенное письмо, известие. Чаще всего оказывается, что ничего не случилось, ничего не получено. Не так, однако, было со мной в этот раз. Брат встретил меня с большим смущением. Во-первых, отец запродал Батурина, прислал нам денег, написал необыкновенно грустно, покаянно. Я на мгновение вспыхнул от радости. Опять, значит, есть возможность куда-нибудь поехать, но тотчас же это чувство сменилось болью. Значит, совсем конец всей нашей прежней жизни. И горькой жалостью к отцу, к матери, Коле. Мы тут весело, беспечно, у нас весна, люди, город. А они там в глуши, в одиночестве, в думах только о нас, а вот теперь и о своей близкой бесприютности. Я никогда не мог спокойно видеть отца в грусти. Не мог слушать его оправданий в том, что он пустил нас по миру. Я в такие минуты всегда готов был кинуться руки и его целовать. Даже как бы с горячей благодарностью именно за это самое. Теперь же после Севастополя едва удержался от слез. К счастью, оказалось, что он запродал только землю без усадьбы. А в Вторая новость была еще неожиданнее. Брат совсем потерялся, сообщая ее. «Прости, что я скрывал это. Я не хотел и теперь не хочу, чтобы об этом знали наши. Дело в том, что я женат. Не церковно, конечно. Она даже продолжает ради ребенка жить вместе с мужем. Но ты понимаешь меня. Теперь она в Харькове, завтра уезжает. Переодевайся и пойдем сейчас к ней. Она тебя знает и заранее любит». И он поспешно рассказал мне свою историю. Она была из богатой и родовитой семьи, но росла в страстных, свободолюбивых, народнических мечтах. Рано вышла замуж, чтобы начать рука об руку с любимым человеком жить только для народа, в борьбе за народ. Любимый человек, став благодаря ей человеком богатым, скоро остыл ко всем своим прежним стремлениям. Меж тем, как для нее эти стремления были столь святы, дороги, с самых ранних лет мучили ее счастливую такой болью за свое собственное счастье среди всех народных несчастий и таким стыдом даже за красоту свою, что она однажды пыталась себя изуродовать, сжечь серной кислотой себе руки, которыми все чересчур восхищались. С братом она встретилась на йоге, он тогда скрывался, жил под чужим именем. Поняв свою любовь к нему, она в отчаянии кинулась в море. Спасена была только случайно, рыбаками. Я, покорно переодеваясь, слушал все это с большим удивлением, ужасно волнуясь и отводя глаза. Мне почему-то было неловко, неприятно за брата. Во мне росла враждебность к его героине. Уж слишком все было романтично. Однако я был удивлен еще более и едва переступил порог комнаты в том богатом отеле, где жила она. Как быстро встала она ко мне навстречу, как нежно и родственно обняла меня, как ласково и чудно улыбнулась, как хорошо легко заговорила. Во всей милой простоте ее обращения была тонкость породы, воспитания, прекрасного сердца, застенчивая, женственная и вместе с тем какая-то удивительно свободная прелесть. В движениях мягкость и точность, в грудном, слегка певучем и гармонически изысканном звуке голоса, равно как в чистоте и ясности серых, несколько грустно улыбающихся глаз с черными ресницами, необъяснимое очарование. И все-таки это неожиданное знакомство, это внезапное открытие, что у брата есть своя собственная жизнь, от нас ото всех сокровенная, есть привязанность не к нам одним, очень ранило меня. Я опять почувствовал себя одиноким, со всей своей молодостью, среди всего того весеннего, что окружало меня, испытал какую-то горечь и разочарование. Но вместе с тем я как будто сказал себе: «Ну что ж, тем лучше для меня. Я теперь уже совсем свободен в той чудесной стране, которая только что открылась мне». Страна же эта грезилась мне необозримыми весенними просторами всей той Южной Руси, которая все больше и больше пленяла мое воображение и древностью своей, и современностью. В современности был великий и богатый край, красота его нив и степей, хуторов и сел, Днепра и Киева, народа сильного и нежного, в каждой мелочи быта своего красивого и опрятного, наследника славянства подлинного, дунайского, карпатского. А там, в древности, была колыбель его. Были святополки и игори, печенеги и половцы. Меня даже одни эти слова очаровывали. Потом века казацких битв с турками и ляхами, пороги и хортица, плавни и гирлы херсонские. Слово о полку Игореве сводило меня с ума. «Хощуба речи копия, преломите конец поля половецкого». С вами, русицы, не буря соколы занеся через поля широкое, голицы стадо бежать к Дону Великому, кому не ржуть за Сувою, звенить слава в Киеве, трубы трубят в Новиграде, стоять стязи в Путивле. Тогда в ступе Игорь князь в златстремень и поеха по чистому полю, солнце ему тьмою путь заступаще, ночь стонуще ему грозою птичу буди. Див кличет в реху древо, велить послушать и земли незнаемы, в лезе и по морю, и по сулью, и сурожу, кричать телегой полунощи, рцы лебеди распущенни, Игорь вое к Дону ведеть. Орли клектом на кости звери зовуть, лисицы брешуть на черленные щиты. О, русская земле, уже за шеломянем еси. Другого дни велми рано кровавые зори свете поведают. Чреные туча с моря идут, в них трепещут синие молнии. Быть и грому великому, идти дождю стрелами. Что ми шумить, что ми звенить далече, рано пред зорями? Святослав Мутин сон видя, в Киеве на горах всю ночь с вечера одевахутьмя, речи черные пополомою на кровати тисов, черепахутьми синий вино с трудом смешано, прысну море полунощи, Игореве князю Бог путь кажет, из земли половецкой на землю русскую, котню злату столу. Погасаши вечеру зори, Игорь спить, Игорь бдить, Игорь мыслью поля мерить от великого дона до малого донца. И вскоре я опять пустился в странствие. Был на тех самых берегах Донца, где когда-то кинулся из плена князь горностаем в тростник белым гоголем на воду. Потом был на Днепре, как раз там, где пробил он каменные горы сквозь землю половецкую. Плыл мимо белых весенних сел, среди необозримо синеющих приднепровских низин, вверх, к Киеву. И как рассказать, что пело тогда во мне вместе с этой весной и песней об Игоре? Солнце светится на небеси, Игорь князь в русской земли, девицы поют на Дунай, вьются голоси через море до Киева. А от Киева ехал я на Курск, на Путивль. Седлай, братья свои, борзые комани, а мои-те готове, оседлани у Курска напереди. Только много лет спустя проснулось во мне чувство Костромы, Суздаля, Углича, Ростова Великого. В те дни я жил в ином очаровании. И что нужды, что был Курск только скучнейшим губернским городом, а пыльный Путивль был верно и того скучней. Разве не та же глушь, пыль была и тогда, когда на ранней степной заре на земляной стене, убитой кольями, слышен был Ярославнин глас? Ярославна рано плачет Путивлю городу, полечу речи с зевзицею, а мочу бебрян рукав в каяле реце, утру князю кровавые раны его.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн? Препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господи нашим.

0: тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, поселок Чусовское озеро, Георгий Величкин. Здравствуйте, отец Георгий!
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Отец Георгий, сегодня предлагаю вам поговорить о причастии, о таинстве Евхаристии. Давайте начнем с терминологии, что такое Евхаристия. Это греческое слово, что оно обозначает и почему. Перейдем плавно к вопросу главному, почему это таинство является самым значимым и главным для человека.
1: Евхаристия переводится «благодарение». Таинство установлено самим Господом нашим Иисусом Христом на Тайной Вечере. Об этом мы узнаем из Евангелия. Все четыре евангелиста об этом пишут. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Матфей и Марк, они близки по своему повествованию об этом таинстве. Есть у каждого евангелиста свои живые моменты, акценты, говорящие об этом событии грандиозном, как Тайная Вечеря, на которой было установлено святое таинство причастия, на котором была совершена Евхаристия Господом нашим Иисусом Христом. Например, такой момент интересный в Евангелии от Марка. Господь повелевает своим ученикам найти человека, встретить человека, который идет с кувшином воды. И этот эпизод имеет символическое значение. Вода, кувшин воды – это символ очищения. На что нужно обращать внимание? Само таинство Евхаристии действует как очищающее средство, очищающее нашу греховную падшую природу, средство от Бога. И готовиться к причастию мы тоже должны, преследуя очищение своей души.
0: Вы сказали, что нужно готовиться к причастию. Те люди, которые находятся только в стадии воцерковления или еще никогда не причащались и сейчас нас слышат, подскажите, как подготовиться к причастию, чтобы это было не просто формальностью, да? Допустим, посетить исповедь, посетить причастие, принять причастие для галочки, а чтобы это было для души, в пользу души человеческой.
1: Для этого нужно воспринимать причащение как исполнение заповеди Божией. Мне кажется, мы не совсем относимся к причащению как к заповеди Божией, как к ритуалу, как к обряду. Но это именно заповедь Божия, главная, одна из главных заповедей, в которой проявляется наша любовь к Богу. Господь сказал, чтобы мы любили Его. И пояснил, что значит любить Бога. Это значит исполнять Его заповеди. И вот исполнение заповеди о причащении показывает нам, говорит нам, что это основной, главный нерв христианской православной жизни. И мы должны готовиться к нему всей жизнью. Всей жизнью, к этому таинству, под это таинство должна быть подстроена вся наша христианская духовная жизнь. Святая Евхаристия – это камертон нашей духовной жизни. По нему мы должны сверять, с Господом мы или нет. Это если говорить о самом высоком значении, а если по нисходящей, учитывая нашу греховную падшую природу, а в этой связи и ненастроенность, непостоянную настроенность нашу к Богу, направленность нашу к Богу, нам нужно готовиться, нам нужно вот настраиваться. И поэтому существует период подготовки к Святому Причащению, молитвенный, постовой. Это все именно тоже не как какая-то тяжелая повинность, а помощь нашей Матери Церкви, чтобы человек настроился, правильно настроился на встречу с Господом, обратился к тем молитвам, которые произвели святые отцы, которые дают нам пример вот этой устремленности к Богу, любви к Богу, желание быть с Ним единым. Вот эти святые слова, высокие слова, они помогают нам, людям грешным, привязанным к земле, воспарить от земли и в горе иметь сердца. Эти слова, правила ко святому причащению, позволяют нам оживить нашу душу, возыметь вот этот высокий настрой духа, где дух повлечет и душу, и тело христианина к Богу. Поэтому это ни в коем случае не тяжкая повинность. Вот причащаться, вот надо долго готовиться. Это такой вожделенный момент, это спасительный круг для христианина, чтобы вырвать его из мирской суеты, из мирской рутины. Дай Бог это каждому из нас осознать, чтобы для нас таинство причащения было вожделенным, радостным, чтобы мы не могли дождаться воскресного дня, чтобы прийти на Божественную литургию и обязательно причаститься святых Христовых тайн.
0: Вы сказали, что нужно подстроить нашу жизнь под таинство причащения. А как это сделать? То есть, чтобы таинство не было некой формальностью, а было вот именно одним из событий важных, регулярных в нашей жизни. Есть какие-то, может быть, инструменты, допустим, молиться чаще, ходить в храм, посещать духовные беседы, исповедоваться.
1: Таинство причастия — это максимально возможное единение человека с Богом. И, соответственно, это единение, получив это единение, его нужно не потерять. Не потерять в дальнейшей своей обыденной жизни. Не потерять через молитву, конечно же, через общение с Богом, через устремленность, молитвенную устремленность к Богу. Не потерять это единение с Богом через беседу с Ним, когда мы читаем Священное Писание, и Бог обращается к нам. Это тоже должно быть неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Не потерять это единение с Богом, хранить свою совесть в чистоте, не допускать греха в своей жизни, прилагать к этому все силы. От нас тоже многое зависит, если мы будем трезвиться, если мы будем молиться, если мы будем осторожны, если мы будем иметь страх Божий, именно не скверниться, не оскорбить Бога своим недолжным поведением. Бог входит в нас, и нам ни в коем случае нельзя его попросить так вот цинично выйти из нас, что, Господи, ты нам не нужен, мы хотим вернуться к своей прежней такой греховной, суетной жизни. То, что Бог нам даровал, это таинство, это великая любовь, это великая его милость, это и есть наше спасение. Поэтому, конечно, безумно отвергать эту любовь, безумно не хранить святое причащение. И об этом я хотел тоже заострить ваше внимание, дорогие радиослушатели. Мы говорим о подготовке к святому причащению, и это уже худо-бедно вошло в нашу жизнь. Но, к сожалению, мы забываем о сохранении той благодати, которую получаем в таинстве причащения. А это не менее важно, чем подготовка. И вот если грести этими двумя веслами, тогда, наверное, нам и удастся сохранить. А так мы гребем, получается, одним веслом подготовились, причастились, выдохнули, и что дальше? И дальше вот вернулись к обычной своей жизни. Но нужно остаться не в необычной жизни, а в жизни в Боге, во Христе, в том, вот, возможно, установившемся, появившемся Царстве Небесном, которое вот в душе воцаряется через святое причащение. Чистишь ты картошку, например, делаешь какую-то работу привычную, и вдруг замечаешь в себе, что ум и сердце произносят: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Откуда это? Раньше этого не было. Это от того, что Христос в тебе молится, потому что ты соединился с Ним, потому что ты причастился Ему, и тебе не хочется думать о мирском, о суетном. И тебе хорошо с Богом, какой-то мир в душе воцаряется, который не хочется терять. Вот дай Бог это ценить и приумножать.
0: Отец Георгий, когда было установлено таинство причащения? Это единственное таинство, которое Господь установил сам. Поправьте меня, если я не права.
1: Это таинство действительно установил Господь в конце своей земной жизни, перед своими крестными страданиями. Господь собрал своих учеников, они приготовили ему место для него, место для этой тайной вечери. И они собрались, и вот там Господь взял хлеб, благословил, преломил и сказал: «Сие есть тело мое». Потом взял чашу с вином и сказал: «Сия есть чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Евангелист Матфей дальше рассказывает о предательстве Иуды. Евангелист Марк уделяет внимание подготовительному моменту к Тайной Вечере. Евангелист Лука, он подчеркивает духовную значимость события. Помимо установления таинства, здесь есть слово о служении. «Больше между вами, да будет как меньше». Например, такие слова произнес Господь. И обетование ученикам участия в Его Царстве. И еще одна важная деталь, которую упоминает Евангелист Лука. Первое, он называет частью ритуала пасхального ужина, а вторую со словами о Новом Завете. А у Евангелиста Иоанна мы видим прекрасное поучение Господа о смирении, где Он показывает через умовение ног своим ученикам великое божественное смирение. И вот, дорогие братья и сестры, чтобы не быть голословным, давайте вспомним этот евангельский сюжет непосредственно Евангелие от Матфея. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломив и раздавая ученикам, сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не будут пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего“. И, воспев, пошли на гору Елеонскую».
0: Также такой вопрос у меня. Вы вначале сказали, что к причастию нельзя относиться как к обряду. А как тогда не относиться к причастию как к обряду? Потому что слышала от возрастных, прихожан, гостей храма, паломниц, что надо причаститься, и будет здоровье прибавляться. Это же тоже какое-то вот такое отношение, то есть отчасти как к товару, да? Как не относиться к причастию как к обряду? Вопрос вроде бы легкий, но с другой стороны и сложный, потому что воцерковленные люди так или иначе к нему так относятся. Не все, но тем не менее.
1: Только что из прочитанных слов из Священного Писания мы не услышали об обещании здоровья или еще каких-то благ, богатства, благополучия, признания в обществе. Господь сказал, что «моя кровь изливается за многих во оставление грехов». Поэтому мы причащаемся, чтобы исцелиться от греховной язвы. Это самая главная наша проблема, на которую нужно обращать внимание, потому что именно грех рождает все то, от чего мы страдаем, от чего мы бываем несчастны. И просить себе счастья, желать себе счастья вне искоренения, очищения души от греха, это недейственно. Поэтому причащение и покаяние, сокрушение о своих грехах, просьба о прощении, желание стать лучше, исправиться – это вот как раз и есть тот мотив, с которым и нужно приходить к святому причащению в смиренном, сокрушенном, покаянном духе, во оставление грехов, во исцеление души и тела, но исцеление именно от греховности. Конечно, если человек меньше будет грешить, Бог его благословит и хорошим, возможно, здоровьем, долголетием. Здесь мы спорить не будем. Хотя земная жизнь не является для нас главным условием наших отношений с Богом. Богу виднее, каким путем нас привести к главной цели, к спасению души, к Царствию Небесному. Поэтому если нужно будет и пострадать, ну, значит, так Богу угодно, значит, это надо принять. А святое причащение, оно поможет нам это понять и смириться с этим, и радоваться, что Бог нас не забыл, что Бог нас любит, что Бог управляет нашей жизнью.
0: Раньше, насколько мне известно, были более строгие правила. Надо было причащаться раз в месяц, раз в 3 недели. То есть сейчас это все на усмотрение духовника и молящегося, то есть самого человека. Расскажите, пожалуйста, о том, как было раньше, может быть, до революции, в ранние веки христианства. Какие-то были особые правила причастия?
1: Разные были правила, и они были чем-то обусловлены. Мы сейчас живем во время величайшей свободы и величайших возможностей. И поэтому мы должны не через какие-то внешние правила приходить к причастию, а вот именно через осознание, что христианство, если христианство является нашим образом жизни, и нет никакого зазора между нашим исповеданием веры словами и делами, то вот это и есть сама подготовка, это и есть постоянная готовность встречи со Христом. Если человек все-таки отвлекается на что-то постороннее, на мирское, на земное, и от Бога отворачивается, то, чтобы повернуться к Нему, вот ему и нужно подготовиться, попоститься, помолиться, прочитать вот это правило, прийти на исповедь, вот чтобы прийти в себя. И вот настолько, насколько человек отдалился от Бога, настолько ему и нужно подготовиться, чтобы он сам это понял, что он с Богом, ну, уже вот на одной волне, что вот если мы понимаем, это так и есть, что Бога надо принимать в чистое сердце, в покаянное сердце, то человек должен себя настроить вот на такой покаянный, сокрушенный лад. Он должен, насколько это для человека возможно, навести порядок в своей душе. И со смирением, и со страхом Божьим, да, так и произносится возглас, со страхом Божьим, верою и любовью приступите, дерзать, приступать к причащению, веря, что все остальное сделает Господь, как Он обещал, во исцеление души и тела. И поэтому для воцерковленных людей, регулярно посещающих храм, крестное богослужение, соблюдающих посты однодневные, многодневные, у христиан, у которых есть молитвенное правило, и оно является неотъемлемой частью их жизни, и для них это уже не какая-то обременительная повинность, а радостное общение с Богом, то тогда, ну какие еще нужны нагромождения для такого человека? Для них путь к Богу открыт, и какой-то вот особенной подготовки и не требуется. Этот христианин такой показывает свою жизнью готовность встречи со Христом. Приходи и приступай. По идее, на каждой литургии человек вот должен причащаться, иначе он уходит как будто бы голодным. Пища готова, пир готов, столы накрыты, ты пришел, посмотрел, понюхал и, ничего не вкусив, ушел. Так, наверное, происходит с человеком, который приходит на литургию, но не причащается. А, ну, учитывая, что мирянин должен 6 дней трудиться, 7 Господу Богу посвятить, то этот приход в храм, почитание воскресного дня должно быть обязательно увенчано святым причащением. И я еще раз повторюсь, чтобы наши дорогие радиослушатели не боялись какой-то вот особого бремени подготовки. Оно не требуется. Если ты воцерковленный, искренний человек, послушный, преданный Матери Церкви, ты и так живешь, стараешься жить по заповеди, регулярно у тебя есть общение с духовником, ты стараешься жить в духе смирения, кротости, послушания. Феофан Затворник, например, наверное, для таких людей говорил: «Чисто покайся, искренне покайся, вот ты уже и готов ко святому причащению. У нас на приходе такая практика, слава Богу, существует. Частого регулярного причащения. Приход наш небольшой. Всех я знаю в лицо. И поэтому вот, когда мы служим литургию, все, кто в храм приходит, они причащаются. Я говорю, если у вас совесть неспокойна, то вы можете подать в алтарь записку со своей исповедью, которую я прочитаю и дам знак, что да, причащаться можно.
0: Спасибо за такой развернутый ответ, батюшка. Еще уточнение. Вот вы говорили, что желательно причащаться раз в неделю. Я беседовала с батюшками не один, не два раза. Мы записываем программы в рамках цикла «Беседы о вечном». И я бы разделила на всех так, любя, конечно, на два лагеря. Первый — это священники, которые говорят, что причащаться нужно не то чтобы раз в неделю, а на каждой литургии. Вот, допустим, у нас праздник на будний день выпадает, мы в среду причастились, а потом причащаемся в воскресенье без дополнительной исповеди. Первый такой вот вариант. А второй — к причастию нужно подходить осознанно, через исповедь, через пост, через вычитывание всех канонов, потому что с канонами тоже у меня есть вопрос чуть позже. Все-таки как? Как лучше делать? Может быть, это решать? Кому это решать? Человеку или священнику, у которого он окормляется? Потому что священник же может не знать некоторых моментов, тонкостей.
1: Это нужно священнику вот помочь в человеке открыть потенциал живой веры, как личного предстояния пред Богом, чтобы с помощью такого духовного руководства твое духовное чадо вот поняло такую простую истину, что Бог живой, что Он рядом, что, собственно, никаких преград нет для общения с Ним. А если есть, то эта преграда известна, это наш грех, но эта преграда преодолимая. Соответственно, если такой прихожанин, такое духовное чадо имеет понятие о покаянии, не как об исповеди только, а как о, опять же, изменении жизни, о делании, которое также вот неотъемлемо от жизни каждого христианина, от постоянного покаянного делания, от постоянного стремления к изменению себя к лучшему, к постоянному усовершенствованию себя. Когда христианин имеет такое глубокое понятие о молитве, не как о утреннем и вечернем правиле только, а как о молитве, я не побоюсь этого слова, непрестанной, постоянной, об Иисусовой молитве. И если такой христианин, такой прихожанин, такое духовное чадо все это усваивает, усвоило, впитало и в своей жизни использует, то для такого человека нет преград. И священник это видит, чтобы причащаться и каждое воскресенье, а если на если на неделю выпадает праздник, то и в праздник. Если этот человек стремится к чистоте, к целомудрию, супружеская жизнь в этом не является препятствием. Там есть свои нюансы, духовник их объяснит, но это, поверьте, дорогие радиослушатели, не является огромным препятствием к святому причащению. Здесь вы со своими духовниками этот вопрос можете в деликатной форме обсудить. Поэтому я вот эту идею принимаю и понимаю. Она мне близка. В то же время я не осуждаю тех батюшек, которые как-то по-другому смотрят.
0: Тут можно отметить, что есть разные практики на самом деле. Каждый выбирает себе тот подход, который ему ближе. Была знакома с человеком, который говорил, что я не могу причащаться каждую неделю, потому что вот я недостойна, я лучше подготовлюсь, попощусь. Вот он так привык. На их приходе так принято. Поэтому, да, они говеют, в субботу полностью держат пост, в воскресенье причащаются, и это тоже верно. То есть тут, смотря как человек решит и как ему батюшка. Иногда батюшка действительно может подсказать попоститься, и это будет, может быть, в пользу человеку. И мы завершаем нашу беседу одним вопросом, коротеньким, но важным. Нужно ли действительно, вы сказали, что нужно подходить к причастию со смиренным, сокрушенным, покаянным духом. А что касается гастрономического поста? Насколько важно накануне ужинать рыбой, допустим, постным, да, рыбой или там постным рисом, пловом, ну что там еще. Вот как вот, насколько это важно, потому что действительно у нас идет сейчас чуть-чуть перетрансформация. Когда 15 лет назад пост — это значит про картофель вареный, капусту квашеную, про салаты, винегреты, постные пироги и постную выпечку и так далее. А сейчас я все больше слышу, что пост не в брюхе, а в духе, и надо творить дела милосердия на такой вот пост диетический, гастрономический, нужно немножечко отступать. Вот насколько важно перед причастием соблюсти вот эту постную, скромную трапезу?
1: Первое. Существуют правила церкви о постах. Их нужно соблюдать. Однодневные посты среда-пятница, многодневные посты, существующие в церкви. А дальше человек должен понять самого себя, вот в чем он нуждается, исходя из желания стать лучше, исходя из покаяния. И если человек просматривает вот эту вот прямую взаимосвязь, что вот он съел скоровную пищу, энергетически насыщенную, и в нем восстала, она стала подавлять дух, стала рождать в нем какие-то плотские греховные ощущения, блудную брань, но тогда он сам поймет, что чтобы душа не осквернялась этими страстями, ему нужно воздержание. И он сам накануне причащения не будет наедаться скоромной мясной пищей. Он сам попаститься. Если же человек этой прямой связи не видит, и у него, так сказать, все под контролем, и сильно его плоть не обуревает, ну тогда надо просто вот соблюдать однодневные посты, среду, пятницу, потому что так установила Мать Церковь. И соблюдать все остальные заповеди, касающиеся воздержания, касающиеся противодействия чревоугодию, сластолюбию и так далее. Воздержание, оно должно быть всегда и во всем и везде. Хоть ты причащаешься, хоть ты не причащаешься. Вот я и говорю, вот это вот само разделение, оно тоже вот неправильное. Почему мы и говорим, что причащение, подготовка к причащению, это и есть тот образ жизни, который для себя должен нащупать христианин, чтобы вот таким образом жизни в дальнейшем и жить воздержанной жизнью, такой вот осторожной, осмотрительной, молитвенной, исходящей из желания угодить Богу через исполнение Его заповедей, жизнью, проникнутой милосердием. Человек должен это для себя сам, ну, может быть, с помощью духовника понять, нащупать и вот этой канвы держаться, и все больше и больше преуспевать.
0: И давайте всем пожелаем радиослушателям, вообще всем людям, преуспевания вот этой духовной жизни, чтобы было причастие всегда на главном месте. Как говорят святые, если Господь будет на первом месте, то все остальное на своем.
1: Вы, собственно, это сами и сказали, я только подтверждаю эти слова и буду, как священник, об этом Бога молить, просить, чтобы у наших дорогих православных христиан был такой высокий, благородный настрой.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа в рамках цикла «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган, а беседовала я с отцом Георгием Величкиным, настоятелем храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм располагается в поселке Чусовское озеро Уральской столицы. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресения».
1: Храни Господь.
0: До свидания.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас к преуспеянию.

Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник.
1: Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Константин.
1: Анна, в наших программах мы знакомим слушателей с знаменитыми музыкантами, композиторами, но сегодняшнюю нашу программу мы решили с вами посвятить императорским театрам в России.
2: Да, почему возникла такая мысль? Дело в том, что каждый композитор, каждый музыкант, он же не оторван от реальности, в которой он живет. И часто в мемуарах, письмах композиторов, ну, того же Римского-Корсакова, Мусоргского, Направника, мы встречаем фразу «был сегодня», например, в Мариинке, «был сегодня в Большом». И иногда они не пишут, что там давали, очень редко такое бывает, но все же. И дальше просто перечисляет какие-то свои другие дела. И когда мы узнаем вот эти вот факты, что в это время давали, какие музыканты выступали, у нас складывается очень объемная музыкальная картина, и мы как бы лучше чувствуем время. Частично мы использовали этот материал на квесте, который был 2 года назад, и мы будем повторять его только на другом материале. «Русская пятерка». Мы говорили тогда о композиторах Могучей Кучки, вот, и применяли, так скажем, информацию об этих императорских театрах. Вот я сегодня буду говорить о такой замечательной книге, которую можно найти в отделе редкой книги «Ежегодник императорских театров». Самая старая из имеющихся – это сезон 1890-1891 год. А самая последняя книга из этой серии 1917. Ну, по понятным причинам, дальше он не издавался. Чем ценен ежегодник императорских театров? Это сводка по всем императорским театрам главных столиц Санкт-Петербурга и Москвы. И там даны не только Мариинский театр и Большой театр, но также 2 драматических театра – Александровский и Михайловский. И просто интересно сравнить, как это было 100 лет назад и как это есть сейчас. Репертуар, конечно, изменился, но что-то осталось настолько неизменным, в частности, как, ну, например, князь Игорь Бородина или спящая красавица Чайковского, как будто минуло не 100 лет, а всего лишь 1 сезон. То есть любой ежегодник императорских театров начинается со сводной таблицы на целый сезон, где мы можем посмотреть, что в главных театрах Москвы и Санкт-Петербурга шло. Надо сказать, что в разный сезон были разные приоритеты. Ну вот я листала практически все ежегодники, и хочу сказать, что и это прям вот делает честь режиссерам театральным того времени, и немножко грустно, что это не так сейчас. «Жизнь за царя» опера Глинки, больше известная под названием «Иван Сусанин», ставилась в каждый сезон. Обязательно, непременно. Печально, но это факт. Опера Мусоргского, Борис Годунов, и тем более «Хованщина» очень редко появлялась в театрах. Что в Мариинском, что в Большом. Ну, на это есть, естественно, причины. Вещь сложная, вещь трагичная, вещь слишком больная, наверное, чтобы ее хотели ставить. Неизменным успехом всегда пользовался «Князь Игорь», тоже практически в каждом сезоне. Также, как правило, ставились либо «Пиковая дама», либо «Евгений Онегин» Чайковского. «Русалка» Дергомышского с завидной частотой появлялась. И тоже, увы, наш Екатеринбургский театр не может этим похвастаться. Обязательно давали 2 оперы Верди, хотя бы 2. Это «Травиата» и «Риголетто». Попадается иногда «Отелло», иногда «Фальстаф», очень редко «Бал Маскарад». Ну вот если мы делаем такую аналитическую сводку за несколько сезонов от конца XIX века до 1917.

0: Из оперы Россини, как это неудивительно может быть, ставится не Севильский цирюльник, хотя он тоже появляется, а, например, Вильгельм Тель, вот, или Золушка. Опера Мейербера появляется, в частности, Гугеноты, опера Направника, ну и ряд опер, ну, так скажем, однодневок, которые, и балета в том числе, которые ставились тогда, но совершенно пропали из репертуара, и сейчас никто, наверное, даже не вспомнит, что такие оперы и балеты существовали. Ну, это жизненно, это понятно, это всегда так было, есть и будет. Кроме вот этой сводной таблицы, в ежегоднике императорских театров есть очень подробный список, поименный состав всех, кто работал в этом сезоне на тот момент во всех четырех императорских театрах. То есть два в Санкт-Петербургском, два в Московском. И это тоже очень любопытно. Здесь можно отыскать совершенно случайно такие фамилии, которые тебе пригодятся, например, для других исследований, которые, например, были, есть или даже будут. Например, очень интересно наблюдать, как в одном из ежегодников в концертмейстерском составе числился Рахманинов. Вот. Также, естественно, мы вот в сезоне 1890-91 год главным балетмейстером одного из императорских театров, естественно, был Мариус Петипа, и встречаем там фамилию его дочери, то есть имя его дочери, как одной из исполнителей с «Феей Сирени», «Спящей красавицы». То есть это настолько интересно и увлекательно. Встречаешь каких-то однофамильцев, ну, того же Стравинского, хотя это не Игорь Федорович Стравинский, его однофамилец, или музыканты с фамилией Варламов, и начинаешь искать истоки, были они родственниками или не были. Интересно также сравнить численность театров, но я не беру сейчас драматические, хотя там тоже музыка была, естественно. Я беру именно музыкальные театры, то есть Мариинский и Большой. И вот какова численность в этих театрах в плане исполнительского состава. Например, в Мариинском 27 солистов, в Московском 26, 64 человека в хоре Санкт-Петербургского театра, 59 в хоре Московского театра. Там не указано, два ли это состава или один. Я думаю, что хор 69 человек вряд ли появлялся целиком на сцене, но, согласитесь, очень внушительно. Больше всего впечатлило количество танцовщиков в балетной труппе. 143 человека в Санкт-Петербургском театре и 117 в Московском. Причем есть еще дополнительный список из почти 70 участников. Вот там это не пояснено, почему это дополнительным списком, либо это кардебалет, либо еще как-то. Просто они обозначены пофамильно. Еще почти 70 неповторяющихся фамилий. Также в этом списке есть отдельно состав оркестрантов для оперных спектаклей и для балетных. Причем они не дублируются. Ну, не все фамилии дублируются. Например, в Санкт-Петербургском театре 103 человека играют в оркестре, а в балетном оркестре Санкт-Петербургского театра 66 человек. Я вот так посчитала, что из них повторяется всего 20 с небольшим. То есть почти 40 – это другие совершенно люди. А в Московском театре примерно такая же статистика – 93 человека в оркестре, 56 в балетном оркестре и тоже примерно 20% повторяющихся. Чем еще ценен этот ежегодник? И за это просто можно аплодировать декораторам того времени, наборщикам текста и тем, кто делал иллюстрации. Они сохранили для нас живые портреты тех артистов, которые тогда блистали на сцене. Потому что искусство фотографии еще не достигло такого совершенства, чтобы это было настолько хорошо снято. Это, конечно, были в основном рисунки, причем рисунки очень высокого качества. Мы можем заглянуть как бы за завесу столетней давности, почти посмотреть, какого уровня были декорации. Работали над декорациями художники, может быть, сейчас не совсем известны. Это не всегда Репин, это не всегда Бакст, ну, тем более это еще не начало 20 века. Но эти люди делали очень подробные монументальные декорации, которые подобны живописным полотнам. Также со всеми подробностями прописаны портреты главных солистов, именно портреты как не словесные, а живописные Михайлова, Петипа того же, Неволиной, Крутикова, Стравинский иногда появляется. То есть мы можем этих людей прямо представить. И когда мы, например, у Римского-Корсакова или у Мусоргского читаем, что вот сегодня был бенефис, например, Михайлова, и заглянув в этот ежегодник императорских театров, мы этого Михайлова можем себе представить. Причем нарисован он в нескольких ролях. Еще в этом ежегоднике императорского театра публиковали целиком краткие пересказы некоторых опер и балетов. То есть, открыв этот ежегодник, мы можем прочитать сюжет, например, Фауста, Гунон, Гугенотов Мейербера, князя Игоря Бородина и некоторых балетов. То есть это еще и поэтому очень ценная вещь. Для тех, кто интересуется, например, музыкальной педагогикой или педагогикой именно театральных деятелей, не лишним будет заглянуть в практически конец этого ежегодника, потому что там расписан такой же пофамильный состав педагогов и надзирателей за воспитанниками императорских театров. То есть написаны классные дамы. Я эти фамилии, конечно же, все не запомнила, но просмотрела классные дамы, инспектора, коллежские асессоры, бухгалтеры. То есть настолько все это подробно расписано. Вот, может быть, кто-то узнает фамилию какого-то своего дальнего родственника, ему просто будет интересно. Также прям буквально в самом конце, видимо, чтобы не омрачать людей такой информацией, публиковались некрологи на смерть каких-либо артистов. Перед этими некрологами публиковали, наоборот, достижения, ну, как бы мы сейчас сказали, выслугу лет, артистов, которые там 10, 20 или 30 лет работали в одном и том же театре и добились определенных успехов. То есть вот эта вот книга, она на самом деле представляет настоящую историю не только искусства, но и нашу общественную историю, потому что мы можем наблюдать, как менялся вкус. Если мы заглянем в ежегодник, например, 17-го года, мы увидим, как мало становится спектаклей. Мы увидим, что довольно много дают каких-то концертов и представлений в пользу инвалидов, в пользу бедных, в пользу военных. То есть вот эта статистика такая немножко грустная, но тем не менее это наша история. Мы можем видеть, как менялся, как я уже сказала, вкус, как менялись декорации, как менялись лица артистов. То есть вот я считаю, что эта книга очень полезна для музыковедов, для театральных деятелей. Ну и нашим современным театральным режиссерам было бы неплохо туда заглянуть и что-то подчерпнуть, потому что все новое на самом деле — это хорошо забытое старое. А мы вместе с нашими слушателями, конечно, я не могу похвастаться, что у меня есть запись той же Неволины или Михайлова, которые все-таки пели в середине и конце XIX века, но кое-что из архивных записей Мариинского театра и Большого театра мы с вами послушаем. Еще в этом ежегоднике императорских театров ближе к середине публикуются документы, положения различных музыкальных обществ. Это тоже очень интересная история. Например, филармоническое общество, которое было основано в начале XIX века, по-моему, 1803 или 1804 год, и содержалось на деньги вдов музыкантов. И такой финансовый отчет за прошествие лет, то есть к 1890 году, сейчас боюсь соврать, но цифра меня ошеломила. Просто там значилось вот. Правда, боюсь соврать, надо уточнить, но сумма была, кажется, 33 тысячи рублей. Это для того-то времени невероятные деньги. Ну, понятно, они собирали почти 100 лет эти деньги. И, значит, там было прям прописано, что было из этих средств задействовано 405 рублей вот на следующие нужды. Также там был опубликован, что-то типа тоже положение совета попечителей, которые надзирали за детьми, оставшимися детьми музыкантов без родительской помощи, и как им тоже помогали, как их пристраивали учиться на льготных условиях. Но больше всего меня впечатлило, удивило, и я подумала, какие были суровые нравы, положение, ну, определенное положение об авторском праве. Там обозначалось, что если автор намеренно использует в целях наживы текст не свой, то есть он знает, что это текст не его, и он на этом наживается, и это его поймали, так скажем, с поличным и доказали его вину, ему вменялось отсидеть в Думе умалишенных от 2 до 8 месяцев. Заведовал этим советом никто иной, как наш писатель Островский, и вот так это все было сложно. Также там обозначалось, что провинциальные театры больше всех грешили нарушением авторских прав, потому что на них управы было мало, ну, практически не было. Больше всего надзирали, естественно, за столичными театрами, и вот именно там это вот каралось таким образом. Я подумала, да, цензура была в XIX веке страшная, а сейчас этот сплошной плагиат, и, конечно, никому не грозит попасть в дом для умалишенных за использование чужого текста.
1: Анна, спасибо огромное за эту интересную историю, за погружение в исторические моменты театральной жизни царской России.
0: Мы живы и, ну, так скажем, можем гордиться тем, что мы россияне, когда мы помним целостно свою историю, в чем бы она ни заключалась.
1: Спасибо огромное. Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшнюю программу мы посвятили императорским театрам царской России. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы поселка Чусовское озеро. Этот храм относится к нашей Екатеринбургской епархии. Отец Георгий Величкин. Здравствуйте, батюшка!
1: Приветствую всех! Дорогие радиослушатели,
0: мы с вами впервые записываем интервью, и хотелось бы рассказать о вашем замечательном храме в поселке Чусовское озеро. Я знаю, что это храм новый, в интересном таком русско-византийском стиле, очень красивый, благолепный, с отдельной площадью для клироса. И много можно говорить о нем замечательного, но хотелось бы услышать такой краткий очерк исторический от вас, как от настоятеля. Вы уже здесь с 2015 года, вашего настоятельства.
1: 7 лет, из которых пришлось на строительство, на созидание этого храма, нового храма, история которого началась задолго до моего настоятельства. Инициаторами строительства этого храма были владыка Викентий и Владимир Николаевич Верпатов. Он мне рассказывал такой случай, они, видимо, были с владыкой Викентием близки. И вот, объезжая нашу область, двигаясь в западном направлении, Владимир Николаевич указывал владыке, проезжая села, говорит: смотри, вот какое-то вот селение, какая-то деревушка и какой-то неказистый там домик, помещение, и приспособлено под мусульманскую мечеть. И это вызывало тревогу Владимира Николаевича. Говорит: мы же в России находимся, как вот владыка, не ровен час православие проглядим. Говорит, надо что-то делать в отношении села, разрабатывать какие-то типовые храмы и строить их в наших русских селах. И вот это вот послужило отправной точкой для того, чтобы в поселке Чусовское озеро был воздвигнут храм. Был разработан типовой проект строительной компании «Чусовское озеро». Владыка Викентий, по всей видимости, его утвердил. И начались подготовительные мероприятия, работа с документами, которые по непонятным мне причинам затянулось на 10 лет. И уже сменился митрополит. На смену митрополиту Викентию пришел митрополит Кирилл, который стал обратил внимание на это место и стал пробовать ставить сюда священников, посылать сюда священников. Ну, и в том числе вот жребий пал и на меня. В 2015 году, 2 ноября, мне был вручен указ о том, что я назначаюсь сюда настоятелем.
0: Отец Георгий, я, если не ошибаюсь, читала небольшую справку о настоятеле храма перед тем, как подготовиться к интервью. Это ваш день рождения?
1: Да.
0: Так совпало?
1: Так совпало, да.
0: И получается, сначала заложили первый камень в основании храма, и потом был перерыв в строительстве. Почему так случилось?
1: Был выполнен даже целый нулевой цикл, цокольный этаж, некий бетонный бункер. Я не знаю, почему так случилось, потому что я не имел к этому никакого отношения. Как мне рассказывал наш строитель, что они ждали, что епархия займется. Епархия, может быть, не в приоритете, да, для нее было это мероприятие. Ну, как случилось, так случилось. Прошло 10 лет. И по милости Божией в 2016 году появилась возможность возобновить строительство, которое продлилось 7 лет. Но оно бы закончилось и раньше, но там был год простоя.
0: Из какого года?
1: С 2016 по 2023 год. В 2023 году было освящение храма, 7 мая, если не изменяет мне память. Ну, тем самым наш приход помолодел, потому что отправной точкой отсчета жизни прихода считается окончание строительства храма, освящение храма. И вот те предыдущие 7 лет рутинной работы, они тоже имеют значение, потому что богослужения совершались вот в этом цокольном этаже. Мы приспособили это помещение под богослужение и служились регулярно в субботу, воскресенье, литургии, по праздничным дням. Даже в этих условиях люди крестились, венчались.
0: До освящения еще.
1: До освящения, до строительства и во время строительства. То есть строительство шло наверху, а молитва шла внизу.
0: А так можно было до освящения уже служить?
1: Да, так благословил митрополит Кирилл. Я ему за это очень благодарен. потому что это, конечно же, послужило таким живым импульсом для создания прихода, который уже в то время вполне образовался и жил полноценной молитвенной литургической жизнью и был вовлечен по мере своих сил в строительство храма.
0: Вот осветили храм в мае 2023 года. И как вы начали обустраивать здесь приходскую жизнь? Я знаю, что сейчас есть и воскресная школа, и беседы о вере и церкви, о таком вот просветительском образовательном служении.
1: Приходская жизнь, как я уже сказал, она началась задолго до построения и освящения храма. С построением и освящением храма она продолжилась и стала развиваться. У нас появилась возможность осуществлять трапезу после литургии. И для меня это вроде вещь обыденная, нормальная, но многие говорят, что это и есть некая такая изюминка любого прихода, нашего прихода, когда после литургии мы собираемся в трапезной и обедаем вместе, и также я привлекаю разных интересных людей, лекторов, которые приезжают и с просветительскими беседами. Проводим там концерты, мастер-классы.
0: Такая очень насыщенная жизнь. А трапеза после литургии – это вот всегда так? То есть любой желающий может присоединиться? Ну, кто, допустим, гость в храме, вы пригласите, напоите чаем?
1: Да, да, мы всегда приглашаем, мы рады, и, слава Богу, есть такая возможность вместить пока что всех желающих. Посадочных мест 70 в трапезной нашей. Это сплачивает, дает возможность обратиться с назидательным словом, осуществить какую-то просветительскую программу. Как я уже сказал, приезжают разные интересные люди, лекторы. Отец Константин Корепанов здесь проводил беседу, отец Артемий Владимиров. Приезжали преподаватели из Миссионерского института. Я сам провожу беседы, просто читаем духовную литературу интересную, отвечая на вопросы, беседуем. Так вот живо, непринужденно проходит это время. И людям это очень нравится.
0: А теперь, отец Георгий, давайте расскажем о отдельных проектах. Это воскресная школа, беседы на христианскую тему, вы отчасти уже сказали, катехизаторские беседы. И что еще? Вот прямо давайте будем рассказывать поочередно.
1: Да, воскресная школа существует. Где-то до 40 детей проходит через воскресную школу. Они разделены на 3 класса. Мы начинаем занятия с 5 лет с детьми. Проводим обучение закону Божьему, церковно-славянскому языку. Также проводятся занятия со взрослыми. Катехизаторские беседы. Я большой сторонник именно бесед перед крещением. Я очень все это понимаю, приветствую, принимаю. И они не в академическом стиле проходят, а в таком живом, непринужденном общении с теми, кто к нам обращается за крещением. И также мы окормляем медицинское учреждение, которое находится в нашем поселке. Еженедельно, по четвергам там проводятся беседы, которые мы назвали «Мифы о православии», «Мифы о церкви», «Мифы о церковной жизни». Мы их пытаемся развеивать. Я, может быть, сейчас немножко так недословно это название обозначил. Мы его придумали вместе с нашим катехизатором Татьяной Борисовной в Бусницы Миссионерского института. И вот уже год, как проводятся эти беседы, я слышу о них только положительный отклик. Тема одна и та же, но она бездонная, и не проблема, что она повторяется, потому что контингент меняется. Там неделю-две они проходят лечение, пациенты, потом заезжают другие, и поэтому ну, вот это повторение, оно не несет какую-то свою негативную смысл. Людям всегда интересно. Потом, если задают вопросы, мы на них с радостью отвечаем. И потом эти люди приходят, и вот от них-то я и слышу вот этот положительный отклик, что так понравились беседы. Благодаря им мы узнали о вашем храме, пришли в ваш храм, пришли на службу. И я могу с уверенностью отметить, что через это медицинское учреждение, много людей приходит в храм, многие решаются на первую исповедь, на первое причастие.
0: А тема, вы сказали, она повторяющаяся, то есть это об основах христианской жизни, да, вы говорите?
1: Да, то, что вот как раз-таки людей волнует, откуда у церкви деньги, там про священников, про их какую-то обыденную жизнь, про поведение в храме. Если у людей есть более глубокие вопросы, мы и их освещаем. Как раз-таки вот вопрос «Бог у меня в душе», вот этот миф.
0: Зачем ходить в храм? Да, то есть мифы очень интересная, на самом деле, постановка, когда это правда или это где-то вымышленное, кем-то придуманное и пущенное по сарафанному радио. То есть мифы нужно их развенчивать, то есть их как-то объяснять.
1: Вот как раз, да, мы и поставили себе целью этих бесед вот в этом учреждении. Год назад, вдохновившись паломнической поездкой по России, увидев красивые храмы с росписью, с мозаикой, да и сам я воспитан, слава Богу, в Женско-Новотихвинском монастыре, на этом стиле, на этой эстетике, и вот поэтому по возможности это все, по милости Божией, было перенесено и в этот храм Рождества Пресвятой Богородицы, настоятелем которого я являюсь, я увидел, что в Москве, вот в московских храмах, почти что при каждом приходе существует иконописная мастерская, мозаичная мастерская. И благодаря этому храм украшен красивой мозаикой, монументальной фреской. И вот приехал, поделился своими впечатлениями. И, слава Богу, у нас нашлись люди, которые обладают этим мастерством, этими знаниями. Пускай их пока еще немного, 3 человека, но результат уже налицо. Вот буквально в день памяти равноапостольного князя Владимира мы закончили, осветили и смонтировали фреску покрова Пресвятой Богородицы на северный вход, на боковой северный вход нашего храма. И, на мой взгляд, работа удалась.
0: Достойная работа.
1: Достойная работа. И можете приехать посмотреть.
0: Скажите, это делали прихожане именно?
1: Да, это делали именно прихожане. Никакие не профессионалы, никого мы не нанимали, никому деньги не платили. Сами это сделали. Почему сами? Потому что вот мы увидели такой пример в московском храме покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, который полностью украшен мозаикой. И там нам рассказали, что такую грандиозную работу, в принципе, выполнили... Эта работа выполнена трудами прихожан. Да, несколько было человек-кураторов, профессионалов, а всю работу делали обычные прихожане, обычные волонтеры.
0: Вот мы вдохновились этим примером.
1: Да, я вдохновился, и по этому пути мы последовали и подтверждаем этот опыт, что он вполне осуществим.
0: Я думаю, что есть о чем еще нам поговорить. Это паломничество. Ездите ли вы в паломничество приходом именно? Есть ли такая традиция? Или только на этапе вот этого духовного разъездного пути?
1: Были у нас совместные паломнические поездки по не дальние, по вот мы в Сысерть ездили, по храмам Сысерти, по селам Сысертского района. Мы ездили в паломничество, вот недавно съездили в Тарасково с приходом, ездили в Пермский край, вот в этот монастырь Белогорье, да. И у нас в поселке проживает очень интересный специалист-экскурсовод, который всегда с нами ездит и рассказывает о истории нашего края. Это очень интересно.
0: Да, это здорово, что вот 3 года, да, приходу, храму, и уже столько поездок, на самом деле. Это раз в полгода, я так насчитала, вы выезжаете. Это прекрасно, потому что в паломничествах иногда рождаются какие-то идеи, благие мысли реализуются. И вообще человек отдыхает не только телом, но и душой, что немаловажно.
1: Да, в планах сейчас проехать в сторону Первоуральска, съездить в Новую, Старую Утку, вот в этот храм Георгия Победоносца, в Слободе Кауровская. Туда хотим съездить. Ну и, конечно, у многих есть желание съездить куда-нибудь подальше, в Дивеево, в Крым. Потому что я рассказывал своим прихожанам бытность своего служения в Женском Новотихвинском монастыре. Я одно время занимался воскресной школой. И у нас с воскресной школой, с родителями, с детьми удалась такая хорошая паломническая поездка в Москву, в Рязанскую область, в село Константиново, на родину Есенина. Этой поездке поспособствовал наш друг, отец Артемий Владимиров, который любезно принял, у которого вот в этом селе Константиново в свое время тоже располагался приходской лагерь. Это была замечательная поездка, все, многие о ней помнят, и вот что-то подобное мы хотим осуществить вновь.
0: Здорово. Замечательные планы. С Божьей помощью они реализуются. И еще спрошу про святыни храма в честь Рождества Божьей Матери. Какие это иконы с частичками святых или интересные иконописные произведения, помимо мозаики, которую не так давно осветили?
1: Вернусь вот к первому вопросу об истории. На мой взгляд, вот история этого храма, история, ну, не этого поселка, но вот духовная история, она только вот начинается с приходом сюда, с образованием здесь вот общины. Хотя существует устное предание, что когда-то до революции здесь была часовня и молились монахини. И мы сейчас выясняем эту ситуацию, кому они принадлежали, что это были за монахини. Но пока никто такой вот достоверной информации не имеем, чтобы ее вот официально озвучить. И поэтому я думаю, что вот как раз-таки историю начинаем мы, вот наш приход, возник храм, на храме помещена мемориальная доска, где вот сказано об освящении храма, кто освящал храм, когда освящал храм, освящался храм, ну и так далее. И говоря вот тоже о святынях, они только-только, наверное, возникают. Конечно же, не существует никакого прибора, который может определить чудотворность иконы. Все происходит по вере нашей. И мне кажется, что вот благодаря тому, что мы любим наш храм и совершаем в нем молитву, если Богу будет угодно, то в нем и родится та или иная святыня. Наш храм по возможности выполнен, да, в византийском стиле, поэтому иконы все написаны в византийском стиле. И вот такая история произошла с одной из наших икон, с иконой святого великомученика Георгия Победоносца, которую мы написали в иконостас. И когда я поехал об этом докладывать митрополиту Кириллу, брать благословение у него, то от него я услышал кардинальное противоположное мнение, что не нужно эту икону ставить в иконостас, а нужно ее заменить другой иконой, иконой Божьей Матери. Что меня сначала так вот привело в некое оцепенение, как, ну, уже икона написана. Но потом все оказалось, конечно, промыслительно. И эта икона вот сейчас заняла в нашем храме Георгия Победоносца отдельное место, перед которым мы постоянно молимся, читаем акафист, совершаем славление. Потом вскоре вот началось СВО, и это тоже стало актуальным — молиться перед ней. Потом священник, отец Артемий Владимиров, который приезжал к нам в гости в храм, увидев эту икону, подарил частицу мощей Георгия Победоносца, которая вот вмонтирована в эту икону. А икону, которую благословил написать владыка Кирилл в иконостас, покров Божией Матери, мы тоже не оставляем без внимания. У нас храм Богородичный, Рождества Пресвятой Богородицы. Справа находится наша храмовая икона, а слева вот написанная по благословению Владыки икона покрова Божией Матери. И мы каждое воскресенье вечером служим молебен с акафистом перед этой иконой. И вот так мы верим, что когда каждый раз читаем молитву, что ты наша защитница, помощница, всех уповающих на тебя, мы вкладываем буквально смысл в слова эти молитвы и верим, что Пресвятая Богородица нас услышит и поможет. Вот так, на наш взгляд, и зарождаются святыни, может быть, через которых люди по своей вере будут получать помощь.
0: Спасибо вам большое, батюшка, за эту замечательную беседу. А я напомню всем, что я сегодня беседовала с отцом Георгием Величкиным, настоятелем храма в честь Рождества Божией Матери. И давайте всем что-то пожелаем. Доброе, полезное, духовное.
1: Всем желаю крепости, живости, веры и любви искренней, неподдельной, осознанной Господу Богу
2: и к ближним.
0: И приглашаем всех в храм на престольный праздник. Это 21 сентября.
1: Да, с радостью будем видеть всех наших гостей, паломников, и будем рады совместной молитве.
0: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
3: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
0: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресение».
4: В Екатеринбурге 4 часа.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбней будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря, и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма восьмая.
1: Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день боря с тужими, попраша мя врази мои весь день, яко мнози борющие мя с высоты, в день не убоюся, аз же уповаю на тя, о Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповах, не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышление их назло. Вселятся искры, те пяту мою сохранят, яко же потерпеша душу мою. Не о часом же отринеши я, гневом люди низведеши. Боже, живот мой возвести к тебе, положил еси слезы моя пред тобою, якобы обетование Твоем, да возвратятся врази мои вспять, вонь же ащий день призову тебя, все познах, яко Бог мой еси Ты. О Бозе похвалю глагол, о Господи похвалю слово, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твои я, яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез, и нозе мои от поползновения, благоугожду пред Господем во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же приедет беззаконие, воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесе и спаси мя, дадев поношение попирающие мя, посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен, сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр, вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя, с сетью готоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму, и в подоша в ню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстани, слава моя, восстани, псалтири и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя, вознесися на небеса Божие по всей земле слава Твоя. Аще воистину оба правду глаголите, правое судите, сынови человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Отчуждишася грешницы от ложесн, заблудиша от чрева, глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои, иже не услышат гласа обовающих, обоваем обовается от премудро, Бог сокрушит зубы их, во устьях их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донди же изнемогут, яко воск растаев отымутся, паде огнь на них, и не видишь солнца, прежде еже разумете терния вашего равна, яко живы, яко в гневе пожрет я, возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще уба есть плод праведнику, уба есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя от делающих беззаконие, и от муж кровей спаси мя, яко се уловиша душу мою, наподоша на мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи, без беззакония текоха исправих, восстань во светение мое и вишть. И Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, ванми посетите вся языки, да не ущедриши вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчут, яко пес, и обыдут град, сети отвещают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша, и Ты, Господи, посмеешися им, уничижиши вся языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой иси, Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне, на вразех моих, не убий их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силою Твоею, и низведи я, защитничи мой Господи, грех уст их, слово уст их, и яте, да будут в гордыне своей, и от клятвы лжи возвестятся в кончине, во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом, и концы земли». Возвратятся на вечер и взалчут, яко пес, и обыдут град, те разыдутся ясти, аще леже не насытятся, и поропщут, аж же воспою силу Твою и возрадуюся за утро милости Твоей, яко был еси заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я, помощник мой еси, Тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя». Боже, отринул на еси, и не изложил еси нас, разгневался еси, и ущедрил еси нас, стрясл еси землю, и смутил есию, исцели сокрушение я, яко подвижися, показал еси людям твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся тебе знамение, еже убежать от лица лука, яко да избавятся возлюбленные твои, спаси десницею твоею, и услыши мя, Бог возглагола во святем Своем, возрадуюся и разделюсь Якиму, и юдоль жилищ размерю. Мой есть Галаат, и мой есть Манасий, Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав коноп упования моего, на Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришися, кто введет мя во град ограждения, или кто наставит мя до Идумеи, не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдешь, и Боже, в силах наших, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого. О Бозе сотворим силу, и Той уничижит стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, нигда уны сердце мое, на камень вознесл мя иси, наставил мя иси, яко был еси упование мое, столб крепости от лица вражия, вселюся в селение Твоем вовеки, покрыюся в крови крил Твоих, яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего, дни на дни царевы приложиши, лето его до дне рода и рода, пребудет век пред Богом, милость и истину его кто взыщет, там воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не Богу ли повинеться душа моя, от того бо спасение мое, ибо Той Бог мой, и спас мой заступник мой, не подвижуся наипаче, доколе належите на человека, убиваете все вы, яко стене преклоненне, и о плоту возреновенну, обаче цену мою совещаша, отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху, и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое, ибо Той Бог мой и спас мой, заступник мой, не преселюся. Обозе спасение мое и слава моя, Бог помощь моя и упование мое на Бога, уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваша, яко Бог помощник наш. Обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лих еже неправдовати, те от суеты вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердце, единую глагола Бог, двоя сия слышах, за недержава Божия и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздаси комужда по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множицую Тебе плоть моя, земли пусть и непроходне и безводне, так о восвятем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя, так о благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти, да исполнится душа моя, и устнам радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же всу искаша душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся, клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к Тебе, от страха вража изми душу мою, покрыми от сонма лукавнующих, от множества делающих неправду, иже изостриша яко меч языки своя, напрягоша лук свой, вещь горьку, состреляйте в тайнах непорочно, внезапу состреляют его, и не убоятся. Утвердиши себе слово лукавое, поведаши скрытие сеть, реша, кто узрит их, испыташи беззаконие, исчезоши испытающие испытания, приступит человека сердце глубоко, и вознесется Бог, стрелы младенцам быша язвы их, и изнемогоша на ня языцы их, смутишися все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие, и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи, и уповает на Него, и похвалится все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми глас умоления моего, сотвори со мной знамение во благо, настави меня на путь Твой, и же ходить его истине Твоей. Возвесели сердце мое, воеже боятися имени Твоего святаго, занеживели еси и творя чудеса. Ты еси Бог един и несть подобен Тебе в возех, Господи сильный, в милости и благи в крепости, воеже помогати и утешати и спасати вся уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых. И приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.